0: 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Более 300 американских компаний продолжили работать в России вопреки прямым запретам из Вашингтона. Зарубежные предприниматели не собираются покидать отечественный рынок, сообщил советник президента Антон Кобяков на полях Восточного экономического форума. Чиновник подчеркнул, что российское правительство считает их полноправными участниками национальной экономики. По его словам, европейский бизнес также стремится сохранить торговые связи с Москвой, несмотря на жесткое давление со стороны собственных правительств.
0: О спецоперации.
1: Украинские войска попали в огневой мешок при попытке прорвать окружение в районе Дружковки. Командование ВСУ бросило на этот участок дополнительные силы, однако российская армия взяла позиции противника под плотный контроль. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочка. Он уточнил, что боевикам не удается выправить положение даже на наиболее укрепленных рубежах. Ранее наши военные освободили село Ижевка и заблокировали крупную группировку ВСУ в соседнем поселке Алексеево-Дружковка.
0: О русофобии.
1: В Совете Федерации назвали слепой русофобией планы Финляндии продлить закрытие границы с Россией. Хельсинки ранее предложил сохранить ограничения до конца 2028 года под предлогом борьбы с нелегальной миграцией. Как подчеркнул сенатор Сергей Перминов, такое решение окончательно лишит финскую экономику шансов выйти из затяжного кризиса. Финские власти полностью перекрыли автомобильные пункты пропуска на рубежах с нашей страной еще в конце 2023 года.
0: Об образовании.
1: Новый устный экзамен по истории для девятиклассников решили оценивать по системе «зачет-не зачет». Испытание станет обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации через 2 года. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, проверка покажет, умеет ли школьник последовательно рассуждать, работать с историческими документами и отстаивать собственную точку зрения.
0: Обо всем.
1: Американская компания OpenAI представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra. Разработчики заявили, что созданная система приблизилась к уровню полноценного человеческого разума. Как отмечается, новинка умеет самостоятельно обучаться и быстро адаптироваться под любые условия, в отличие от узкоспециализированных аналогов прошлых поколений.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юаня 12 рублей 92 копейки. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Прямой диалог без посредников. Владимир Путин заявил, что Россия и Украина должны договариваться между собой, а другие страны могут лишь помогать этому процессу. Сигналы Вашингтона президент подчеркнул готовность Москвы к восстановлению полноформатных отношений с США и конструктив Трампа и сознательный выбор ЦБ. Путин объяснил, как высокая ставка сбила двузначную инфляцию. У нас здесь все стабильно, пришел Измайлов, давайте разбираться вместе. Главные геополитические заявления дня продолжают поступать с полей Восточного экономического форума. Президент Владимир Путин подчеркивает, шанс на урегулирование украинского кризиса есть, но договариваться между собой должны непосредственно Москва и Киев, тогда как другие страны могут лишь поддерживать и помогать этому процессу.
4: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимания,

0: имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
1: Параллельно глава государства отметил, что Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами. По словам Путина, Трамп настроен на позитивную и конструктивную работу, а рабочие контакты с американской администрацией продолжаются.
0: Мы в контакте с американской администрацией и сейчас в контакте до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны. Но президент Трамп, насколько я понимаю, чувствую, это вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает, надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату.
1: Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заглянул к нам. Юрий Альбертович, я вот уговариваю ехать в американское посольство, восстанавливать отношения с Трампом. Юрий Альбертович сопротивляется. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: От чего так? А давайте вместе восстанавливать отношения с Соединенными Штатами, конструктивную работу и показывать им peace, слово, как пишется, нормально, да, неругательно.
2: Да, мир.
1: Да, мир.
2: Ну, если мы говорим об отношениях лично с Трампом, Трамп бизнесмен. И он, когда видит выгодно-невыгодно, он понимает, что отношения с Россией не просто выгодны Соединенным Штатам, а крайне выгодны. Но в администрации Трампа есть люди, которые, ведь там же есть и русофобы, и люди, которые открыто заявляют, что они поддерживают Украину и выступают.
1: Но русофилов нет.
2: Русофилов нет. Нет. За исключением в какой-то степени Трампа, и то как прагматик. Он не русофил, он просто прагматик. Ему интересно отношение с Россией. Я на эту тему как-то выступал несколько месяцев назад. Связано это с развитием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект требует дикого количества электроэнергии. Дата-центр, один дата-центр, забирает столько же электроэнергии, сколько средний город. Поэтому Трамп разобрался с Венесуэлой, забрал нефть. Трамп хотел забрать...
1: В том числе нашу, говорят.
2: Да, Трамп хотел забрать Канаду, потому что там электростанции и атомная энергетика, а там свое направление развития атомной электростанции. Нет таких проектов ни в Европе, ни у нас, ни у американцев, как в Канаде. Они очень перспективны. Много гидроэлектростанций, плюс нефть, газ, и самое главное, 20% шельфа Арктики.
1: Но они хотят еще Маска, да, и вся компания вокруг в космосе развернуть, зеркала.
2: Да, это связано как раз с тем, что там легче собирать эту электроэнергию. И вот эта необходимость развития искусственного интеллекта, а кто будет первый вырваться в этих вопросах, тот будет править миром. Это уже, собственно говоря, доказано, и мы Алекса Карпа читали выдержки его манифеста, а у него есть целая книга. Это фактически технофашизм, но технофашизм той группы людей, которая как раз будет иметь прямое отношение к этому искусственному интеллекту. И сюда надо добавить, вот я бы сделал, знаете, такой гибрид, соответственно, Алекс Карп со своей книгой. И, соответственно, Клаус Шваб, это последний форум в Давосе, когда он проводил, он там написал книгу практически о развитии социальных групп. И он пишет о том, что уйдет частная собственность, уйдет, все будет только в аренду, отмирает семья и так далее, и так далее. В общем, незавидное будущее он нарисовал для нынешнего среднего класса и для бедных людей, честно говоря. То есть фактически это рабское общество, в котором более-менее нормально будет жить только элита.
1: Ну, и с вот... такими ценами на жилье, честно говоря, у нас здесь задумаешься, да?
2: Да, ну, я согласен, потому что знаю родственники, которые втроем работают на то, чтобы ипотеку оплачивать. Вот. Поэтому как бы это все понятно. И это делается специально в США уже сейчас. Уже на сегодняшний день ипотеку средний класс не тянет. Знаете,
1: тогда, да. Извините, перебиваем вас. Понимаем ли мы, что президент говорит в целом, да, ну вот посыл о том, что Россия за восстановление полноформатных отношений с США, да мы и с кем угодно, и с Германией всегда рады. Да. То есть, да, взаимовыгодно, мы всегда, Россия – это миролюбивая страна, да, вот мы, как бы это про это, но с пониманием того, что вот все, о чем вы говорили, кто эти люди, что они хотят, да, и иллюзий мы здесь не питаем по этому поводу.
2: Я с вами согласен. Значит, в начале 2000-х годов я заканчивал академию. И мне попался тогда доклад крупнейших корпораций, если могу ошибаться, но выставка Экспо, это точно, по-моему, она была в Испании. И вот эти крупнейшие корпорации написали тогда, описали ситуацию с энергоресурсами уже в тот период, и они делают вывод, что к 2030 году относительно дешевые ресурсы останутся только в России. И вот...
1: Поэтому ням-ням,
2: Россию отсюда конфликт, надо, да? Да, Россию надо поделить, а ресурсы отобрать.
1: А тогда, как бы, чего нам делать-то? В том смысле, что вот относительно Трампа мы иллюзии, хочется думать, что не питаем, да, как у нас почему-то есть такая какая-то национальная или наша особенность, что кто-то приходит, мы почему-то начинаем радоваться и думать, что это вот где-то кто-то пророссийский. Зеленскому, значит, сначала, да, потом разговаривают, а вот Ле Пен, а вот там здоровые силы, а в Германии альтернатива для Германии. Как там зигуют, это надо посмотреть в этой альтернативе для Германии, насколько она может, в принципе, быть какой-то пророссийский.
2: Можно
1: Трамп
2: прерву,
1: наш,
2: но...
1: там, да.
2: Значит, на полсекунды, да, прерву. Насчет альтернативы. Ну, как-то тут был в одном магазине книжном. Вдруг подходит ко мне человек, по-русски здоровается, все, благодарит. Там говорит, смотрим, слушаем. А я, говорит, из Германии. А я его спрашиваю, как там? А я, говорит, из какой части? Он говорит, из западной. А как там? Говорит, очень-очень плохо. А как восточный? Если бы, говорит, не полицейское давление, они бы уже присоединились к России.
1: Ну, тем не менее, да, как бы ГДР мы своими руками зачем-то, да, вот работу над ошибками мы делать не любим, обсуждать это не любим, а имеем, что имеем. И здесь тогда, как бы, стратегически, что впереди, да, должны ли мы понимать, что, да, договариваться со всеми хорошо, но наших нигде нет. Ни Трампа, ни Эрдоган, ни тем более на Украине.
2: Ну, это вообще ведь нормальная ситуация. Каждый политик должен отстаивать интересы своего народа и своей страны.
1: Да.
2: Другое дело, если государство не очень богатое и не очень сильное, оно пытается кому-то прислониться. Что мы наблюдаем, вот, например, со странами Европы, которые были под Америкой, но сейчас там пытаются лечь под Францию, под Германию, там, Великобританию и так далее. Это здесь ничего удивительного нет, так мир устроен. Но проблема в том, что действительно нужны союзники, реальные союзники, и мы все больше и больше убеждаемся, что у нас два союзника, точнее, теперь уже три. Это армия, флота, еще войска беспилотных систем.
1: И Белоруссия,
2: да,
1: даже,
2: да,
1: честно сказать.
2: Ну, она член союзного государства, да, поэтому я как бы тут рассматриваю как это единоцелую страну. Так вот, что мы можем сделать в этой ситуации? Это только сейчас развитие наших вооруженных сил до такого уровня, когда станет понятно, что мы можем применить оружие.
1: Не лезь, получишь по зубам. Да,
2: да, да, вот как то есть, сказал, да, Путин, это он абсолютно по морде дадим, и все в сдаче. И это, в общем, абсолютно правильный подход. И я считаю, что, ну, нас что вот на Украине подвело? Мы на Украину смотрим как на братский народ. Вот я до сих пор еще продолжаю смотреть, хотя это Каин и Авель.
1: Так,
2: вроде
1: так...
2: и братья, а Каин убил Авеля.
1: Да, также гречку в магазинах.
2: Да, да, понимаете, ну, здесь да, вот из это нас, а они на нас давно уже, многие из них смотрят как на врагов. И отсюда вот эти вот проблемы, именно поэтому идет нарастание постепенное, мы не применяем многих средств, я не говорю о тактическом ядерном оружии даже, хотя, честно говоря, может быть, и придется его использовать, но сразу кратенько скажу, есть воздушный, есть наземный взрыв и подземный, я о подземных.
1: Юрий Кнутов, спасибо, военный эксперт, историк войск ПВО. Ну, а через пару мгновений от геополитики к нашим кошелькам, почему высокая ставка была вынужденной.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Министр просвещения России Сергей Кравцов о росте академических достижений среди школьников.
5: Качество образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количество высокобальников, причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности, контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей. Причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
6: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Ну и целый ряд экономических заявлений президента на Восточном экономическом форуме. Владимир Путин подчеркнул, что высокая ключевая ставка, а об этом много копий было сломано Банка России. Но вот это было сознательное необходимое решение. Именно такой шаг позволил уйти от двузначных показателей инфляции, при которых о любых серьезных инвестициях в стране речи идти не могло. При этом президент строго предупредил, накачивать экономику денежной массой и рассчитывать, что это не ударит по ценам, крайне опасно.
0: Я повторяю еще раз, это принципиальная вещь. Если мы сохраним главные преимущества нашей экономики, они заключаются в том, что у нас стабильная, живая и здоровая экономика, здоровая макроэкономика, все спокойненько встанет на свои места. Забегать вперед, накачивать на денежные массы и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее. Потому что в условиях галопирующей инфляции строить планы развития, долгосрочного развития инвестиций очень сложно, либо практически невозможно. Здесь дискуссии между тем, что надо больше и больше вливать, и между тем, что надо быть более консервативным и осторожным, вот здесь посерединке как раз и правда и кроется. Да, мы же каждый день почти встречаюсь с представителями бизнеса, каждый день, и банковского сектора. Все это знаю. Я внимательно за этим наблюдаю. Уверен, что в дискуссии между двумя точками зрения это оптимальное решение будет найдено.
1: Президент прокомментировал, в общем, широкий круг экономических вопросов. Реальные зарплаты выросли на 6 с лишним процентов. Ситуация в банковской системе стабильна, доходы банков растут. Тут мы с вами уж точно этому радоваться не будем. Рост ВВП за последние 3 года существенно превысил среднеевропейские показатели. Дискуссии между правительством и ЦБ – это нормально рабочий процесс. Ну и вот прямо сейчас, например, привыкать ли нам с вами к постоянному дефициту топлива? Мы должны быть готовы ко всему, ответил на вопрос президент, добавив, что к данному моменту осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ. Их проведут уже в ближайшее время. Еще. Цены на нефть подросли. Выгоднее экспортировать сырую нефть, но компании ведут себя ответственно и ремонтируют НПЗ. Что касается практики пополнения российского бюджета за счет бизнеса. Я протестую. Сборов с бизнеса нет. Есть добровольные взносы. Ну, да. Атаки на НПЗ по позапрошлой ночью все были отбиты. И еще Россия наносит ответный удар по Украине, чтобы неповадно было нам вредить. Указ о защите критической инфраструктуры обязывает бизнес защищать важнейшие объекты. Раньше таких обязательств у них не было. Ну, в общем, по широкому кругу вопросов макроэкономист, директор по внешним коммуникациям Neft Research, автор телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев, один из немногих, знает, где именно в подвале Центробанка находится рычаг, на котором написана ставка, к которому раз в квартал подходит ответственный сотрудник Центробанка с соответствующим допуском, делает необходимые манипуляции. Дмитрий, приветствую.
7: Здравствуйте.
1: Все правильно делает Центробанк, говорит президент, да, но и при этом вот экономические заявления. Ну, в общем, что скажете? Интересно ведь про то, что дискутирует правительство ЕЦБ, и то, о чем и мы с вами тоже постоянно говорим, да, что у одних одни цели, у правительства другие цели, и не всегда они как бы совпадаются, а как их соединить, непонятно.
7: Ну, смотрите, здесь дискуссия, это она, конечно, дискуссия. Между Минфином и финансовым регулятором всегда были разногласия, там, по курсу, по ставке, и это нормально.
1: Да.
7: Но сейчас эти разногласия фундаментальные. Потому что правительство наращивает расходы, а ЦБ заявляет, что борется с инфляцией. Это конфликт между денежно-кредитной и бюджетной политикой. И, в общем, достаточно уникальная ситуация вот такой рассогласованности. Да? И цена этих разногласий высока, потому что, с одной стороны, из-за мягкой бюджетной политики, то есть бюджет дает деньги от живота веером, как говорится, растет дефицит, растет долг. А из-за жесткой денежно-кредитной политики сжимается потребление. Вот. И компромисса пока нет. И поэтому здесь ситуация на самом деле, с одной стороны, это можно прочитать как разногласие, с другой стороны, можно сказать так, что финансовый регулятор действует с правительством, знаете, как в две руки. Есть в экономике, есть два сектора, две экономики. Одну приоритетную правительство развивает за счет бюджетных денег и за счет кредитов, которые банки наращивают там, определенным предприятиям под правительственные гарантии. Ну а, соответственно, для того, чтобы этот сектор мог покупать ресурсы, приобретать, вся остальная экономика должна замедлиться. Вот центральный банк ее охлаждает. Поэтому у нас ставка держится долго высокая, а инфляция все равно тоже не снижается очень медленно, потому что потребительские товары у нас в достаточных количествах не производятся, не могут производиться. А, соответственно, денег в экономике становится больше.
1: А как вот тогда соединить две, получается, модели? Одна, про которую вы описываете, да, говорите, что она в моменте здесь и сейчас. Вот то, о чем президент говорит, да, нужно было с инфляцией пресечь ее, поэтому была высокая ставка, как бы нравится, не нравится, это было оправдано вот в моменте, и все вот эти аргументы вы привели. Но вместе с этим стоит задача, ну, как бы нам кажется, что было бы неплохо, и тоже такая задача ставится, стратегического развития. Да, много же говорят, что вот искусственный интеллект надо успеть запрыгнуть, мы отстаем. Да, нужно там производство, военное производство наращивать, потому что...
7: Да, и оно наращивается.
1: И оно наращивается. Да, то есть...
7: Ничего другое не наращивается, там наращивается.
1: Вот, то есть нужно в долгую, не то, что там перекантоваться, да, а в долгую, на годы, пятилетка, десятилетия, нужно стратегически развиваться и при этом и вот эти аспекты удерживать. Как это соединить одно с другим?
7: Вы знаете, этого пока еще никогда никому не удавалось. Вы знаете, такие вот истории, потому что, смотрите, ну, можно сравнить вот такую двухсекторную экономику, какую строили 90 лет назад. Вообще, вот эта двухсекторная модель, которую я вам описал, это так называемая модель Фельдмана, она известна экономистам уже скоро 100 лет как. 20, по-моему, конец 20-х годов она была разработана. И, в общем, по ней строилась советская экономика в эпоху индустриализации. Когда мы за счет одного сектора думаем, что мы вытянем всю экономику в целом, да, создав вот такое искусственное притяжение. Вот. Это будет держаться, ну, это, знаете, как вот вы стоите на двух ногах, и вот на одной ноге вы все время приседаете, ее накачиваете, а вторая нога у вас, ну, я не знаю, привязана. Вот.
1: Но не накачивать нельзя, да? То есть как бы никуда не денешься.
7: Не накачивать нельзя. Да вот вы сели... Да, вот это очень хороший, кстати, аналог. Спасибо вам. Потому что представьте себе человека, который год приседает на одной ноге. У него одна нога невероятно сильная, вторая у него, ну, не очень хорошо будет развита.
1: А вторая как раз из-за сложности, да, внешних инвестиций нет, нужно подтягивать внутренние, а они дорогие.
7: А вторая у него будет объективно слабеть. И это не значит, что он не сможет ходить. Нет, он сможет ходить, но он будет, знаете, все время вот прихрамывать, и вторая нога будет рисковать травмой. А одна вот как железная будет. Да?
1: А как Иран, вот, например, десятилетиями адаптировался под жесткими санкциями, да, при этом выясняет, что все у них хорошо с военной составляющей, гражданской, машины собирают. Да, да, как бы не Китай, да, нет, но они государство выстаивает, да, и еще по зубам дает.
7: Хотите, как в Иране?
1: Ну, мы так говорили, вы хотите, как в Северной Корее, помните тоже.
7: Нет, и когда посмотрите, здесь история про то, что такая штука может держаться очень долго, но надо сравнивать не с тем, как, допустим, Иран развивается в условиях санкций, а так, как он мог бы развиваться. Да, как он мог бы развиваться, это, знаете, как вот пошли, там, вы выбираете между двумя работами, да, и, ну, устроились на одну, а, ну, вроде вы живете. А потом вы смотрите, что на той-то работе можно было заработать просто на порядок больше, а стартовые условия у вас были примерно одинаковые. Ну, не знаю, в компанию пошли какую-то успешную. Вот. Поэтому здесь вопрос в том, что да, модель такая может существовать очень долго. В Северной Корее существует, да вы что там, можно на Центральную Африку посмотреть. Там тоже вроде как экономика такая штука, что она ее хоть об стену бей, она так или иначе будет восстанавливаться, если мы не ограничиваем цены, там, спрос и предложение. И какая-то группа всегда будет преуспевать. Поэтому вопрос, чего вы хотите, ваших приоритетов.
1: Ну, ну, интересный вопрос, да, здесь же как бы не от хорошей вопрос, жизни, санкции ввели, да, воевать с нами НАТО собирается в 30-м году, собирается, на Украине горячими руками воюют.
7: Кто это сказал, еще раз, экономисты не могут обсуждать, что кто что собирается делать, мы смотрим на цифры и объективные факты истории, которые вот звучали на... ВФ, да. Там хорошо было то, что, в принципе, любое утверждение можно разобрать с точки зрения объективных данных, причем российских, конечно же, ну и дать ему оценку, как мы, в общем, и делаем.
1: Дмитрий, да, полминутки где-то, 11 сентября, заседание по ключевой ставке, да, что, как бы, вы как видите тенденции, да, не то, что гадать здесь, а вот с чем подошли.
7: Тенденции, что объективная экономическая ситуация подталкивает к тому, чтобы ставку все-таки не снижать. Но я думаю, что здесь будет сделан жест, такой политический жест в виде ее снижения, потому что инфляция притормаживает, она остается высокой, но она тормозит. Потом перед... у нас повышение тарифов запланировано на октябрь после выборов. Поэтому, скорее всего, экономика говорит оставить на прежнем уровне, политика говорит немножко снизить.
1: Спасибо большое. Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям «Нефт Ресерч», автор телеграм-канала «Деньги и писец».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о ценностях российской молодежи.
8: Самый приоритетный приоритет для россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Эти пределы у нас как раз и маркируют молодежь. Раньше пределы были только другие, а сейчас они такие. Главный приоритет – достижение материального благополучия и финансовой независимости. То есть деньги. Деньги нужны. На втором месте – забота о здоровье, физическая активность, психологическое благополучие и ментальное. Кстати, с очень небольшим отрывом от денег. Там разница 0,3%. балла. Деньги, они оказались на уровне 5,3 балла. А здоровье и спорт, и все, что с ними связано, на уровне 5 баллов ровно. Ну и, наконец, на третьем месте это построение карьеры, профессиональный рост. 4,5 балла. Вот это тройка главная. Есть и другие приоритеты. Сразу скажу, что самое неприоритетное – это участие в общественной жизни, личный и профессиональный вклад в развитие города, региона и других больших социальных общностей. Тут всего 1,7.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: Об атаках.
10: Российские военные отражают массированную атаку украинских беспилотников на Сочи и федеральную территорию «Сириус». На местной нефтебазе загорелись резервуары. Также в нескольких жилых домах выбило стекла. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там отметили, что специалисты оперативно потушили пламя. Предварительно никто не пострадал. Ранее мэр курорта Андрей Прошунин призвал горожан и туристов оставаться в укрытиях до полного завершения боевой работы сил ПВО.
3: Об энергетике.
10: Россия и Китай вышли на финальный этап подготовки к запуску дальневосточного маршрута поставок газа. Стороны также продолжили переговоры по проекту магистрали «Сила Байкала», заявил вице-премьер Александр Новак на заседании двусторонней комиссии по энергетике. По его словам, специалисты согласовывают коммерческие условия долгосрочного контракта на прокачку топлива из Западной Сибири через Монголию. Ранее этот стратегический газопровод мощностью 50 миллиардов кубометров в год разрабатывали под рабочим названием «Сила Сибири-2».
3: О санкциях.
10: Конгресс США отложил рассмотрение новых санкций против России как минимум до ноября. Палата представителей вряд ли успеет проголосовать по законопроекту до промежуточных выборов. Об этом передают агентство Bloomberg со ссылкой на спикера Нижней палаты Майка Джонсона. По его словам, инициативу отказались поддержать не только демократы, но и часть законодателей республиканцев. Вылов лосося на Камчатке упал до полувекового минимума. Рыбаки добыли всего около 55 тысяч тонн рыбы, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, спад уловов связан с климатическими изменениями. Они затронули весь северный бассейн Тихого океана. Глава региона добавил, что краевые власти договорились с федеральным правительством о поддержке рыбопромышленников в этот сложный период.
3: Обо всем.
10: Мужчины в России начали массово делать химическую завивку волос. Спрос на процедуру сравнялся с женским, сообщают представители парикмахерской отрасли. Как отмечают специалисты, раньше клиенты обращались в классические салоны красоты, а теперь услугу активно внедряют и специализированные барбершопы. При этом обновлять кудри мужчинам приходится чаще из-за коротких стрижек, на которых отросшие прямые волосы становятся заметны уже через несколько месяцев.
3: О валютах.
10: Официальный курс доллара 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юаня 12 рублей 92 копейки.
3: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 14, днем малооблачно и до 22 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 13, в пятницу пасмурно, ливень и до плюс 17. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: Итоги форума и защиты НПЗ. Владимир Путин заявил, что мобилизации в России не будет, а топливный рынок и нефтепереработка под надежной защитой ПВО. Битва за сбережения. Президент объяснил необходимость высокой ставки ЦБ, а банки ответили новым скачком доходности по вкладам. И сочинский недобор. Почему пустуют отели и пляжи главной здравницы страны? У нас здесь ничего не пустует. Новости на месте. Пришел Измайлов. Давайте разбираться. Главное итоговое заявление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Президент поставил жирную точку в слухах о новой волне мобилизации. Такого сценария в России нет и не предвидится. Все подобные вбросы – спланированная информационная атака противника перед выборами в Госдуму. Отдельный акцент глава государства сделал на защите стратегической инфраструктуры. По словам президента, пока идет СВО, Россия продолжит усиливать противовоздушную оборону. Уровень безопасности отечественных НПЗ уже существует. Существенно вырос, а сами топливные компании активно участвуют в обеспечении своей защиты.
0: Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Хочу обратить ваше внимание на что? На то, почему вот мы столкнулись с этой ситуацией. Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И, уверяю вас, результат уже есть и будет. Вот позавчера только ночью опять было. Я уже говорил об этом в Киргизии. Может быть, в этой ночи тоже были. Я просто не успел переговорить еще с руководством Минобороны. Но вот позапрошлой ночью на 3 НПЗ тоже были атаки. Ну, все отбиты. Начали компании, включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект. Но мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Всегда создаются определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось. Ну, в целом, провести ремонтных работ на 10% предприятий. Ну и предприятия вот встречался с нашими ведущими компаниями. Цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. $95, по-моему, за баррель Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в наших компаниях есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% мы оставшиеся восстановим в самое ближайшее время.
11: Политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков уже выгодно успел продать все свои канистры и спокойно заправляется без очередей. Леонид Викторович, здравствуйте.
12: Да, откуда такая информация подробная?
11: А вот товарищи наблюдают и все в курсе, но а потом ситуация вот налаживается все-таки или в долгую, или все, может быть, вот президент сказал, да, нужно ко всему быть готовым. Поэтому, кстати, может быть, не надо было продавать.
12: Ну, да, вы правы, наверное, не надо, потому что я думаю, что вот у нас все там пытаются бороться с возникшей проблемой, типа там мини-НПЗ создавать, еще что-то, но у нас ведь никогда недостатка в нефтяной переработке-то не было, мы всегда были обеспечены, мало того, еще продавали на экспорт ГСМ, да, вот. Проблема не в том, куда прилетает сетки, ПВО, это, конечно, нужно и важно, и нужно делать. Проблема, откуда они вылетают и почему. То есть пока не будет закрыта проблема украинская, мы будем жить в состоянии вот такого вот, дефицита, создаваемого искусственно с помощью дронов. Потому что технологии совершенствуются. На помощь Украине пришла вся, в этом смысле вся Европа. Они только собирают, а то и из комплектующих дроны производятся реально и в Германии, там, и в других странах, и
11: Польше. Там уже непонятно, кто кому на помощь пришел, да? Уже ощущение, что да, Украина... Да. Для Европы воюет с нами.
12: Да, конечно. Не, ну это даже не для Европы, это Украина, передовой край того мира, который наступал на Россию все это время. То есть это такой Дранкнахостен исторический.
11: Ударный кулак. Да, их.
12: Да, это сегодня, да. Потому что Россия – это жизненное пространство для Европы. Это поля, это угодья, это полезные ископаемые, нефть, газ, медь, кобальт, уран. То есть это Россия, а в Европе ничего нету.
11: А вот интересно, ну, судя по тому, что вы говорите, да, о том, как
1: вся Европа разворачивается на войну с нами, она не стесняется, говорит об этом. Ну, понятно, что там задние они не свернутся, и будут дроны клепать, и поставлять, и с этой проблемой нам придется какое-то время еще жить. Может быть, не самое малое, даже вне зависимости от Украины. Я к чему? Может быть, нам пора пересматривать какие-то технологические процессы, ну, подряжать науку, какие-то подземные НПЗ, если это возможно делать, какие-то более укрепленные. Ну, то есть как-то вот какие-то пересматривать подходы в принципе, да, вот, например, удары по крупным складам, что говоришь, не надо в одном месте концентрировать сюда. Высотные какие-то по 100 этажей, наверное, тоже уже строить дома, может быть, да, стоит переосмыслить эту практику. Так вот, СНПЗ. Возможно ли что-то? Или это крайне консервативная отрасль, которая тут вот как есть, так уж и есть?
12: Да, это консервативная отрасль, это ничего здесь не сделать, как я и сказал. Знаете, немецкие заводы во время Второй мировой войны по производству синтетического бензина, у немцев уже не было, там чуть-чуть в Румынии было нефти, а так они производили из угля бензин. 90% самолетов летало на угольном бензине. Вот все их заводы, они находились на поверхности, не под землей. И союзная авиация их не бомбила ровно до 1944 года, когда вступил в войну и был открыт второй фронт. До этого немцам спокойно давали производить и убивать русских, как это сегодня с Украиной происходит. Поэтому ничего нового здесь вот просто вообще нету. Да? Еще раз повторюсь, решить эту проблему можно только одним способом. На поле боя, вперед, русский солдат, и других вариантов, на мой взгляд, нет. Любая попытка, как, ну вот недавно же был этот саммит G20, что сказал Минфин США Силуанов, во-первых, Силуанов там изгоем был, он сказал, никаких переговоров, пока вы воюете с Украиной. Uh-huh. Вот. Поэтому эту проблему надо решать. Я не знаю как. Но, на мой взгляд, единственное решение проблемы, конечно, это надо было делать вначале, быстро, и это русские войска в Киеве. Вот. И тогда, по факту, Запад вынужден будет с Россией договариваться и решать вопрос.
1: А плечо, которое подставляют наши торговые партнеры, да, здесь слово «партнер», наверное, будет уместно, когда переработанную нефть из Индии, да, вот мы знаем, разговоры были еще откуда-то, ну, если не брать наших союзников, или единственного нашего союзника Беларуси, это плечо, которое подставляют в помощь, или это все-таки существенную нишу может закрывать собой, потому что вот, ну, восстановят сейчас НПЗ, если, не дай бог, да, сети натянут, да, значит, решетки, но вот, если мы правильно вас понимаем, это не гарантия, да, то есть как бы в любой момент опять на ремонт можно уйти, да, то и зарубежная переработка – хорошая история или не те стандарты, временно все равно, евро-2, там еще какие-то сложности?
12: Ну, знаете, во-первых, как бы, наверное, это плечо, но это такое же плечо, как и Ленд-Лиз, то есть, да, мы вам помогаем, но на деньги. То есть и Индия, и Китай зарабатывают на этом. То есть они закупают российскую нефть с дисконтом ниже рынка, а продают по мировым ценам нам же, ГСМ. Вот, как уже собственное. Поэтому да, это плечо, да, это помогает. Но надо понимать, что каждая страна использует ситуацию, в которой мы оказались, в своих интересах. То есть нет единого интереса России и Китая. Есть их общий противник и оппонент. Но при этом каждый пытается, то есть, ну, Китай, мы находимся в этом смысле в более таком тяжелом, мы фронтмен, да, противостояния с США, вот, они используют это в своих интересах так же, как Индия, вот, поэтому, да, вы правильно сказали, мало того, мы же видим, что помощь Украине нарастает, началось с продуктов питания, пакетов, да, и касок, потом джавелины, помните, вот джавелин всех спасет, Байрактары, потом Абрамсы пошли, потом F-16, вот, дроны, и уже разговор идет о технологиях и производстве ракет среднего и дальнего радиуса действия. И если это будет продолжаться, я уверен, что Европа начнет разворачивать, поставлять Украине эти ракеты. И тогда это не дроны уже будут бить, сетка тут не спасет.
1: И, возвращаясь к началу, как бы эвакуировать куда-то, да, в условиях современных технологических войн, там, переместить НПЗ, но получается тоже и технологически сложно, и не гарантированно, да, с учетом дальности и возможности пролета.
12: Наверное, можно, но это действительно это колоссальные затраты, вот, не факт, что это будет работать, ну, вот, ну, Владимир Владимирович сказал на ВЭФе, что надо, чтобы перерабатывалось все именно там, в арктических и дальневосточных различных регионах. Но да, продукты нефтепроводы надо строить. Бензиновозами не будешь таскать оттуда бензин, потому что ровно сколько привезет этот бензовоз, столько он и сожжет по пути солярки. Ну, я условно говорю, ну, много. И стоимость совершенно другая будет. Поэтому,
13: работы хватает на ближайшее время.
12: Да, работы хватает, вызовов хватает. Вот надо понимать, что это вызов для России глубинный, серьезный. Это на уровне Отечественной войны, потому что речь идет не просто о споре хозяйствующих субъектов, как у нас пытаются представить Запад и Россию. Речь идет о существовании страны как державы.
13: Спасибо большое, Леонид Викторович. Леонид Крутаков, политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир». Ну а далее о наших с вами деньгах. Угрозу гиперинфляции в России удалось своевременно купировать.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Угрозу гиперинфляции в России удалось своевременно купировать. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил Владимир Путин. По словам президента, сейчас важно не переохладить экономику.
0: Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакой гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику. Мы это прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали. Разные мнения существуют на этот счет. Кто-то говорит, что пора уже начинать новый цикл, пора придать нашей экономической политике больше динамики и так далее. Ну, об этом с экспертами можно говорить бесконечно. Но наша главная задача — это создать условия для частного инвестирования. Ну, а что касается дефицита, профицита, это все волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
13: Высокая ключевая ставка стала сознательным и жестким шагом, который спас экономику от двузначной инфляции и позволил сохранить инвестиционную привлекательность страны. Владимир Путин предупредил об опасности накачивания экономики деньгами.
0: Я повторяю еще раз, это принципиальная вещь. Если мы сохраним главные преимущества нашей экономики, они заключаются в том, что у нас стабильная, живая и здоровая экономика, здоровая макроэкономика, все спокойненько встанет на свои места. Забегать вперед, накачивать денежные массы и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее. Потому что в условиях галопирующей инфляции строить планы развития, долгосрочного развития инвестиций очень сложно, либо практически невозможно. Здесь дискуссии между тем, что надо больше и больше вливать, и между тем, что надо быть более консервативным и осторожным, вот здесь посерединке как раз и правда и кроется. Да, мы же каждый день почти встречаюсь с представителями бизнеса, каждый день, и банковского сектора. Все это знаю. Я внимательно за этим наблюдаю, уверен, что в дискуссии между двумя точками зрения оптимальное решение будет найдено.
11: Видя высокую ключевую ставку, крупнейшие игроки в банковском секторе, банки снова взвинтили доходность по вкладам на 1,5, а то и даже на 2,5% пункта. Но специалисты говорят, все дело в дефиците ликвидности. Возможно, многие деньги успели поснимать и купить квартиры, которые начали довольно ощутимо дорожать. И этот отток ликвидности, отток денег банки традиционно пытаются компенсировать, повышая ставки по вкладам и накопительным счетам. Наш Юрий Кораблев, услышав про ставки под 16%, решил действовать без проблем. Промедление, притащил в отделение банка свой пружинный матрас, доверху набитый заначками, и потребовал немедленно зафиксировать ему максимальный процент по депозиту.
16: За последние две недели несколько крупных банков значительно повысили ставки по коротким вкладам. В частности, МКБ увеличил доходность трехмесячных депозитов почти на 2% пункта, до 15,5% годовых. Банк Дом РФ на 2,5%, до 16,5% годовых. С 1 сентября ВТБ повысил ставку по полугодовому вкладу до 13,5%. Данные агрегаторов также свидетельствуют о новой фазе подъема ставок на банковском рынке. Согласно данным Frank RG, в минувшем месяце по трехмесячным и годовым вкладам доходность увеличилась. В частности, в первой половине месяца Сбер и Газпромбанк увеличили доходность именно в коротких продуктах до 6-9 месяцев. В результате, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде августа достигла почти 13% годовых, наивысшего значения с первой декады июня. Корректировка ставок связана с резким сокращением средств на депозитах, даже у крупных банков, заявил радио «Комсомольская правда» финансовый аналитик Сергей Суверов.
17: Тот факт, что банки, ну, ряд банков повышают ставки по коротким вкладам, он связан прежде всего с наблюдающимся дефицитом ликвидности, который происходит на фоне того, что россияне в этом году достаточно активно забирают средства из банков, снимают наличные, так с начала года объем снятия наличных превысил 1 триллион рублей. И, конечно, банки хотят создать условия для вкладчиков, чтобы они, в общем-то, размещали средства в банках.
16: Банки также повышают привлекательность и накопительных счетов. По данным Финуслуг, в последний месяц лета три банка из топ-20 повысили по ним максимальные ставки. Причем в одном из банков ставка по накопительному счету составила 16% годовых, однако она предоставляется на ограниченную сумму и при исполнении дополнительных условий проведения операций по карте банка. Месяцем ранее максимальная ставка на рынке составляла 15% годовых. У граждан есть альтернатива вкладам облигации федерального займа. Там доходность даже немного выше, поэтому банки вынуждены улучшать условия по депозитам. Это еще один фактор за повышение банковских ставок, отмечает Сергей Суверов.
17: Также есть конкуренция между продуктами. Так сейчас доходность по ОФЗ превышает доходность по депозитам, и поэтому ОФЗ тоже являются конкурентами депозитам с точки зрения размещения средств. И поэтому, чтобы удачно, успешно конкурировать с ОФЗ, банки также повышают ставки по коротким вкладам. И другие факторы – это, прежде всего, конкуренция между банками, которые достаточно активно развиваются. На фоне высокой конкуренции банки стараются, в общем-то, повышать привлекательность своих продуктов, и поэтому конкуренция заставляет банки повышать ставки.
16: В условиях неопределенности с траекторией ключевой ставки банки предпочитают не привлекать деньги под высокие ставки на длинные сроки, поэтому самыми высокими будут ставки на короткие сроки до 4 месяцев, так как такие сроки являются основным инструментом банка по управлению ликвидностью. Если в начале текущего года Центробанк на каждом заседании снижал ставку на 0,5%, то в летние месяцы снижение затормозилось до 0,25%. После последнего решения регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила и повышение ключевой ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
11: Ну а теперь о главном разочаровании этого лета. Бархатный сезон в разгаре, а курортный Сочи подсчитывает убытки. Главная здравница страны не смогла компенсировать слабый спрос начала года даже пиковыми месяцами. Загрузка сочинских отелей продолжила падать и в июле, и в августе. Прямо с Черноморского побережья Виталия Осипова.
18: За 6 месяцев 2026 года загрузка отелей на побережье Сочи сократилась год к году на 20%, а в июне падение ускорилось до 22%. Это следует из материалов Hotel Advisors. В горном кластере ситуация была лучше, но также оставалась отрицательной. На побережье отели «Монтера Групп» потеряли 3% загрузки год к году, рассказали в департаменте продаж компании. «Космос Hotel Group» загрузка 5 сочинских объектов осталась на уровне прошлого года. По оценке CMWP, за первые 7 месяцев загрузка гостиниц в горах Сочи снизилась на 14-16% год к году, на побережье – на 20-27%. Сильнее всего спрос сократился в среднем ценовом сегменте. Пятизвездочные отели смогли его удержать, тогда как в 3- и 4-звездочных гостиницах снижение было заметнее. Независимый тревел-эксперт Игорь Блинов считает, что ситуация не настолько плохая. По его мнению, туристы в этом году отказались от отелей в пользу дешевых апартаментов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
19: Я не могу подтвердить, что у нас какое-то заметное снижение турпотока в Сочи, это во-первых. Во-вторых, о никаких 25-30% речи идти не может, это второе. Третье, какие-то небольшие сети или крупные отели, которые недозаполнили свой номерной фонд, это не говорит о том, что люди не приехали. Люди просто переориентировались на другие объекты размещения. Безусловно, снижение может быть, но я бы не сказал, что оно очень проблематично, потому что количество рейсов в сторону Сочи Адлера, оно не сократилось, провозные емкости не снизились, количество кресел, заполняемость кресел была достаточно высокая, но проблему могло составить только тем, кто добирался самостоятельно, то есть вполне возможно были некие кратковременные перебои с топливом. Вот здесь, да, возможно фиксация некоторого снижения тех туристов, которые добираются личным автотранспортом самостоятельно.
18: Сочи остается преимущественно сезонным туристическим рынком. Обычно высокий летний сезон компенсирует слабый спрос зимой и весной. Однако в 2026 году этого не произошло. Экскурсовод из Сочи Полина Курилова говорит о том, что лето 2026 года – один из самых провальных сезонов. Вот что она рассказала радио «Комсомольская правда».
20: Действительно, этот год для экскурсионки города Сочи оказался одним из самых провальных за последние десятилетия. Можем сказать, что значительно уменьшилось количество гостей в горных курортах, нет очередей на канатных дорогах. В этом году действительно было... Даже в городе практически отсутствовали пробки, что сократило среднюю продолжительность времени на экскурсии. То есть минимум на час меньше с утра и на час меньше вечером то, что мы проводили именно в автобусе по пути после завершения экскурсии. Также в этом году ощутился значительный спад по количеству, например, автобусов, которых мы привозим на те или иные экскурсии. В этом году огромное количество экскурсоводов, которые числятся в нашем городе, более 300 человек аттестованных экскурсоводов. На сегодняшний день практически половина вынуждены были либо оставаться без работы, либо работать только в пиковые дни нагрузки, либо вообще сменить сферу деятельности.
18: Эксперты связывают динамику турпотока в Сочи в этом году с дорогими перелетами, ограничениями в работе аэропорта и перебоями с поставками бензина, лишившими отдыхающих ключевой альтернативы авиасообщению. На фоне сокращения спроса ательеры начали активнее снижать цены. Средняя стоимость бронирования номера уже уменьшилась примерно на 10%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Министр просвещения Сергей Кравцов о предстоящих нововведениях в детских садах.
5: Мы будем развивать воспитательную работу, в том числе проведение занятий «Добрые игры» по пятницам. Надо, конечно, наводить порядок с игрушками. Потому что если вот вы зайдете, посмотрите, есть игрушки, которые, мягко скажем, там, вызывают вопросы, и их возьмешь, самому аж страшно. Поэтому у нас есть большой конкурс. Елена Александровна Ямпольская этой работой занимается, и мы отбираем игрушки наши, отечественные. В ближайшее время планируем, сейчас разрабатываем рекомендации по оснащению нашими игрушками детских садиков. Следующий направление – это подготовка и воспитателей, оформление пространств детских садиков и так далее, и так далее, и так далее.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи – похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве...

0: Сохранять спокойствие. Ранее в Росавиации говорили о введении ограничений в аэропорту Краснодара. Там временно не принимали и не отправляли самолеты.
1: О спецоперации.
0: Тем временем взрывы произошли в Одессе, на юге Украины. Это сообщили местные СМИ. Там отметили, что в Одесской области действовал ночью и утром режим воздушной тревоги. До этого пресса писала, что в Харькове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги в части Харьковской области. В нашем Министерстве обороны ежедневно сообщают об ударах по логистическим центрам и объектам энергетики, которые работают на украинские вооруженные формирования. Также бьют по портам Украины и судам, задействованным в перевозке военных грузов.
1: Об алкоголе.
0: В нескольких регионах России решили ограничить продажу алкоголя в день трезвости. Ограничения на розничную реализацию спиртного будут действовать 11 сентября в 18 российских субъектах. На федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу алкоголя с 11 вечера до 8 утра по местному времени. Регламентация же в определенные дни устанавливается на основании региональных законов или других подзаконных актов. 11 сентября ограничения будут действовать в Республике Алтай, Бурятии, Мариэл, Удмуртии, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Саратовской, Свердловской областях, а также в Камчатском и Забайкальском краях, Еврейской автономии, Севастополя, на Запорожье и в ДНР.
1: О ценах.
0: Самый дорогой в России букет к 1 сентября был заказан в Москве. Его стоимость 75 550 рублей. Такие данные привели представители крупного маркетплейса подарков и цветов. Там отметили, что на втором месте композиция из 51 пиона за 38 123 рубля. Помимо цветов, к 1 сентября пользователи заказывали кондитерские изделия, наборы десертов, клубнику в шоколаде и подарочные сертификаты. В целом, как подчеркнули эксперты, количество букетов, проданных к 1 сентября, увеличилось в этом году на 24%. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Мобилизации не требуется. Владимир Путин назвал слухи о новой волне информационной атакой перед выборами. Брюссельский авторитаризм. Лавров назвал фон дер Лейен фюрером за узурпацию полномочий ЕС. И депозитный голод. Банки снова подтягивают ставки вверх из-за сокращения средств на счетах. У нас ничего не сокращается. Все на местах. Измайлов здесь. Все хорошо. Нет такого сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин. Президент подчеркнул, что периодически возникающие в информационном пространстве вбросы на эту тему – не что иное, как спланированная информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Государственную Думу.
3: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору это, в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных улавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит? Это сложное, тяжелое дело, боевые действия. И, конечно, много здесь возникает проблем. Мы их решаем. Что с точки зрения наличия военнослужащих, у нас здесь никаких проблем нет. А вот у противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения там, из госпиталей. Количество это каждый месяц минус там, 8-12 тысяч человек. Каждый месяц. Поэтому и динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна. Здесь можно чего угодно рассказывать. Так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. Да, и в последнее время темп движения нарастает. Но у нас же все-таки форум посвящен не конфликту на Украине, а экономике. И вот наш уважаемый

0: друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Ну, и я бы хотел продолжить эту мысль. Тоже вкладывая чисто экономический смысл. Вместе победим.
1: Одновременно президент затронул тему безопасности ключевых инфраструктурных объектов. Пока идет специальная военная операция, Россия продолжит системно укреплять ПВО. Владимир Путин отметил, что уровень защиты отечественных нефтеперерабатывающих заводов за последнее время значительно вырос, ну а сами топливные компании активно включились в этот процесс.
0: Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Я хочу обратить ваше внимание на что? На то, почему вот мы столкнулись с этой ситуацией. Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И, уверяю вас, результат уже есть и будет. Вот позавчера только ночью опять было, я уже говорил об этом в Киргизии. Может быть, в этой ночи тоже были. Я просто не успел переговорить еще с руководством Минобороны. А вот позапрошлой ночью на 3 НПЗ тоже были атаки. Ну, все отбиты. Начали компании, включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимый результат и эффект. Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Вот это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось, ну, в целом, провести ремонтных работ на 10%. Но предприятия, вот встречался с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там? $95, по-моему, за баррель Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в нашей компании есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% оставшихся восстановим в самое ближайшее время.
1: От внутренних вопросов к жесткой геополитической прожарке. Глава МИДа Лавров, там же на Восточном экономическом форуме, назвал главу Еврокомиссии гадину фон дер Лейн фюрером за узурпацию власти в Евросоюзе. У нее, ну, говорит, что фон дер Лейн пытается стянуть в Брюссель полномочия, которые наднациональные органы не передавали Евросоюзу. И у нее эта тенденция очень сильно проваливается, заявил Лавров. Но мимо такого диагноза не смог пройти военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Восточном экономическом форуме по запредельной остроте оценок данных и Западу, и НАТО, и украинскому режиму. Вы знаете, наверное, можно сравнить только с такой же блестящей речью Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. От Лаврова досталось на орехи, образно говоря, всем. Досталось и европейскому фюреру, говоря словами Сергея Викторовича фон дер Лейн, вы знаете, который является, пожалуй, сегодня такой лютой русофобкой номер один. И ей тоже досталось на орехи. Сергей Викторович достаточно четко определил ее, я бы даже сказал, активную роль в возрождении не только антироссийских настроений, но и нового нацизма, что, в общем-то, является очень большой болезнью сегодняшней Европы. Кстати, Лавров заметил, достаточно любопытно, что Европа никогда не жила за свой счет. Она все время кормила за счет тех государств, на которые нападали. Ну, а теперь конкретно. Давайте пройдемся конкретно. Лавров говорил о НАТО. Лавров говорит, эта организация должна распуститься. Обратил внимание Сергей Викторович на то, что, собственно, начинает дымиться и в Арктике. Там начинается новая схватка за арктические широты. Да, мы видим, какие интенсивные учения НАТО и страны Североатлантического блока проводят в этих ледах Арктики. Мы видим, что туда и НАТО лезет со страшной силой, и Лавров, в общем-то, дал четкую оценку только одному. Знаете международные правила. Вот этих международных правил поведения в море НАТО отрицает. Он выбросил их на помойку. Немало говорил Лавров и об Украине. А почему мы против предложений и НАТО, и Зеленского о том, что надо заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения? Лавров говорит, что это, в общем-то, хитрый прием, который даст и Западу, и Киеву лишь передышку, чтобы перегруппироваться, накачать новые силы, подтянуть резервы, подтянуть технику, получить больше денег. Мы на это не пойдем, говорит Сергей Викторович. Глава МИД России говорил о том, что Организация Объединенных Наций нуждается в реформировании, потому что ее влияние в мире в последние годы резко снизилось. И на что нельзя не обратить внимание, что очень редко звучат слова о фашистском поведении украинской армии, которая охотится за гражданскими людьми. Но вот только когда почти что по настоянию Москвы Гутерреш что-то сказал по этому поводу, и все, все заглохло. Ну, наконец, самое главное. Речь Лаврова на Восточном экономическом форуме отличается не только, я бы даже сказал, запредельной откровенностью и резкостью оценок, но и снайперским попаданием в центр тех проблем, которые порождает современный мир. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Проехались по фон дер Ляйен, проедемся и по немцам. МИД рассказал об одном из ответов на хулиганство Берлина. Вот и узнаем.
2: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
2: Реклама. «Комсомольская
6: правда». Читайте сегодня. Владимир Путин на саммите ШОС и Восточном экономическом форуме о бензине, мобилизации и атаках на аэропорты. Журналист КП проверил, как купить ватрушку за цифровые рубли. Гороскоп от Тамары Глоба на сентябрь. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Алексей Пелько о российско-американских взаимоотношениях.
10: На самом деле, если трезво оценить ситуацию, Россия и США вообще нет никаких коренных противоречий. Мы могли бы быть союзниками, не просто партнерами, а союзниками. Например, в той модели, которую отрабатывали Рузвельт и Сталин после Второй мировой войны, к сожалению, Рузвельт скончался до ее окончания, а в той модели, в которой предлагал Буш-старший Горбачеву, когда в конце 80-х, начале 90-х появилась такая возможность. Запросто это переход от биполярности к диполярности, соуправлению, разделу сфер влияния, согласование позиций сторон. Это такой концерт великих держав на двоих, если пользоваться терминологией 19 века. Но абсолютно иррациональное желание нанести России трагическое поражение идет вразрез с интересами США. Мы слишком долго были идеологическими оппонентами. Начиная с холодной войны, да, вот у нас разные периоды были в отношениях с США, в том числе очень даже позитивные. Но вот начиная с холодной войны было воспитано несколько поколений американских политических и военных деятелей, заточенных под войну с нами. Это и политики, и военные, и экспертное сообщество. Они заточены под войну с нами. Они просто не могут остановиться. Это инерция.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, зеркальный ответ Берлину. В России прекратят работу абсолютно все отделения Института Гёте в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава МИДа Сергей Лавров. Наша страна идет на этот шаг после того, как немецкие власти официально приняли решение закрыть русский дом в Берлине. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали, иначе мы себя просто не будем уважать.
8: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Давление, которое на нас оказывают немцы в вопросах нашей собственной, в общем-то, идентичности. Поэтому мы просто закрываем те центры немецкого влияния, которые есть на Россию. Мы не отказываемся от немецкой культуры, это важный момент. А мы просто, в общем-то, ну, к сожалению, в культуру вмешивается политика, которая вносит определенные коррективы.
1: Нет, мне кажется, не поспоришь с тем, о чем вы говорите, за исключением, наверное, того, что ну, мы Европа, но все-таки другая. Да, они сами первые отказываются от своих же собственных каких-то провозглашенных некогда, да, больших великих идей. А мы, к счастью, да, вот в широком смысле памятники не сносим. Но вот возникает вопрос, если оставаться пока вот именно в культурной рамке, есть ли у нас возможности культурного какого-то, остались ли они взаимодействия с теми силами в Германии, которые все-таки есть, даже не политически, может быть, да, немцы не хотят вот этого конфликта, они ведь сами об этом говорят и на простом бытовом уровне, и на уровне журналистов, несмотря на то, что их тащат туда, их тащат и, видимо, их затащат все-таки вновь опять в конфликт с нами. Но вот не был ли этот институт Гёте вот какой-то такой возможностью какого-то взаимодействия, да?
12: Ну, давайте уж откровенно в том, что эти взаимодействия в вопросах, если политика, политические отношения между Россией и Германией урегулируются, то воссоздать все эти институты и точки культурного взаимодействия будет вот как щелчок пальца. Это довольно простая задача, но Тут вопрос еще раз в политическом влиянии. И если сегодня эти культурные точки, да, да, в конце концов взаимодействие по МИДу, оно, откровенно говоря, никуда не делось. Вопрос лишь, опять-таки, в, ну, как бы в уровне этого самого взаимодействия. Потому что, с одной стороны, можно вот, действительно выстраивать очень хорошие коммуникационные отношения, какие, к счастью или к сожалению, у нас были с Германией до там, СВО и до 2014 года. И другой разговор, вот свести все это дело к минимуму. В любом случае, какое-то взаимоотношение, какие-то рычаги взаимодействия, они останутся, я вас уверяю, потому что МИД не хочет прям полностью разрывать все отношения. Ни МИД, ни наш, кстати, МИД, ни немецкий МИД. Но... К сожалению, определенная тенденция к тому, что немцы, которые, еще раз, инициатива идет со стороны Германии, стремятся к тому, чтобы, ну, уменьшить контакты с Россией, она есть, и мы с вами вынуждены на это реагировать.
1: Да, и вот, да, почему мы именно такое внимание именно Германии уделяем, хотя русские дома везде позакрывались, и как бы это такая вроде привычная история, но кажется, опять-таки, что Германия таким особняком стоит. При всей вроде как близости, да, близость подходов, там, культуры, все остальное, все-таки две тяжелейших мировых войны, вторая вообще страшная совершенно была. И вот как вы видите, все-таки втащат их опять, но они же на уровне элиты, на уровне власти прямо говорят о том, что да, вот инцидент с этими дронами, провокация, уже не стесняясь, говорят, Германия говорит о войне с Россией. Об этом помыслить нельзя было еще там лет 10 назад. А сейчас они уже открыто говорят, ну что будет еще через 10 лет. Они прямо говорят, что они готовятся. Да, и вот как бы что впереди? Мы ведь там больше чем полстолетия хотели обняться с ними, да, построить единое такое европейское государство именно с немцами, в основе немцев и всего остального. Теперь что-то другое нависает. И вот как,
12: да, при условии,
1: как дальше?
12: При условии, да? Я, кстати, хочу обратить ваше внимание на доброту русской души в этом вопросе. Потому что что немцы нам сделали в Первую мировую, что немцы нам сделали во Вторую мировую, нам бы как бы обидеться на них на всю жизнь. А вот мы, вот широка русская душа, пытаемся как-то их даже не то чтобы простить, а действительно подружиться с ними, торговать с ними.
1: Ну, Гитлеры вот, приходят и уходят, а великий немецкий народ остается.
12: Да, так мы так и ну, так этот великий немецкий народ, в общем-то, держал в блокаде Ленинград. Да. Не Гитлер держал в блокаде Ленинград, а немецкий народ это делал.
1: Не выкинешь, да. Нам... слов
12: да, и мы как бы, и действительно, нам в этом вопросе нужно научиться, в первую очередь, об отношении к немцам. Может быть, сегодня немцы действительно выступают как определенные, там, немецкий народ, я имею в виду, выступают как, там, и стремятся к контактам с Россией, но все равно немецкая элита, она в той или иной степени формируется немецким народом. И мы с вами видим определенную тенденцию, связанную с тем, что немцы не хотят с нами дружить. Немцам выгодно с нами дружить, но немцы почему-то не хотят. Ну, как бы насильно мил не будешь, и нам действительно приходится, к сожалению, с этим мириться и делать определенные исторические выводы о том, что, ну, наверное, больше с немцами так, как мы с ними дружили лет 10-15 назад, все-таки не стоит.
1: Да, здесь перед нами большой такой вопрос нашего движения. Спасибо, Данил Гуреев. Мы все-таки шагали мирными, быстрыми темпами к желаемому союзу с немцами, а вот куда шагать дальше. Ну, а наш Юрий Кораблев посмотрел на ставки в банках и срочно понес всю зарплату под высокие проценты. Послушайте.
13: За последние две недели несколько крупных банков значительно повысили ставки по коротким вкладам. В частности, МКБ увеличил доходность трехмесячных депозитов почти на 2 процентных пункта, до 15,5% годовых. Банк Дом РФ на 2,5%, до 16,5% годовых. С 1 сентября ВТБ повысил ставку по полугодовому вкладу до 13,5%. Данные агрегаторов также свидетельствуют о новой фазе подъема ставок на банковском рынке. Согласно данным FrancRG, в минувшем месяце по трехмесячным и годовым вкладам доходность увеличилась. В частности, в первой половине месяца Сбер и Газпромбанк увеличили доходность именно в коротких продуктах до 6-9 месяцев. В результате, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде августа достигла почти 13% годовых, наивысшего значения с первой декады июня. Корректировка ставок связана с резким сокращением средств на депозитах, даже у крупных банков, заявил радио «Комсомольская правда» финансовый аналитик Сергей Суверов.
14: Тот факт, что банки, ну, ряд банков повышают ставки по коротким вкладам, он связан прежде всего с наблюдающимся дефицитом ликвидности, который происходит на фоне того, что россияне в этом году достаточно активно забирают средства из банков, снимают наличные. Так, с начала года объем снятия наличных превысил 1 триллион рублей. И, конечно, банки хотят создать условия для вкладчиков, чтобы они, в общем-то, размещали средства в банках.
13: Банки также повышают привлекательность и накопительных счетов. По данным Финуслуг, в последний месяц лета три банка из топ-20 повысили по ним максимальные ставки. Причем в одном из банков ставка по накопительному счету составила 16% годовых, однако она предоставляется на ограниченную сумму и при исполнении дополнительных условий проведения операций по карте банка. Месяцем ранее максимальная ставка на рынке составляла 15% годовых. У граждан есть альтернатива вкладам – облигации федерального займа. Там доходность даже немного выше, поэтому банки вынуждены улучшать условия по депозитам. Это еще один фактор за повышение банковских ставок, отмечает Сергей Суверов.
14: Также есть конкуренция между продуктами. Так сейчас доходность по ОФЗ превышает доходность по депозитам, и поэтому ОФЗ тоже являются конкурентами депозитам с точки зрения размещения средств. И поэтому, чтобы удачно успешно конкурировать с ОФЗ, банки также повышают ставки по коротким вкладам. И другие факторы – это, прежде всего, конкуренция между банками, которые достаточно активно развиваются. На фоне высокой конкуренции банки стараются, в общем-то, повышать привлекательность своих продуктов, и поэтому конкуренция заставляет банки повышать ставки.
13: В условиях неопределенности с траекторией ключевой ставки банки предпочитают не привлекать деньги под высокие ставки на длинные сроки, поэтому самыми высокими будут ставки на короткие сроки до 4 месяцев, так как такие сроки являются основным инструментом банка по управлению ликвидностью. Если в начале текущего года Центробанк на каждом заседании снижал ставку на 0,5%, то в летние месяцы снижение затормозилось до 0,25%. После последнего решения регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила и повышение ключевой ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
15: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета продажа со 2 сентября.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
0: Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Традиционно к этому дню в разных российских городах приурочено проведение различных памятных акций, траурных митингов и церемоний, благотворительных концертов, общественно-политических и просветительских мероприятий. В Великих Луках этой дате посвятили концерт, который прошел в музыкальной школе имени Мусоргского. А в субботу в память жертв Беслана пройдет спортивный фестиваль единоборств в спорткомплексе «Стрелец». В Псковской области начался прием заявлений на стипендию губернатора для студентов-целевиков, обучающихся по педагогическим специальностям. Выплаты будут назначаться дважды в учебный год, а их размер зависит от уровня образования. 7 500 рублей для студентов высших учебных заведений, 4 500 для студентов профессиональных образовательных организаций. В связи с проведением фестиваля уличной культуры и спорта в Великих Луках 5 сентября вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук. С 12 до 20 часов будет прекращено движение от перекрестка улиц Пушкина и Первомайская в направлении острова Дятлинка. Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств 20.00 4 сентября до 20.00 5 сентября на острове Дятлинка.
3: О валютах.
0: Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12,92.
3: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
24: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
25: Я слушаю радио КП. И тебе.
1: Прямой диалог без посредников. Владимир Путин заявил, что Россия и Украина должны договариваться между собой, а другие страны могут лишь помогать этому процессу. Сигналы Вашингтона президент подчеркнул готовность Москвы к восстановлению полноформатных отношений с США и конструктив Трампа и сознательный выбор ЦБ. Путин объяснил, как высокая ставка сбила двузначную инфляцию. У нас здесь все стабильно, пришел Измайлов, давайте разбираться вместе. Главные геополитические заявления дня продолжают поступать с полей Восточного экономического форума. Президент Владимир Путин подчеркивает, шанс на урегулирование украинского кризиса есть, но договариваться между собой должны непосредственно Москва и Киев, тогда как другие страны могут лишь поддерживать и помогать этому процессу.
26: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимания, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
1: Параллельно глава государства отметил, что Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами. По словам Путина, Трамп настроен на позитивную и конструктивную работу, а рабочие контакты с американской администрацией продолжаются.
26: Мы в контакте с американской администрацией. И сейчас в контакте до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны. Но президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату.
1: Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заглянул к нам. Юрий Альбертович, я вот уговариваю ехать в американское посольство, восстанавливать отношения с Трампом. Юрий Альбертович сопротивляется. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: От чего так? А давайте вместе восстанавливать отношения с Соединенными Штатами, конструктивную работу и показывать им peace, слово, как пишется, нормально, да, неругательно.
2: Да, мир.
1: Да, мир.
2: Ну, если мы говорим об отношениях лично с Трампом, Трамп бизнесмен. И он, когда видит выгодно-невыгодно, он понимает, что отношения с Россией не просто выгодны Соединенным Штатам, а крайне выгодны. Но в администрации Трампа есть люди, которые... Ведь там же есть и русофобы, и люди, которые открыто заявляют, что они поддерживают Украину и выступают...
1: Но русофилов нет.
2: Русофилов нет. Нет. За исключением в какой-то степени Трампа и то, как прагматик. Он не русофил, он просто прагматик. Он, ему интересно отношения с Россией. Я на эту тему как-то выступал несколько месяцев назад. Связано это с развитием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект требует дикого количества электроэнергии. Дата-центр, один дата-центр забирает столько же электроэнергии, сколько средний город. Поэтому Трамп разобрался с Венесуэлой, забрал нефть. Трамп хотел забрать...
1: В том числе нашу, говорят.
2: Да, Трамп хотел забрать Канаду, потому что там электростанции и атомная энергетика, а там свое направление развития атомной электростанции. Нет таких проектов ни в Европе, ни у нас, ни у американцев, как в Канаде. Они очень перспективны. Много гидроэлектростанций, плюс нефть, газ, и самое главное, 20% шельфа Арктики.
1: Но они хотят еще Маска, да, и вся компания вокруг в космосе развернуть, зеркала.
2: Да, это связано как раз с тем, что там легче собирать эту электроэнергию. И вот эта необходимость развития искусственного интеллекта, а кто будет первый вырваться в этих вопросах, тот будет править миром. Это уже, собственно говоря, доказано. И мы Алекса Карпа читали выдержки его манифеста, а у него есть целая книга. Это фактически технофашизм, но технофашизм той группы людей, которая как раз будет иметь прямое отношение к этому искусственному интеллекту. И сюда надо добавить, вот я бы сделал, знаете, такой гибрид. Соответственно, Алекс Карп со своей книгой. И, соответственно, Клаус Шваб, это последний форум в Давосе, когда он проводил, он там написал книгу практически о развитии социальных групп. И он пишет о том, что уйдет частная собственность, уйдет, вот, все будет только в аренду, отмирает семья и так далее, и так далее. В общем, незавидное будущее он нарисовал для нынешнего среднего класса и для бедных людей, честно говоря. То есть фактически это рабское общество, в котором более-менее нормально будет жить только элита.
1: Ну, и с вот... такими ценами на жилье, честно говоря, у нас здесь задумаешься, да?
2: Да, ну, я согласен, потому что знаю родственники, которые втроем работают на то, чтобы ипотеку оплачивать. Вот. Поэтому как бы это все понятно. И это делается специально в США уже сейчас. Уже на сегодняшний день ипотеку средний класс не тянет.
1: Тогда, извините, перебиваем вас. Понимаем ли мы, что президент говорит в целом, да, ну вот посыл о том, что Россия за восстановление полноформатных отношений с США, да мы и с кем угодно, из Германии всегда рады. Да. То есть, да, взаимовыгодно, мы всегда, Россия – это миролюбивая страна, да, вот мы, как бы это про это, но с пониманием того, что вот все, о чем вы говорили, кто эти люди, что они хотят, да, и иллюзий мы здесь не питаем по этому поводу.
2: Я с вами согласен. Значит, в начале 2000-х годов я заканчивал академию. И мне попался тогда доклад крупнейших корпораций, если могу ошибаться, но выставка Экспо, это точно, по-моему, она была в Испании. И вот эти крупнейшие корпорации написали тогда, описали ситуацию с энергоресурсами уже в тот период, и они делают вывод, что к 2030 году относительно дешевые ресурсы останутся только в России. И вот
1: поэтому ням-ням, Россию
2: отсюда конфликт, надо, да? Да, Россию надо поделить, а ресурсы отобрать.
1: А тогда, как бы, чего нам делать-то? В том смысле, что вот относительно Трампа мы иллюзий хочется думать, что не питаем, да, как у нас почему-то есть такая какая-то национальная или наша особенность, что кто-то приходит, мы почему-то начинаем радоваться и думать, что это вот где-то кто-то пророссийский. Зеленскому, значит, сначала, да, потом разговаривали, а вот Ле Пен, а вот там здоровые силы, а в Германии альтернатива для Германии, как там зигуют, это надо посмотреть в этой альтернативе для Германии, насколько она может, в принципе, быть какой-то пророссийский.
2: Можно
1: Трамп
2: прерву,
1: наш,
2: но...
1: там, да.
2: Значит, на полсекунды, да, прерву. Насчет альтернативы. Ну, как-то тут был в одном магазине книжном. Вдруг подходит ко мне человек, по-русски здоровается, все, благодарит. Там, говорит, смотрим, слушаем. А я, говорит, из Германии. А я его спрашиваю, как там? А я, говорит, из какой части? Он говорит, из западной. И как там? Говорит, очень-очень плохо. А как восточный? Если бы, говорит, не полицейское давление, они бы уже присоединились к России.
1: Ну, тем не менее, да, как бы ГДР мы своими руками зачем-то, да, вот работу над ошибками мы делать не любим, обсуждать это не любим, а имеем, что имеем. И здесь тогда, как бы, стратегически, что впереди, да, должны ли мы понимать, что, да, договариваться со всеми хорошо, но наших нигде нет, ни Трампа, ни Эрдоган, ни тем более на Украине.
2: Ну, это вообще ведь нормальная ситуация. Каждый политик должен отстаивать интересы своего народа и своей страны.
1: Да.
2: Другое дело, если государство не очень богатое и не очень сильное, оно пытается кому-то прислониться. Что мы и наблюдаем, вот, например, со странами Европы, которые были под Америкой, но сейчас там пытаются лечь под Францию, под Германию, там, Великобританию и так далее. Это здесь ничего удивительного нет, так мир устроен. Но проблема в том, что действительно нужны союзники, реальные союзники, и мы все больше и больше убеждаемся, что у нас два союзника, точнее, теперь уже три. Это армия, флота, еще войска беспилотных систем.
1: И Белоруссия,
2: да,
1: даже,
2: да,
1: честно сказать.
2: Ну, она член союзного государства, да, поэтому я как бы тут рассматриваю как это единоцелую страну. Так вот, что мы можем сделать в этой ситуации? Это только сейчас развитие наших вооруженных сил до такого уровня, когда станет понятно, что мы можем применить оружие.
1: Не лезь, получишь по зубам. Да,
2: да, да, вот как то есть, сказал, да, Путин, это он абсолютно по морде дойдет. И все в сдаче. И это, в общем, абсолютно правильный подход. И я считаю, что, ну, нас что вот на Украине подвело? Мы на Украину смотрим как на братский народ. Вот я до сих пор еще продолжаю смотреть, хотя это Каин и Авель.
1: Так,
2: вроде
1: так...
2: и братья, а Каин убил Авеля.
1: Да, также гречку в магазинах.
2: Да, да, что-то. Понимаете, вот, здесь да. Вот из это нас, а они на нас давно уже, многие из них смотрят как на врагов. И отсюда вот эти вот проблемы, именно поэтому идет нарастание постепенное, мы не применяем многих средств, я не говорю о тактическом ядерном оружии даже, хотя, честно говоря, может быть, и придется его использовать, но сразу кратенько скажу, есть воздушный, есть наземный взрыв и подземный, я о подземных.
1: Юрий Кнутов, спасибо, военный эксперт, историк войск ПВО. Ну, а через пару мгновений от геополитики к нашим кошелькам, почему высокая ставка была вынужденной.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
5: Кто-то из великих сказал, у каждого свой путь. Но с остановкой в СТО-фильтр. СТО-фильтр – сеть станций техобслуживания автомобилей любых марок. Автомасла для любых легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла на СТО замена бесплатна. Фирменная гарантия. Работаем круглосуточно. Сайт stofilter.ru. Звоните 235-1111. Код 495. СТО-фильтр. И все как по маслу.
6: Комсомольская правда.
23: Читайте сегодня. Владимир Путин на саммите ШОС и Восточном экономическом форуме о бензине, мобилизации и атаках на аэропорты. Журналист КП проверил, как купить ватрушку за цифровые рубли. Гороскоп от Тамары Глоба на сентябрь. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Ну и целый ряд экономических заявлений президента на Восточном экономическом форуме. Владимир Путин подчеркнул, что высокая ключевая ставка, а об этом много копий было сломано Банка России. Но вот это было сознательное необходимое решение. Именно такой шаг позволил уйти от двузначных показателей инфляции, при которых о любых серьезных инвестициях в стране речи идти не могло. При этом президент строго предупредил, накачивать экономику денежной массой, рассчитывать, что это не ударит.
10: Сентябрь в строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
28: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Практики пополнения российского бюджета за счет бизнеса. Я протестую, сборов с бизнеса нет, есть добровольные взносы. Ну, да. Атаки на НПЗ позапрошлой ночью все были отбиты. И еще Россия наносит ответный удар по Украине, чтобы неповадно было нам вредить. Указ о защите критической инфраструктуры обязывает бизнес защищать важнейшие объекты. Раньше таких обязательств у них не было. Ну, в общем, по широкому кругу вопросов макроэкономист, директор по внешним коммуникациям NEFT Research, автор телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев. Один из немногих знает, где именно в подвале Центробанка находится рычаг, на котором написана ставка, к которому раз в квартал подходит ответ. Ответственный сотрудник Центробанка с соответствующим допуском делает необходимые манипуляции. Дмитрий, приветствую.
29: Здравствуйте.
1: Все правильно делает Центробанк, говорит президент, да, но и при этом вот экономические заявления. Ну, в общем, что скажете? Интересно ведь про то, что дискутирует правительство ЕЦБ, и то, о чем и мы с вами тоже постоянно говорим, да, что у одних одни цели, у правительства другие цели, и не всегда они как бы совпадаются, а как их соединить, непонятно.
6: Ну, смотрите, здесь дискуссия, это она, конечно, дискуссия. Между Минфином и финансовым регулятором всегда были разногласия, там, по курсу, по ставке, и это нормально.
1: Да.
6: Но сейчас эти разногласия фундаментальные, потому что правительство наращивает расходы, а ЦБ заявляет, что борется с инфляцией. Это конфликт между денежно-кредитной и бюджетной политикой, и, в общем, достаточно уникальная ситуация вот такой рассогласованности. Да? И цена этих разногласий высока, потому что, с одной стороны, из-за мягкой бюджетной политики, то есть бюджет дает деньги от живота веером, как говорится, растет дефицит, растет долг, а из-за жесткой денежно-кредитной политики сжимается потребление. Вот. И компромисса пока нет. И поэтому здесь ситуация на самом деле, с одной стороны, это можно прочитать как разногласие, с другой стороны, можно сказать так, что финансовый регулятор действует с правительством, знаете, как в две руки. Есть в экономике, есть два сектора, две экономики. Одну приоритетную правительство развивает за счет бюджетных денег и за счет кредитов, которые банки наращивают там, определенным предприятиям под правительственные гарантии. Ну а, соответственно, для того, чтобы этот сектор мог покупать ресурсы, приобретать, вся остальная экономика должна замедлиться. Вот центральный банк ее охлаждает. Поэтому у нас ставка держится долго высокая, а инфляция все равно тоже не снижается очень медленно, потому что ну, потребительские товары у нас ну, не, в достаточных количествах не производятся, не могут производиться. А, соответственно, денег в экономике становится больше.
1: А как вот тогда соединить две, получается, модели? Одна, про которую вы описываете, да, говорите, что она в моменте здесь и сейчас. Вот то, о чем президент говорит, да, нужно было с инфляцией пресечь ее, это была высокая ставка, как бы нравится, не нравится, это было оправдано вот в моменте, и все вот эти аргументы вы привели. Но вместе с этим стоит задача, ну, как бы нам кажется, что было бы неплохо, и тоже такая задача ставится, стратегического развития. Да, много же говорят, что вот искусственный интеллект надо успеть запрыгнуть, мы отстаем. Да, нужно там производство, военное производство наращивать, потому что...
6: Да, и оно наращивается.
1: И оно наращивается. Да, то есть...
6: Другое не наращивается, там наращивается.
1: Вот, то есть нужно в долгую, не то, что там перекантоваться, да, а в долгую, на годы, пятилетка, десятилетия, нужно стратегически развиваться и при этом и вот эти аспекты удерживать. Как это соединить одно с другим?
6: Вы знаете, этого пока еще никогда никому не удавалось. Вы знаете, такие вот истории, потому что, смотрите, ну, можно сравнить вот такую двухсекторную экономику, какую строили 90 лет назад. Вообще, вот эта двухсекторная модель, которую я вам описал, это так называемая модель Фельдмана, она известна экономистам уже скоро 100 лет как. Конец 20-х годов она была разработана. И, в общем, по ней строилась советская экономика в эпоху индустриализации. Когда мы за счет одного сектора думаем, что мы вытянем всю экономику в целом, да, создав вот такое искусственное притяжение. Вот. Это будет держаться, ну, это, знаете, как вот вы стоите на двух ногах, и вот на одной ноге вы все время приседаете, ее накачиваете, а вторая нога у вас, ну, я не знаю, привязана. Вот.
1: Но не накачивать нельзя, да? То есть как бы никуда
6: вот,
1: не денешься.
6: Не накачивать да. нельзя. Да вот вы сели, да, вот это очень хороший, кстати, аналог, спасибо вам, потому что представьте себе человека, который год приседает на одной ноге. У него одна нога невероятно сильная, вторая у него, ну, не очень хорошо будет развита.
1: А вторая как раз из-за сложности, да, внешних инвестиций нет, нужно подтягивать внутренние, а они дорогие.
6: А вторая у него будет объективно слабеть. И это не значит, что он не сможет ходить. Нет, он сможет ходить, но он будет, знаете, все время вот прихрамывать, и вторая нога будет рисковать травмой. А одна вот как железная будет. Да?
1: А как Иран, вот, например, десятилетиями адаптировался под жесткими санкциями, да, при этом выясняет, что все у них хорошо с военной составляющей, гражданской, машины собирают. Да, да, как бы не Китай, да, нет, но они государство выстаивает, да, и еще по зубам дает.
6: Хотите, как в Иране?
1: Ну, мы так говорили, вы хотите, как в Северной Корее, помните тоже.
6: Нет, и в данном случае, посмотрите, здесь история про то, что такая штука может держаться очень долго, но надо сравнивать не с тем, как, допустим, Иран развивается в условиях санкций, а так, как он мог бы развиваться. Да, как он мог бы развиваться, это, знаете, как вот пошли, там, вы выбираете между двумя работами, да, и, ну, устроились на одну, а, ну, вроде вы живете. А потом вы смотрите, что на той-то работе можно было заработать просто на порядок больше, а стартовые условия у вас были примерно одинаковые. Ну, не знаю, в компанию пошли какую-то успешную. Вот. Поэтому здесь вопрос в том, что, да, модель такая может существовать очень долго. Северная Корея существует, да вы что там, можно на Центральную Африку посмотреть. Там тоже вроде как экономика такая штука, что она ее хоть об стену бей, она так или иначе будет восстанавливаться, если мы не ограничиваем цены, там, спрос и предложение. И какая-то группа всегда будет преуспевать. Поэтому вопрос, чего вы хотите, ваших приоритетов.
1: Ну, ну, интересный вопрос, да, здесь же как бы не от хорошей вопрос, жизни, санкции ввели, да, воевать с нами НАТО собирается в 30-м году, собирается, на Украине горячими руками воюют.
6: Кто это сказал, еще раз, экономисты не могут обсуждать, что кто что собирается делать, мы смотрим на цифры и объективные факты истории, которые вот звучали на... ВФ, да. Там хорошо было то, что, в принципе, любое утверждение можно разобрать с точки зрения объективных данных, причем российских, конечно же, ну и дать ему оценку, как мы, в общем, и делаем.
1: Дмитрий, да, полминутки где-то 11 сентября заседание по ключевой ставке, да, что, как бы, вы как видите тенденции, да, не то, что гадать здесь, а вот... С чем подошли?
6: Тенденция, что объективная экономическая ситуация подталкивает к тому, чтобы ставку все-таки не снижать. Но я думаю, что здесь будет сделан жест, такой политический жест в виде ее снижения, потому что инфляция притормаживает, она остается высокой, но она тормозит. Потом перед... у нас повышение тарифов запланировано на октябрь после выборов. Поэтому, скорее всего, экономика говорит оставить на прежнем уровне, политика говорит немножко снизить.
1: Спасибо большое. Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям NEFT Research, автор телеграм-канала «Деньги и писец».
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
13: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
25: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
14: В студию радио «Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
15: Если говорить про те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич, и песня называется «Грязная работа». Она про войну и про ребят, которые делают правильное и нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают об этом, они, ну, достойны внимания. Не все делают одинаково, это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: Новороссийск попытались атаковать украинские беспилотники. Там действовал сигнал оповещения, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Тем временем возгорание на нефтебазе произошло после попытки ударов беспилотников по Сочи и Сириусу. Это сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю. Там отметили, что на местах падения обломков дронов работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
2: О безопасности.
1: Россия будет считать законными военными целями места дислокации планируемых дальнобойных

0: Экзамен планируют ввести через 2 года. Его будут оценивать по системе зачет-незачет. По словам министра, при разработке процедуры надо установить понятные объективные критерии оценки, чтобы школьники, родители и педагоги заранее знали требования к экзамену. Сергей Кравцов отметил, что основная цель испытания – проверить способность ученика последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию.
1: О наградах.
0: В Цюрихе прошла 36-я церемония присуждения Шнобелевской премии. Это шуточный аналог Нобелевской. Так вот, в номинации «Химия» отмечена работа, посвященная изучению молока живородящих тараканов. Его состав, как выяснилось, богат протеинами и энергоемкий. В номинации «Биомеханика» победила работа, посвященная изучению природы поцелуев у людей и животных. В категории «Экономика» лауреатами стали авторы работы, обосновывающие склонность людей с высоким достатком к надменному поведению в отношении менее обеспеченных людей. Премия «Мира» вручена за создание концепции, утверждающей, что человек выше ценит друзей, проявляющих враждебность к несимпатичному для него объекту. В прошлом году Шнобелевскую премию по биологии получили японские ученые за оригинальный эксперимент. Они покрасили коров в черно-белые полосы, как у зебр. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Доброе бодрое утро! Луки ФМ, всем привет! И сегодня пятница! Ура!
4: Уроки можно не делать!
3: Ты не поверишь, но уроки можно не делать вообще в первом классе. У нас Минпросвещение отменили домашнее задание в первом классе. И теперь детки в первом классе вообще не знают, что такое домашнее задание. Классная история, правда? Дим, пошел, все. Дим пошел, а мы продолжаем. Катя,
4: в смысле, как так?
3: Как? Вот так.
4: А у нас были?
3: Были.
4: Нет, у нас была продленка, мы в ней старались все сделать.
3: Нет, у нас продленка сохраняется, она есть, существует, присутствует, но именно домашнее задание, как домашнее задание, отработка полученного материала на уроках, теперь у первоклассников отсутствует, только у первоклассников.
4: Кстати, куда говоря, мы идем?
3: Куда мы? В бездну.
4: Ну смотри, с той стороны ЕГЭ...
3: Угу.
4: Отсутствие домашнего задания. Учиться скоро будем только в 5-6 классе, а потом сдавать в 11 ЕГЭ.
3: Где отменили общество знания, что-то еще.
4: Причем
3: там...
4: чисто так, тестовым вариантом.
3: Да,
4: вообще.
3: Да. Попал, не попал.
4: У кого асцендент сегодня в ударе, тот и победил 100 баллов.
3: Кстати говоря, я как педагог, например, полностью тебя поддерживаю и считаю, что домашнее задание... Страдать нужно с первого класса. Совершенно верно. Более того, я тебе могу сказать, что мы даже в садике страдали, потому что в садике,
4: да,
3: в подготовительной группе давали домашнее задание. Его можно было как бы не выполнять, но педагог всегда делал упор на то, что выполнить его нужно обязательно. И ребенок, приходя с сада, это, кстати, вечером, если что, да, понимаешь, в 5 часов должен был еще сделать домашнее задание. Ну, не каждый день, разумеется, но тем не менее.
4: Это же, ну, просто самый пока сочный возраст, чтобы прививать
3: когда
4: привычку.
3: Когда мозг работает.
4: И мозг работает, и привычку.
3: Самый сочный возраст работы мозга.
4: Привычки еще привить можно адекватные.
3: Да, совершенно верно. И тут я вот как педагог полностью с тобой согласна. Но как родитель...
4: Полностью с собой согласна.
3: С собой, да. Как родитель, у меня, напомню, ребенок пошел в первый класс в этом году. И она уже такая, типа, зачем мне эта школа? Зачем она мне нужна? Да, почему так рано вставать? Вот вся такая история.
4: Ты попробуй протестируй как-нибудь, когда на радио будешь собираться.
3: Что?
4: Все то же самое, что она
3: да
4: говорит.
3: Да зачем мне это радио?
4: Я знаю,
3: зачем мне это радио.
4: Она еще не знает конечной цели.
3: Да. Нет, я понимаю, что у нее просто сейчас дотационный
4: период.
3: У меня месяц был перерыв, я могу себе позволить.
4: То есть ты на меня в лес уходила, вместо того, чтобы за детьми смотреть?
3: Да, так я за ними не смотрела. У меня, я была не воспитателем, я была педагогом-организатором. В мои обязанности не входила.
4: Я что-то думал, ты вожатым каким-то поехал.
3: Нет, в мои обязанности не входило смотреть за детьми, поэтому, соответственно, я
4: смотрела
3: в

0: лес, на ел, на сосны прекрасные, на озеро, на закат. И поэтому я разучилась
1: говорить. И что же здесь организовать? Ну, вот подумала, и день прошел.
0: Да,
1: задача
0: да.
1: выполнена, я подумала.
0: Нет, мы были молодцы, но я тебе потом про это расскажу. Так вот, вернемся к школе. Я понимаю, что сейчас ребенок адаптируется, и это вообще нормально. Они боятся потеряться, они теряются, они боятся, что они зайдут не в ту дверь, не в тот кабинет и так далее и тому подобное. Это абсолютно нормальная ситуация. Но что касается домашнего задания, я все-таки, наверное, придерживаюсь позиции, что мы будем его делать, и как будто бы я буду говорить, что вот учитель написал в группе, что мы должны там написать или прочитать или что-нибудь еще. То есть вот я буду такой позиции придерживаться.
1: С вранья выстраиваешь.
0: Начинаю
1: школе,
0: с вранья.
1: Со школы начинаешь с вранья.
0: Да, с вранья начинаю. Но я, кстати, не исключаю варианта, что вот в рамках, что говорится, между собойчика родительского, учительского, а нам действительно учитель скажет о том, чтобы мы дома что-то делали. Потому что домашнее задание создано для того, чтобы закреплять материал. Хотя...
1: Вот, там может сразу можно Анну Каренину читать
0: да.
1: со второго класса.
0: Кстати говоря, вот очень много в этом году было споров, еще начиная, по-моему, с февраля, по поводу домашнего задания в целом у школьников.
1: Так, Виталий Калинин должен использовать... Мы нашли, как сейчас перебью, и уже перебил.
0: Да уже перебил.
1: Фильм «Дети шпионов».
0: Так.
1: Кажется, второй.
0: Возможно.
1: Браслет вот этот. 999 применений. И самое главное, все это должен придумать сам. Там вот такая штука была.
0: Была у этого мальчика.
1: Назначение
0: забыла,
1: первое — стильный браслет. Там. Назначение второе — собрать рубильник, который уничтожает землю. Да? Там,
0: да.
1: Вот это все. Вот. Красному флагу Виталия Калинина второе применение придумалось только что. Следить эту грань, где мы переходим в программу «Меня бомбит». И если эта грань где-то нарушается, то этот флаг тоже должен... Потому что мы сейчас про школу
0: пошли. Он так интенсивно начал махать флагом, что, наверное, мы должны вернуться назад.
1: Назначение первое — уйти на рекламу. Назначение второе —
0: откатиться, видимо.
1: Вас куда-то унесло.
0: Да, мы должны, видимо, откатиться. Ладно, все, не буду про школу, в «Бомбит» действительно про это поговорю, потому что есть что сказать. Ладно, расскажите, как вы тут без меня, Дима Иванов?
1: Ну вот, значит, вчера эфир был. Стоя, значит, все хорошее, хорошее. Ребята хорошие, эфиры веселые.
0: Гонишь. Чувствую.
1: Нет, я просто пересмотрел видео с футболистом, который приедет, надеюсь, в Великие Луки 10 сентября в составе команды «Урал» Екатеринбург. Имя не помню, фамилия Скоропупов. Это человек, у которого удивительный путь из медиалиги, такого медийного проекта. Блогеры там собрали свою вот эту. Я его не понимаю, но уже признаю, скажем так, этот проект. В общем, он перешел в Урал 2, в профессиональный футбол оттуда. Обычно наоборот. Они там профессионалов набирают своих, там что-то играют. А тут наоборот. И парень, ну, добивается успехов, и у него по весне брали интервью вот это, после матча маленькое. И он такой стоит... Знаете, настроение хорошее, сейчас такое хорошее, игра хорошая, команда у нас хорошая, у соперника команда тоже неплохая, тоже хорошая, но не такая хорошая, как у нас, конечно. Я, знаете, второй футбольный матч в профессиональный провел, знаете, по-моему, вторая лига Б, где Б значит, боже, какой футбол замечательный. Я с такой интонацией хотел просто сейчас, как
0: ну,
1: вы тут
0: без
1: меня?
0: Ну, я бы не посмеялась, потому что теперь вот ты мне рассказал, теперь посмеялась, а до этого бы не посмеялась.
1: Ну да.
0: Короче говоря, вы не скучали.
1: Боже, какие замечательные эфиры.
0: Боже, какие замечательные эфиры. Вы не скучали. Все, я сворачиваюсь. Все, пока. А я вот скучала по вас.
1: А мы тебя часто вспоминали, мы надеялись, что ты слушаешь и нарезки даже нарезаешь. Там да? даже в каком-то эфире мы в итоге решили с Кифом, что надо будет вот этот блок нарезать и отправить Кате. Но, естественно,
0: никто
1: после
0: это
1: гороскопа
0: сделал.
1: Уже никому до этого дела не было.
0: Это было неинтересно. А зря. Это было бы здорово. А я вот, кстати говоря, кто еще не в курсе, была целых 21 день в лагере «Звездный». Мы там кайфовали, воспитывали, я не знаю, организовывали, что еще можно сказать, наслаждались, видимо, этим вайбом лагерным. И единственный вопрос, который мы все время задавали, мы не понимаем, почему мы здесь, и почему здесь вот эти все остальные люди, педагоги, я имею в виду, потому что работать с детьми — это очень-очень колоссально сложно. И если в рамках своей работы, да, вот я же тоже педагог, ну, мы как-то типа группами, тут группа пришла, тут группа ушла, да, их нету вот этого скопления огромного, там 500 человек вместимость лагеря, ну, было 400 там с чем-то. то когда ты тебя вот в эту среду бросают, где их прям куча, куча, и у тебя коллектив незнакомый, да, потому что каждый же раз меняются педагоги, которые там приезжают. И это такой... Я даже не знаю, как назвать. Это такой ужас.
1: Лагерь в итоге для кого был? Для педагогов или для детей?
0: Конечно же, для детей. Конечно же, для детей. Мы старались сделать их отдых максимально комфортным, максимально разнообразным.
1: А жилищный фонд там какой?
0: Все тот же, как и много лет тому назад. Все те же корпуса. Единственное, там один новый корпус отремонтированный, первый, а все остальные вот старенькие. Но на самом деле я вот так вот смотрю и думаю, ну почему же мы не... Опять у меня... Мне нужен опять красный флаг. Почему же мы не вкладываем своих детей? Все, все, red flag. Я, кстати говоря, тебе сейчас вообще все выпалю в первом выходе, а ну потом высказать. Потом мы перейдем к праздникам. Я поеду завтра в Мальскую долину. А почему? Напомни.
1: Да ладно! Да нет, все равно хорошо отдохнете.
0: Не будет?
1: Не будет.
0: Ты гонишь!
1: То есть ты собралась под это мероприятие ехать, а не следила за этим мероприятием?
0: Нет, вообще, признаться честно, я не совсем под это мероприятие собралась ехать. Кто не знает, в Мальской долине обычно проводится, как он называется?
1: Необычно. Небо... В том году был первый фестиваль «Небо начинается
0: фестиваль
1: здесь».
0: «Небо начинается здесь». Да, и в этом году тоже был он заявлен, и я что-то как-то подсобралась. Но первостепенно, конечно же, я хотела съездить именно в Печоры и в Изборск. Это были первостепенные мои цели. А фестиваль выпал вот уж на эти даты, я подумала, ну было бы круто совместить, по-любому будет какая-то движуха вечером.
1: А там будет движуха, там бегают, по-моему, люди, эти, трейл-раннинг.
0: Надо почитать
1: все-таки.
0: Много
1: километров в ночи по бездорожью.
0: А зачем?
1: Просто бежать. У меня тоже много мыслей по поводу просто бежать.
0: Ну, лучше бы был фестиваль. Почему его отменили, кстати? Ты не в курсе?
1: Ну,
0: не собрались.
1: Не состоялся, не состоится.
0: Очень печально, ну вот. Ну и ладно, главное, что я съезжу в Изборск, в Печоры, куда я давным-давно хотела съездить.
1: А там можно, приедешь в Мальскую долину, и можно даже не ездить, а пешком ходить, раз вы надолго едете.
0: Ну, на день.
1: Ну,
0: в смысле как, с ночевкой.
1: Ну, тогда лучше на машине, да. Сэкономите время.
0: Да,
1: часик.
0: Бежать не надо будет.
1: Да, беда, бежать.
0: Там, бежать не надо будет по ночи. Ну, а мы, судя по всему, должны скоро вот-вот уйти на рекламу, поэтому оставайтесь на волнах Луки ФМ.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки ФМ. Катя Пахомова, Дима Иванов. Сегодня мы в первом эфире даже не в первом выходе даже не представились, но я думаю, что вы нас узнали.
1: Да?
0: Да. Представь себе. И, собственно, сегодня у нас большая пятница, как бы сказал Дима Иванов, только сегодня он какой-то грустненький.
1: А что это я сказал бы большая пятница?
0: Не знаю.
1: Я бы сказал обычно.
0: Нет, ты сегодня говоришь большая пятница, потому что среда — это маленькая пятница, как мы помним. И вы, видимо, тут совсем расслабились.
1: Я вычислял там вообще-то 0,25 пятницы, там и 0,5 пятницы было.
0: Расслабились тут без меня. Расслабились. Все, большая пятница.
1: А если вдруг мы не расслабились, а напряглись?
0: Без меня напряглись?
1: Напряглись без тебя,
0: да. А со мной расслабились?
1: Это просто я ищу эти фразочки вот ваши все вот эти. Расслабились вот без меня. Напряглись мы тут без тебя. Я должен похудеть, я должен до 100 дойти, понимаешь? Вот я иду против канона. Надо сутки продержаться.
0: А ты не продержался?
1: Нет, там и пары часов не продерживаюсь.
0: Так ты поешь побольше.
1: Между замерами.
0: Ты поешь побольше.
1: Там уже много.
0: Никак?
1: Там уже не вталкивается больше. Причем там всякие шаурмы, пиццы.
0: Кстати,
1: вот
0: шаурма — это самая практически сбалансированная еда, если вот не учесть этот соус. Он единственный калорийный, который есть в шаурме. А так-то что шаурма, что шаверма, или в чем там разница, я сильно не знаю. Но это вполне себе сбалансированная сбалансированный прием пищи, потому что есть белки, жиры, углеводы, и, в общем, все по красоте. Так что неправильно ты толстеешь.
1: Я пиццу еще потом наверх закидываю.
0: Вот я в лагере добрала 4 килограмма, от которых всячески избавлялся. Для меня это стресс. Короче говоря...
1: И Дима, у которого просто 10-15 килограмм в любую сторону может...
0: Ну, у тебя комплекция другая. Ты мужчина.
1: И можешь тебе... не есть 2 дня просто потом.
0: Можешь не есть 2 дня, потом можешь. Я не могу
1: потом
0: не есть 2 дня.
1: Есть.
0: Я не могу сутки есть. В общем, короче говоря, у меня теперь цель. Как это, похудеть? К лету не похудели, похудеем к Новому году.
1: Чтобы за одну ночь.
0: Чтобы за одну ночь
1: появилась задача похудеть к лету.
0: Все, что да. Это, короче говоря, кошмар. Хотя в лагере очень сбалансированное питание. Ну, ты же был в лагере?
1: Вообще, оно сбалансированное для детей, и цель у него, по-моему, вот это вот все детское, растущее, там чуть больше. Мне кажется, взрослому надо меньше, чем там детей.
0: Слушай, ну, признаться честно, на этой смене у нас действительно было очень хорошее питание, в том плане, что и порции были большие, и по качеству готовки тоже гораздо лучше, чем, например, те же самые 2 года назад, когда я ездила туда. И дети, особенно футболисты, там была смена, ну, вот профильников, да, они прям 3 порции съедали. Ну, их реально, они как не в себя. Ну, конечно, у них тренировки, вот выброс энергии. Естественно, им надо больше.
1: Раз мы уже третий раз говорим слово «футбол». 10 сентября ты идешь на футбол? 16:30.
0: А это что, какой день недели?
1: Четверг!
0: Откуда в четверг мог нарисоваться футбол?
1: Кубок? Я
0: же
1: тебе говорил про Скоропупова.
0: Все, я вспомнила.
1: А нет, подожди, четверг.
0: Угу, да, 10 сентября. Ну, слушай, если у меня ничего не будет, я схожу.
1: Надо идти, это кубок. Ты на кубке в этом году не была.
0: Да.
1: Там подороже билеты стали. На кубок.
0: А если я с шарфом приду?
1: Урала из Екатеринбургского. Из Екатеринбурга к нам едут.
0: Представляешь, как далеко? Ну, Екатеринбург красивый город, потому что название красивое.
1: Не потому, что он 3-й, 4-й город.
0: Нет.
1: В стране. По...
0: Екатерина, ну, потому что.
1: Ясно, понятно.
0: Наконец-то!
1: Мне больше в Подмосковье нравится, Дмитров.
0: Есть такой, но так ни о чем. Ну, городочек.
1: Практически столица, неофициальная, воздухоплавная.
0: Городочек. Городочек Екатеринбург.
1: Шаров 60 в субботу, хоба и полетели.
0: Дмитров! Екатеринбург.
1: Фестиваль «Яблоки на снегу»
0: ежегодно. Яблоки на снегу.
1: А, ну, воздухоплавательно. Когда зимой шаров 40 летит.
0: Дмитров.
1: Екатеринбург. Там только Коля летает.
0: Там кто летает?
1: 2-3 из Колей 2-3 пилота.
0: Ну, ты знаешь, дорогой мой человек.
1: Я знаю Колю, да.
0: Екатеринбург и Дмитров — несопоставимые города. По размерам,
1: ну, вот
0: населения
1: и расходимся, так...
0: разошлись.
1: Раз не сходятся
0: вот
1: города.
0: Вот этого мне не хватало, вот этого.
1: Не сходятся я города.
0: Я еще сегодня звала Кифа. Говорю, Киф, приходи к нам, ну, пожалуйста.
1: Я так соскучилась, ты хотела ему сказать.
0: Нет, да, хорошо. Хорошо, пусть будет так. И он такой... Я не хочу думать о том, что ты показал сейчас. И он такой, ну, надо согласовывать.
1: Киф. Согласовывать.
0: Я говорю, все, пока.
1: Ты когда-нибудь, да, самый документооборотистый человек вселенной.
0: Да, да, да, да, типа того. А что ты все смотришь на Виталия Калинина?
1: Может, какая-то мультивселенная есть, где Антон Киф клерк офисный?
0: Нет.
1: Секретарь важной организации.
0: Ой, нельзя шутить.
1: Почему? Можно?
0: Сейчас я переживу этот момент. Потому что у нас эфир 12+, кстати, если что.
1: То есть друга он вчера согласовал, диджея?
0: Видимо. Ну, а потому что я знаю почему. А тут это...
1: А что, так можно было?
0: Нет, ну, я тебе потом скажу за эфиром. Короче, ты ничего не понял. Как, кстати, вы вчера провели эфир с диджеем?
1: Забавно.
0: Диджей, который к нам приезжал, кстати говоря, в лагерь, проводил королевскую ночь. Диджей Кондрат, да?
1: Да,
0: он же был.
1: Да, забавно, нормально. Он бы вписался, в принципе, только его тоже, как и Кифа, надо... Огранить.
0: Рамировать.
1: Огранить, оградить.
0: Рамировать. Кстати, можно над этим подумать. Потому что, ну, как бы там все плохо. Нет. Так, давай, пожалуйста, поговорим про праздники.
1: Итак, в общем, Екатеринбург к нам приезжает, Урал. Один из лидеров первой лиги, вообще-то. Мы во второй лиге Б, а они в первой лиге.
0: Так.
1: Так что ты...
0: Они с болельщиками приезжают?
1: Урал вполне вероятно может приехать.
0: Сколько им ехать до нас?
1: Много, но это не важно.
0: Это лёд, это до Москвы надо, а с Москвы на автобусе.
1: У них потом и выходные, у них, по-моему, матч в Ярославле. Вот поедут они уже назад в Екатеринбург или нет?
0: Это
1: просто
0: ужас.
1: От этого зависит еще моментик, насколько основной состав они сюда привезут.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, друзья мои, 10 сентября всем нужно в 16:30, ну, как-то с работы отпроситься, я не знаю, ну, вот, ну...
1: Вот эта программа меня бомбит, как бы, это моя часть.
0: Сегодня остаемся, да? Остаемся. Есть о чем поговорить, есть что обсудить.
1: Ну, они выложили, конечно, публикацию, что простите, извините, ну, а кому от этого лучше? Причина какая-то есть, но почему-то она конкретно не названа. Вот.
0: Uh-huh. А вот было бы хорошо узнать, потому что я сейчас тоже смотрю свой рабочий график, и я понимаю, что ну вот там как будто бы ну до 7.
1: И это меня и бомбит еще при том, что мне кажется выходной 10-го. Мне как бы индивидуально все равно.
0: Нам нужны видеозаписи, ребят, поверьте. Вот тут есть на что посмотреть. Нет, так а за остальных с державы-то обидно. Ну сколько ребят, которые ходят, заводчан работают.
1: Можно же сделать указ.
0: Указ?
1: Да, что 10 сентября...
0: Признано выходным днем.
1: Укороченным.
0: Укороченным. Укоротить 10 сентября.
1: Укороченным рабочим днем.
0: Так, нам необходимо...
1: Муниципального масштаба.
0: Ага, то есть это надо... Угу.
1: Потому что вот, например, в некоторых странах мэры городов некоторых больших, которые, как, я не знаю, по населению, вся наша область, может быть.
0: А может быть и вся наша страна?
1: Не.
0: Все, Москва, самая большая.
1: Москва,
0: ну ладно.
1: Ты чё? Чё ты? А, это просто конвульсионная тяпка была какая-то.
0: Это было смешно. Тебе бы костюм, и ты как депутат почти вот этот.
1: Вот, и, в общем-то, там, когда хоккейная команда выиграла Кубок Стэнли, вот таким названием Кубка спалился, про какую страну.
0: Да
1: говорю.
0: Уж, это
1: а
0: точно.
1: А там две страны, мы тоже еще
0: ну,
1: не факт.
0: Ну ладно, хорошо, можно подумать.
1: Вот, и, в общем, там,
0: сделали вообще, выходной
1: там
0: день.
1: Какой-то праздник, день города сразу там сделали, вот это все можно.
0: Но если Луки Энергия победит Урал, то в целом можно.
1: Нет, тогда надо победить следующего после Урала.
0: А почему ты так уверен, что нет?
1: Ну, Урал бы победить, это прям ухо-хо будет.
0: Ну, почему ты в прямом эфире позволяешь себе... Ребята, из Луки Энергия, я всегда за вас. Посмотрите,
1: а
0: ваш как будто бы преданный болельщик Дима Иванов сейчас...
1: Ты не понимаешь, так, стоп.
0: Нет,
1: ты не понимаешь сути.
0: Главное верить.
1: Я про то, что я за то, чтобы кубок выиграть, а не на Урале остановиться. Про вот это речь.
0: Ну так я...
1: После
0: я,
1: Урала будет еще
0: Я говорю, уралисти, если бы они победили, а ты сказал, ну это, не бери слов назад.
1: Нет, я не беру.
0: Не бери.
1: Понимаешь, есть Урал.
0: Ты как депутат.
1: Всего лишь четвертый...
0: Тот самый депутат предвыборной кампании.
1: Всего лишь четвертый раунд кубка.
0: Луки и Энергия должны победить Урал.
1: Да, потом следующего, пятый раунд.
0: Следующего, следующего, следующего.
1: И вот потом... Приедет команда премьер-лиги к нам. Мы будем одной из четырех команд, которая этого добьется из 100.
0: Так.
1: Но это еще надо победить Урал. Следующий после Урал. Там Нефтехимик, по-моему. Или кто-то.
0: Кто
1: там.
0: Нефтехимик?
1: Вот. А потом команда премьер-лиги.
0: Там и Нефтехимик просто. Нефтехимик. Они до октября
1: Они
0: играют. Я посмотрела этот
1: это
0: расписание
1: чемпионат.
0: Матчей.
1: А это кубок. Ты не знаешь по кубку ничего, пока не пройдешь Урал. Вот Урал тоже не знает.
0: А когда будет чемпионат?
1: Он идет.
0: В смысле, ну вот в какой
1: он,
0: день-то?
1: Он продолжается,
0: ну, вот,
1: я думаю, в воскресенье. Хотя четверг и воскресенье.
0: Вот,
1: тут.
0: Хороший вопрос, Дима Иванов.
1: Нормальные клубы, а Луки Энергия это нормальный клуб, могут позволить через 2 на 3 играть. Нормально. А потом еще в Еврокубке вернемся, с Реалом Мадридским играть
0: То
1: будем.
0: То есть 12-го будет матч.
1: Ну, я предполагаю.
0: 1 октября почему-то я видела.
1: Ну, может быть, может это сместили из-за кубка, могли сместить.
0: Да нет, это там уже брошюрина давно висит.
1: Брошюрина? Так у нас 6 сентября выездной матч во Владимире вообще, поэтому вот.
0: 6 во Владимире, 10 здесь.
1: А, это ж следующая неделя.
0: Ой, что-то ты путаешь, мальчик мой, что-то ты как-то запутался.
1: Луки Энергия Урал, 10 число, да.
0: Да, этот ты, чертов кубок.
1: Чертов кубок это Урал.
0: Нет, этот чертов.
1: А потом
0: этот.
1: Только 14 сентября в Петербурге со Звездой. Потом с Муромом в гостях.
0: Значит, 1 октября у нас все правильно, я посмотрела.
1: 4 октября из Красмоленска. Вот
0: да.
1: Такая, кроме кубка, у нас гостевая серия жесткая.
0: Угу.
1: Раз, два, три матча в гостях подряд. Но октябрь будет веселый. Еще если Урал пройти, то вообще пиу-пиу-пиу.
0: А мы пройдем. Я уверена в этом.
1: Даже и может быть тогда время будет не 16.
0: Хотелось бы верить. А 10:30 специально, чтобы никто не пришел. А у нас время новостей, кстати говоря, на Луки ФМ. Оставайтесь на наших волнах.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Традиционно к этому дню в разных российских городах приурочено проведение различных памятных акций, траурных митингов и церемоний, благотворительных концертов, общественно-политических и просветительских мероприятий. В Великих Луках этой дате посвятили концерт, который прошел в музыкальной школе имени Мусоргского. А в субботу в память жертв Беслана пройдет спортивный фестиваль единоборств в спорткомплексе «Стрелец». В Псковской области начался прием заявлений на стипендию губернатора для студентов-целевиков, обучающихся по педагогическим специальностям. Выплаты будут назначаться дважды в учебный год, а их размер зависит от уровня образования. 7 500 рублей для студентов высших учебных заведений, 4 500 для студентов профессиональных образовательных организаций. В связи с проведением фестиваля уличной культуры и спорта в Великих Луках 5 сентября вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук. С 12 до 20 часов будет прекращено движение от перекрестка улиц Пушкина и Первомайская в направлении острова Дятлинка. Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств с 20.00 4 сентября до 20.00 5 сентября на острове Дятлинка.
2: О валютах.
6: Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12,92.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
9: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Кать Пахомова, Дима Иванов в студии. И мы возвращаемся в четверо-сентябрьный эфир.
0: Вот такие, ну, вот Дим, песни. Вот лучше да, тебе, ну...
1: Вы не в танцах, пойте.
0: Да.
1: Вы не
0: да.
1: в песнях.
0: Ты не в песнях и не в танцах, и вообще давай просто
1: ты
0: будем...
1: Вообще где?
0: Ты вообще где? Давай просто будем разговаривать.
1: Ну ладно, вот, видимо, сентябрь начался, я знаю, что началось?
0: Ну-ка.
1: Серия показов фильмов.
0: Человек-паук?
1: Нет, Человек-паук уже это.
0: Все, это уже, ну, старое, да?
1: Самый новый уже показан. Ну, может, показывается. Гарри Поттер.
0: Когда?
1: Со вчера.
0: Да ты что?
1: Угу.
0: В кино?
1: Угу.
0: Прям первый?
1: Угу. Кто-то знает, как проведет выходные хотя бы части.
0: Нет, я уеду. А что мне делать?
1: Ну, они же прокатная неделя, хотя бы неделю.
0: Я успею, интересно.
1: В общем, заходи, да смотри афишу, изучай.
0: Придется сходить, изучить афишу. Кстати, не было... Вот
1: у нас для вас новости из Хогвартса, пишут в одном небезызвестном ныне сообществе Великих Лук одной организации. Уже сегодня, ну то есть вчера, в Луки Парк Синема стартует «Гарри Поттер и философский камень». А дальше вся история, часть за частью, с того самого письма, которое изменило все, до финала, который мы знаем наизусть, и все равно каждый раз проживаем заново. Будем снова ждать поезд в платформа 9 3/4, выбирать факультет, бояться Волан-де-Морта, любить Хогвартс и в сотый раз понимать, что некоторые истории просто никогда не заканчиваются. А ведь в итоге все в этой жизни все равно сводится к одному. Снова пересмотреть Гарри Поттера. До встречи.
0: Да, спасибо.
1: Покупайте билеты там-то, там-то.
0: Спасибо, я хочу. Спасибо, я хочу. Я сейчас даже хочу посмотреть Луки Синема.
1: Вот такие вот молодцы. А я жду другого. Там постер у них висел, когда я ходил на Одиссею. Там «Властелин колец» еще постер висел с надписью «Скоро». Вот туда я пойду.
0: А я бы тоже, кстати, на «Властелин колец» ходил, потому что я не смотрела
1: никогда. Ты не пойдешь.
0: Почему?
1: Ты 3 часа сможешь сидеть?
0: Легко. Дай мне попкорн и воды. Я высижу и 5.
1: А ты сможешь сказать вместе с Теоденом «И так началось»?
0: Это какая-то фраза отсюда?
1: Да, ее часто вычисляют. Ну, во-первых, это трилогия.
0: Да.
1: Большое полотно на 9 часов практически. С авторскими версиями 10. В общем, ребята вычислили, если начать смотреть всю трилогию, там во второй части, или в какой? Во второй. Битва за...
0: Я не знаю.
1: Да я с Виталием уже пересматриваюсь. Две крепости, это ж да.
0: Uh-huh.
1: А, вот. В общем, вычислили, что если 31 декабря во сколько-то времени включить первую часть и начать смотреть «Властелина колец», то ровно в 00:00 Теоден скажет «И так началось».
0: А, типа посвященная Новому году, да? Uh-huh. Ну, понятно. Uh-huh. Слушай,
1: там такая рубка, битва вообще жесткая. Вот такая вот. Ну, сходи, кстати, сильная. Но это тяжело. Это отдать тебе дочь куда-то надо будет.
10: Ну, у меня...
1: Она не увидит мать, пока она не вернется из похода по Средиземью.
10: Я очень боюсь, что мне просто не зайдет. Я сейчас вернусь немножечко к предыдущей отсылочке про Гарри Поттера. Я посмотрела, целую неделю будет, если что, имеете в виду, до среды, по-моему, там расписание стоит. Я очень хочу сходить, с дочерью.
1: Я думаю, что и на следующую неделю будут первую часть показывать. Просто как бы они будут добавлять часть... Там, может, на неделе, на две, наверное.
10: Ну да,
1: будет.
10: Но объективно показывать такие фильмы на большом экране спустя столько лет — это круто. Это прям вау. И мне очень симпатизирует тот факт, что наш новый кинотеатр вот приверженец этой динамики, да, показывать старые фильмы. Потому что это, во-первых, это не просто фильм, это реально вселенная. Вселенная, от которой в «Балдеже» очень многие находятся. И пересмотреть, например, то, что ты когда-то видел давным-давно, миллион там лет назад.
1: Миллион тысяч раз.
10: Миллион тысяч раз ты видел. Пересмотреть это со своим ребенком на большом экране. Это... Дома все равно отвлекающие какие-то факторы есть. В туалет надо сходить, ставишь паузу, пошел. Там уже все вот это вот скомкалось, уже все неправильно. Потом там поесть, опять паузу поставил, пошел. А в кинотеатре ты пришел и все. И ты вот эти 2 часа... Я уже даже вижу... Я вижу эти письма, которые летят из трубы камина.
1: С первым лучом солнца я приду на 5-й день с востока.
10: Нет.
1: Да.
10: Нет.
1: Я из тех, кто первые части Гарри Поттера отвергает.
10: Ты
1: по той простой
10: не понимаешь.
1: Причине. Потому что параллельно... Ну, я про фильмы именно. Параллельно был «Властелин конец».
10: Конец!
1: Это его
10: будет через полчаса,
1: конец, да.
10: Подожди.
1: И я такой, весь мой класс, значит, там 3-й, 5-й, я не помню. Все такие, в кино на Гарри Поттера! Вы ничего не понимаете!
10: А ты читал?
1: Я первый фильм посмотрел, потом прочитал книги. Акцентированно смотрел, в какие годы книги написаны. И говорил... Это вы свои вот эти детские, вот смотрите Гарри Поттеров-то, а это вот мощь, осмысленная, глубокая, вот, примерно так же я лет через 10 про Гарри Поттера говорю.
10: Я даже, у тебя как у Бенджамина Баттона, все наоборот, знаешь, по возрасту, потому что как будто бы сначала ребенок должен прочитать Гарри Поттера.
1: Сначала манная каша и квантовая физика, да.
10: Да, да, да, вот немножечко ты сместился, но...
1: А потом уже тройка по алгебре и изысканные блюда.
10: Но хорошо, что ты к этому пришел, во всяком случае, меня это радует. Я читала все книги Гарри Поттера.
1: Ни одной, вот это меня увело вообще.
10: И ты знаешь, я считаю, что это действительно...
1: У меня был вот такой портфель раздвижной. Он вот таким был. Я вот таким, с мизинец. А портфель вот такой.
10: Глядя на тебя, тяжело поверить, что ты когда-то был с мизинец.
1: Вот.
10: Мальчик,
1: я начал отращивать себе портфель просто, да. Подушку безопасности.
10: Чтобы падать, если что, важно было, да?
1: Ну вот. Меня я носил учебники, а не книги. Джоан Роулинг в переводе «Росмен».
10: Угу. Понятно.
1: А все ходили с этими. И, мне кажется, у них Гарри Поттеров больше, чем учебников было.
10: Вот ну, это 100%, да. А я вообще сейчас вот тут искала, но не нашла.
1: Потом этот человек говорит про аэродинамику нарушенную в эфире.
10: Отстань. Сегодня какой день недели, ты знаешь?
1: Пятница.
10: А, точно. Отстань. Все, не хочу больше ничего говорить, я устала. Сегодня, между прочим...
1: А, мы же даже к праздникам даже еще не прикоснулись.
10: Да, я, собственно, хотела прикоснуться, потому что очень интересный есть сегодня праздник. Угу. Сегодня день рождения игры «Что, где, когда».
1: Угу.
10: А, при этом словосочетании «Что, где, когда» я всегда вспоминаю маму из мультфильма «Простоквашино», маму дяди Федора. Я не понимаю, что где находится и когда все это кончится. И это мой девиз по жизни. На самом деле, я как-то в глубокой своей юности очень сильно любила передачу «Что, где, когда». Ну, ты помнишь? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
1: Это маленько, по-моему, другое.
10: Нет.
1: Это...
10: Когда я... это нет, его. Когда ящик выносит, черный ящик. Вот
1: ты
10: это...
1: наиграла сейчас больше этот.
10: Ну, может быть, у меня с музыкальным слухом
1: как
10: не
1: его?
10: Очень
1: Кан-кан.
10: Кан-кан.
1: Ты
10: Водевиль.
1: Ты Водевиль
10: вот
1: сейчас
10: так,
1: какой-то.
10: Там по-другому. Пам-пам-пам-парам-пам. Ну? Кто вообще... Ты лучше бы сам не говорил ничего, мне бы на себя посмотреть.
1: Я и не пытаюсь воспроизвести, потому что мне даже максимум...
10: Вот 4 сентября 1975 года вышло уникальное телешоу, кстати говоря. И на самом деле очень такое оно популярное было. И до сих пор, наверное же, да, эти игры идут. И помимо того, что это просто вот как телевизионное шоу, оно же еще несет большую смысловую нагрузку, поучительную. Плюс ко всему участвуют люди, которые там выигрывают, да, какие-то денежки. И клуб, это же клуб любителей вот этой игры и клуб игроков, что самое такое вот важное. Что здесь было главным таким феноменом этой передачи, что был продемонстрирован высокий интеллект участников. То есть они вот через какие-то турниры шли.
1: На самом деле там много больше логического мышления.
10: Да, и вот как раз-таки прогрессивность мышления вот это, которое... Ну, тебе задают вопрос, я честно скажу, я... вообще никогда ничего не угадывала, мне было всегда так интересно, но в силу возраста я, понятное дело, что я сейчас, например, там не смотрю, возможно, где-то я бы что-то бы и угадала, но это чисто были бы догадки, потому что вопросы всегда такие из-под выперверта, вот такие, они очень...
1: Из-под выперверта.
10: Из-под выперверта. У нас с Димой Иванов, нам не хватает только вот этого. Раунд! Короче говоря, сегодня интеллектуальное шоу «Что, где, когда», я бы даже так сказала, интеллектуально, высокоинтеллектуально, отмечает свой день рождения. Так что, если не знаете, что посмотреть, обязательно посмотрите «Что, где, когда».
1: Это у меня игра, которая называется «Что, где, когда» и «Проклятое дитя».
10: Это что за игра?
1: Это школьная «Что, где, когда», когда я не взял вопрос про Аякс.
10: Что?
1: Я до сих пор не могу себе этого простить.
10: Да.
1: Тут вопрос на той игре.
10: Ты играл в игру.
1: Да, «Что, где, когда», школьная. За школьную команду.
10: За школьную, кстати говоря, сейчас проводится же встреча на ловоте.
1: Нет, это сезон. Это сезон «Что, где, когда». Несколько игр в сезон, они все проводятся до сих пор, да.
10: Вот. И дети участвуют и играют, и действительно...
1: Сезон, турнирная таблица, и все там что-то
10: все
1: есть.
10: Все как положено, да. И действительно вопросы такие очень интересные, очень сложные. И у Димы Иванова есть психологическая травма. Называй вопрос.
1: Я не помню вопрос, я помню ответ. И суть вопроса. В общем, я был тип, который за спорт отвечает. В школе.
10: Так.
1: Ну, что, где, когда. Даже помню отборочные, когда меня в команду брали, она была типа старших классов. Ну, там, 10-11, а я 8-9. 9, может быть. Ну, типа, можно взять парнишку, вот он вроде как шарит там за какую-то тему, которая не закрыта в команде. Вот, я помню, что они задавали мне вопрос, какой-то башкирский герой, там что-то вообще. А мне как бы тема спорт, я такой... Салават Юлаев, все, что на ум пришло. Потому что хоккейный клуб есть такой, Салават Юлаев. Правильно, правильно. Вот так оказалось. А вопрос был, который я не взял, в общем. Этот древнегреческий герой наводил шорох на Европу в начале 70-х 20 века.
10: Как он связан со спортом?
1: А там не было сказано, что он связан со спортом.
10: Так.
1: Древнегреческий герой, который натурально наводил шорох на Европу в конце 20 века.
10: Но это 70-х. Может быть все, что... герой древнегреческий?
1: Да. Мифология, греческий герой, да. Вот подумаешь пока в перерыве, а мы послушаем рекламу на Луки ФМ.
11: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
13: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? «Волга ГАЗ-21», которую угнал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», та же самая, на которой герои «Бриллиантовой руки» ехали на Дубровку.
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
10: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Дима Иванов. Сегодня в эфире пятница. Это значит, что первая рабочая неделя сентября, ну, у нас там понедельник был, 31 августа, да, мы уже не берем его в расчет, завершилась. Конечно, вы могли бы позвонить в студию по номеру телефона 78-117.
1: Ответить на вопрос, да, какой древний мифологический греческий герой наводил шороха на Европу в начале 70-х годов прошлого века. Катя Пахомова гуглила, так и не нагуглила. Да. Даже Google, даже Яндекс не справился.
10: Даже Яндекс
1: Потому что я справился. Сформулировал, как попало, вопрос. Но
10: да,
1: суть не важно, как он был сформулирован, потому что это моя психологическая детская травма. И что, где, когда?
10: Футбольный клуб, кстати, Аякс, если
1: вот.
10: Что.
1: Вот.
10: В 900 году. Вот.
1: Что в 900 году?
10: В 900 году в Амстердаме основали футбольный клуб. Аякс. В 1900 году.
1: Ну ладно, где-то так.
10: При выборе названия сыграли роль две вещи. Во-первых, тогда в Европе и в Нидерландах в том числе был большой интерес к античности. А во-вторых, существовала легенда, что на могиле Аякса на Саламине вырос красно-белый цветок. Именно эти цвета стали...
1: Я знаю других красно-белых ребят, которые тоже на греческой мифологии античные названия придумали. Спартак.
10: Да?
1: Да.
10: Кстати говоря.
1: Вот. А в чем... Посмотри, там 1970-й. Аякс Кройфа. В общем, он Лигу чемпионов 3 года подряд выигрывал в 1970, 71 и 72, кажется, году. И это был ответ на вопрос, что где когда в школьном. Греческий мифологический герой, наводивший шорох на Европу, а Лига чемпионов — главный турнир.
10: А, типа его так звали просто, я поняла.
1: Герой Аякс, футбольный клуб Аякс.
10: Прикольно.
1: Вот, и это мое проклятие. Я с ним живу.
10: А теперь, когда тебя нужно будет защемить, нужно будет сказать «Аякс».
1: Просто обидно, что... Естественно, что никто не взял тот вопрос. Вообще никто. А я знал ответ, просто вот это именно гибкость мышления тогда мне не позволило сопоставить факт. Возможно, я даже не отдавал себе отчет, что «Аякс» — это древнегреческий герой. Я знал только футбольный клуб, например.
10: Угу. А почему ты не смел предположить?
1: Хотя логотип подразумевал тогдашний логотип, что это какой-то античный тип. Там прямо мужик с бородой в шлеме, в античном.
10: Ну, очевидно.
1: Очевидно.
10: А, Дим, если на тебя сейчас надеть шлем, ну, как бы...
1: А я античный персонаж, да.
10: А каким богам ты себя приравниваешь, мне теперь интересно?
1: В смысле?
10: Ну...
1: Там же в античности ж не только боги были, и просто люди.
10: Я думала к богам, а ты просто...
1: Там иногда мне, видишь, бороду подсбрил немножко, чуть попозже Николай II будет.
10: Так... Но это не совсем
1: это не античность.
10: Это,
1: у меня степень бороды по хронологии исторической.
10: А, так, хорошо, давай, поехали. Значит, сейчас это, прости.
1: Не знаю.
10: Ну ладно, хорошо, опустим этот момент, значит, чуть-чуть отрастет. Это Николай II.
1: Так, мы сейчас вопросы, что где-когда придумываем, получается, да?
10: Да, как хронология бороды Димы Иванова.
1: Что там еще по праздникам? В общем, да, сегодня день рождения, что где когда. Да.
10: Сегодня день рождения, что где когда, еще сегодня день овощей, Дима.
1: Твой... А, вот на что мне похоже. Ты говоришь, уж вот. Сегодня борода в стиле овощ.
10: Я не хочу знать, какой это овощ, Дим.
1: Не, ну в смысле, я вот такой вот весь.
10: А, ты овощ.
1: Да.
10: Не, ну тогда ладно, в принципе, меня это устраивает. Я, на самом деле, тоже немножко овощи сегодня. У меня, кстати, вкладка закрылась почему-то.
1: С овощами?
10: А, нет, с праздниками. День овощей сегодня. День незнакомых дорог сегодня еще празднуется, между прочим.
1: Очень не рекомендую. Очень... Особенно, когда спешите куда-то.
10: Очень не рекомендуем. Очень не
1: как,
10: рекомендуем.
1: Как говорят некоторые подразделения, самая короткая дорога — это знакомая дорога.
10: 4 сентября 476 года. Кстати, любопытно насчет календаря, ну ладно.
1: Какого?
10: 476 года. Просто 476 года. Распалась Западная Римская империя. Конец античности.
1: Опять эти совпадения?
10: Да.
1: Я опять вспомнил про Аякса и опять что-то там про эту империю.
10: Да. Это идут отголосочки. Mm-hmm. Отголосочки. Что у нас тут еще по-интересному есть? Первые колготки 4 сентября поступили в продажу 1959 года.
1: Уже через два дня в них лук складывали.
10: Да. 4 сентября 1991 года город Свердловск переименован в Екатеринбург.
1: Мультивселенная схлопывается просто.
10: 100%, 100%. Я вот согласна, что здесь...
1: У меня
10: здесь...
1: волосы дыбом встали.
10: Да, здесь что-то есть. А я, кстати, хотела посмотреть еще, какие сегодня именины. Вдруг есть Аякс. Но нет, всего лишь Афанасий, Акиндина, Анфусы, Александра, Феликса. У Александра сегодня, кстати, именины. Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия и Федора сегодня.
1: Ну, половина имен, ладно, четверть для хомячка подходит.
10: Да, потому что сегодня у нас день хомячка. У меня, кстати, было 3 хомяка, все сдохли.
1: Одновременно?
10: Нет. По очереди. И Международный день тхэквондо сегодня. Ты не занимался, кстати?
1: Нет. Я знаю, кто занимался.
10: Деталя? Да? Тхэквондо?
1: Я причем очень опять потеряюсь в их версиях. Там есть МТФ, ITF и, кажется, ITF в Италии.
10: Нет?
1: ИТФ.
10: ИТФ? Я его не вижу. Что он делает? Моргает? ИТФ, да? А он говорит, завязывайте уже, читайте гороскоп, и все с вами понятно, потому что лучше не надо, не лезьте вот в эту вот тему, которую вы не знаете, да?
1: Я читал, там просто от основателей все пошло. Там,
10: вот, типа Джеки Чан основал вот это, да?
1: Ну нет, там же это же искусство, это же всегда в первую очередь не мордобой,
10: это
1: а философия.
10: Искусство. Да, кстати говоря, я полностью согласна. У нас вот в лагере тоже была профильная смена, на профильной смене были каратисты из города... Внимание, Невель. А то все время говорю,
1: Невель. Они такие, Невель. Они так тебя учили, да?
10: Да, практически.
1: Сразу окружают такие.
10: Они мне точно чуть не всекли, когда я сказала из города Невель. И на меня вот так
1: вот. Ты идешь в свой лес, смотришь, значит,
10: такая. Да, да, да. Они оттуда вылезают.
1: Сейчас бы из леса да в Невель.
10: Да, да, да.
1: И сразу просто из-за каждой сосны такие, Невель. И вот
10: да,
1: эти все они
10: совершенно
1: свои
10: верно.
1: Отработки делают.
10: И это действительно искусство. Они, у них был показательный номер. И вот, слушай, такое, ну, классно. Ну, прям классно.
1: Не искусство, а философия.
10: Ну, мне как больше как искусство, кажется.
1: Ты
10: все-таки.
1: Просто в спорте не шаришь.
10: Ну да, не шарю за спорт. Я-то, господи, что я? Я вот...
1: Даже в 16:30 сомневаешься, можешь ли ты прийти на футбол или нет.
10: На такой-то футбол. Но единственное, в чем я не сомневаюсь, то в том, что мы сейчас зачитаем с Димой для вас гороскоп.
1: Ой, да.
10: Сегодня у нас 4 сентября, пятница, напомню вам. Сегодня желаемое может расходиться с реальными возможностями. Утро подойдет для планирования и анализа, а вторая половина дня для дел, не требующих сложных переговоров.
1: Ого, как красиво сказано.
10: Овны, будьте начеку. После обеда возрастет риск недопонимания и мелких ошибок.
1: Тельцы, у вас хороший день для долгосрочных и качественных покупок, особенно если вы определились с выбором.
10: Близнецы, если вы настроены серьезно и активно, то у вас получится справиться с вызовами.
1: Раки, меньше значения придавайте чужим словам и больше конкретным поступкам.
10: Львы, чья-то болтливость может сбить ваш рабочий настрой, но вы полны энергии, действуйте.
1: Девы, у вас отличное время для структурирования планов в профессиональных вопросах. Главное не зацикливаться на мелочах.
10: Весы. Доверяйте своей интуиции и логике.
1: Скорпионы, вам может быть неуютно от новостей или разговоров вокруг вас. Постарайтесь не вовлекаться в обсуждение.
10: Стрельцы, общение с партнерами позволит решить актуальные вопросы, но создаст новые задачи.
1: Козероги, рабочие вопросы будут решаться довольно успешно, если не тратить слишком много времени на обсуждение.
10: Водолеи, у вас идеальный день, чтобы найти баланс между можно и нельзя в отношении детей.
1: А если их нет, то чьих детей?
10: Ну, чьих-то.
1: Рыбы, вероятно, вам придется уделить родственникам свое время, даже если вы хотели побыть в одиночестве.
10: И пусть этот день принесет вам счастье, радость и все самое-самое лучшее, потому что сегодня пятница. Завершение рабочей недели, первая неделя сентября. Все школьники пока сейчас могут выдохнуть.
1: Еще
10: она
1: нет.
10: Такая лайтовенькая.
1: Еще часа 4 нет.
10: Три. Первоклассники.
1: Ну, это не школьники.
10: Даже не три.
1: Это даже не школьники.
10: 9-10, даже два.
1: Пробники школьников.
10: Пробники школьников. Короче говоря, друзья мои, всем хороших выходных, чудесной пятницы. Оставайтесь на Луки FM, у нас интересно. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: Не таким темпом, что можно было сказать. Хотя, слушайте, кампания еще идет. Вот, у нас выборы начинаются 18 числа. Так что американцы вообще говорят, что в политике один день – это большое время. Вот, а у нас еще этих дней-то ого-го. Вот, поэтому ничего не исключаю. Хотя сейчас это выглядит не очень вероятно. Ну и последнее, что надо сказать.
19: 20 секунд.
18: Да. Единая Россия рулит. Вот, у него были тяжелые времена, но сейчас мы видим, она действительно впереди и идет к победе.
19: Спасибо. Вот. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Впереди перерыв, новости, рекламы, анонсы. Микрофон будет работать, пообщаемся. Никуда не переключайтесь. Мы скоро вернемся и продолжим эфир.
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
5: Об атаках.
3: Российские средства ПВО сбили за ночь над регионами страны 490 украинских дронов. Это сообщили в Минобороны. Ранее столичный мэр Сергей Собянин говорил о том, что силы ПВО обнаружили и перехватили 35 беспилотников на подлете к Москве. А в Сочи после попытки атаки дронов сгорание произошло на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет.
5: О конфликтах.
3: Дональд Трамп оценил шансы закончить конфликт на Украине. В интервью GB News президент США заявил, что сможет добиться его завершения. Накануне Зеленский говорил, что переговорщики с США уже в ближайшие дни проведут новые встречи в Москве и Киеве. До этого американский госсекретарь Марко Рубио сообщал, что спецпосланник американского президента Стив Питков и Джаред Кушнер полностью сосредоточены на переговорах по мирным соглашениям. В свою очередь, наш министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном через спецпосланников, но принципиально важно, какие предложения они могут привести в российскую столицу.
5: Об инициативах.
3: В Госдуме предложили установить дифференцированную ставку семейной ипотеки. По мнению авторов идеи, она должна зависеть от количества детей, в частности, для семей с одним ребенком. Депутаты советуют установить ставку на уровне 6% годовых. Если детей двое, то уже 4%. Далее.

0: Там, по их подсчетам, средний чек на летние развлечения у россиян в этом году увеличился на 8%, при этом количество концертов и фестивалей осталось на уровне прошлого года. Одновременно в афишах появилось больше премиальных событий, масштабных опен-эйров и крупных гастрольных туров. Свой вклад в динамику оборота билетных касс внесло и активное внедрение динамического ценообразования.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 86 рублей 89 копеек, курс европейской валюты 100 рублей 60 копеек, а курс юаня по Центробанку 12 рублей 92 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 4 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Для тех, кто только что присоединился, говорю: здравствуй, дорогое отечество, привет, семья. В общем, как обычно, так я начинаю в 7 и 8, и в 9 по новой традиции тоже буду эти слова произносить. Уж больно нравятся они определенной части нашей аудитории. Если не говорить всем, ну, приятно слушать, конечно, про отечество, приятно слушать что и слышать, что ты так или иначе часть большой семьи, это тоже всем приятно. Да, вообще, доброе слово, как известной кошке приятно. Так, трансляции на YouTube, канал Неупанкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группы радио «Комсомольская правда». Пишите в чатах ваши вопросы, в том числе. К разговору приглашаем Александра Насовича, политолога, главного редактора порталов rubaltic.ru и евразия.эксперт. Александр Александрович, здрасте.
3: Доброе утро.
2: А вот вы написали у себя в телеграм-канале «Книга Насовича», телеграм-канал. По зрелым размышлениям я пришел к выводу, что в угрозах Киева закрыть России небо с помощью беспилотников есть потенциальная выгода для России же. Завтра утром, если в эту сторону зайдет разговор, буду подробнее говорить об этом в прямом эфире радио КП. Заводим разговор в эту сторону. Пожалуйста, про выгоду это интересно.
3: Очень просто. У нас же проблема сейчас с Украиной не в Украине, а в Европе. Потому что Европа превратила стратегический тыл для Украины. И она крепает те бесконечные беспилотники, которые потом летят на наши МПЗ и склады маркетплейсов, а при этом позволить себе военные действия по отношению к Европе мы не можем. Это немыслимый уровень эскалации, на который у нас нет сил, надо откровенно это признать.
2: Можно ремарку?
3: Можно
2: вот скромную ремарку, да. Она просто важна в контексте того, что мы не можем себе позволить, зачем тогда говорим про то, что места дислокации дальнобойных систем в Германии станут законными целями, заявили в посольстве России в Берлине, правда. Ну вот, пожалуйста.
3: Ну и что? Они сейчас являются законными целями там, по международному праву. И там, наш МИД в таких ситуациях все время повторяет, что мы имеем право оставить за собой симметричные меры, там, предпринять зеркальные действия и так далее. Но мы же их не предпринимаем. Почему? Потому что, опять же, не хватает сил для этого. И так уже по максимуму они все расходуются на Украине. И, собственно, мы сделаем то, чего добивается Зеленский. Он же добивается того, чтобы расширилась география конфликта, и он напрямую уже превратился в конфликт России с НАТО. И тогда НАТО будет воевать за Украину уже напрямую. Украине может будет расслабиться в этом отношении. Поэтому он провоцирует и нас, и даже своих европейских союзников своими действиями. Последние полгода это очевидно по отношению к Румынии, к Польше, к Прибалтике. Такие действия Киевом предпринимаются, призванные вовлечь, втянуть их так или иначе в конфликт, как непосредственных участников, а не просто там спонсоров, помощников и стратегические тылы. Но вот то, чем он угрожает, то есть закрыть наше небо, сделать его невозможным для гражданской авиации, это возможность как раз симметричного ответа по отношению к Европе. Потому что наша военная промышленность за последние годы тоже очень сильно продвинулась в части производства беспилотников. Мы их можем делать в очень больших количествах и резко наращивать темп производства беспилотных систем. Что, кстати, и доказала вот эта недавняя летняя эскалация, когда мы на украинскую массированную атаку дронами по российской территории ответили своими.

0: Например, российскими атаками дронов, в том числе дронов, по украинской территории, резко нарастив их производство. И поэтому мы никого не бомбя, никому не объявляя войну, в случае, если над Россией собьют хоть один гражданский самолет, как сейчас угрожают де-факто из Киева, можем точно так же закрыть небо над Европой и тем выведем ее из зоны комфорта, в которой она сейчас пребывает. А вот проблема в том состоит, что сейчас наши противники на Западе, они пребывают в зоне комфорта. Этот украинский конфликт, он им очень комфортен. Деньги, конечно, они на него тратят деньги и вынуждены забирать эти деньги из каких-то других сфер, но это приемлемые для них расходы, и самое главное, эти расходы, эти затраты ограничиваются одними финансами. То есть своим образом жизни они сильно не жертвуют. А жизнями своих людей они тем более не жертвуют. Ну, там, если не считать наемников, если не считать военных инструкторов, которые находятся на Украине и консультируют ВСУ. Но, в принципе, вот в нынешнем формате для Европы такая вот прокси-война, она вполне терпимая. И для того, чтобы там реально захотели мира, и реально захотели реальных переговоров с Россией, а не о капитуляции, нужно, чтобы этот конфликт стал серьезно напрягать европейцев. И вот закрытие неба, в ответ на закрытие неба над Россией, это будет вот серьезно, когда европейцы останутся без авиасообщения, когда их самолетам все время будет грозить угроза, и туда перестанут летать самолеты из других регионов. Будет очень серьезный удар, на самом деле, по вот этому европейскому комфорту, европейскому стандарту, европейскому образу жизни. Опять же, дроновая промышленность к этому времени разовьется так, что в этом даже напрямую Россия будет не обвинить. Потому что, еще с прошлой осени регулярно закрывались европейские самолеты из-за каких-то БПЛА, которые появлялись в воздухе, и нарушалось авиасообщение. И как-то там по умолчанию заявляли, что это Россия все делает, но ни одного обвинения не было предъявлено. А бывали случаи за последние месяцы, когда напрямую обвинения предъявлялись Украине за то, что они своим дроном учет не ведут, и они попадаются в самые неожиданные места, обнаруживаются. С Грецией, например, был скандал в мае этого года, с Румынией, опять же, с Турцией. Так что нужно повысить цену эскалации не для Киева, потому что для Зеленского сейчас действует логика: чем хуже, тем лучше. Он в режиме выживания, ему нужно получать деньги на войну дальше, ему нужно оправдывать то, что он держится за абсолютную власть, не проводит в стране выборы. Поэтому для него гуманитарная катастрофа, которая может наступить на Украине в случае эскалации конфликта с Россией, она для него лично, для его власти будет только в плюс. Вот нужно сделать цену эскалации неприемлемой для спонсоров Украины, киевского режима. И тут как раз Зеленский вот этими своими совершенно отмороженными заявлениями о том, что он остановит в России авиасообщение, он такое окно возможности создает. Именно поэтому, кстати, я думаю, что ему скажут заткнуться и в жесткой форме закроют для него эту тему, потому что в Европе тоже не дураки сидят. Как бы нам не хотелось обратного, как бы мы не думали обратное, но дураки там выходят к камерам, к журналистам. Это вот, а те, кто реально
1: Они
0: принимает
1: публичные,
0: решения,
1: это как раз,
0: они светят.
1: да, они публичные люди, как раз.
0: Да, у нас почему-то термин «глубинное государство», он применяется по отношению к Америке в основном. Это американский термин, видимо,
1: Deep
0: поэтому.
1: State,
0: Но
1: так
0: если так...
1: называемый, да, вот этот вот.
0: Ну да, но если так рассуждать, то в Европе степень неформального вовлечения неформальных кругов, теневых кругов в принятии решений, она гораздо выше, чем в Соединенных Штатах. Хотя и там публичная политика, конкуренция, там демократия в разных различных разновидностях, но тем не менее. При этом в Европе, в отличие от Америки, гораздо выше фактор так называемых старых денег. Там банковские, финансовые, промышленные и прочие капиталы, они, в отличие от Америки, насчитывают не сотни, не 100, 200 лет, а 700, 800. То есть в Италии было интересное исследование. Богатейшие семьи Флоренции остаются такими на протяжении 700 лет, по-моему, с 13-14 века. То есть в Америке 70% богатства, то есть, ну, если по миллионерам считать, то 70% богатства – это богатые люди в первом поколении, которые сами заработали. В Европе 70% богатых людей – это те, кто получили свое богатство по наследству. Но в таких ситуациях думать о том, что вот те клоуны, которым нам подсовывают для обсуждения, Кая Каллас, там какая-нибудь Урсула фон дер Ляйен, всякие Мерцы, Шольцы и так далее, это реально люди, которые принимают стратегические решения для Европы, воевать с Россией или не воевать, это наивно.
1: Но, тем не менее, условно, Урсула фон дер Ляйен – это довольно влиятельный в Европе человек. 30 секунд на комментарий.
0: Я не сомневаюсь и не отрицаю нисколько, что она влиятельный человек. Даже Кая Каллас имеет какое-никакое влияние. Но ключевые решения по тем или иным вопросам все-таки будут принимать, во всяком случае, не только они, не только Урсула фон дер Ляйен, но и большой финансовый капитал, который финансирует политические элиты Европы и Евросоюз.
1: Спасибо. Перерыв у нас. Александр Насович в эфире. Скоро вернемся и продолжим. Политолог, главный редактор порталов Рубалтик.ру и Евразия.эксперт.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 4 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Насович, политолог, главный редактор порталов Рубалтик.ру и Евразия.эксперт. Книга Насович, Телеграм. Подписывайтесь. Александр Александрович, что касается Германии, вот, ну, текущий разрыв или просто разлад, непонятно пока что, но, тем не менее, он к чему приведет? Германия станет действовать отдельно от НАТО, скажем так? потому что, ну, разные голоса мы слышим, да, что Россия не является долгосрочной угрозой или вообще не является угрозой, в то же время там в Польше говорят, что как раз является, а с Германией у нас сейчас понятно, что там нашли несколько наших беспилотников, обязательно российских, конечно же, ну, по крайней мере, вот пока что версия такая, что это российские беспилотники. Ну, пожалуйста, вам слово.
0: Германия сейчас находится на развилке между ужасный конец и ужас без конца. Ужас без конца – это вот то, как немцы сейчас живут, как они живут последние 3-4 года. То есть вот это бесконечное чередование Шольцев, Мерсов, которых никто друг от друга не отличает, и которые приходят друг за другом, потому что предыдущего рейтинга обвалился до нуля, и нужно просто новое лицо какое-то, чтобы народ не взбунтовался. И приходит это новое лицо и вообще ничего не делает нового, абсолютно ничего не меняет, и просто ждет, пока у него рейтинг упадет, его еще кем-нибудь заменят. И все это будет тянуться до бесконечности, и жизнь Германии будет становиться все хуже и хуже. Вот это ужас без конца. Ужасный конец – это приход власти альтернативы для Германии, которая альтернативу для Германии реально предлагает. Вот недавно смотрел совсем интервью лидерки этой партии, которая заявила накануне очень важных выборов, что Германия, во-первых, должна выйти из Шенгенского соглашения и закрыть границы страны. Во-вторых, выйти из зоны евро и вернуться к немецкой марке. Но мы же понимаем, что это разговор уже не о Германии. Это разговор о Европе. Потому что Евросоюз без Евросоюз без Германии в Шенгене и Евросоюз без Германии в евро, он невозможен. Это как распад Советского Союза, та же самая ситуация. Любая из советских республик могла бы выйти из состава СССР, он бы сохранился, но он не мог бы сохраниться, если бы из него вышла Россия. А именно в России, в РСФСР в конце 80-х было сильное антисоветское движение, а именно РСФСР Ельцин возглавил борьбу союзных республик с союзным центром, в результате чего дальнейшее существование Советского Союза стало невозможным. То же самое Европейский Союз. Германия для него играет такую же роль, как РСФСР играла для Советского Союза. То есть Шенген без Германии и еврозона без Германии – это означает распад Евросоюза, это означает какая-то совершенно другая Европа. И это революция для Германии, потому что Евросоюз это и есть Германия в ее нынешнем виде. Точнее, Германия, я бы сказал, Германия в ее нынешнем виде, она немыслима без Евросоюза. Это основа основ современной немецкой жизни, и без ЕС до сих пор было непонятно, как и сейчас непонятно, как Германия может дальше существовать, потому что европейская интеграция, она решала все стратегические проблемы этой страны, которые появились вот с момента, как она возникла. А проблемы эти Киссинджер, по-моему, описал фразой: «Эта страна слишком большая для Европы и слишком маленькая для мира». Так вот, в составе Евросоюза Германия могла быть лидером Европы, не опасаясь того, что другие европейские страны объединятся против нее, объявят ей бойкот и вообще будут бояться, и при этом что-то значит на глобальном уровне. Германия без Евросоюза, это будет какая-то совсем другая Германия, это точно уже не будет ФРГ. То есть, моя гипотеза состоит в том, что приход к власти АДГ, он станет концом нынешнего проекта германской государственности. И уже поменялось очень много этих проектов. На самом деле, Германия – это страна одновременно с тысячелетней историей, если смотреть по культуре, по народу, и при этом очень молодая страна, потому что ее фазы государственности, они все время обнуляются, и на ровном месте создается какая-то новая государственность. Вот Кайзеровская Германия, Веймарская республика, Гитлеровская Германия, ГДР, ФРГ. Вот сейчас у меня явное ощущение, что проект ФРГ, он подходит к концу. То есть долго это так дальше существование Германии в нынешнем виде продолжаться не может. И возникнет что-то совсем другое.
1: Прямо какая-то другая понятно, Германия что... появится на карте, я правильно понимаю?
0: Да. И какой будет эта другая Германия, это во многом зависит от нас. В том числе зависит от нас, от России. Потому что... Если посмотреть на страны Европы, то из всех стран только для Германии критичен и абсолютен вопрос ее отношений с Россией, формата этих отношений. У других крупных западноевропейских держав могут быть другие векторы развития, другие векторы внешней политики. То есть Франция, Италия – это, понятно, Африка. Африка – это вообще будущее в 21 веке. Это для них очень перспективно в плане новой колонизации и так далее. Иберийский полуостров, Испания с Португалией, но это уже сейчас Латинская Америка, для них абсолютный приоритет. То есть мост между Европой и Америкой, они себя так видят. Великобритания, там тоже могут быть варианты. Они могут отказаться от украинской авантюры, могут отказаться от Восточной Европы, как своего плацдарма в Европе, после Брексита могут переключиться на какие-то другие регионы мира, типа Гонконга, там, Индо-Пацифики и так далее, вспомнить свои старые позиции в Индии. И такие проекты существуют, проект глобальной Британии, он же на самом деле не про Европу, не про сдерживание России на украинской территории, и так далее. А вот у Германии, кроме России, других вариантов нет, вариантов строить свое будущее. И если 20 лет назад такой вариант заключался в формуле «Россия, большая Европа от Лиссабона до Владивостока», то есть Европа, которая включает в себя Россию и как-то развивается на основе коллаборации с ней, интеграции, как это называли, это от нас, из Москвы все это продвигалось, то сейчас последние 10 лет, вот начиная с Евромайдана уж точно, начиная даже с 2013 года еще с ассоциации Украины с ЕС, которая была антироссийской акцией, сейчас ставка на подчинение России, ее интеграцию в качестве младшего партнера, в качестве управляемого партнера, то есть нанесение ей стратегического поражения, вот о чем постоянно говорят, и после этого уже в каком-то виде получения доступа в качестве репарации, это принимают контрибуции к российским ресурсам, без которых немецкая экономика невыживаема, и, соответственно, невыживаема нынешняя модель развития страны.
1: Но они, как вы сами сказали, там не дураки сидят, они не дураки, наверное, и в Германии тоже, но почему они сами не могут прочитать этот сценарий? Сценарий развала, сценарий раскола внутри Германии, разделение опять на две страны, допустим, да? А ведь все просто, нужно просто выстроить прагматичное отношение с Россией. И вот и все, собственно. Но даже такая страна, как Германия, ну, самая большая экономика в Германии еще совсем недавно, не может вообще, ну, выпечить, собственно, и я. Да, они где-то там за Брюсселем прячутся. Как так получается?
0: Не просто считают, они постоянно об этом говорят. Ну, что касается, вот, отмечу, спрятаться за Брюсселем, больше не буду к этому возвращаться. Я тут согласен с польскими политиками, отчасти согласен с польскими правыми политиками, которые говорят, что Евросоюз – это аватар Германии. Брюссель, аватар Берлина, и эта европейская интеграция в этом смысле нужна немцам для того, чтобы как-то маскировать свое европейское доминирование. Потому что по опыту 20 века очень большое напряжение в Европе у каких-нибудь тех же самых поляков вызывает доминирование немцев в Европе. Они один раз увидели, к чему это может привести. Я согласен с этим только отчасти, потому что есть еще Франция, и, в общем-то, Евросоюз – это в известном смысле думпират Франции и Германии. Есть сильные позиции Италии, конечно, и других стран, основателей, но в значительной степени, если говорить, кто играет в брюссельских коридорах власти роль первой скрипки, то это Берлин. Это немецкие политики, немецкая лобби. Так что тут, говоря о Евросоюзе, мы в известной степени пока что, пока АДГ к власти не пришла, можем говорить о Берлине. Но вот возвращаясь к тому, что они там просчитывают, как они это видят.
1: 40 секунд.
0: Да, есть очень сильная позиция о том, что нужно договариваться с Россией, нужно строить конструктивное, равноправное сотрудничество с Россией. Но это понятная точка зрения натыкается на тысячелетнее европейское ощущение своего превосходства, цивилизационного превосходства, которое делает такое сотрудничество с Россией невозможным. Это большая тема, в которую упираются вообще все наши проблемы с Европой. Как-то я не успею до вашей рекламы.
1: Да. Спасибо. Александр Насович, политолог, был в нашем эфире. Благодарим.
2: На происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Традиционно к этому дню в разных российских городах приурочено проведение различных памятных акций, траурных митингов и церемоний, благотворительных концертов, общественно-политических и просветительских мероприятий. В Великих Луках этой дате посвятили концерт, который прошел в музыкальной школе имени Мусоргского. А в субботу в память жертв Беслана пройдет спортивный фестиваль единоборств в спорткомплексе «Стрелец». В Псковской области начался прием заявлений на стипендию губернатора для студентов-целевиков, обучающихся по педагогическим специальностям. Выплаты будут назначаться дважды в учебный год, а их размер зависит от уровня образования. 7 500 рублей для студентов высших учебных заведений, 4 500 для студентов профессиональных образовательных организаций. В связи с проведением фестиваля уличной культуры и спорта в Великих Луках 5 сентября вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук. С 12 до 20 часов будет прекращено движение от перекрестка улиц Пушкина и Первомайская в направлении острова Дятлинка. Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств 20.00 4 сентября до 20.00 5 сентября на острове Дятлинка.
2: О валютах.
8: Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12.92.
9: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
12: Я слушаю радио КП.
2: И тебе рекомендую.
13: Что будет? Честный взгляд на 4 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям «Нефтресерч», телеграм-канал «Деньги писец». Дмитрий, вас приветствую. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Иван.
1: Нельзя допустить переохлаждения экономики. Да, нельзя. Экономики России, в смысле, сказал Владимир Путин. Давайте не допустим. Как не допустить? Нельзя допустить, как не допустить? Есть у вас ответ на этот вопрос?
14: Слушайте, это вообще вопрос на уровне вице-премьера.
1: Подождите, я не понял, Владимир Путин отвечает за вице-премьера, или вы отвечаете за вице-премьера?
14: Нет, это я в данном случае отвечаю за вице-премьера, конечно.
1: То есть вопрос не по зарплате вы имеете в виду?
14: Вопрос не по зарплате, но попробую сказать.
1: Кроме вас тут никого нет, кто в экономике разбирается, поэтому придется вам, пожалуйста. Назвались груздем, полезайте в кузов.
14: Так же, как в футболе, у нас в футболе, в лечении, во всем разбираются, и в экономике тоже. Смотрите, речь о какой экономике идет речь. У нас две экономики. У нас есть приоритетный сектор, который работает на бюджетные средства и на кредиты от госбанков, которые, опять же, выделяются под госгарантии. И там вполне себе, собственно, он и обеспечивает тот экономический рост, который показывает статистика. И он, называется, не то что разогрет, он кипит просто. А вся остальная экономика, вся другая часть, которая такого финансирования не получает, она, естественно, замедляется, потому что отдает необходимые ресурсы. Да? Если здесь мы будем разогревать всю экономику, тогда у нас просто не хватит, вообще не хватит рабочих рук, железа, электроэнергии и так далее. Да? То есть здесь, если у нас нет большого притока капитала, значит, или резкого повышения производительности труда, значит, приходится между чем-то и чем-то выбираться. Да? Это вообще здесь такое сравнение двух экономик. Вот, Иван, представьте себе, человека, который в спортивном зале будет приседать на одной ноге.
1: Так.
14: На одной ноге приседание совершенно как машина, 200 раз за подход. Приседает одна нога как из железа, а на вторую он вообще не трогает, не напрягает ее.
1: Я сейчас два раза только сделал, и все, устал уже.
14: Да. Во вторую ногу вообще не трогают. На одной ноге пистолетиком можно приседать. Одна нога будет очень сильная, вторая слабеет, и когда он будет ходить, у него вторая будет прихрамывать чуть-чуть. Вот примерно такая ситуация, кто может себе представить. У нас одна экономика, в части экономики, прокачивается, она прямо раскалена, вторая, немножко слабее. Да и немножко так. Она тормозит.
1: Читаю «Коммерсант».
14: Это сложная ситуация.
1: Читаю «Коммерсант», там написано: «Российская экономика во втором полугодии переходит к меньшему росту и больше инфляции». Инфляцию, я думаю, ощущают все сейчас. Да, инфляцию ощущают все, но есть какой-то предел, правда ведь? Вот где этот самый предел, скажите, пожалуйста? Или предела нет? Я просто боюсь, как в Турции, помните, несколько лет назад, года три назад, там была страшнющая инфляция, это правда. Вот цены, я просто как раз тогда перед выборами был. в Стамбуле, и я хорошо помню, как вот сегодня клубника стоит там одних денег, а завтра-послезавтра реально цены меняются. Ну, буквально, да, ценники меняют продавцы, и вот значительный рост был. На самом деле, довольно страшное явление. Что касается
14: нас... Мы его переживали, мы его увидели. Это не значит, что экономика может существовать и при высокой инфляции. Она раздражает, естественно, людей, это тяжело, это очень неприятно, но это не значит, что мы с такой инфляцией жили, ну, сопоставимой. Жили в начале 90-х, а уж там 100 лет назад, там, в начале 20-х, да, когда советские дензнаки там мерились на килограммы. Было такое. Вот. Это, естественно, не дает... Деньги тратятся сразу, потому что никакого доверия деньгам нет, все уходит в товары. Здесь, если у вас, как в Турции, у вас открытое... Там, не очень верят в местную валюту и в действия Центрального банка, ну да, пытаются от денег избавиться как можно быстрее. Вот. Нет, в этом отношении наш финансовый регулятор, конечно, справляется так, как может, но справляется дорогой ценой. Для того, чтобы, поскольку если вы вкладываете в деньги в так называемые непроизводительные сектора, здесь надо отличать такую вещь. Если у вас все, что не имеет прямого отношения к созданию потребительских товаров для людей, и созданию там, технологий для их производства, цепочек. Это так называемый непроизводительный сектор. То есть машины, вот, может там все делаться, да, но если люди это не используют, это непроизводительный сектор. Статистически он показывает рост, но товаров от этого в экономике больше не становится, соответственно, на них растут цены, а денег больше. Вот в этой ситуации мы сейчас находимся. И здесь, называется так, идем по очень-очень такой тонкой веревочке, которая, с одной стороны, позволяет не сорваться в значительную инфляцию, с другой стороны, позволяет правительству финансировать свои приоритеты.
1: Еще, Владимир...
14: Ну и, естественно, пока нефть дорогая, это всегда поддерживает российскую экономику.
1: Вроде как, да, еще она какое-то время будет дорогой, потому что конфликт там на Ближнем Востоке продолжается. Но да ладно, не об этом сейчас. Владимир Путин, среди прочего, на ВЭФе, Восточном экономическом форуме, говорил и про демографию. А мы будем думать над тем, как рождаемость увеличить. Хорошо, будем думать. Вот смотрите, из Госдумы, может быть, конечно, предвыборная, но, тем не менее, прозвучавшее можно попытаться сейчас осмыслить в эфире. В Госдуме предложили установить дифференцированную ставку семейной ипотеки. Я читаю, ставка по семейной ипотеке должна быть дифференцированной в зависимости от количества детей. Молодым многодетным семьям нужно выдавать беспроцентную ипотеку, считают некоторые депутаты. Они предложили следующие ставки. Для семей с одним ребенком установить ставку на уровне 6% годовых, для семей с двумя детьми 4%. Для многодетных семей ставка семейной ипотеки должна составлять 2, для молодых многодетных в возрасте до 35 под 0%.
14: То есть до 35, многодетные до 35, это сколько детей? Трое, чтобы было?
1: Ну да, конечно, да, трое – это многодетная семья считается. Да.
14: Слушайте, вопрос в том, что для многодетной семьи, давайте посмотрим, да, значит, три ребенка, это значит, должно быть три комнаты для каждого, по комнате для каждого ребенка и комната для родителей, наверное.
1: Трехкомнатная, да? Это уже роскошь, ну что вы в наше время, трехкомнатная квартира.
14: Ну, значит, смотрите, ну это минимум, наверное, нужно иметь. Вот, и посмотрите, сколько будет стоить такая квартира, например, в Москве, если что, на 7 метров. Какую сумму должны взять, то хоть под ноль ее выплачивать.
1: В Москве вообще сейчас есть... цены так скаканули, вот на вторичку, про вторичку говорю, что я вот недавно был очень удивлен.
14: Да, цены так скаканули, потому что, да, все хотят в Москву, и деньги появились. Единственный рецепт, как решить, если мы тут проблема демографию и проблема обеспечения жильем, да, они не так напрямую связаны, но хотя можно сказать, что сейчас для того, чтобы заводить там, детей, мировой эмпирический опыт показывает один ребенок плюс одна комната, еще один ребенок плюс еще одна комната, да? Если вы хотите. Но если вы строите в городах, если растут города, у горожан рождаемость всегда ниже. Это во всем мире так. Это и в Африке сейчас так, где перебираются в города, начинают рожать меньше. И здесь вопрос, доступное жилье и доступная ипотека – это разные вещи. Да? Если вы хотите доступного жилья и снижения цен, значит, вам нужно бросать все ресурсы, вот строить, строить, строить, строить и строить. Да? Вот в свое время была поставлена задача 6 лет назад, там, по скоро уже 70, как, вот именно построить жилье. И за 10 лет в Ленинграде тогда было построено столько же жилья, сколько за предыдущие там, 250, да, за 60-е годы, вот по метражу, было построено фактически второй год. Потому что была поставлена задача, вот любой ценой, кровь из носа, да, это было не мега там комфортное жилье, но это вот все получили эти метры. Так что если вы хотите жилье, значит, вы строите жилье. Если вы хотите, чтобы человек платил ипотеку, значит, вы даете доступную ипотеку. Это вот так работает.
1: Доступное жилье... Это вопрос
14: приоритетов. Что вы ставите вперед?
1: Все, давайте просто уточним. При доступной ипотеке цены на жилье все равно могут быть такие, что бессмысленно 6%.
14: Да, там, абсолютно. Да.
1: Ну вот.
14: Да. Абсолютно. Абсолютно
1: так. Ну, то есть это есть... предложение, оно вообще, я так понимаю, нерелевантное, я бы его таким назвал, да, вот это?
14: Это разные истории. Это, понятно, хорошо звучит и так далее. Но, условно говоря, Иван, если у вас есть возможность тратить по 2 миллиарда долларов в день, допустим, да, теоретически говоря.
1: Ну да.
14: Вы представьте себе эту сумму. Вы можете ее тратить там на производство каких-то изделий, вы можете там, я не знаю, играть на бирже, вы можете тратить это на жилье. Будете тратить на жилье, будет жилье. Будете тратить на что-то другое, жилья не будет, будет что-то другое. Это вопрос ваших приоритетов распределения ресурсов. Ипотека в данном случае это инструмент, всего лишь один из инструментов, который позволяет там направлять туда средства, но не более того.
1: Что лучше поможет, ну, скажем так, всплеску рождаемости, бэйби-буму, окончание специальной военной операции? Владимир Путин вот сказал, что дело вообще не в СВО, привел в пример там Японию, там тоже низкая рождаемость, по-моему, Южную Корею еще, там тоже низкая рождаемость. Или все-таки, ну, отсутствие каких-то дополнительных выплат, денежного стимулирования? Коротко, 30 секунд.
14: Ой, вы знаете, такой рождаемости уже не будет... Если только теоретически дать деньги отцам, да, чтобы вообще показывать, что финансирование, чтобы именно мужских зарплат, чтобы мужчина мог уделять больше внимания семье, да, нужно, чтобы люди имели возможность меньше работать и больше уделять внимание семье.
1: Спасибо. Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям Нефтресерч.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
13: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
9: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первую шашлычную в Париже открыл писатель Александр Дюма после путешествия по Кавказу. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономическом.
13: Что будет? Честный взгляд на 4 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии. Финальный выход. На связи Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомолки», телеграм-канал «Варсобин». Подписывайтесь. Володя, я тебя приветствую.
15: Доброе утро.
1: Ты тут про гастротуры написал, зачем путешествовать по России, вкусные маршруты, хотя бы ради ухи с юколой, сыра с шашлыком и кулебяки с лосем. Да, с лосем. Потрясающе. Рассказывай.
15: Не, ну, вообще гастротура – это такое новое направление в туризме. Я еще по Крыму вот описывал, в Крыму, ну да, вот последних событий. Там все это цвело, там запускались новые винодельни, там вот именно локальное производство каких-то знаменитых местных продуктов. Не только люди ехали на море, не только люди едут посмотреть красоты, но, как говорится, любовь, то есть дорога к сердцу человека часто, и мужчины, и женщин, наверное, часто идет через желудок, то вот эти гастрономические приколы местные, они недооценены. И тем более, что каждая локальная кухня, то есть это какие-то это кафе, ресторанчик, какие-то небольшие производства, они дают работу и налоговые отчисления местным бюджетом, что в наше время, конечно, здорово. Сейчас локальные кухни, ну, условно говоря, вот у каждого свой прикол есть. В Калининграде, вот это, ну, это все-таки Европа, там очень распространен уличная, ну, где фастфуд. Это не просто вот как бы условная вкусная точка там и так далее. Нет, это вот маленькие какие-то кофейни, маленькие забегаловки, где есть те вещи, которые, может быть, нет в условном Ижевске и Владивостоке. Но если я вот упомянул Владивосток, то, конечно, кухня дальневосточная, это вообще, ну, это очень круто, потому что я вот недавно был на Камчатке, вот, и ел то, чего я наверняка не найду в Москве. Там все, что связано со свежей рыбой, все, что связано с тем, что можно накоптить или сварить, это здорово. Короче, вот сейчас это развивается. Это не только туризм, это не только гостиничный бизнес, перелеты и туры, это еще и еда. Поэтому, когда кто-то готовится к какой-нибудь поездке большой, я вам советую, посмотрите в интернете, где чего и как поесть. На это обязательно нужно, чтобы это было запоминающееся и, по крайней мере, поддержите местного производителя.
1: А вот ты бы сам, ну, кроме Камчатки, что выделил? Ну, и Дальнего Востока, конечно.
15: Ну, если убрать... Ну, я бы... Чтобы. Ну, наверное, это все-таки Кавказ. О. Хотя все понимают, что ну, шашлыки, они везде шашлыки. И вот, но там столько разнообразных сыров. И вот те, кто любит сыр... на самом деле сыр делают по всей России, и он очень везде разный. Но я всегда завидую тем, кто любит сыры. Я их не очень люблю. Но когда я, допустим, приезжаю на Кавказ и смотрю на какое-то бесконечное количество разнообразных сыров, я этим ребятам, любителям сыра, завидую. Ну, а те блюда, связанные с какими-то похлебками, вот Кавказ – это самое прикольное место. Потому что вот все, что связано, там не только хаш, конечно, но и многое чего жирного и вкусного, чего мне нельзя, я, в общем-то, все равно там поедаю. Поэтому вот мне ближе к сердцу именно вот такая кухня, жирная, вредная, но вкусная.
1: А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, ну вот так называемый гастрономический туризм, на самом деле термин, это я тебе говорю как директор турфирмы по образованию, термин-то не новый на самом деле, гастротуризм так называется, и вот эти вкусные туристические маршруты, и по России, кстати, они создавались уже давным-давно, но после 2020 года, как мы помним, да, к ним особый интерес был вызван, а сейчас это можно назвать индустрией определенной или все-таки нет?
15: Нет, это не индустрия, это попытка скорее сверху Все-таки я считаю, что вот эти программы, которые этот гастротуризм пытаются спровоцировать, пока еще снизу не поддержано. Потому что у нас в России чем мельче производство, тем тяжелее его вести. Это кредиты и это прочее. Поэтому, конечно, это надо стимулировать, это давать льготы и прочее. А ты мне когда вот рассказывал про, по поводу того, что это старая история, я тут же вспомнил смешную историю, связанную с Крымом. Там пустили гастротуристический поезд. Но не учли наш национальный характер. Этот поезд шел по виноделиям. Его тут же прозвали синим поездом, потому что так как он проходил по 5, по 6, по 7, значит, точек, где люди дегустировали вина, то к концу станции приезжала очень веселая и большей частью спящая, значит, вагоны, количество людей там, в общем-то, достаточно синих уже, мне кажется, от красного и белого вина. Поэтому вот, пожалуйста. Ну, его, по-моему, этот маршрут все прекратили, или он работает, не знаю, но...
1: Ну, у нас сейчас с пьянством борются, поэтому, соответственно, вряд ли такие поезда будут иметь успех. Но вспоминается известный бородатый анекдот «Баян». Две подружки общаются, одна у другой уточняет, как, значит, работает с ее мужу на новой работе на ликероводочном заводе. Та отвечает: «Не знаю, он еще не возвращался домой». Ну, вот та же история. Слушай, что касается вообще регионов, где вкуснее всего, кроме Кавказа, ну, потому что с Кавказом понятно. Я бы, может быть, и на Дальний Восток далековато лететь, да? А что касается Центральной России, вот я сейчас поеду по Золотому кольцу. Может быть, есть какие-то рекомендации у тебя для меня и для таких, как я?
15: Ну, рекомендация одна. Не концентрироваться только на чем-то одном. Еда, это должно быть, как и молодежь говорит, вайб. Все должно сочетаться. Прекрасная архитектура, старинные храмы и, конечно, какая-нибудь кулебяка при этом, что-то из старинного русской кухни. Если где-то в Москве, это неинтересно. Если на этом фоне под звук колоколов, это, по-моему, замечательно. Это, на самом деле, гастротуризм – это как перчик в супе, то есть это добавочка, это дает ощущение от места законченное. И вот этот, как молодежь говорит, вайб, он именно в гастротуризме есть.
1: Кстати, и, наверное, это вопрос тебе. Вчера многие лучшие телеграм-дома форсили, значит, заявление. Ну, как не заявление, был вопрос и ответ вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Петр Олегович. Человек уважаемый, конечно, хотя периодически некоторые странные заявления, на мой скромный взгляд, он делает. И вот вчера как раз прозвучало, что россияне стали жить лучше. Но не просто лучше стали жить, а благодаря запрету англоязычных вывесок. Да, потому что так россияне больше не будут чувствовать себя западной колонией. Вот. Среди других достижений за 25 лет выделил налоги и реформу системы здравоохранения. Это немножко отодвинем пока что. Да, вот насчет вывесок-то интересно послушать твое мнение. Пожалуйста.
15: Ну, а что мое мнение? Ну, это же это немножко далеко от реальности. Люди живут реальностью, и вот такие вещи раздражают. Оказывается, вывески имеют какое-то значение для людей. Я много езжу по стране, и в этом смысле могу что-то такое сказать веское.
1: Я тебе поэтому этот вопрос и адресовал, да, пожалуйста. И, кстати, ты же много раз, как и я, вот у меня было общение с Петром Олеговичем, я его знаю еще с 2008 года, когда он руководил Третьим каналом, чтобы ты знал. Я его давно знаю, Третьего канала давно нет, а вот Петр Олегович есть. Пожалуйста.
15: Мне это напоминает поздний СССР. Вот везде красовались лозунги. Ну, можно было сказать, очень приятные. Слава КПСС, миру мир, там, значит, выполним решение съезда, там, какого-то съезда, воплотим жизнь и прочее. Сильно ли это влияло на людей, вот когда они ходили и смотрели? Да нет, люди занимались своей жизнью. Они стояли в очередях, доставали дефицит. Им был, честно говоря, вот это все, что вот этот антураж, который не был подкреплен реальным улучшением жизни, вот когда этот антураж соседствует с ненормальной жизнью, вот это людей еще больше раздражает. То есть если бы у нас все улучшалось действительно в жизни, тогда да нехай, пусть будет хоть на кириллице, хоть на какой-то любой. Но когда это соседствует с ухудшением, вот здесь наши прекрасные мечтатели из депутатов, которые связывают вот эти вещи, связанные с вывесками, с улучшением жизни народа, просто немножко поедут по стране и поймут, где говорить а где лучше не надо. Вот не раздражайте людей.
1: Володь, есть важный нюанс. Нюанс заключается в том, что как-то раз общался я с людьми на эту тему с 7 до 8 часов. И ты знаешь, подавляющее большинство, львиная доля, я бы даже так сказал, выступили за, конечно же, запрет вывесок на английском языке. Ну, чтобы ты понимал. Да, конечно, они...
15: Да.
1: Вот,
15: да.
1: В унисон. Ну, давай только... вот я, давай. Это чтобы справедливости ради. Да, это мы с тобой думаем, боже, какая глупость, какая разница, какая вывеска. Да? Грубо говоря, если это какой-то бренд, ну, допустим. Хотя, с другой стороны, вот если призадуматься, я с какого-то момента перестал себе покупать футболки просто к сведению с английскими надписями. Ну, просто перестал. Не политики ради, а потому что в какой-то момент... призадумался, а зачем они мне нужны? И я вот действительно, если покупаю футболку с какими-то надписями, надписи на русском. Или может, без надписей.
15: Может, ты стареешь, Вань?
1: Может быть, да.
15: Может,
1: да.
15: Быть, ты перешел в эту лигу тех, кто обращает внимание кириллица или не кириллица. А может быть, все-таки нас с тобой слушают, и наша аудитория, ну, не такая уж и... молодая, и, в общем-то, те, кто пишет и звонит, имеют уже сформировавшиеся мнения, которые они хотят прям непременно доказать.
1: Угу.
15: Ну, в общем, я думаю, что это прекрасно, когда ты на своем языке, но при этом лучше жизнь все-таки улучшать, подкреплять кириллицу делом.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», Иван Панкин были здесь, остались довольны. До завтра, друзья.
13: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Светов о том, кто может стать новым главой ООН.
16: Вопрос сейчас идет о том, кто будет новым следующим генеральным секретарем, чтобы это не был тот человек, который отстаивает интересы одной страны или одного блока. А Гутерреш, как бывший премьер-министр Португалии, он, конечно, интересы НАТО и коллективного Запада. Он всегда на их стороне. Это видно по Украине, это видно по Ирану, ну, по многим другим конфликтам. Он воздерживается. Там, где надо сказать жесткое слово, он помалкивает. Вот в этом раскладе, конечно, речь идет о... Сейчас вот названо 5 кандидатур, которые могут быть генеральным секретарем ООН. И там 4 женщины, и они представляют Южную Америку и Африку. И это существенно, потому что, ну, тот же Совет Безопасности, конечно, представительство, когда там Россия европейская страна, получается 3 европейских страны, США и Китай, все. А остальные, ну, самая большая страна мира, Индия, вне Совета Безопасности, ищут, как реформировать. Но реформирование надо в том числе с того, кто будет руководить.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Привет, я Алексей Белов.
18: Я Александр Маршал.
17: Группа «Парк Горького».
18: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
17: Peace.
18: Peace, love and rock and roll.
13: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
13: О важном.
19: Россия уверенно занимает первое место по объему поставок китайским потребителям нефти и газа. Находится в числе лидеров среди экспортеров угля и сжиженного газа. Это отметил в приветствии участникам, организаторам, гостям 8-го российско-китайского энергетического бизнес-форума Владимир Путин. Президент напомнил, что сейчас успешно завершается строительство в Китае нескольких энергоблоков атомных электростанций российского дизайна. Еще ведется совместная разработка технологических инноваций по повышению. повышению эффективности и экологической безопасности процессов добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья.
13: О переговорах.
19: Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер в ближайшие дни действительно намерены приехать в Киев и Москву. Это пишет агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. На этих новостях индекс Мосбиржи на утренней сессии ускорил рост до 2%. Ранее Дональд Трамп оценил шансы закончить конфликт на Украине. В интервью GB News президент США заявил, что добиться его завершения реально. Накануне Зеленский говорил, что переговорщики США в ближайшие дни проведут новые встречи в Москве и Киеве. До этого американский госсекретарь Марко Рубио сообщал, что спецпосланник американского президента Стив Виткоф, а также Джаред Кушнер полностью сосредоточены на переговорах по мирным соглашениям. В свою очередь, наш министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва не отказывается продолжать диалог с Вашингтоном через спецпосланников президента США. Но принципиально важно, какие предложения они могут привести в российскую столицу.
13: О мошенниках.
19: В МВД предупредили о популярных схемах мошенничества при интернет-знакомствах. Официальный представитель ведомства Ирина Волк подчеркнула, что общий признак общения с аферистами на интернет-платформах – это резкий переход к темам, связанным с деньгами, кодами, аккаунтами или легким заработком. В этот момент общение необходимо сразу же прекратить, подчеркнули в полиции.
13: О расследованиях.
19: Федеральная антимонопольная служба в этом году завела 50 дел и выдала 78 предупреждений участникам рынка нефтепродуктов. Как сообщил замглавы службы Геннадий Магазинов, на Восточном экономическом форуме ведомство подписало соглашение.

0: космические войны, бессмысленные попытки Европы будут заблокировать наш флот на Балтике. Германия разворачивает производство 5000 дальнобойных дронов для ВСУ, мюнхенские конвейеры. Итоги Восточно-экономического форума на 7 триллионов, а бензин независимым АЗС пообещали. Мы здесь ничего вам не обещаем. Пришел Измайлов, будем начинать. Европа продолжает питать иллюзии о блокаде России. На море вновь разговоры о Балтике, о Калининграде, все как они любят. Реальность, правда, быстро приводит западных стратегических планировщиков в чувство. На полях Восточного экономического форума советник президента Антон Кобяков заявил, как только корабли НАТО выйдут на прямой контакт с российским флотом на Балтике, вся спесь брюссельских адмиралов моментально моментально превращается в пшик. То есть, в общем, попытки и запал, как обычно, видны, но до какого-то реального действия они не доходят. Но, к счастью, правда, надо сказать, побаиваются, оно и хорошо. Другой вопрос, как долго это сможет длиться. По словам Кобякова, в современном мире развернулась жесткая борьба за логистику и торговые пути, причем с применением военных методов. В частности, уже зафиксированы реальные эпизоды, когда корабли военно-морского флота России, наш флот, жестко отгоняли иностранные суда от наших танкеров, которые приходится теперь охранять, которые тоже теперь на вес золота. При этом Москва все же рассчитывает на приход к власти в Европе более рациональных политиков. Это, наверное, напрасно. Ведь для самой Украины точка невозврата уже пройдена. Страну, по оценке Кобякова, ждет неизбежное вымирание. Здесь стоит пару слов сказать в планах НАТО, о которых они, в общем, не скрывают, заблокировать Калининград, вынудить нас действовать каким-то образом по суше, пробивать коридоры, еще что-то, заминировать входы по морю в Калининград. И, в общем, тема Балтики не сходит у них с уст. Тем более речь идет не только о трех независимых республиках, гордых Латвии, Литвы и Эстонии, но и обо всем бассейне. Там очень плотно над вопросом работает и Швеция, и Финляндия, и Польша включена. В общем, там хватает всем. А так-то, по большому счету, конечно, от планов от своих они не отказываются. И надо готовиться, что поделать. Ну, давайте послушаем Антона Кобякова.
1: Ключевым же остается вопрос транспортной инфраструктуры, соединяющей ДВФО с Большой Землей. Это модернизация и расширение железнодорожной сети и портовой инфраструктуры, а также строительство сети автодорог и, конечно, развитие Северного морского пути. Сегодня это уже очевидно всем. Идет борьба за логистику в мире, причем военными методами. Это война за торговые пути и проливы. Европа все порывается создать нам проблемы на Балтике и при выходе через датские проливы. Правда, как только НАТО, страны НАТО сталкиваются с реальной опасностью прямого контакта с нашим флотом или авиацией, все приходит, так сказать, к пшику с их стороны.
0: Но Кобяков немножко удивил, говоря о том, что мы рассчитываем на появление более рациональных политиков в странах Европы. А стоит ли?
1: У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты. Прошу к этому относиться рационально. Как можно относиться к недружественной стране, например, Германии, которая вместе с нами победила фашизм? Ну, мы им, конечно, помогли немножко. Вот. Сейчас они там, значит, партия АДГ вместе с Сарой Вагнехт, значит, и другими партнерами, значит, планируют выиграть выборы. Мы рады только этому, когда элиты меняются, сумасшедшие уходят, приходят рациональные. Мы надеемся, что такие рациональные элиты придут во Франции. Такие рациональные, значит, элиты, которые реагируют на свой народ, на свой суверенитет, пришли и уже вот победил Радев в Болгарии. Кстати говоря, первая делегация, которая его поздравила с избранием президентом Болгарии, была делегация Росконгресса. Вот, ездила к нему, поздравила его. Вот, ну, как можно говорить, что они недружественные? Сегодня там какой-то сумасшедший завелся вот на Украине. Ну что нам, Украина недружественная, что ли? Но если он наркоман, ну что с ним сделать, если это фашист с гранатой? Мы же в детстве с вами играли. Чем всегда заканчивались наши игры с этими фашистами гранатами? Все,

0: погибали. Вот. Поэтому нет у нас недружественных стран. И президент это особо подчеркивает. Есть недружественные элиты, а народы у нас все наши братские. У нас, знаете, сколько городов-побратимов по всему миру. Вот сейчас мы проведем муниципальный форум, значит, в стране. В прошлом году проводили такой форум, по-моему, 650 мэров со всего мира приехало. Нет, не дружественного. Что в них тыкать? Что она, вон это, значит, Япония, вон их разбомбили этим ядерным оружием. Они, думаете, любят этих американцев, что ли? Они их боятся. А, значит, как истинные самураи, значит, держат фигу в кармане.
1: Ну и Кобяков об Украине.
0: Трамп, может быть, получил бы и Нобелевскую премию. Но его радует 13 миллионов.

0: мы должны принять этот вызов, и сейчас российская конструкторская мысль занята над тем, как активнейшим образом противодействовать массированным налетам беспилотникам, будь они хоть немецкими, хоть французскими, хоть германскими. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Ну что, а мы перейдем к триллионным итогам Восточного экономического форума и бензиновому вопросу.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итак, во Владивостоке 11-й Восточно-экономический форум. Масштабы впечатляют. Более 9 тысяч участников со всего мира, более 300 подписанных соглашений. И уже первые итоги – колоссальная сумма, почти 7 триллионов рублей. Вот так вот на секундочку, за пару дней, что называется, съездили на Дальний Восток. Нет, все серьезно. Советник президента Антон Кобяков вот как раз успел подвести эти промежуточные итоги. Одна из самых горячих тем форума, одной из самых горячих тем стало, конечно, снабжение топливом. Всем интересно, всем важно. Спрашивают про бензин. Туда заглянул вице-премьер Новак. Ну и сразу, конечно, все начали его дергать за подол пиджака и говорить, когда же, когда же. Независимые заправки в России бензином снабжаются, но пока не все, по мере насыщения рынка, они будут обеспечиваться топливом, заявил вице-премьер, ну вот, собственно, Новак. И сказал, что будет целое совещание по топливному рынку, которое пройдет 7 сентября. Это получается в понедельник. А вот, в принципе, и это только так вот совсем кратко. Действительно, 7 триллионов сумма впечатляет. Да. А все эти дни там работает редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскурюков с дальневосточным кофе. Евгений, приветствуем. Как пятница, завершающий день, да, получается?
6: Да, добрый вечер.
2: Добрый вечер, да.
6: У нас сейчас это в Владивостоке, да, в других регионах пораньше. Да, сегодня завершающий день, сегодня была завершающая пресс-конференция Антона Кобякова, советника президента, вот, на которую он подвел итоги, рассказал главные цифры. Вот, наверное, можно выдохнуть и немножко расслабиться, но нет, пойду сейчас писать статьи по итогам форума, по итогам своих сегодняшних интервью, поэтому...
2: Надо вспомнить 7 триллионов, да?
6: Для кого-то продолжается.
2: Сколько это нулей.
6: Да, поэтому, собственно... 7 триллионов?
2: Да, ну то есть не каждый форум-то такие итоги, да, так вот...

0: калькуляторе устанешь складывать итоги.
1: Не каждый форум, да, ну, даже такая, назовем это традицией, что каждый форум бьет рекорд предыдущего и так далее. На прошлом форуме было заключено контрактов на 6 триллионов рублей, на позапрошлом на 5,5, перед этим на 3,8 и так далее. То есть форум рекордный со всех сторон. 78 стран, кстати, было представлено, да, тоже это рекорд. По 75 было на двух предыдущих форумах. Ну и да, как вы сказали, 9300 участников. Вот. Из них 1200 представителей СМИ, кстати. Поэтому, если отделить нас, да, все-таки мы наблюдатели по большей части, вот, то тоже достаточно солидная цифра получается.
0: Интересно, вот Кобяков же много говорил, не только, да, мы давали фрагменты, касающиеся там внешней политики Украины, о привлекательных условиях для вложения в отечественную экономику, отдельно сказал, да, о перезапуске инвестиционного цикла, о привлечении частного капитала, и вот, насколько понимаем, и это такая, это сложный вопрос был затронут, да, связанный с оттоком капитала и созданием действительно каких-то, ну, или размышлений о том, что можно сделать здесь, как привлечь, да, как заинтересовать так, чтобы деньги не утекали?
1: Ну, это тоже важная часть форума, да, ну, вообще перетекание денег из одной стороны в другую, это дело обычное, импорт, экспорт, этим весь мир занимается, да, то есть кто-то пытается выставить, что это очень-очень плохо, что-то покупать за границей, ну, наверное, да, но в том и суть мировой экономики, да, что каждый умеет что-то делать хорошо, вот, и старается это продать. Но действительно, это с одной стороны, да, с другой стороны, все говорят об инвестициях, все стараются их привлечь в свою страну, вот, и для этого в том числе и проводятся международные экономические форумы, такой как этот, да, и проводятся с каждым годом, как мы видим, все более и более успешно. Да, это тоже обсуждалось. Вот, например, один из таких важных моментов – это Северный морской путь, про который здесь много говорили, вот, на который с интересом и так с взглядом в перспективу наблюдают и китайцы, и южные корейцы, вот, и мы, конечно же. Это тоже одна такая точка важная для взаимодействия. Много говорили об экспорте и импорте культурных ценностей, да, то есть не просто нефти, газа, изделий различных там из полезных ископаемых, но и самых-самых разных, из самых-самых разных сфер, вот, чтобы привлечь больше инвестиций сюда, в Россию. И на Дальний Восток, да.
0: Да, ну и, может быть, есть какие-то, еще, конечно, будут подводиться подробности, да, но вот по этим 7 триллионам известно, о чем речь, какие самые, может быть, масштабные проекты. Интересно, что вот Новак, говорят о ситуации в отрасли, говорит, что Россия удержит первое место среди поставщиков нефти в Китай, но это мы знали. Но интересно, что экспорт вырос туда на 25%, на четверть, а на Китай к 30-му году придется более 60% всего газового экспорта России, и про нефть тоже говорилось, и про остальное. Ну, вот не очень понятно, да, вкладывается это в эти показатели, или это отдельные контракты, еще другие?
1: Ну, это 7 триллионов, это общая сумма контрактов, которые были заключены на форуме, за исключением тех, которые заключены под грифом секретности, да, поэтому и нефтяные контракты, то есть это именно то, что было подписано здесь. Как я уже говорил в одном из эфиров, да, то есть все люди взрослые понимаем, что выглядит это не так, что вот приехал какой-то предприниматель или крупный чиновник на форум, такой что-то увидел такое интересное, хлопнул себе по лбу и говорит, ух ты, как здорово, давай-ка я сюда триллион вложу. Нет, выглядит это, конечно, не так, ну, может быть, частично, да, то есть многие контракты, естественно, особенно когда речь идет о каких-то очень крупных суммах, подготавливаются заранее, вот, здесь происходят финальные переговоры, да, и они подписываются, либо не подписываются. Вот опять же, в том и прелесть этих форумов, да, в том, что здесь люди могут встретиться, все детально обсудить, посмотреть друг другу в глаза и окончательно закрепить свои договоренности финансовыми контрактами.
0: Да, интересно, спасибо, Евгений Проскурюков. Вот как и обычно, итоги все будут еще подведены. Об этом напишем. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» прямо из Владивостока. Пятница вечер уже там, на Дальнем Востоке. Выходные и рабочие будни впереди. Ну и, собственно, в продолжение финансов, личных финансов, банки снова заманивают нас с вами щедрыми процентами. За последний месяц ключевые кредитные организации подтянули ставки по вкладам и накопительным счетам вверх. Рост составил до 2,5%. Аналитики единодушны, у банков возник серьезный дефицит ликвидности из-за резкого сокращения средств на депозитах. Поэтому они готовы платить за деньги граждан по максимальной планке. В банк скорее побежал с банкой Юрий Кораблев.
2: За последние две недели несколько крупных банков значительно повысили ставки по коротким вкладам. В частности, МКБ увеличил доходность трехмесячных депозитов почти на 2 процентных пункта, до 15,5% годовых. Банк Дом РФ на 2,5%, до 16,5% годовых. С 1 сентября ВТБ повысил ставку по полугодовому вкладу до 13,5%. Данные агрегаторов также свидетельствуют о новой фазе подъема ставок на банковском рынке. Согласно данным FrankRG, в минувшем месяце по трехмесячным и годовым вкладам доходность увеличилась. В частности, в первой половине месяца Сбер и Газпромбанк увеличили доходность именно в коротких продуктах до 6-9 месяцев. В результате, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде августа достигла почти 13% годовых, наивысшего значения с первой декады июня. Корректировка ставок связана с резким сокращением средств на депозитах, даже у крупных банков, заявил радио «Комсомольская правда» финансовый аналитик Сергей Суверов.
3: Тот факт, что банки, ряд банков повышают ставки по коротким вкладам, он связан прежде всего с наблюдающимся дефицитом ликвидности, который происходит на фоне того, что россияне в этом году достаточно активно забирают средства из банков, снимают наличные, так с начала года объем снятия наличных превысил 1 триллион рублей. И, конечно, банки хотят создать условия для вкладчиков, чтобы они, в общем-то, размещали средства в банках.
2: Банки также повышают привлекательность и накопительных счетов. По данным Финуслуг, в последний месяц лета три банка из топ-20 повысили по ним максимальные ставки. Причем в одном из банков ставка по накопительному счету составила 16% годовых, однако она предоставляется на ограниченную сумму и при исполнении дополнительных условий проведения операций по карте банка. Месяцем ранее максимальная ставка на рынке составляла 15% годовых. У граждан есть альтернатива вкладам облигации федерального займа. Там доходность даже немного выше, поэтому банки вынуждены улучшать условия по депозитам. Это еще один фактор за повышение банковских ставок, отмечает Сергей Суверов.
3: Также есть конкуренция между продуктами. Так сейчас доходность по ОФЗ превышает доходность по депозитам, и поэтому ОФЗ тоже являются конкурентами депозитам с точки зрения размещения средств. И поэтому, чтобы удачно успешно конкурировать с ОФЗ, банки также повышают ставки по коротким вкладам. Это другие факторы. Это, прежде всего, конкуренция между банками, которые достаточно активно развиваются. На фоне высокой конкуренции банки стараются, в общем-то, повышать привлекательность своих продуктов. И поэтому конкуренция заставляет банки повышать ставки.
2: В условиях неопределенности с траекторией ключевой ставки банки предпочитают не привлекать деньги под высокие ставки на длинные сроки. Поэтому самыми высокими будут ставки на короткие сроки до 4 месяцев, так как такие сроки являются основным инструментом банка по управлению ликвидностью. Если в начале текущего года Центробанк на каждом заседании снижал ставку на 0,5%, то в летние месяцы снижение затормозилось до 0,25%. После последнего решения регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила и повышение ключевой ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
6: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
5: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
6: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
5: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
7: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
4: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 10 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков встретился с жителями домов по проспекту Гагарина, 21, корпус 1 и 2, и 23, корпус 1 и 2. Обсудили вопросы благоустройства и то, какие изменения великолучане хотят видеть у себя во дворе. Как отметил парламентарий, именно в живом общении можно услышать людей, понять проблемы не по обращениям на бумаге, а увидеть их своими глазами и вместе обсудить пути решения. Сегодняшнее утро в Великих Луках началось с литургии у руин собора Воскресения Христова на городской крепости. В городе впервые проходит Великолукский крестный ход в честь всех святых покровителей и защитников Отечества. Божественную литургию совершил епископ Великолукский и Невельский Варнава в сослужении духовенства Великолукской епархии. Участники крестного хода возложили цветы к Вечному огню и к памятнику Александру Матросову. Когда-то на этой площади находился храм Покрова Пресвятой Богородицы с воинским пределом во имя Георгия Победоносца. Здесь тоже пройдет заупокойная лития в память защитников города Великие Луки во время всех войн и междоусобных браней. В Великих Луках Государственный центр социального обслуживания совместно с благотворительным фондом объединения оказали поддержку подопечным и сотрудникам. Более 100 одиноких пенсионеров в ближайшие дни получат журналы, газеты и кроссворды. Такие издания помогут им полноценнее проводить время и тренировать память. Помощники по уходу получили средства индивидуальной защиты – перчатки и бахилы.
4: О валютах.
9: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
4: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
0: Овощи-монстры, тыквы весом в полтонны и 80-килограммовые арбузы. В России масштабный бум гигантских урожаев. Футбол 40-го года. Украина и Польша планируют подать совместную заявку на чемпионат мира через 15 лет. И Балтийский потоп. На Москву и область надвигаются мощнейшие ливни. У нас здесь ливней пока нет. Здесь Измайлов зато есть. Будем разбираться. У отечественных огородников настоящий аграрный бум. На грядках все как один начали выращивать овощи монстры. Пожалуйста, вот арбузы по 80 килограммов зреют, тыквы весом с небольшой автомобиль. Ну и в целом дачники соревнуются, у кого кабачок толще, а другой плод тяжелее. Конечно, у нас с вами, наверное, возникает логичный вопрос. Безопасны ли такие аномальные гиганты для здоровья? Не зашкаливают ли в них химикаты? Подробности на kp.ru с ответами на эти вопросы. А наш спецкор Александр Рогоза устал от криминальных расследований и решил, что воры и мошенники надоели. А потому из уголовного розыска ушел в овощной криминал. Саша, приветствуем.
10: Да, привет, Игорь.
0: Ну, что, не привлекут ли наших сограждан за нелегальный оборот гигантских калорий?
10: Слушай, ну тут надо сказать, что вот те гигантские тыквы и арбузы, о которых ты уже упомянул, это овощи, которые выращиваются не где-то на югах, а в самой что ни на есть центральной России. А по некоторым видам овощей даже и в Сибири есть определенные успехи. То есть это в том числе, ну на каком-то этапе роста растений это закрытый грунт, то есть теплица, но потом их открывают, чтобы они уже на открытом воздухе, под солнышком, под Москвой доходили до кондиции.
0: Подмосковное солнышко, это... да.
10: Ну, бывает разное лето. Вот, что касается вреда или пользы, все-таки сами эти агрономы-любители, что называется, мамой клянутся, что вообще результат их деятельности – это неустанный труд. То есть, ну, люди, когда читают про такие овощи, они сразу в комментариях начинают писать, что, мол, это химия, это невозможно есть, пестициды и прочее. Но вот агрономы, они говорят, так могут рассуждать только дилетанты, потому что если растение перекормить химией, оно просто лопнет. А суть вот этих всех достижений в том числе в том, чтобы по осени, когда начинаются крупные сельхозярмарки, вывести этот плод. Есть целые чемпионаты, где происходят взвешивания контрольные. И то есть цель в том, чтобы вывести, привести, показать. А если плод будет лопнувший, его даже не примут в зачет. Поэтому вот они уверяют, что это результат только правильной работы с удобрениями, правильной работы с поливом, потому что от некачественного полива плод тоже может лопнуть. И постоянный труд. Я, честно говоря, вот на своей шкуре даже не могу себе представить, чтобы я заставил себя 5 месяцев в году корячиться там целыми днями на огороде, ухаживая за этими растениями, только для того, чтобы вырос какой-то гигант. Ну вот некоторым это нравится.
0: И ну, а не заодно, наверное? Себе... Или вот целенаправленно только что-то одно? То есть, ну, если представить крестьянина, у которого большое хозяйство, и он до кучи где-нибудь одну тыкву поливает какой-нибудь ядовитой жижей.
10: Нет, есть люди, которые вот только на гигантах специализируются, но при этом на участке могут расти разные гиганты. То есть там лук, помидоры. Есть еще соревнования отдельно по подсолнухам, насколько высокими они вырастут. То есть очень разные дисциплины в этом плане. И вот арбузы, я сначала, знаешь, не верил, что в Подмосковье можно вырастить арбуз там весом 50-60 килограммов. Что это такое, да, это против правил природы. Но вот я ездил реально на огороды, где мне показывали реальные арбузы, даже бывало угощали ими, и, ну, арбуз.
0: Когда угощали, такого. Как, тут нужна какая-то методичка, да, как вежливо отказаться?
10: Это же мало ли что. Ну, мы же журналисты, мы всегда готовы или к экспериментам.
0: Сначала вы, надо сказать. Мы
10: попробовали такие арбузы, да, пищу. Но вот этим летом, знаешь, был такой необычный прорыв по помидорам внезапно. То есть вот раньше помидоры как-то в этом списке гигантских овощей не фигурировали, но этим летом сразу у нас в течение месяца трижды сменился национальный рекордсмен по весу выращенного помидора. Сначала мужчина был в Новосибирске, потом его рекорд через несколько дней побила женщина из Можайска. Там за 3 килограмма помидорища такой у нее вырос. Но в итоге всех уделала женщина из Красноярска. У нее больше 4 килограмма килограммов в этом помидоре. И, конечно, вот это все очень удивительно. Кстати, выглядят, правда, эти помидоры, ну, они, знаешь, такие какие-то сморщенные, с наростами. Но вот я беседовал с женщиной из Можайска, Регина ее зовут, она домохозяйка, и вот она прям рассказывает, мы из этого помидора там перекрутили его, и он стал как бы частью заготовки на зиму в виде помидоров черри в собственном соку. Вот она уверяет, что она с мужем этот помидор будет еще поедать ползимы.
0: Да, но он долго вроде, открытый помидор долго не живет, но тут, может, действительно специфика. А чего говорят в том смысле, что насколько это, ну, прибыльно, что ли, или, не знаю, есть ли на это спрос какой-то, или так это только чисто для себя?
10: Ну, слушай, ну вот фанатов гигантских овощей есть, ну, несколько тысяч в России, это точно. Есть определенный ажиотаж, и, конечно, семена каких-то рекордных тыкв или просто больших тыкв, они продаются. Максимальная цена, насколько я помню, 2000 рублей за семечко, но при этом надо понимать, что вот есть один московский такой любитель повыращивать гигантов, Александр Тюсов, он однажды купил семечко на иностранном аукционе от тыквы из книги рекордов Гиннесса, там, по-моему, 1100 рублей на наши деньги. То есть 2000 рублей – это как бы несопоставимо, но многим кажется много, но вот я не знаю, честно говоря, меня бы никто не заставил ради вот таких прибылей корячиться все лето на участке. Есть, конечно, еще, ну, отдельно стоят вот эти тыквы-гиганты, например, на разные сельхозярмарки, сельхозвыставки, их довольно охотно покупают, в том числе не только в Россию, там, в Казахстан, соседние страны их могут заказать, но это стоит там от 100 тысяч рублей может стоить этот плод, но, опять же, вот если поделить на затраченное время, на затраченные силы, я, честно говоря, не уверен, что это прям супер прибыльный бизнес.
0: Да, и здесь такой вопрос возникает, но, наверное, все-таки больше к специалистам, но о условной нормальности. То есть вот какой арбуз все-таки или там тыква нормальный, а когда стоит, да, задуматься? Вот приходит, что арбузы иногда уже есть на всю тележку в магазине, его не съесть, не донести. Вот это как бы норм, приехал откуда-нибудь из Астрахани, или надо напрячься вот уже как-то аккуратнее?
10: Ну, там же разные сорта, я думаю. Сорта, но еще, да. Я думаю, в среднем, конечно, надо питаться обычными овощами, там, фруктами обычного размера. Это классика, что называется. А все-таки гиганты, и по мнению многих экспертов, это так, баловство, просто вот игра тщеславия.
0: Да, спасибо, Александр Газа, обычно криминальный наш корреспондент «Комсомольской правды», но когда есть возможность вот угоститься огромным плодом, ну почему, собственно, нет. Теперь к новостям физкультуры и спорта. Украина и Польша рассматривают возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу, сообщает издание «Политика». Правда, речь идет о весьма отдаленной перспективе, где-то в 40-х годах, если эти государства еще сохранятся. Как заявил украинский министр спорта оккупационного правительства Матвей Бедный, ближайшая свободная дата для проведения турнира именно эти годы, поэтому планировать нужно заранее. Киев и Варшава напоминают про опыт проведения Евро-2012, когда официальная заявка ФИФА пока еще и не подана. Хотя, ну, как-то так. Наш Василий Воронин, едва услышав про этот дуэт Варшавы и Киева, скривился от отвращения, как будто бы съел килограмм лимонов, и стал забрасывать ФИФУ требованием дисквалифицировать эту заявку.
11: Новости спорта. Футболисты московского «Динамо» обыграли грозненский «Ахмат» в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России со счетом 3-0. Голы на счету Ивана Сергеева, 43-я минута, Ярослава Гладышева, 53-я, и Константина Тюкавина, 79-я. Сергеев оформил свой 24-й гол в розыгрышах Кубка России, повторив бомбардирское достижение турнира Олега Веретенникова и Александра Соболева. Последний достиг этой отметки днем ранее в матче «Зенита» против махачкалинского «Динамо». У «Динамо» 6 очков и второе место в группе «В». Ахмат расположился на третьей строчке с 4 очками. На первом месте Краснодар, замыкает квартет «Факел». Третья ракетка России Карен Хачанов вышел в третий круг US Open, проходящего в Нью-Йорке турнира «Большого шлема», с призовым фондом 108 миллионов долларов. Во втором матче турнира россиянин встречался с 4-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Алиасимом и победил его. В предыдущих 4 матчах между собой соперники одержали 2 победы. Хачанов замыкает топ-50 лучших теннисистов мира. Его лучшим результатом на US Open был полуфинал в 2022 году. Российские спортсмены завоевали 4 награды в первый медальный день чемпионата Европы среди юниоров. Спортсмены не старше 21 года, который проходит в Черногорской Подгорице. Соревнования завершатся 5 сентября. Исполком Международной федерации дзюдо 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта.
0: От спортивных фантомов к суровой осенней реальности. Впереди ливни и слезы. Доставайте платочки.
4: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
12: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты? У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, с позволения сказать то, что еще называется или можно назвать погодой. Суровая осенняя реальность. Обратите внимание на березы. Листья желтые полетели. Ну, по меркам наших последних сезонов рановато, к концу августа. Значит, деревья знают, что впереди дело дрянь. В Москве и Подмосковье в ближайшее время ливни. Ну, ливни – это значит сильный дождь. То стали говорить часто сильнейшие ливни. Это так нельзя говорить. Так вот, но пока тепло и сухо, воздух прогреется до 21. На улице сейчас прекрасно, травка зеленеет, воздух хороший. Прям можно насладиться. Но уже выходные, естественно, как по будильнику вместе с Балтийским циклоном в столицу приведут затяжные дожди. В субботу и воскресенье, дальше специалисты считают, сколько выпадет атомов на каждый квадратный метр, но мы в этом не будем участвовать. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин к нам присоединяется, подготовившись уже прямо из огромной лужи. Александр Ильинич, здравствуйте.
15: Игорь, здравствуйте, здравствуйте. Да, действительно, вы уже все почти рассказали. По будильнику завтра под утро в московский регион придет циклон с осенним характером, с дождями и порывистым ветром. Так что испытания нам готовит он.
0: Будем рыдать с утра, да, все выходные? Идти некуда, делать нечего.
15: Ну, не стоит, ну, не стоит рыдать, даже в дождливую погоду всегда можно найти чем заняться. Что касается дождя, да, выпадет достаточно много дождя, будет идти умеренный дождь, местами по Московской области и сильные дожди пройдут. От 12 до 18 миллиметров осадков по области ожидается, в Москве от 8 до 10 или от 7 до 10 плюс-минус 1 миллиметр. В ведрах я не буду считать, потому что у каждого свои ведра. У меня вот 12-литровое ведро,
0: у кого-то 10-литровое.
15: Да, у кого-то дырявое, у кого-то 10-литровое, у моей внучки 2-литровое ведро. Поэтому вот в миллиметрах, да, общепризнанное.
0: Давайте лучше в ведрах внучки, так будет емче и краше.
15: О, так еще страшнее будет. Так еще страшнее. 5 ведер на квадратный метр. Согласен с вами. Вот. Ну, кроме шуток, да, дожди пройдут, вслед за дождями пойдет холодный фронт, и за холодным фронтом похолодает до 13-17 градусов. Вот так вот скажем. Начнется похолодание, естественно, в западных, северо-западных районах, затем все это быстренько придет и в восточные районы Московской области. Порывистый ветер тоже будет досаждать нас до 13-18 метров в секунду. Порывы, особенно на юге Московской области, такие сильные порывы ветра. Ну и в целом плотный ветерок 7-12 метров в секунду будет дуть и в субботу, и в воскресенье. В воскресенье дожди пойдут на убыль, уже в облаках и прояснений будет появляться, но все-таки с дождями. И температура воздуха, может быть, на градус-2 будет даже ниже, потому что мы как раз попадем в самую холодную тыловую часть циклона. Ну, о северо-западе говорить не стоит, там до 10-13 градусов в дневные часы, в отдельных районах температура едва будет подниматься. Вот. Повезет кому у нас? Вот завтра просто вот проще сказать, кому повезет, чем кому не повезет. Да, южные районы, это Крым, Приазовье, Краснодарское, да и в целом Краснодарский край, Прикаспийские районы, где температура воздуха в выходные пока еще будет находиться в значениях около 30 градусов и выше. Ну и туда, на следующей неделе, прорвутся холодные воздушные массы с севера, и температура воздуха понизится. Но там она останется в достаточно комфортных таких ласковых значениях от 20 до 27 градусов. Поэтому наши осенние погоды туда не придут. Дожди доберутся после центральных районов до Волговятского района, то есть Верхней Поволжье, Средней Поволжье. Кому повезет, так это южным районам Приволжского федерального округа, Саратовская область, Оренбуржья, южные районы Уральского федерального округа. Здесь температуры все выходные просто достаточно высокие, в значениях 22-27 градусов и практически без осадков. Вот коротко об этом. Ночью, кстати, вот центральный район, если взять, достаточно температура будет высокая, по толстым слоям облаков радиационного холода не будет, только понижение за счет смены воздушных масс с различными температурными характеристиками. 11-15 градусов, вот такие значения минимальной температуры. Хуже будет понедельник и во вторник ночью, когда длительное прояснение приведет к радиационному охлаждению до 5-10 градусов тепла. Или холода, как удобно.
0: Да холода как тут удобно. То есть, в принципе, уже рубашечки, поло, да, можно гладить и убирать в ящик, доставать саночки, протирать.
15: Да нет, да, далеко не прячься, потому что конец первой декады, начало второй декады, все-таки какие-то теплые процессы вернутся в нашу центральную часть России, и градусом 20 будет стремиться температура около 20 градусов, но недолгие эти периоды, 2-3 дня, тут как бы полноценным бабьим летом назвать все это сложно.
0: А как вот, вы стратегически видите, осень будет шикарный такой, теплый, приятный, или мерзкой, как и лето?
15: Да лучше об этом не говорить. Зачем раньше времени кого-то обнадеживать? Вот.
0: Что планировать куда-нибудь отправиться?
15: Сентябрь будет
0: в другую комнату.
15: С рваной погодой, да, то тепло, то холодно. Не буду говорить о климатических нормах, потому что там все это будет в пределах климатических норм, но уровень этих значений уже не тот, что был в июле и даже в начале августа. Вот октябрь, скорее всего, достаточно холодно начнется, с холодными дождями в том числе. Ну и дальше.
0: Дальше понятно,
15: до,
0: что...
15: До потепления далеко.
0: До июля месяца так все и проболтается, видимо, опять. Да, год как кот слезал очередной.
15: Да, ну ничего, да, есть районы, где уже заморозки ночные от 0 до минус 5 градусов, так что мы пока еще в благоприятных условиях будем находиться.
0: Другой погоды у вас для нас нет, в общем, как говорил классик.
15: Ну, как говорил Аркадий Райкин, да, заходите за дверь, все есть там, пойдем.
0: Спасибо, Александр Тинович, идем одеваться. Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео», не подумайте ничего такого. Ну, есть последний шанс погреться. Турпоток в Сочи стремительно хлынул, я бы сказал. Но нет, наоборот, сократился. Главный курорт страны так не смог компенсировать слабый спрос начала года даже высоким летним сезоном. Загрузка гостиниц и отелей продолжала снижаться даже в пиковый июль и август. Наш Виталий Осипов прямо сейчас бегает по пустынному сочинскому галечному пляжу, ищет хотя бы одинокую чайку, чтобы поболтать по душам.
16: За 6 месяцев 2026 года загрузка отелей на побережье Сочи сократилась год к году на 20%, а в июне падение ускорилось до 22%. Это следует из материалов Hotel Advisors. В горном кластере ситуация была лучше, но также оставалась отрицательной. На побережье отели Montero Group потеряли 3% загрузки год к году, рассказали в департаменте продаж компании. Космос Hotel Group загрузка 5 сочинских объектов осталась на уровне прошлого года. По оценке CMWP, за первые 7 месяцев загрузка гостиниц в горах Сочи снизилась на 14-16% год к году, на побережье – на 20-27%. Сильнее всего спрос сократился в среднем ценовом сегменте. Пятизвездочные отели смогли его удержать, тогда как в трех- и четырехзвездочных гостиницах снижение было заметнее. Независимый тревел-эксперт Игорь Блинов считает, что ситуация не настолько плохая. По его мнению, туристы в этом году отказались от отелей в пользу дешевых апартаментов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
17: Я не могу подтвердить, что у нас какое-то заметное снижение турпотока в Сочи, это во-первых. Во-вторых, о никаких 25-30% речи идти не может, это второе. Третье, какие-то небольшие сети или крупные отели, которые недозаполнили свой номерной фонд, это не говорит о том, что люди не приехали, а люди просто переориентировались на другие объекты размещения. Безусловно, снижение может быть, но я бы не сказал, что оно очень проблематично, потому что количество рейсов в сторону Сочи Чатлера, оно не сократилось, провозные емкости не снизились, количество кресел, заполняемость кресел была достаточно высокая, но проблему могло составить только тем, кто добирался самостоятельно, то есть вполне возможно были некие кратковременные перебои с топливом. Вот здесь, да, возможно фиксация некоторого снижения тех туристов, которые добираются личным автотранспортом самостоятельно.
16: Сочи остается преимущественно сезонным туристическим рынком. Обычно высокий летний сезон компенсирует слабый спрос зимой и весной. Однако в 2026 году этого не произошло. Экскурсовод из Сочи Полина Курилова говорит о том, что лето 2026 года – один из самых провальных сезонов. Вот что она рассказала радио «Комсомольская правда».
18: Действительно, этот год для экскурсионки города Сочи оказался одним из самых провальных за последние десятилетия. Можем сказать, что значительно уменьшилось количество гостей в горных курортах, нет очередей на канатных дорогах. В этом году действительно было... Даже в городе практически отсутствовали пробки, что сократило среднюю продолжительность времени на экскурсии. То есть минимум на час меньше с утра и на час меньше вечером то, что мы проводили именно в автобусе по пути после завершения экскурсии. Также в этом году ощутился значительный спад по количеству, например, автобусов, которых мы привозим на те или иные экскурсии. В этом году огромное количество экскурсоводов, которые числятся в нашем городе, более 300 человек аттестованных экскурсоводов. В сегодняшний день практически половина вынуждены были либо оставаться без работы, либо работать только в пиковые дни нагрузки, либо вообще сменить сферу деятельности.
16: Эксперты связывают динамику турпотока в Сочи в этом году с дорогими перелетами, ограничениями в работе аэропорта и перебоями с поставками бензина, лишившими отдыхающих ключевой альтернативы авиасообщению. На фоне сокращения спроса отельеры начали активнее снижать цены. Средняя стоимость бронирования номера уже уменьшилась примерно на 10%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. «Комсомольская правда».
19: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
20: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
22: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
4: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
4: Об атаках.
23: Два человека получили ранения при ударах украинских боевиков по гражданским автомобилям в Брянской области. Это сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Ковальчук. Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. А в целом, как сегодня сообщали в Министерстве обороны, над регионами страны сбили уже 490 беспилотников.
4: О важном.
23: В Хабаровске начал работу второй российско-китайский форум. В этом году он проходит под девизом «Большой уссурийский. Сотрудничество в совместном освоении острова». Участие в форуме принимает около 4000 человек, представители бизнеса, органов власти и эксперты из России и Китая. На церемонии открытия губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что для Хабаровского края Китай – добрый сосед, а партнерство между странами строится на принципах взаимного уважения и выгоды. Губернатор подчеркнул, Хабаровский край – это хаб, через который российские регионы налаживают контакты с коллегами из Поднебесной. И еще интенсивнее это сотрудничество станет запуском пункта пропуска «Большой уссурийский» в 2028 году. Форум продлится до 6 сентября.
4: Об армии.
23: Во Владивостоке сдали в эксплуатацию 4 многоквартирных дома для военнослужащих. Готовность объектов проверил Андрей Белоусов в рамках работы в войсках Восточного военного округа. Министру обороны доложили, что участники спецоперации обеспечиваются жильем в приоритетном порядке. Глава военного ведомства поставил в приоритеты и строительство военно-социальных объектов для морской пехоты в Славянке Приморского края. Кроме того, во время рабочей поездки министр обороны заслушал доклады командования Тихоокеанского флота о задачах объединения и также об обеспечении военной безопасности в регионе и организации охраны и обороны пункта базирования сил флота.
4: О погоде.
23: Россиян предупредили о риске аномального потепления из-за явления Эль-Ниньо. С прогнозом выступил заведующий лабораторией Института океанологии имени Шершова Сергей Гулев. Он отметил, что Эль-Ниньо – глобальное явление, которое влияет на климат всей планеты. В связи с этим специалист подчеркнул, что для отдельных регионов крайне сложно точно предсказать его последствия. И все же, по прогнозам, явление может стать самым мощным за всю историю наблюдений, и оно способно привести к резкому потеплению в европейской части России и Западной Европе. Эль-Ниньо – природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений.
4: О валютах.
23: Официальный курс доллара, установленный Центральным банком страны, 86 рублей 89 копеек. Курс европейской валюты установлен на отметке в 100 рублей 60 копеек, а юаня 12 рублей 92 копейки. Максим Добролюбов, служба информации радиостанции «Комсомольская правда».
0: Точка невозврата на экономическом форуме заявили о неизбежном вымирании Украины. Спасти ее можем только мы.

0: ядерных у Венесуэлы. Но в планах США и Британии стратегически было другое. Да, некоторые из них особо и не скрывают намерений. Пушечное мясо на Украине заканчивается. Приехавший, так сказать, Келлок, например, говорит открыто, что необходимо начать призыв женщин в ВСУ. Вот. Понижают призывной возраст до 20 лет. Между тем, в стране на 4 умерших рождается всего один ребенок. На Украине точка невозврата пройдена. Это только вымирание. И спасти эту страну может только Россия. Мы, кстати, уже однажды, когда эти земли Потемкиным были присоединены, значит, Екатериной и Россией, мы уже проводили переселение нашего населения на Украину. Конечно, Запад вложил в украинскую авантюру 600 миллиардов долларов. Потому они пойдут на все, чтобы продолжить этот конфликт. Они будут юлить, пугать, давить, заигрывать, обманывать, заниматься интригами. Уже сейчас начинается плач Ярославны, потому что наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем. Виснут у нас на руках все подряд, говорят о гуманитарных мотивах.
1: С целой пачкой спас-жилетов в руках кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры Юрий Кот, готовый всегда спасти, протянуть руку братскому украинскому народу. Юрий Владимирович, здравствуйте. Ну, вы скептически, да, смотрите на это?
2: Да нет, не совсем. Ну, во-первых, братскому малороссийскому народу, вы знаете, и это абсолютно историческая правда, потому что украинство дошло до своей крайней степени формирования как русофобской идеологии. А относительно сказанных слов, слушайте, ну, абсолютно верно все сказано было, абсолютно верно. Потому что, вот знаете, хочется еще добавить небольшой оттенок в это рассуждение. Вспомните в такой ретроспективе 12-летней, да, как в самом начале все это начиналось, когда, собственно, началась война, когда на нас напали, на историческую русскую землю Запад, да, захватили наших родных братьев, кстати, да, исторических малороссов в наряде украинца, в веночках шароварами, да, и давай из них лепить иуд. Некоторые из них, кстати, надо сказать, согласились на эту роль. Но вспомните отношение русских великороссов к событиям в Малороссии. То есть мы же изначально старались с вами сортировать их между собой, да, они не все такие.
1: Нет, подождите, Юрий Иванович, на секунду, если здесь запятую поставить, и хочется спросить, просто отмотав чуть раньше, почему говорить о десятилетнем, а что произошло в 91-м году, почему единый народ оказался разделен? И речь не только об Украине, а о Белоруссии, например, да, которая проснулась и ни разу не просила никакой независимости, никогда. Но вдруг было сказано, что да, значит, Россия скинула с себя все окраины. Это что, вот как? В тот момент это было, это, ну вот что?
2: Вы задали уже вопрос, потому что я периодически стараюсь вклиниться. Смотрите, ну, во-первых, не 91-й, если уже начинать как бы разделение России на осколки, на искусство созданные государственные территории России, об этом Владимир Владимирович говорит, и истории, и философы. Это все-таки надо точку отсчета 17-й год, когда появилась там в 21-м году с созданием СССР, вдруг из ниоткуда, УССР, БССР.
1: Но не вдруг из ниоткуда, это уже независимые государства были, которые Ленин за шкирку собрал обратно в единое государство.
2: Народыш. Нет, он не собирал за шкирку, он изначально их и нарезал.
1: Нарезали до него, парад суверенитетов прошел. Ну как же, мы вроде говорим, да, об истории, и вот опять начинается, как на Украине. Все то же самое.
2: Вот причина как раз же и в этом, что тогда в УССР создали зародыш будущего государства, вот, которое оформилось за время насильственной коренизации русских людей украинством. Мы об этом с вами, кстати, не единожды говорили, да и в книгах я об этом пишу. Поэтому, но мы все-таки с вами сейчас же обсуждаем нынешнюю ситуацию. Потому что так-то мы можем долго об этом говорить, эфир же не резиновый. Вот 12-летняя война, активная фаза войны с нами по украинскому направлению началась именно 12 лет назад, когда произошел нацистский госпереворот, которому я и мои коллеги, мы пытались противостоять как могли, вот, пытаясь все-таки решить задачу бескровно, через голову, через понимание процессов. Ну и вот сегодня мы с вами пожинаем плоды всей этой истории. Так вот, вспомните отношение великороссов к событиям в Малороссии, которое называется все еще пока Украиной. Как мы пытались все-таки увещевать действительно родного брата, найти какие-то точки соприкосновения, компромиссы. И до последнего надеялись на то, что они не ну, не согласятся на роль не просто Иуд, а убийцы русских в прямом смысле слова, террористов, если хотите. Ведь сегодня же

0: случайно как бы все чаще звучит тема терроризм государственного уровня в отношении Зеленского и всей украинской власти. Так что здесь, в этой ситуации, мы как могли тянули, но дальше уже тянуть некуда, слушайте. Они открыто в Старобельске там убивают нашу детвору, бьют прямо по интернату, они бьют по мирному, в прямом смысле слова, и даже радуются этому. Поэтому, ну, здесь очевидно, что они уже дошли до точки невозврата, через которую они уже не способны вернуться обратно ни при каком. Фарш назад не перекрутишь.
1: А куда вот обратно? Вот смотрите, я не вот еще полсекунды, да, не потому не вспомню про 91-й, не к тому, чтобы далеко отмотать, а к тому, что, смотрите, выросло несколько поколений, которые росли в... Им говорили о святой независимости, незалежности, да, несколько поколений уже родившихся и там позднесоветских. А теперь им говорят, слушайте, а Украины нет. А они не понимают, а почему Украины нет, да? То же самое ведь не только на Украине, любую постсоветскую республику взять, которая росла вот в таком. Они в этом суверенитете священные. Мы их поздравляем всех, кстати, по кругу, не то, кроме Украины теперь, да, как к счастью. Поздравляем с их независимостью обретенной. Ну, так а как они? А тут им приходят, говорят, а Украины нет. Но мы с вами понимаем то, о чем вы говорите, да? Вы говорите вот на нашу внутрироссийскую аудиторию. Каждый понимает, о чем вы говорите, и, конечно, соглашается. Но вот туда мы что можем транслировать? Как спасти может только Россия. Сейчас для этого проводится специальная военная операция. Наш солдат спасает сейчас Украину, да? Но, наверное, мы должны что-то еще говорить.
0: Ну, надо говорить все-таки, вот опять возвращаться к таким важнейшим формулам верности или предательства. То есть и надо понимать, что все-таки верностью русскому народу являются те люди, которые ощущают себя русскими, живут с нами в одном культурном коде, одна история, один язык, одна вера православная, русская, в первую очередь, которая и стала триггером, условно, да, или причиной появления русских на земле тысячу лет назад. Все эти вещи крайне важны. И здесь надо говорить о том, что поскольку мы один народ, то, естественно, надо освобождать родного брата, да, который остался верным русскому, русской идентичности. Ну а те, кто отвлекается от этого, слушайте, ну вы посмотрите, ну у них же все это Филькина грамота. Как только у них прилетает снаряд, то это прям сколько видеоконтента сами же хохлы выкладывают, когда они говорят такую щирую украинскую мовою, хотя, конечно, это без слез не послушаешь, но тем не менее, как только срабатывают рефлексы от взрыва, сразу переходят на русский язык. Да даже вот недавнее вот это столкновение СБУшников с гуровцами, они же все там по-русски разговаривают. То есть это получается, что на самом деле, а при этом они декларируют борьбу со всем русским, в первую очередь, с языком.
1: То есть Зеленский, получается... мы подозреваем, да, за кадром тоже говорит на родном для него языке.
0: Конечно,
1: хотя,
0: дорогой,
1: как там, для нацистов, да.
0: Вот поэтому здесь для них надо просто осознать одну важную вещь. Неизбежно Россия в этой ситуации победит. Неизбежно. То есть, и чем быстрее это произойдет, тем больше даже считающих себя украинцами, да, жителей Украины, сохранится, выживет. Как минимум у них появится шанс остановиться в этой агонии, которую нагнетает Запад, захватив их, да, и осмыслить свое бытие, осмыслить свою суть вообще существования и осознать какие-то очень важные вещи. Например, что для Запада они расходный материал, а для нас, даже пусть и предавшие, но все-таки братья. Что для Запада они оружие против России, а для нас они на самом деле это перспектива, как минимум с точки зрения воспитания их детей, русской крепости на южных окраинах России, на границах со всегда враждебным к нам Западом. Какой, кстати, всегда и была Малороссия, надо сказать. Поэтому здесь у них выбор-то на самом деле достаточно простой с этой точки зрения. Более того, я вот общаюсь же там в Киеве с людьми разными, как бы у меня вот друг близкий там живет, который ждет, не дождется, когда русская армия придет и делает все возможное для этого, с точки зрения, ну, аккуратно, конечно, делать, чтобы не дай бог ничего. Так вот, он говорит, что больше всего с той стороны боятся, что вот здесь все в России будут чуть ли не кушать украинских младенцев на завтрак. Вот им такую чушь там, да, через телевизор рассказывают и через средства массовой дезинформации. Хочется, чтобы мы с вами достучались до этих чудиков и сказали, ребят, да ну никаких проблем нет. Здесь вот я, например, да, в свое время был паспортизированным украинцем. Слава богу, получил паспорт России, где не смог, к сожалению, пока еще записать себя малороссом, как часть русского мира, но русским я смог себя записать. И ничего доказывать для этого мне не надо было. Так вот, на самом деле мы все один народ русский. И поэтому все люди, которые родились даже пускай в СССР или на Украине, здесь имеют возможность реализовать свои таланты. Таланты, свое трудолюбие и усердие. Понимаете? Причем найти это абсолютно в нормальной, легальной форме. Для этого не надо никаких там нигде приступать к закону. Просто делай то, что ты умеешь, и у тебя все будет хорошо.
1: Да, спасибо, но я думаю, да, мы продолжим тоже этот разговор. Юрий Кот, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры, кандидат философских наук. По вот этому точному заявлению Кобякова, хотя Кобяков и больше сказал, советник президента, но, конечно, вопрос Украины с повестки дня не сходит. Ну, а чуть позже заглянем в чужие кошельки и посчитаем вашу среднюю заработную плату.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано.
1: Итак, что же там в ваших кошельках? В июне средняя заработная плата более 200 тысяч рублей зафиксирована была в России лишь в 5 направлениях. А нам говорят, вот, все растет. ТАСС изучил свежие данные Росстата. В клуб избранных вошли добыча, ну, она же добыча нефти и газа. Там почти 222 тысячи рублей. Но лидирует-то, вот, здрасте, встаньте, скрутка сигареток, запрещенных к употреблению, вредящих всему и вся. Производство табака, если вы там имеете счастье работать, вы получаете астрономические 255 тысяч рублей, обгоняя сферу космического и воздушного транспорта, там 218, и даже финансовые и страховые сферы, там 200, ну, давайте округлим, 10 тысяч рублей в месяц. Деятельность экстерриториальных организаций 202 тысячи рублей. При этом средняя зарплата по всей стране в июне составила 114, почти 115 тысяч рублей средняя зарплата. Сколько получает средний какой-нибудь, например, чиновник, не говорят нам в Росстате. Но вот пока как-то так. Разбираться с этими страшными цифрами будем с профессором финансового университета при правительстве России. Александр Сафонов с нами прямо сейчас переписывает резюме. Александр Львович, пойдем крутить тоже эту дрянь.
7: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как так вышло, что обогнали космос и нефтяную скважину производства?
7: Ну, здесь все очень просто, во-первых. Надо обратить внимание на 2 обстоятельства, да, или там даже больше обстоятельств. Росстат никогда в своих, собственно говоря, исследованиях средней заработной платы не указывает и не изучает, за что получена средняя заработная плата. И кто входит в состав этой средней заработной платы. Что это означает? Да, то есть, например, средняя заработная плата будет складываться в результате того, что там продолжительность работы в данной конкретной сфере составляет там 12-14 часов. Поэтому как бы вы сравниваете несравнимые вещи. То есть я в данном случае 8-часовой рабочий день сравнивает с 12-14 часовым рабочим днем.
1: Да? Ну ладно, хорошо.
7: Вот. Да. Это раз, да. Во-вторых, это, знаете, вот из разряда таксистов, да, я постоянно там провожу, так сказать, мониторинг, да, и вот когда, так сказать, сводишь все цифры воедино, там, с учетом плюсов, как бы минусов, да, высчетов, так сказать, там, налогов и так далее. То есть получается, что человеку для того, чтобы за 50 тысяч рублей в Москве таксистом заработать, надо каждый день работать по 12 часов.
1: Ну да.
7: В этом случае вылетит в трубу. Поэтому
1: больше.
7: Это вот к вопросу, да, об интенсивности. Теперь, значит, те же самые добытчики, да, о которых все время мы, так сказать, завистью говорим, да, но надо не забывать о том, что эта заработная плата платится за работу в тяжелоклиматических условиях, а не в северах, и там доплата 2 коэффициента, правило, ну, может быть, чуть меньше, да, так сказать, и опять условия труда тяжелейшие. А что касается все-таки вот тех, кто там накручивает табак, да, вот эти гильзы там во сне, ну, опять же, это вредные условия труда, раз, да, во-вторых, это, опять же, высокая интенсивность труда. Поэтому, честно говоря, как это сказать, завидовать им не стоит. Ну и потом еще важный такой момент, опять же, на показатель средней заработной платы сказывается структура получателей. Да, то есть у вас, может быть, половина фондоплаты труда уходит, например, двум-трем специалистам, да, так сказать, вот, а все остальные у вас в этот средний расчет войдут, которые будут получать в районе МРОТа, да, и все будет красиво. Поэтому, честно говоря, так сказать, оперировать вот этими цифрами с точки зрения понимания дифференциации доходов, да, ну, как бы, так сказать, не совсем корректно. Нужно погружаться в более, так сказать, тонкие материи. И это означает, что надо смотреть не модальную заработную плату, не медианную заработную плату, которая в большей степени характеризует именно реальную ее занятость. И даже, кстати, по объявлениям, которые, так сказать, публикуют платформы, да, по поиску работы, судить о заработке тоже невозможно. Почему? Потому что работодатели, как правило, для создания воронки спроса, чтобы чем больше людей обращались в отдел кадров, поставят всегда максимальную цифру. Да, забывая об этом, предупредить, вот о чем говорили, 12-часовой рабочий день, соответственно, без выходных, так сказать, и там отпусков.
1: Ну, как-то так, да. А где, ну вот, как бы тогда, уравняв все, да, и сопоставив, сделав там корректно едиными условиями, там, по единым подходам, где на Руси работать тогда хорошо?
7: Хорошо, да. А вот где хорошо? Ну, точно, так сказать, это, как всегда, у нас банковский финансовый сектор. То есть и условия хорошие, да, так сказать, и там нет сумасшедших климатических условий, вот, и все-таки работа в офисе. Это айтишники те же самые, да, пока, так сказать, вот мы о медианной заработной плате говорили, да, то есть медианная заработная плата для айтишников, например, в Москве составляет 195 тысяч, ну, то есть близко к тем параметрам, которые мы сегодня с вами говорили, да, вот. А, понятно, что, так сказать, в крупных городах повыше, да, в регионах пониже, где-то в пределах 165 тысяч. Вот. А все остальные, так сказать, ну, там, естественно, единичные профессии тоже хорошо могут получать, я имею в виду единицы профессии, да, так сказать, это вот профессионалы своего дела, да, это архитектура, например, да, так сказать, вот. Инженерия там при строительстве, фармацевтия, например, да, вот, то есть там тоже можно, так сказать, хорошие деньги получить. Платная медицина, так сказать, тоже там обеспечивает приличные заработки, да, потому что, ну, вот, кстати, репетитор, ну, тоже труд актовый, да, но зарабатывает прилично.

0: с методиками учета аптек, магазинов при ветклиниках и форматов магазин в магазине. Так или иначе, тенденция последних лет сокращения зоомагазинов, заявил радио «Комсомольская правда» президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.
1: Действительно, есть такие противоречивые данные о том, что либо увеличивается чуть-чуть число зоомагазинов, либо чуть-чуть сокращается. Вообще тренд последних лет – это постепенное сокращение числа специализированных зоомагазинов. Связан он с несколькими факторами. Первое – это то, что действительно экспансия маркетплейсов и федеральных сетей, которые перетягивают на себя розничного покупателя. Второе – это усложнение условий ведения бизнеса. В целом, вообще маленькой специализированной зоорознице очень трудно всему соответствовать. Это и введение обязательной маркировки, кормов, ветпрепаратов, зоокосметических средств, изменение налогового законодательства, введение вот сейчас уже электронных транспортных документов. Ну, в общем, действительно, маленькому зоомагазинчику выжить очень-очень трудно.
0: Крупные сети продолжают расширяться. Вот вроде «Четыре лапы» активно открывают новые магазины. «Мокрый нос» туда же. Вот «Бетховен», «Зоозавр», «Лемур». Развиваются новые такие, в принципе, подходы на перегонке, открывая компактные точки прямо у дома, сочетая продажи, стрижку, ветеринарку и все остальное. Интересно, что оборот зоомагазинов тоже подрос, но не так, как зарплаты у некоторых банкиров. Всего на 5-8% сам российский рынок кормов, по данным «Зооинформа», прыгнул до космических 500 миллиардов рублей. Так, на секундочку, полтриллиона. Ну, вот что про это говорит Кирилл Дмитриев.
1: Будущее за омниканальным таким рынком, безусловно, никуда не денутся сети, да, супермаркетов, в которых продаются такие, ну, будем так говорить, стандартные корма. Я бы их назвал так, профессиональные точки продаж, да, где есть продавцы-консультанты, где можно получить исчерпывающий, значит, ответ на все свои вопросы по уходу, содержанию, по кормлению. Поэтому это очень популярно у покупателей.
0: Интересно, все это происходит при том, что в прошлом году росли еще и арендные ставки, расходы на персонал, доставку, транспорт, дорожали товары, налоговая нагрузка увеличилась. Часть небольшие и менее, как говорят, эффективные магазины закрылись. Тем не менее, любовь к нашим пернатым и шерстяным собратьям победила. Денежки наши люди все равно исправно несут в эти самые зоомагазины.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник

0: И духовенство Великолукской епархии. Участники крестного хода возложили цветы к вечному огню и к памятнику Александру Матросову. Когда-то на этой площади находился храм Покрова Пресвятой Богородицы с воинским пределом во имя Георгия Победоносца. Здесь тоже пройдет заупокойная лития в память защитников города Великие Луки во время всех войн и междоусобных браней. В Великих Луках Государственный центр социального обслуживания совместно с благотворительным фондом объединения оказали поддержку подопечным и сотрудникам. Более 100 одиноких пенсионеров в ближайшие дни получат журналы, газеты и кроссворды. Такие издания помогут им полноценнее проводить время и тренировать память. Помощники по уходу получили средства индивидуальной защиты – перчатки и бахилы.
1: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Британский след. Лондон готовится наносить ракетные удары по России под чужим флагом. Наука из писсуара, белок из тараканьего молока и аэродинамика сморкания вручена Шнобелевской премии. И осенняя охота в России начался второй пик активности клещей встречать кровососов. Мы здесь ничего из вас не высасываем, только всасываем и впрыскиваем новости. Здесь Измайлов. Будьте довольны. Киев вовсю готовится применять британские беспилотники и собственные баллистические ракеты для террористических атак по территории России. Вдруг об этом заявил председатель Совета движения «Другая Россия» Виктор Медведчук в своей статье. Хотя, честно говоря, мы и без него это прекрасно знали. Медведчук задается вопросом, откуда у Зеленского такая небывалая дерзость и где он раздобыл столько дронов. Тоже, согласитесь, несколько наивно к концу пятого года. По словам Медведчука, за украинскими атаками маячит Лондон, который буквально в шаге от прямого участия в конфликте и готов наносить ракетные удары под украинским флагом. Как-то так. Татьяна.кп.ру есть деталями и нюансами. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин тоже внимательно изучил все мысли Медведчука. Александр Павлович, здравствуйте. Чего-то как капитан очевидность в этот раз.
4: Здравствуйте.
3: Медведчук, нет?
4: Да нет, это не совсем капитан очевидность, потому что буквально поражает то количество фактуры, которое собрано в этой статье. Пусть она имеет некоторые недостатки насчет сюжетной выстроенности и там всего остального, но он не журналист, это понятно, объяснимо. Но фактическая часть вот этого исследования, она потрясающая, потому что проанализировано, в принципе, все направления, по которым Лондон взаимодействует с Киевом. Вы знаете, у меня, честно говоря, было ощущение, когда я читал, что это, скажем так, итоговое донесение резидента мощной разведывательной сети. Настолько там все разложено по полочкам. И то, что Лондон осуществляет сотрудничество по двум направлениям. С одной стороны, это выстраивание защиты от ракетных атак, производство перехватчиков, противоракет и так далее, да, европейских. С другой стороны, это работа по изготовлению и производству ударных средств, как беспилотников, так и баллистических.

0: баллистических ракет. Вот. И там еще один очень немаловажный момент. Десятки буквально совместных предприятий функционеров бандеровского режима в Киеве с английскими компаниями. И во главе стоят обычно два человека. Один с украинской стороны, второй из Англии. Причем, как правило, это либо политики, либо бывшие министры, либо отставные высокопоставленные офицеры, вплоть до генералов и адмиралов и так далее. Вот. В общем, работа поставлена на широкую ногу.
1: То есть, Александр Павлович, на секундочку прерву вас, чтобы акцентировать внимание. Речь идет не о, не как бы общем, в общем и обо всем понятном, да, не о теории заговоров, не о какой-то конспирологии, а конкретная фактура, да, представлена.
0: Да, в том-то и дело, что это не какие-то домыслы, это не построение диванных аналитиков. Это абсолютно четко. Компания такая-то имеет 3 производственные площадки по следующим адресам: в графстве Дорсет, в графстве Оксфордшир и так далее и тому подобное. И так по каждой, в принципе, компании, кто чем занимается, кто что делает, кто хорнеты делает, кто, так сказать, занят на разработкой и производством беспилотных разведчиков, кто ударных, кто какие ракеты. И все абсолютно названо с конкретной привязкой к месту. Мы нечто подобное уже ранее у нас Минобороны сообщало, если вы помните, о компаниях и производственных площадках в ряде стран Евросоюза, которые заняты производством дронов для Украины. Там были и Голландия, Германия, Франция, Англия и так далее. Здесь вот и разблюдовка полная дана только по Англии, как правило. Есть там, правда, парочка и других компаний из других стран, они упоминаются мельком, это Германия и Франция. Вот. Но по Британии все очень подробно рассказано. Не хватает только совершенно точных координат с точностью до минуты и секунды географических. Вот. Но я думаю, что это все уже имеется. И, собственно говоря, вот после этой статьи Медведчука становится абсолютно понятно и заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он в августе сделал, о том, что Британия буквально в шаге от прямого участия или уже сделала этот шаг в войне. И тем более ответ 1 сентября президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, когда он на вопрос, является, будут ли, так сказать, производственные, промышленные объекты на территории Британии, являются ли они объектами для удара, вот, Владимир Владимирович сказал коротко, но загадочно: это военная тайна, это секрет. Вот. Собственно говоря, понятно, что у Путина такой информации гораздо больше. И в данном случае статья Медведчука, я так полагаю, что это последнее предупреждение британцам о том, чтобы они несколько меньше стали гадить России, как они привыкли это делать в течение последних нескольких столетий, что называется, где-то века 17-го, если не ранее даже.
1: Вот тут что интересно, ну, вся фактура, конечно, она вот специалистам нужна, и, но мы здесь вот на таком бытовом уровне, вот почему я начал с этого, да, как бы для нас не новость. Да, Лондон зачинщик, да, Лондон плотно работает, да, они втягивают с собой и тащат в это во всю Германию, и Францию, но в целом вот по восприятию здесь у нас, ну, выйти на улицу можем с вами выйти, да, спросить, вам скажут, что, конечно, вся Европа воюет сейчас с нами руками Украины. К этому сводится вот вся суть, опуская все детали, где именно производят дроны, там, на каком заводе, кто, как. Они делают и дроны, и ракеты, все это поставляют, деньги дают, разведку, да, там, космическую связь. И все, начиная от формы, шнурков, заканчивая, ну, все, да, специалисты военных. Как бы что нам делать с этой информацией? Ну, вот Британия готовит ракетные удары по России под флагом. Так они начинали с того, что они поставляли, помните, 3 «семерки», потом поставили другие ракеты, атака МС, там, все это у них кончилось, все. Теперь поставляют, значит, Firepoint, да, ну, вот наши хорошо склады срезали там, но все-таки понятно, что что-то они успевают производить, доставлять и так далее. То есть, ну, вроде как и не новость, да, но вот, хотя ходят по опасной черте, но, с другой стороны, давно ходят уже, поэтому, наверное, не чувствуют.
0: Ну, просто, как вам сказать здесь, поднимается градус эскалации, поднимается не нами, да. Вот, несмотря на то, да. Что они заявляют. Вот. И Медведчук в этом тексте достаточно убедительно доказывает, кто этот градус эскалации поднимает, вот, зачем и для чего. Что нам делать? Что нам делать, я думаю, решение будем принимать с вами не вы, решения эти будут приниматься.
1: Ну, СВО вот. Это и есть фактически, да, ну, но, вот, действия против всего этого.
0: Как, но как сейчас уже, как я понимаю, не зря ответственные сотрудники в определенных ведомствах, в том числе в Минобороны, отчитывается о построении зональной системы ПВО, вот, для того, чтобы быть готовым к отражению не только тех ударов, которые сейчас есть, но и гораздо более серьезных и мощных. Я думаю, что все, что необходимо в этом направлении, делается. Вот. Но главное, что Украина – это только руки в данном случае. Это только руки, в которые вкладываются. Вот. Сами они на такое обострение ни англичане, ни другие европейцы не пойдут, вот, чтобы выступать под своим собственным флагом. А эскалация путем задействования Украины грозит в первую очередь той же Украине гораздо более серьезными ударами. Вот. Ну, это вот лично мое такое мнение.
1: Спасибо. Вот. Да. Александр Павлович, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». На КПРУ, как всегда, все в деталях. Ну, а далее к новостям высочайшей мировой науки, от которых захватывает дух.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5 27 94 или 02.
2: Телефон рекламной службы
4: в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, теперь о величайших научных умах планеты, которые двигают прогресс прямо из туалетных кабин и драконьих гнезд. Состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премии той самой. Физики годами высчитывали математическую модель идеального писсуара, из которого брызги не летят на брюки. Химики доказали, что доить живородящих тараканов – это будущее. Их молоко в 3 раза питательнее коровьего. Если вы сейчас, как я, завариваете кофеек и хотите молока туда залить, то одумайтесь, может быть, уже надо посовременнее. Усатого поищите вокруг. Японцы увековечили аэродинамику правильного сморкания – тоже важно. А инженеры научились запрягать комариные хоботки в 3D-принтеры. По-моему, прекрасный, гораздо интересней всего остального, с учетом специфики времени, в котором мы с вами живем. Популяризатор науки Михаил Каптюк с нами. Михаил, приветствуем. Сколько тараканов нужно подоить, чтобы заварить хотя бы одну чашечку?
7: Кстати, очень интересный вопрос. Мы живем в мире, где с продовольствием не все хорошо, поэтому...
1: А с тараканами все отлично.
7: С тараканами, к сожалению, получше, чем иногда с продовольствием. И вот на самом деле эта работа хорошо иллюстрирует главную мысль Шнобелевской премии. Ее многие неправильно воспринимают как некую, знаете, золотую малину, то есть как некое порицание, то есть как некую антипремию. А она таковой не является практически никогда. То есть обычно Шнобелевская премия – это просто веселая премия. И часто есть несколько случаев, когда один и тот же человек получал и Шнобелевскую премию, и Нобелевскую премию. И в том числе есть такой наш с вами соотечественник Андрей Гейм. Он сначала получил Шнобелевскую премию за, внимание, эксперимент по магнитной левитации лягушки, а через 10 ему дали уже Нобелевскую премию за исследование графена. Так что, повторюсь,
1: наш физик, по-моему, да,
7: не является.
1: Известнейший.
7: Да, совершенно верно, да.
1: Он здесь у нас не уехал?
7: Он уехал, но, скажем так, начинал он в Черноголовке, и научный базис, вот за который его потом дали Нобелевскую премию, заложил у нас. Так что, безусловно, да, мы можем считать его ученым.
1: Известный ученый, действительно. И знаете, вот что, вот мне кажется, важно, то, что вы прояснили. Смех смехом, конечно, но ведь, наверное, важнейшее, что Шнобелевская премия подчеркивает даже больше, чем Нобелевская, это вот тот самый какой-то обычный интерес, да, возникающий начинается. А конечно. Почему? Вот почему аэродинамика сморкания? Ну, смешно, но ведь действительно это просчитать, да, разложить на формулу. Это же невероятно интересно. И это, видите, именно то, что может с детства и дальше вовлекать уже в ту самую большую космическую, да, академическую науку.
7: А еще, кстати, важно, что Шнобелевская премия позволяет привлечь внимание к объективным проблемам общества. Вот мне нравится одна из Шнобелевских премий. Коллектив один исследовал, что будет, если в компании повышать людей не за какие-то заслуги, а повышать вот просто по жребию. Вот просто вот ты сейчас станешь начальником. И вот выяснилось, что компания, где повышали людей случайным образом, в них результаты экономические были выше. А это уже повод задуматься вообще о том, как у нас строится управление корпорациями, если случайное повышение приводит к увеличению их эффективности. Так что иногда Шнобелевская премия, она действительно подсвечивает те проблемы, которые у нас есть есть в обществе.
1: Невероятно интересно, да, целые науки, да, диссертации засчитанные в академических университетах учат управлению правильному, а оно складывается и случайно, которое тоже до конца не случайно, да, там непонятно, гауссовское распределение идет этой случайности или какой-то вот, еще.
7: Да, да, да.
1: Да, ну, а может быть, еще какие-то примеры интересного, вот вы упомянули наших физиков, да, да, наши, как, наши же, вот, мне кажется, у нас этого даже больше, чем у всех остальных, да, вот с детства узнать.
7: У нас, могу вспомнить, недавно одна из больших корпораций российских получила Шнобелевскую премию по математике за использование комплексных чисел

0: невероятно интересно. Спасибо, Михаил. Михаил Каптюк, популяризатор науки. Вот, пожалуйста, Шнобелевская премия мира таких интересных, на первый взгляд, забавных, да, но все-таки интересных открытиях и изобретениях. Ну и напоследок тревожные, но очень трогательные вести из наших лесов. В России стартовал второй пик активности клещей. Биологи предупреждают, из-за аномального потепления кровососы намерены охотиться на дачников и грибников, а также их четвероногих спутников и спутниц, которые состоят из воды, как мы только что выяснили, аж до самого ноября. Нашему Юрию Кораблеву вдруг стало жалко, почему все обижают этих несчастных членистоногих или кто они там.
1: Осенний пик активности клещей начался в России. В 2026 году он может продлиться до ноября. Клещи осваивают новые территории. Их все

0: выплаживаются вот эти клещи, насколько они вот их популяция возрастает. Это такая вещь, которую очень трудно предсказать.
1: По данным страховых компаний, число обращений после укусов членистоногих выросло. Лаборатории фиксируют, что значительная часть исследованных клещей является переносчиками боррелиоза, а в отдельных случаях – вируса клещевого энцефалита. В некоторых регионах период возможного нападения клещей увеличился до 7-8 месяцев в году. Осенний период сдвинулся и теперь длится дольше, иногда вплоть до ноября. Хотя, конечно, основной пик активности клещей – весна, отмечает Петр Чумаков.
0: Пик клещей обычно приходится на раннюю весну, когда вот сходит снег, еще сухая трава. Тогда, собственно, весенний вот этот пик, который, когда пробуждаются эти клещи, они, в общем, по травинкам поднимаются на самую верхушку и сидят там, клешни выпустив. И вот когда человек проходит, они цепляются за одежду и таким образом, значит, проникают. Обычно где-то вот, ну, не знаю, конец апреля до начала июня.
1: Эксперты считают, что теперь клещей можно встретить в местах, где раньше их почти не было, и в периоды, когда их активность обычно была ниже. Поэтому важно не забывать о профилактике. После прогулок осматривать себя и домашних животных, использовать защитную одежду и репелленты, а при укусе как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
9: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда – я твой раб.
10: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
10: Об атаках.
11: Вслед за атаками дронов Лондон готовит ракетные удары по России. Это утверждение лидера международного движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Он написал статью по этому поводу. Публикация посвящена тому, как Британия не просто помогает Украине в борьбе против нашей страны, а фактически напрямую принимает участие в подготовке и осуществлении ударов по России. Британские компании переходят от поставок дронов к серийному производству баллистических ракет, написано в публикации.
10: Ограничениях.
11: Проезд автомобилей временно закрывали по участкам трех дорог в Оренбургской области, в том числе на двух участках трассы М5, это сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее Минобороны России отмечали, что в целом над российскими регионами сбили 490 дронов. В Сочи после попытки атаки было возгорание в районе нефтебазы.

0: Об Армении.
1: Запад требует у Армении установить визовый режим с Россией. Как пишет издание «Агропарак» со ссылкой на источники, в армянском правительстве ужесточение въезда стало одним из условий для либерализации визового режима граждан республики с Европейским Союзом. Журналисты отмечают, что западные требования, в отличие от российских публичных заявлений, обсуждаются преимущественно в закрытом формате. Среди других условий, по данным источников газеты, также называется назначение бывшего секретаря Совета Безопасности Армена Григоряна на одну из ключевых должностей в Минобороны или обратно в службу надбезопасности.
0: О судебных делах.
1: Суд приговорил пятерых фигурантов дела о захвате заложников в ростовском СИЗО к срокам от 21 до года до 29 лет тюрьмы. Преступление было совершено в 2024-м. Побег из ростовского СИЗО тогда планировали 10 арестованных, пятерых ликвидировали при штурме, и на скамье подсудимых еще 5 человек.
0: О путешествиях.
1: Эксперты назвали самые популярные направления VIP-туризма в России в этом году. Специалисты отметили, что этот сегмент стабильно растет благодаря господдержке, развитию инфраструктуры и закрытым границам. В этих условиях искушенные туристы, привыкшие к мировым стандартам, стали активнее изучать родину. Один из важнейших запросов – уникальный опыт с максимальным погружением в национальный колорит, культуру и историю. Пример такого тура – экспедиция на плато Патарана для семьи из 4 человек. А среди популярных направлений в целом эксперты выделили Кольский полуостров для наблюдения за китами, Алтай с его петроглифами, Байкал и Кавказские минеральные воды. Также востребованы гастрономические туры и закрытые экскурсии в Эрмитаж, Русский музей и Петергоф.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, а юаня 12 рублей 92 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Британский ИИ вынес вердикт. Суперкомпьютер с высокой вероятностью высчитал даты и варианты финала СВО. Немецкий дрон большой дальности. Германия запускает конвейеры дальних беспилотников для ВСУ. И Балтийский пшик и битвы

0: Добрый день. На самом деле это очень интересная работа — беседовать с искусственным интеллектом. И я могу сказать, что мы несколько раз для честности и объективности задавали этот вопрос. Каждый раз ответ немножко разнился, потому что это искусственный интеллект, и он его немножко видоизменяет. Но абсолютно неизменным оставалось одно. Он был абсолютно кардинально уверен, что Россия сейчас имеет полностью инициативу. И отвечает он по нашей просьбе. То есть запрос сам звучал так: ты один из лучших политологов в мире, выдающийся военный эксперт и аналитик, твоя задача — дать интервью, прогноз как независимый эксперт-политолог и беспристрастный ИИ для газеты «Комсомольская правда». Мы этот запрос специально вместе с вопросами, которые мы задали искусственному интеллекту, специально повесили, если у вас доступ к гугловскому ИИ, который называется Gemini 3.1, это про-версия, вы можете проверить, он вам выдаст примерно такой же ответ, может быть, чуть-чуть видоизмененный. Вот. И, например, на первый вопрос, за кем преимущество, искусственный интеллект нам пишет: спустя 4,5 года с начала СВО конфликт окончательно перешел в фазу классической высокотехнологической войны на истощение с элементами позиционного давления. Согласно военной науке, на этом этапе решающим фактором становится не столько маневренный захват территории в стиле войн прошлого века, сколько кумулятивный дисбаланс ресурсов. Это промышленно-производственного потенциала, мобилизационного ресурса и демографической устойчивости и эффективности систем управления, разведки и логистики. На чьей стороне преимущество, спрашивает искусственный интеллект. Дальше: на текущий момент стратегическое, оперативное, тактическое преимущество устойчиво удерживает вооруженные силы России. Этот вывод основан на трех факторах: военная промышленность, которая в России гораздо больше, мобилизационный ресурс, который истощается у Украины, а у России ручеек добровольцев продолжает течь войска, и огневое превосходство, учитывая, что российская армия доминирует в воздухе за счет массового применения высокоточного оружия, авиабомб и так далее, всего того, что просто технически Украина не вывозит и чего технически у Украины нет. Ну и, собственно, варианты развития. У нас три варианта. Мы попросили три варианта искусственный интеллект сделать. И первый сценарий у нас — это война на истощение. 55-60% искусственный интеллект оценивает такой расклад. Суть сценария в том, что российская армия будет продолжать продвижение по схеме удара артиллерии и авиации, вытеснение дронами войск противника и малыми штурмовыми группами. Зачистка, основной акцент будет делаться на окончательное освобождение территории Донецкой Народной Республики и расширение санитарной зоны, зоны безопасности в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. В результате будет постепенное смещение линии фронта на запад, естественно, в конце концов, с тем, что мы освободим нужные нам территории и заключим в той или иной форме мирное соглашение.
1: А сколько это займет времени? 25... Не пишет?
0: Вот здесь он не дает конкретного времени, потому что на самом деле мы говорим о перспективе 6-9 месяцев. Мы специально ближнюю перспективу попросили искусственный интеллект сделать. И он подразумевает, что это будет происходить в течение ближайших 6-9 месяцев. То есть где-то до лет следующего года. Вот. Второй сценарий — это пролом фронта. У нас вероятность 25-30. Это, естественно, заключается в том, что дефицит живой силы и боеприпасов ВСУ приведет к критической точке, когда на одном из ключевых направлений, он предполагает, что это Ореховская или Славяно-Краматорская, оборона украинских войск начнет терять связанность. В таком случае будет оперативный прорыв на большую глубину, вынужденный переход Киева к экстренным запросам о заморозке конфликта, ну и, собственно, серьезными территориальными освобождениями для России, очень серьезными и очень быстрыми. Вот. И наш третий сценарий — это асимметричная эскалация с участием Запада. Вероятность это где-то 10-15%. Суть сценария здесь как раз в том, что, видя неминуемость ухудшения положения Киева,

0: остальные страны, коалиция желающих, попытаются асимметрично поднять ставки на раздельные удары. В итоге это сценарий крайнего риска, который как раз и может привести либо к ядерным угрозам, либо к ядерной эскалации, в зависимости от того, насколько страны НАТО будут нарушать все возможные международные правила.
1: Спасибо. Андрей Зубов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» и «Искусственный интеллект». Пока британский суперкомпьютер остывает после допроса Зобова и судорожно пересчитывает коэффициенты, в Берлине решили выключить логику и запустить производство большой дальности дронов, военных дронов большой дальности для Украины. Немецко-американская компания Autelion уже штампует первую партию, а весь контракт планирует закрыть к середине 2027 года. Едва услышав про немецкие беспилотники, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, с такой силой стукнул кулаком по командирскому столу в генеральном штабе военного ревю, что в берлинском офисе «Autelion» от вибрации упали со стен все чертежи.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Если бы вы меня сегодня спросили, какая из европейских стран активнее всего занимается милитаризацией Украины, я бы, конечно, не задумываясь, назвал прежде всего Германию. Германия все больше и больше становится неким таким задним двором военно-промышленного комплекса Украины. И есть немало фактов, указывающих на то, что срастание военно-промышленных комплексов Украины и Германии все больше и больше происходит. А вот вам, пожалуйста, факты. Есть такой город Мюнхен, и вот недалеко от этого города Мюнхена работает огромное предприятие, которое планирует производить по 5000 беспилотников в год для Украины. Здесь, под городом Мюнхеном, работает объединенное предприятие, имеется в виду германо-украинское, которое называется Aerologix. И вот эти ребята с Украины и с Мюнхена, они как раз и варят вот эту кашу беспилотную. Разрабатывают беспилотники как средней дальности, так и большой дальности. Ну, что такое большой дальности? Это 1500 километров. Уже и деньжата вложены германским правительством. Аж 300 миллионов евро – это для разгона этого проекта. Немцы не скрывают, что они делают эти беспилотники именно для вооруженных сил Украины. Они еще и хвастаются тем, что внедряться будет в эти беспилотники искусственный интеллект и то, что российские РЭБ никак не смогут повлиять на эти ударные беспилотники. Но тут, как говорится, мы еще посмотрим. Но и это еще не все. Именно там, на территории Германии, все больше и больше объединяется некий такой кооператив. Я бы его назвал германо-британо-французским. И вот этот кооператив, он занимается активным развитием не только ударных беспилотников, а опять-таки для Украины, и ракет с дальностью до 2000 километров. Когда немцы спрашивают, зачем вы это делаете, а видите, у нас нет ядерного оружия, а Соединенные Штаты Америки еще и томагавки собираются убирать с Германии, потому мы будем делать ракеты не только для Украины, но и для себя. Но в итоге мы уже видим то, что очень легко заметить. Германский милитаризм, по-моему, начинает переходить в стадию реинкарнации времен Адольфа Гитлера. Как только Германия накачивает мускулы, как только она помогает накачивать мускулы военные каким-то своим партнерам, жди беды от Германии. Ну что? Мы должны принять этот вызов, и сейчас российская конструкторская мысль занята над тем, как активнейшим образом противодействовать массированным налетам беспилотникам, будь они хоть немецкими, хоть французскими, хоть германскими. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: От воздушной агрессии к попытке создать проблемы для нас с вами на Балтике. НАТО со всех сторон прет. Вот и подумаем.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Это модернизация и расширение железнодорожной сети и портовой инфраструктуры, а также строительство сети автодорог и, конечно, развитие Северного морского пути. Сегодня это уже очевидно всем. Идет борьба за логистику в мире. Причем военными методами. Это война за торговые пути и проливы. Европа все порывается создать нам проблемы на Балтике и при выходе через датские проливы. Правда, как только НАТО, страны НАТО сталкиваются с реальной опасностью прямого контакта с нашим флотом или авиацией, все приходит, так сказать, к пшику с их стороны.
1: Возможно ли появление в Европе более рациональных политиков, размышляет Антон Кобяков.
8: У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты. Прошу к этому относиться рационально. Как можно относиться к недружественной стране, например, Германии, которая вместе с нами победила фашизм? Ну, мы им, конечно, помогли немножко. Вот. Сейчас они там, значит, партия АДГ вместе с Сарой Вагнехт, значит, и другими партнерами, значит, планируют выиграть выборы. Мы рады только этому, когда элиты меняются, сумасшедшие уходят, приходят рациональные. Мы надеемся, что такие рациональные элиты придут во Франции. Такие рациональные, значит, элиты, которые реагируют на свой народ, на свой суверенитет, пришли и уже вот победил Радев в Болгарии. Кстати говоря, первая делегация, которая его поздравила с избранием президентом Болгарии, была делегация Росконгресса. Вот, ездила к нему, поздравила его. Вот, ну, как можно говорить, что они недружественные? Сегодня там какой-то сумасшедший завелся вот на Украине. Ну что нам, Украина недружественная, что ли? Ну если он наркоман, ну что с ним сделать, если это фашист с гранатой? Мы же в детстве с вами играли. Чем всегда заканчивались наши игры с этими фашистами гранатами? Все, погибали. Вот. Поэтому нет у нас недружественных стран. И президент это особо подчеркивает. Есть недружественные элиты. А народы у нас все наши братские. У нас, знаете, сколько городов-побратимов по всему миру? Вот сейчас мы проведем муниципальный форум, значит, в стране. В прошлом году проводили такой форум, по-моему, 650 мэров со всего мира приехало. Нет недружественных, что в них тыкать? Что она, вон это, значит, Япония, вон их разбомбили этим ядерным оружием. Они, думаете, любят этих американцев, что ли? Они их боятся. А, значит, как истинные самураи, значит, держат фигу в кармане.
1: Но не только Балтика. Давление на сушу и в промышленности не ослабевает. Министр промышленности и торговли Алиханов подчеркивает, Россия держит удар перед лицом самой масштабной волны санкций в мировой истории.
9: Конечно, последние годы риски обострились, особенно риски технологические. Ну, я сейчас не буду говорить про вот те риски, о которых вы говорили, про там риски утраты имущества от каких-то, значит, экстренных, значит, или террористических устремлений. Я скажу о таких более системных вещах, технологических рисках. И мы, к сожалению, ну, не можем сказать, что мы первая страна в мире столкнулись с вот такими технологическими санкциями, технологическими ограничениями в попытке ограничить развитие нашей экономики и где-то даже подорвать ее развитие. Но мы, наверное, страна, которая столкнулась с самой масштабной вот такой волной санкционного давления, и это, конечно, создало существенные в начале, после ввода этих санкций, существенные риски для технологического развития и для промышленного производства. Мы проделали большую работу, и для Дальнего Востока, наверное, это тоже особенно важно, имея в виду и автомобильное производство, производство автобусной техники, и продолжение, и переход на собственные технологические разработки в части судостроения. Вот вчера мы посещали ССК «Звезда», где мы, собственно говоря, тоже вот в полный рост столкнулись с этими технологическими сложностями, когда нас, значит, с нами прекратили сотрудничество наши партнеры иностранные. Сейчас мы всем показали, что даже самую сложную технику, такую как газовозы, плавучие доки и разную другую, мы производим на собственной технологической базе, применяем собственное судовое комплектующее, оборудование, ну и в части авиационных проектов тоже много. В последние дни мы говорили о том, какие решения уже готовы. Вот недавно на совещании у президента обсуждали Ил-114. Юрий Петрович Трутнев, значит, отметил как хорошую машину, и целый ряд других машин скоро выходит, встает на крыло, если можно так сказать. И этот пример, который показывает Россия, это пример того, как, с одной стороны, можно противостоять вот этим незаконным ограничениям, юридически нарушающим основу международного права, но и наши технологии, этот технологический стек российский теперь создает дополнительные альтернативы на уровне вот, ну, мировой системы. Любая страна, которая будет сталкиваться вот с такими незаконными ограничениями, может рассчитывать на Россию как на страну, которая соблюдает международное право и теперь обладает технологическими возможностями дать альтернативу тем странам, которые лишаются доступа вот к такого рода технологиям. На мой взгляд, это крайне важно. Но если говорить про наше сотрудничество и с Генеральной прокуратурой, и то, как мы следим за соблюдением обязательств, в том числе и инвесторов, потому что прокуратура ведь не только защищает от каких-то, возможно, излишних административных барьеров или административного давления, но и следит за тем, как выполняются обязательства инвесторами, которые получают льготы. Вот то, о чем вы говорите, да, Петр, когда есть территория опережающего развития, это значит, что есть льготы, есть встречные обязательства бизнеса, которые должны быть выполнены.
1: Ну и в завершение о наших кошельках. Банки устроили настоящий аттракцион невиданной щедрости и снова задирают ставки по вкладам. Наш Юрий Кораблев назанимал у всех денег и на всех парах помчался в банк сгрузить все на накопительный счет под небывалый процент.
10: За последние две недели несколько крупных банков значительно повысили ставки по коротким вкладам. В частности, МКБ увеличил доходность трехмесячных депозитов почти на 2 процентных пункта до 15,5% годовых. Банк Дом РФ на 2,5% до 16,5% годовых. С 1 сентября ВТБ повысил ставку по полугодовому вкладу до 13,5%. Данные агрегаторов также свидетельствуют о новой фазе подъема ставок на банковском рынке. Согласно данным FranklinCG, в минувшем месяце по трехмесячным и годовым вкладам доходность увеличилась. В частности, в первой половине месяца Сбер и Газпромбанк увеличили доходность именно в коротких продуктах до 6-9 месяцев. В результате, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде августа достигла почти 13% годовых, наивысшего значения с первой декады июня. Корректировка ставок связана с резким сокращением средств на депозитах, даже у крупных банков, заявил радио «Комсомольская правда» финансовый аналитик Сергей Суверов.
11: Тот факт, что банки, ряд банков повышают ставки по коротким вкладам, он связан прежде всего с наблюдающимся дефицитом ликвидности, который происходит на фоне того, что россияне в этом году достаточно активно забирают средства из банков, снимают наличные, так с начала года объем снятия наличных превысил 1 триллион рублей. И, конечно, банки хотят создать условия для вкладчиков, чтобы они, в общем-то, размещали средства в банках.
10: Банки также повышают привлекательность и накопительных счетов. По данным Финуслуг, в последний месяц лета три банка из топ-20 повысили по ним максимальные ставки. Причем в одном из банков ставка по накопительному счету составила 16% годовых, однако она предоставляется на ограниченную сумму и при исполнении дополнительных условий проведения операций по карте банка. Месяцем ранее максимальная ставка на рынке составляла 15% годовых. У граждан есть альтернатива вкладам – облигации федерального займа. Там доходность даже немного выше, поэтому банки вынуждены улучшать условия по депозитам. Это еще один фактор за повышение банковских ставок, отмечает Сергей Суверов.
11: Также есть конкуренция между продуктами. Так сейчас доходность по ОФЗ превышает доходность по депозитам, и поэтому ОФЗ тоже являются конкурентами депозитом с точки зрения размещения средств. И поэтому, чтобы успешно конкурировать с ОФЗ, банки также повышают ставки по коротким вкладам. И другие факторы – это, прежде всего, конкуренция между банками, которая достаточно активно развивается. На фоне высокой конкуренции банки стараются, в общем-то, повышать привлекательность своих продуктов, и поэтому конкуренция заставляет банки повышать ставки.
10: В условиях неопределенности с траекторией ключевой ставки банки предпочитают не привлекать деньги под высокие ставки на длинные сроки, поэтому самыми высокими будут ставки на короткие сроки до 4 месяцев, так как такие сроки являются основным инструментом банка по управлению ликвидностью. Если в начале текущего года Центробанк на каждом заседании снижал ставку на 0,5%, то в летние месяцы снижение затормозилось до 0,25%. После последнего решения регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила и повышение ключевой ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Но заработать на накопительном счете Юрий Кораблев хочет, чтобы купить iPhone Ultra, который обойдется почти в 300 тысяч рублей, мам дорогая.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Традиционно к этому дню в разных российских городах приурочено проведение различных памятных акций, траурных митингов и церемоний, благотворительных концертов, общественно-политических и просветительских мероприятий. В Великих Луках этой дате посвятили концерт, который прошел в музыкальной школе имени Мусоргского. А в субботу в память жертв Беслана пройдет спортивный фестиваль единоборств в спорткомплексе «Стрелец». В Псковской области начался прием заявлений на стипендию губернатора для студентов-целевиков, обучающихся по педагогическим специальностям. Выплаты будут назначаться дважды в учебный год, а их размер зависит от уровня образования. 7,5 тысяч рублей для студентов высших учебных заведений, 4,5 тысячи для студентов профессиональных образовательных организаций. В связи с проведением фестиваля уличной культуры и спорта в Великих Луках 5 сентября вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук. С 12 до 20 часов будет прекращено движение от перекрестка улиц Пушкина и Первомайская в направлении острова Дятлинка. Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств с 20.00 4 сентября до 20.00 5 сентября на острове Дятлинка.
2: О валютах.
13: Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12,92.
2: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Здесь Измайлов и iPhone. В сеть утекли предполагаемые ценники на революционную новинку. За версию на 256 скудных и бедных гигабайтов попросят порядка 230 тысяч ваших отечественных, хотите цифровых, хотите бумажных рублей, пожалуйста, как хотите. Ну, а прям супермодель последняя на терабайт подтянет почти уже на 400 тысяч. Вы думаете, ха-ха, кому оно надо? Ну, можете не сомневаться, пол Москвы будет ходить с этой моделью, если не в тот же день, когда в Купертино ее представят, то уж на следующий совершенно точно. А Официальный Apple пока молчит. Представление ждут, как обычно, в начале сентября, в этом году 9-го. Ну и, собственно, некоторые магазины уже открыли предзаказы здесь у нас, хотя, еще раз скажем, официально ничего никто еще не говорил. Ну, если хотите, кстати, посерединке 512 гигабайт взять, то вам станет это в четверть миллиона рублей, так что ли получается? 262 тысячи приблизительно. Будет ли популярен первый складной iPhone, размышляет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
15: Если говорить о стоимости, стоимость действительно высока, связанная с тем, что гибкие экраны производят всего несколько компаний в мире. Apple будет использовать экран от Samsung Display. И такие экраны, если они хотят добиться качества, стоят крайне дорого. То есть это не их компоненты. Другие моменты тоже вызывают, в общем-то, вопросы. Исходя из этого, сейчас около 2500 долларов США он будет стоить в начальной версии. Примерно 2500 евро или даже больше в Европе. Исходя из этого, сказать, что этот телефон будет пользоваться огромной популярностью, нет. Это имиджевая модель, ее будут пробовать. Но на сегодняшний день, с 2019 года, компания Samsung развивает направление Fold. Они стали пионерами, создали категорию. И тот же Fold 8, который продается сейчас крайне активно, он значительно дешевле, доступнее. И при этом я подозреваю, что лучше не только с точки зрения софта, что очевидно, и аппаратных характеристик, но он лучше по цене, потому что стоит он заметно ниже, до 2000 долларов. Для потребителей будет, в общем-то, определяющим, особенно в условиях текущего кризиса.
1: Сгибающийся, как диван, экран за 2-3 ваших зарплаты назовут iPhone Ultra. А может, пока что одновременно еще и iPhone 18 Pro, если не наскребете на тоненький. В Москве впервые за 3 года зафиксирован настоящий бум на зоотовары. Покупатели массово бросают все эти бесконечные пункты выдачи онлайн-площадок и возвращаются в обычные тепловые ламповые магазины с тем, чтобы купить для попугая вкусных хрустящек с настоящими эмоциями. Все зоолавки оббежал Василий Воронин, переласкал всех доступных хомяков и выяснил, чем офлайн продавцы заманивают хозяев пушистых и хвостатых.
16: В Москве работает почти 800 зоомагазинов, что на 2% больше, чем годом ранее. Это первый рост показателя как минимум за 3 года. В 2024 году число точек сократилось на 12,5% до 900, а в 2025 снизилось еще на 20%. Это данные Яндекс.Карт. При этом статистика разных картографических сервисов расходится. 2GIS в августе насчитал в столице около 1300 магазинов, что на 6% меньше год к году. Эксперты объясняют разницу методиками учета аптек, магазинов, приветклиниках и форматов магазин в магазине. Тренд последних лет — сокращение зоомагазинов, заявил Радио КП президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.
17: Действительно, есть такие противоречивые данные о том, что либо увеличивается чуть-чуть число зоомагазинов, либо чуть-чуть сокращается. Вообще тренд последних лет – это постепенное сокращение числа специализированных зоомагазинов. Связан он с несколькими факторами. Первое – это то, что действительно экспансия маркетплейсов и федеральных сетей, которые перетягивают на себя розничного покупателя. Второе – это усложнение условий ведения бизнеса в целом. Вообще маленькой специализированной зоорознице очень трудно всему соответствовать. Это и введение обязательной маркировки, кормов, ветпрепаратов, зоокосметических средств, изменение налогового законодательства, введение вот сейчас уже электронных транспортных документов. Ну, в общем, действительно, маленькому зоомагазинчику выжить очень-очень трудно.
16: Крупные сети продолжают расширяться. 4Лапы активно открывает новые магазины. Мокрый нос ищет помещения сразу в 46 городах. А Бетховен, Зоозавр и Лемур развивают новые форматы. По оценке CMWP, оборот зоомагазинов за год вырос на 5-8%, тогда как продажи в ряде других непродовольственных категориях сокращаются. Восстановлению офлайн-сегмента предшествовал период серьезного давления на бизнес. В 2025 году росли арендные ставки, расходы на персонал и логистику. Дорожали товары, а налоговая нагрузка увеличивалась. Это привело к закрытию части небольших и менее эффективных магазинов. Теперь ритейлеры делают ставку на компактные точки у дома, где совмещаются продажи, доставка, самовывоз, груминг и ветеринарные услуги, отмечает Кирилл Дмитриев.
17: Будущее за омниканальным таким рынком, безусловно, никуда не денутся сети, да, супермаркетов, в которых продаются такие, ну, будем так говорить, стандартные корма. Я бы их назвал так, профессиональные точки продаж, да, где есть продавцы-консультанты, где можно получить исчерпывающий, значит, ответ на все свои вопросы по уходу, содержанию, по кормлению. Поэтому это очень популярно у покупателей.
16: Ранее сообщалось, что в России растет рынок кормов для животных. По данным «Зооинформа», за прошлый год он увеличился на 16% до почти 500 миллиардов рублей. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Российские автосалоны массово съезжаются в коммуналке. Прошли времена, когда под одну единственную марку возводили гигантские стеклянные дворцы. Нынче в одном торговом зале спокойно уживается по две, а то и три абсолютно разных компании. Покупателю раздолье пришел посмотреть на один кроссовер, сделал шаг влево, а там другая машина и новая скидка от продавца. Нашему Юрию Кораблеву так понравился один из китайских танков, что он залез в авто и напрочь отказался оттуда выходить. Охрана до сих пор пытается его скрутить.
10: Российские автосалоны все чаще превращаются в так называемые коммунальные шоурумы, где под одной крышей представлены сразу несколько автомобильных марок. За последние 5 лет число дилерских контрактов выросло примерно в 1,5 раза, тогда как количество самих дилерских центров увеличилось гораздо меньше. В результате один автосалон может одновременно продавать машины сразу нескольких брендов. Особенно активно дилеры добавляют новые китайские марки. Это позволяет экономить на аренде, персонале и содержании отдельных шоурумов. Дилерские центры активно развивались, расширялись и строились в 2012 году. С тех пор их количество только уменьшается. Главная причина этого тренда – экономическая. Низкий спрос на автомобили заставляет оптимизировать дилерские сети, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
18: Все дорого, спрос упал, и, естественно, это прямо очень грузом. Чем вложить на бизнес, потому что кредиты, которые достаточно в большом объеме на каждом дилерском центре лежат, тянут их на дно. Безусловно, есть процесс сокращения физического и также параллельный процесс их перепрофилирования, либо объединение, уменьшение количества брендов. Сколько у нас коллег переживет вот этот очередной кризис, пока неизвестно. До каких-то массовых банкротств, слава богу, пока не дошло. Но я знаю, что очень у многих ситуация просто критическая.
10: Эксперты считают, что такая модель мультибрендовых шоурумов будет распространяться и дальше на фоне перестройки российского авторынка. Дилерских центров слишком много, и такое количество просто не нужно, пояснил в интервью радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что главным фактором роста центров стало массовое пришествие китайских брендов.
19: За последнее время количество дилерских центров, в скобочках, дилеров, выросло свыше 4000, нам такого количества просто не нужно. Это перебор. При условии того, что у нас в год продается не более 1,5 миллиона автомобилей новых легковых. Такое количество дилеров наплодили в первую очередь китайские компании, которые заходили на наш рынок по такому экстенсивному и не очень обдуманному пути. Давайте мы напихаем побольше дилеров везде, где можно и где нельзя. И очень часто дилеры сами же оказывались в проигрыше, потому что когда потенциальная компания, которая хочет стать дилером, приходила в китайские компании, которая пришла к нам на рынок, просила права дилерства, ей что говорили? Вы построите или переоборудуете свой центр, сделайте по нашим правилам, сделайте красивую вывеску, вложитесь, купите у нас партию автомобилей 100 или 200 штук. И мы вам гарантируем, что в вашем городе вы будете единственным дилером нашего бренда. Люди вкладывались, а потом вдруг оказывалось, что через полгода появляется второй дилерский центр в этом городе, этого бренда, а через 3 месяца третий. И это никому не нужно, потому что дилеры просто не окупали те вложения, которые они могли купить, потому что в конкретном городе, если достаточно 1 дилера, то 3 дилера не продадут в 3 раза больше автомобилей, потому что конечное количество покупателей. Поэтому дилерских центров слишком много, они неэффективны, и очевидно, что самые неэффективные особенно не крупные компании, очевидно, что они закроют. В этой борьбе будут выстаивать в основном мастодонты, крупные либо общероссийского масштаба компании, либо крупные регионалы. И, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Дилерских центров хватит на всех.
10: К концу лет российский авторынок показывает признаки умеренного оживления. По итогам последней недели августа в стране было реализовано больше 28 тысяч новых легковых автомобилей, что на 5,5% превышает показатель предыдущей недели. Однако в годовом выражении динамика остается отрицательной. Продажи сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
20: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
21: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
22: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем-экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
24: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
23: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
24: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
23: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
24: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться и можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 15 15. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
23: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
24: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорио-ретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
23: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
24: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
23: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
24: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
23: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Звонок абсолютно бесплатный.
24: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
23: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 1515. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 1515. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
2: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Это случилось. Сергей Жуков наконец выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови».
4: Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Спецпосланники президента США Стив Витков и Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев для переговоров по российско-украинскому конфликту 5-6 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, сначала переговорщики хотят посетить Россию, затем Украину. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата визита Виткова и Кушнера в Киев уже определены. 1 сентября Владимир Путин заявлял, что переговорный процесс по украинскому конфликту заморожен. При этом, по его словам, Москва готова откликнуться на какой-то позитив в этом вопросе. Источники агентства ТАСС сообщали, что визит американских переговорщиков в Москву был запланирован на август, но его перенесли.
0: Об экономике.
1: Ключевая ставка к концу этого года может достичь показателей в 13-13,5%, так считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он сказал в интервью «Вестям». По его прогнозам, в следующем году ключевая ставка может снизиться до 11-11,5%. А в этом наблюдается снижение инвестиций, что может отразиться на темпах экономического роста в последующие годы, добавил Греф.
0: О стихийных бедствиях.
1: Жертвами масштабного наводнения в Непале стали 1287 человек. Об этом сообщают местные власти. Без вести пропали более 5000. Среди них 583 гражданина других государств. Поиски продолжаются. Наводнение обрушилось на северной территории Непала утром 26 августа. Причиной стал сход лавины у границы с Китаем. Поток горной породы на большой скорости прошел по руслу реки более 70 километров, разрушив близлежащие населенные пункты и затопив обширную территорию.
0: О зарплатах.
1: Средняя зарплата в России приблизилась к 115 тысячам рублей. По данным Росстата, за год номинальные выплаты выросли почти на 10%. Но с поправкой на инфляцию темпы прибавки постепенно замедлились. Сильнее всего доходы продолжают расти в обрабатывающей промышленности, оборонном секторе, строительстве и сфере информационных технологий.
0: О спорте.
1: Мария Фефелова и Артем Валов лидируют после ритм-танца на этапе юниорского гран-при в Бангкоке. Россияне за выступление набрали 65,33 балла. Вторыми стали итальянцы, третьими идут американцы. Произвольный танец фигуристы представят в субботу. Официальный курс доллара на сегодня 86,89, евро 160, юань 12,92.
2: Холодный душ для Запада. Путин ответил на угрозы так, что британская пресса судорожно ищет валерьянку. Ракеты под чужим флагом. Лондон и Берлин готовят удары по России руками Киева. И ставка на посадку. Греф спрогнозировал падение ключевой ставки. У нас здесь никто не падает. Измайлов сидит. Разбираемся вместе. Располагайтесь. Западная пресса бьется в тихой истерике. Британская Daily Express выпустила экстренный разбор выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Наш президент доходчиво объяснил любителям повоевать. Россия готова к абсолютно любому раскладу, а всем желающим нам навредить, лучше сразу упаковать чемоданы и сидеть тихо. Военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов тоже ждет приказа стереть всю Британию прямо в мелкодисперсную немецкую пыль. Иван Павлович, здравствуйте.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-20121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Меня бомбит» Катя Пахомова, которой не было тут целый месяц, и вот есть о чем поговорить. И сегодня мой соведущий Дима Иванов. Мы в таком тандеме, по-моему, заканчивали до моего отъезда, да?
5: Я ничего не помню. Всем привет, да, всем доброго дня, доброго вечера. Так вот зашла в эфир, как будто утренний какой-то.
4: Как будто утренний.
5: «Меня бомбит»!

0: тоже отмечают какие-то моменты. Вот чем надо иметь друзей разной степени заездистости в Великие Луки, чтобы один раз в 5 лет, одни каждый год, другие там раз в 10 лет, и тогда вот так калибруешь.
1: Я с тобой реальность. Не могу не согласиться, действительно. И раз уж мы начали с хорошего, то ну давай уже и пройдемся по-хорошему. Я не была, к сожалению, в городе с... там, 5 августа, получается.
0: То есть ты уехала. За месяц что-то умудрилась заметить?
1: Да. Ну, во-первых, к Дню города были поставлены новые инсталляции, заменена инсталляция с надписью 860, mm-hmm, да, там, mm-hmm. на крепости. Мне очень понравилось на летней эстраде инсталляция 860 «Великие Луки», когда ты подходишь в ладоши, хлопаешь, играет песня, каждый раз новая, про «Великие Луки», про город на Ловоте, и инсталляция подсвечивается разными огнями.
0: Сама по себе она мне тоже очень нравится, но, понимаешь, вот эта наша любовь к... Вот тут воткните. Как у меня,
1: да.
0: как у меня бабушка колодец делала на участке без всяких исследований. Вот тут мне копайте.
1: Мне тут удобно.
0: А потом пару колец углубляли. Вот. Она крутая штука.
1: Но
0: она вот органичности там не наблюдается.
1: Да, я только хотела про это сказать, буквально с языка сорвал. Немножко как будто бы не там. Но опять же, нам сейчас скажут, да вы вечно придираетесь. Вам же вот вечно вам все есть дело. Ну поставили, хорошо. Что-то хорошо. Изменилось, хорошо. Интересное, хорошо. Да, ребят, ворота на летнюю эстраду тоже поставили. Но смысл их, смысловой нагрузки они не несут никакой, потому что рядом вот такая щель, в которую совершенно легко может пройти любой, при том там и взрослый, и ребенок подпрыгнет. Ну, на что потрачено, я не понимаю. Где? Как? Нет, просто слов. Если вы делаете живую изгородь, да, там же поверх, живая изгородь, так вы делаете ее до конца. Ну, полностью. Если вы делаете ворота, то сделайте, поставьте там решетки, если вам не хватает живой изгороди. Ну, камон. Ну, то есть, вот я шла по этой территории и отметила, что да, классно, поставили какой-то новый, ну, будем говорить так, арт-объект, да, потому что он действительно очень интересный. Но на фоне огромной летней эстрады он немножечко теряется. На фоне самой... площади Краеведческого музея, где сейчас идет, кстати, реконструкция, тоже немножечко теряется, потому что площадь-то большая, масштаб большой, инсталляция уже кажется не такой интересной. Ну да ладно, это все ерунда, поставили классно, еще раз оговорюсь, всегда будут ворчащие бабки,
0: и мы.
1: И эти бабки будут сидеть в студии Луки FM, да, это будет Катя Пахомова и Дима Иванов. И это стандартная история, которая будет всегда. Но как будто бы хочется, чтобы если сделано было, то оно уже как-то, знаешь, с эффектом... Вау!
0: Кстати, я так и не добрался до сквера напротив кинотеатра «Родина», бывшего будущего центра
1: молодежи. Я еще тоже не добралась.
0: Инсталляцию эту я не видел.
1: Я еще тоже не добралась, но мне очень активно, пока я находилась в отъезде, прислали фотографии. Угу. Все мои знакомые и друзья прислали, писали, смотри, как красиво, как здорово, как интересно. И да, действительно, конечно, ничего не могу сказать. Обязательно схожу. И нужно это сделать в вечернее время. Я не знаю, начал ли работать вот этот полуатмосферный прожектор. Потому что я помню, что еще перед отъездом буквально с Ксенией мы разговаривали, что там такое количество электроэнергии должно быть задействовано в этом прожекторе. Я, кстати, удивилась, почему не солнечные батареи?
0: Запомним. Ну ладно. А может, и не запомним слово.
1: Прожектор?
0: Да.
1: Потом, хорошо. А, ну так вот, давай мы с тобой вернемся к летней эстраде. Мы не в утреннем эфире.
0: Да.
1: Вернемся к летней эстраде, и коль уж опять мы пошли вот с этого, как я была... Я расстроена. Я всегда расстроена, когда туда хожу. Я расстроена тем, что вот этой... ужасной, отвратительнейшей детской площадкой, которую умудрились каким-то волшебным образом, который находится около Краеведческого музея, покрасить. И как будто бы так и должно быть. Она настолько, она вся разбомблена, она там все оторвано, там совершенно нет живого места на этой площадке, но ее покрасили! Ну и покрасили, решили, что так и должно быть. Я регистрировала эту детскую площадку, ну не знаю, раза три, наверное. Раза три, и все мне говорили, что ее просто починят, передадут соответствующие органы, что ее нужно починить. Соответствующие органы, так как это общественная какая-то площадка, там нет никакой примыкающей управляющей компании, это всего скорее Зеленхоз. Но это такой бред, это ужас. Я даже видос снимала, выкладывала в социальные сети вот с этим позорищем. Я не понимаю, когда возможно, после ремонта Краеведческого музея, который закончится в 27-м, да, году, или даже чуть позже, как-то он там очень на длительной реконструкции будет, что-то изменится. Но, как показывает практика, не меняется приблизительно ни... Че? Го. Регистрировала тоже неоднократно асфальтовое покрытие именно вот там же, на той же площади, где краеведческий музей.

0: снизу, да, вот где площадка, где летняя эстрада, но это невозможно. Это такой позор. Я просто в шоке. Там иду, снимаю видео, да, вот мы просто с дочкой снимаем, чисто для личного архива, и я просто вижу на фоне углубления, катетеры такие, кратеры такие, вот эти вот такие, знаешь, как вулкане, вулканические. Это какой-то кошмар просто. Они реально глубиной, ну, с полладошки точно. То есть, ну, для людей маломобильных, для мамочек с колясками, ну, там просто, ну, не проехать. Хотя Петровский парк мы починили, мы таки сделали конфетку, а вот тут, ну, пускай будет так. Что к чему? Я вообще не понимаю. Ну, как будто бы уже давным-давно эта площадь нуждается в реконструкции, как будто бы уже очень давно нужно что-то с ней сделать. Но нет, сверху мы положили асфальт, такую маленькую заплатку, а тут оставили, пускай так будет, там еще ничего. Очень жаль, потому что это центр города, это место историческое, очень проходимое. Дима Иванов, я тебе предоставлю сейчас слово, я знаю, тебе есть что сказать. И очень жаль, что администрация так относится к этому месту. То есть вроде бы что-то подложили, вроде бы что-то покрасили, но, опять же, никакого...
1: Но это опять-таки, возвращаясь к вопросу воткнутого арт-объекта. Другой немножечко формат, но суть-то прежняя. Понятно, что большой проект какого-то благоустройства, большой территории, это другие средства, другие возможности, другие запросы. Но опять, по сути, получается, вот воткнули одно, починили, в другом углу сломалось другое, вместо полномасштабного, например, большого, качественного какого-то...
0: Так там не просто сломалось,
1: ремонта.
0: Дима, там этому асфальту лет уже больше, чем мне. И никакого даже подсыпки там никакой нет. У нас асфальтовый завод имеется, в конце концов, в городе. Ну, перекладывают дороги в тех местах, где, ну, вроде бы еще можно было поездить. А там, где уже совсем плохо, где, ну, невозможно проехать, там еще ничего пусть полежит. Но для меня как-то это неравноценно. Я не понимаю, чтобы что? Чтобы показать, чтобы акцентировать, чтобы что? Вот сделайте вы красиво, вот делайте набережную, делайте все там уже. И вроде с этой набережной тоже вечные вот эти вопросы, все заросло, ну все повырубили, вроде бы все красиво, все хорошо. Ну забомбите вы топовую набережную, ну это ж круто. Был фестиваль «Музыка на воде». Присутствовал?
1: Я к нему хотел перейти, да.
0: А вот. И
1: круто.
0: Вообще супер. Реально круто. Установили эту сцену. Такой звук, такое звучание, атмосфера, вода.
1: Второй год подряд, хочется сказать. Прошлый раз не застал, потому что летали мы в полях.
0: Прошлый раз у нас же не было в городе, он был в Пскове.
1: Это был другой фестиваль, а сцена, возможно, та же, и оркестр, возможно, тот же. На открытие, на День России был фестиваль, там больше к патриотической тематике приурочен, тоже к классической музыке. Пожалуйста, больше коммуникаций и больше общения и проектов с театральной концертной дирекцией города Псков.
0: Да, пожалуйста.
1: Это они очень круто делают. Просто это факт, который
0: к сожалению,
1: все оценивают. Даже тогда, когда это, казалось бы, люди пришли на шары посмотреть, накидали этих мягких стульев, около, в том же году была сцена в крепости, вот, вероятнее всего, это же самое. И да, не для всех классическая музыка. С другой стороны, почему? Потому что ее театр у нас есть, поэтому театралов какая-то прослоечка постоянно обновляется, прирастает постепенно, люди смотрят. А вот с такой музыкой вот тоже постепенная работа должна вестись.
0: Совершенно верно.
1: В бывший центр эстетического воспитания нас тоже немного ходит, но, тем не менее, можно и почаще.
0: Да, совершенно верно. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на волнах Луки FM.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: Доброго дня всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Новая программа «Меня бомбит». И в студии сегодня Катя Пахомова и Дима Иванов. Стандартно-нестандартный дуэт ведущих. Мы продолжаем после продолжительного перерыва, практически отпуска у этой программы, обсуждать то, что увидели. И зашли как-то мы так в целом позитивно. Вот заметь, у нас в первом выходе 2 позитивных истории было.
0: Да, совершенно верно.
1: Мы остановились на фестивале...
0: Фестиваль на воде, который, да, у нас прошел 30 августа в городе Великие Луки на острове Дятлинка. Огромное количество слушателей пришли посмотреть, послушать исполнение классической музыки. Я, к сожалению, не смогла послушать весь концерт, потому что у меня мои члены семьи сказали: ой, ну классика, это не для нас, мы хотим
1: до
0: домой.
1: Саундтреков хотя бы дожили?
0: Нет. Вот
1: они
0: саундтреки, это,
1: были.
0: Да, как раз-таки то, что я хотела
1: чуть-чуть
0: послушать.
1: Чуть-чуть не дотерпели,
0: да,
1: значит.
0: Да, чуть-чуть не дотерпели, мы где-то часик, наверное, были, может, ну, плюс-минус.
1: Чуть-чуть, и потом после этого как будто второе дыхание у обывателя открывалось.
0: Да, да.
1: А я вообще, это что, у меня вещи куплены были. Одежда.
0: Новая?
1: Новая, такая, более-менее выходная. В июле.
0: Это удивительно.
1: Я еще ни разу ее не применил, потому что все шары какие-то, эфиры. Ну, тут и что, классическая музыка. Ну, надо эти брючки нацепить. Сходил, окультурился как мог.
0: Но мы сидели на траве.
1: Я стоял все это время. Часы мне говорили: вам нужно размяться, вы долго сидите. А я им говорю: я стою.
0: Да, совершенно верно. Ну, на самом деле, безумно классно, безумно здорово. И концепция подразумевала, и организаторы писали в объявлениях, в брошюрках, в афишах: берите с собой пледы, устраивайтесь всей семьей. И это действительно был такой легкий вайб, когда вот все действительно на пледиках, там кто на чем, кто-то на газетках.
1: На самом
0: кто-то...
1: деле это большой, опять-таки, не лайфхак, стартап местному малому бизнесу. Я, опять-таки, по воспоминанию условно «Небо России» в Рязани, мерч они делали, и сумка, собирающаяся, плед-сумка она.
0: Да, крутая тема, кстати, я бы купила с удовольствием.
1: И я думаю, что в летний период какой-то мерч сувенирный с Великими Луками, символикой либо города, либо небезызвестного мероприятия, например, в Великих Луках, могли бы реализовывать именно как не в одну неделю года, а вот постоянно, и потом под такие мероприятия, это же тоже приятный момент, когда все были бы вооружены подобными вещами.
0: Да, совершенно верно.
1: Потому что я верю, что такие, надеюсь, мероприятия, как «Музыка на воде», будут продолжаться.
0: Очень хочется в это верить.
1: Потому что набережная реки Ловоть — уникальное место, абсолютно. Mm. Представить такое, условно, в том же Пскове, на любой протоке какой-нибудь реки Великой, ну, не так там много мест, где это можно... У нас действительно натуральный
0: здесь
1: стадион.
0: Остров,
1: получается,
0: да.
1: Натуральный стадион с трибунами, и опять-таки, по воспоминаниям, дай бог, будет все хорошо с небесной обстановкой, полетки и граб. Это как стадион абсолютно, чаша, еще перекрывают центральный мост, потому что там, ну, действие происходит не на Дятлинке, а поближе к центру, uh-huh. Да, на воде. Проходит на Дятлинке у нас теперь фестиваль, ну, то есть здесь мост уже, ладно, не нужен, хорошо, но вот так прекрасно набережные превращаются в трибуны. Стадион — это трибуна, да, это ряды, в общем, место кресел, вот так тоже здорово на самом деле. Вот еще как-то подумать бы момент с аккуратностью там у самой воды.
0: Ну, аккуратность у самой воды...
1: Это подумать. думать.
0: Оставляет желать лучшего. Тут... Да, и в целом у нас набережная, хочется, чтобы она была более такая, наверное, ухоженная, но... Уже гораздо лучше, да, мы вернемся к моменту.
1: Опять-таки что... в этой толпе, в толкучке сбить ноги там прекрасная возможность.
0: Да, прекрасная
1: По крайней мере, у того крыла, которое ближе к тому, где не должно бы так быть.
0: Я поняла, про что ты говоришь, скорее всего, это прямо где вал крепостной, вот здесь снизу, да?
1: И там, и
0: это уже, там тоже
1: был.
0: Невозможно идти вообще. Мы при всем при том очень часто летом там гуляли, ну вот прям круг делали, и объективно в этом месте все велосипедисты останавливаются просто... катят велосипед, коляски, вот так вот, знаешь, в разные стороны. Ой, ну я не знаю, почему делается все время... Я понимаю, финансирования нету, ну закиньте просто какие-то, я не знаю, ну как минимум какую-то ровность создайте, потому что, знаешь, это как у нас в стране очень популярное такое бытует мнение, когда срезают асфальт для того, чтобы чинить дорогу, он обычно гораздо лучше, удобнее и качественнее, чем то, что было до, а иногда и после. Вот буквально вчера в небезызвестном паблике я увидела, что был ремонт. Сейчас даже посмотрю, где точно. Был ремонт. Это проспект, мне кажется, Ленина, ну, где-то в районе Ставского. Здесь даже поставлен ограничитель. Положен кусок нового асфальта, и в этом же новом асфальте сразу же провалилась дыра. Ну, мне кажется, где-то на Ленина, да, похоже? Ну, где-то на Ставского даже, скорее всего. Сразу же провалилась дыра. Ну, как такое может быть? Удивительно. Новый асфальт лежит, товарищи, представляете? Вот прям видно, что он новый, чистенький, хороший, но нет, нет и еще раз нет. Еще один моментик про праздник, кстати говоря, это, я так понимаю, про тот самый «Музыка на воде», пишут наши граждане, что все было очень классно, очень здорово, очень супер, но почему-то не работали фонтаны нигде. Фонтаны, кстати говоря, это одна из достопримечательностей нашего города, и раньше город Великие Луки, он так и назывался, столица фонтанов. Ну, потом случилось, что случилось. Ни фонтанов, ни мелькающих, блестящих, как светящихся, слово забыла, фонтанов у нас нет. Вот. А вот на Матросово было бы здорово, если бы фонтан работал. Но там, насколько я знаю, там реконструкция, которая задевает краеведческий музей, она как раз-таки и фонтан задевает. Плюс ребята пишут о том, что было бы и на драмтеатре тоже классно включить фонтан, потому что люди-то шли многие пешком с центра. И вот, собственно, почему не работали фонтаны, вопрос очень-очень-очень интересный. Ну, если мы вернемся к вопросу о ремонтах, в частности, вот асфальтового покрытия, мы обязательно должны поговорить про ремонт в нашем любимом подземном переходе, в моем любимом. Он уже 85-й раз там происходит, и 85-й раз, и он нуждается снова в ремонте.
1: Плиточку обновили.
0: Плиточку обновили, но как будто бы немножко неправильно положили, и все, уже плиточка сломалась. Покрытия, про которые я постоянно говорю, которые постоянно у нас у всех на слуху, прорезиненные покрытия на ступеньках, рвутся просто беспощадно, буквально каждый день, и ходить там уже становится просто опасно, потому что, ну, не дай бог, зацепишься за это покрытие. Ребенок там, пожилой человек, да даже и нашего возраста люди...
1: А что если?
0: А что если? А посмотри, как выглядит подземка.
1: О, давно там не было. А что если вот этот резиновый коврик, имитирующий металлический рифленый лист... На него положить еще металлический рифленый лист. Металл скользкий,
0: нужно
1: наверное,
0: было,
1: все-таки.
0: Нужно было просто изначально положить плитку, которая соответствует требованиям для подземных переходов. И все. И все. Санкт-Петербург, Смоленск, Москва. Где у нас там еще подземки есть? Где я бывала и обращала на это внимание? Витебск.
1: Есть нюанс. Надо еще сделать так, чтобы не текло. Потому что если бы там...
0: Нужно так, чтобы там еще и не текло.
1: Если бы в перечисленных тобой городах было такое обилие воды, плитка не может...
0: Санкт-Петербург не обилие воды?
1: Нет, в самом этом самом...
0: Подземке?
1: Да.
0: Но подземка подразумевает, что там нет воды.
1: Ну вот.
0: Ну нормальная подземка.
1: Вот, ливневка, потому что плитка сама по себе...
0: Ливневочка должна работать.
1: Плитка сама по себе, ну, не может полностью убрать скольжение, скажем так. Если она мокрая, влажная...
0: Ну нет, те, которые...
1: Вот, да, я тебя понял, я тебе про то, что даже та плитка... При такой эксплуатации вот здесь была бы чуть скользкой, но чуть меньше.
0: Ну так давайте начинать с того, что делать нужно качественно, все. Ну, больше ничего не надо. Нужно просто сделать за один раз и забыть. Ну, да ладно, наверное, опустим эту тему. Тем не менее, друзья мои, хочется обратить внимание администрации на подземные переходы. Сейчас у нас период осенний.
1: А потом зимний.
0: Дожди, а потом зимний. Скольжение. Пожалуйста, приведите подземку в порядок. Ну, правда, ну, страшно за людей. Я, кстати, знаю на личном, что говорится, опыте несколько примеров, когда люди там падали, и не просто падали, а что-то там себе ломали. И, ну, не знаю, дело доходило до судов или нет. Что-то мне подсказывает, что очень даже вряд ли. Если бы это была я бы всех разбомбила. Собственно, что мы и делаем в этой программе. Едем дальше. И новая площадка на площади Калинина. Детские площадки — это мое любимое. Это мое самое любимое, что есть в нашем городе, потому что детских площадок, которые соответствовали бы всем классным критериям для людей и вообще нормам, их не существует в городе.
1: Не, ну Великой слушай, Тюрки. Нормам вообще, в принципе, в природе не так много чего. Соответственно, да, даже твои какие-нибудь примеры, которые ты наверняка хочешь сейчас привести, да, вот что...
0: Нет, я не хочу привести.
1: Я условно говорю, были бы у тебя примеры, чтобы их привести в контраргументацию тому, что ты сейчас показываешь и обсуждаешь, но они явно тоже там выполнены.
0: 100%.
1: Просто они сделаны хотя бы логично с точки зрения безопасности.
0: Да, да, начинаем с этого. Итак, карабина на... площади Калинина, на детской площадке карабин, которые, на которых качелька держится, они не выдержали и, соответственно, разошлись. Ограничения по весу на таких качелях есть, но вот я могу привести в пример, опять же, такие качельки есть у нас на улице Вокзальной, вот на новой площадке напротив торгового центра «Апельсин». И на этих качельках, ну, кто только и как не катался. Ну, объективно, конечно, и старшие детки хотят покататься, все равно они дети.
1: И не детки.
0: Но обычно не детки катаются, знаешь, вот так вот ложатся, на эти качельки.
1: Ну, да.
0: Поняли, да? Когда...
1: Да.
0: Все просто. Ну, я даже по примеру себя могу это сказать. А вот дети, которые подростки, там они и с ногами, и с головами, и с руками, и с локтями. В общем, как только они не катаются на этих бедных качелях. Но хочется отметить тот факт, что они все равно держатся. То есть они сделаны на качество, на совесть. И это даже по ним видно, если сравнивать эти качели на улице Вокзальной и эти же качели на площади Калинина. Видно, что подрядчик где-то слукавил. Ну, видно, кто устанавливал эту детскую площадку на Калинина, что-то не то. Где-то какой-то материальчик какой-то не такой. Ну, вот как-то даже по ощущениям, пощупать, понимаешь, что-то не так. Ну, и это опять меня наводит на мысль, камон, это же дети. Ну, вы что творите? Ну, как такое может быть? Ну, почему вот это происходит? А если ребенок упадет? Хорошо, если он просто упадет, там разобьется, если что-нибудь все сломает, а если что-то серьезное, а если на всю жизнь? Ну, как можно так безалаберно относиться к будущему поколению, на которое мы возлагаем вот такие надежды? Как можно относиться вот так к матерям? Потому что, ну, мы же все-таки все люди, матери приходят на детскую площадку, хотят, чтобы детки поиграли, а сами они посидели, отдохнули немножечко, да? А тут нужен глаз да глаз, не только за ребенком смотреть, но еще за качеством исполнения этой детской площадки. Не дай бог, где-то что-то там будет. Площадку, которую вообще первый раз поставили на площади Калинина после открытия подземки, то же самое. Это вообще, это было такое убожество редкостное. Лучше бы они не ставили ничего. Деревья все спилили, тенечка летом там нет вообще нигде. И, соответственно, даже не скрыться, не спрятаться. Так же, как от рекламы на Луке FM. Оставайтесь вместе с нами. Буквально через 5 минут продолжим.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: Участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить стопинор в подарок. Позвоните с мобильного звездочка 125. Я повторю, звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
8: Кремль говорит.
7: Россия категорически отвергает заявление о причастности к обнаружению беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, немецкая сторона не предоставила убедительных аргументов в пользу своих обвинений. Он также указал на избирательную позицию Германии в вопросах международной безопасности. Песков напомнил, что ФРГ не предпринимали аналогичных публичных шагов в ситуации с диверсией на газопроводах «Северный поток», несмотря на наличие, по его словам, пойманных с поличным исполнителей. Инцидент с дроном произошел 5 августа. Тогда полиция Лейпцига сообщила об обнаружении БПЛА с взрывчаткой в зоне грузовых перевозок местного аэропорта. Германия возложила ответственность на Россию. Россия обвинение отвергает.
4: О политике.
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов сегодня в студии. Мы уже с Димой обсудили и асфальт, и новые арт-объекты, и про подземку поговорили, и про детские площадки. В общем, короче говоря, про что мы только не поговорили. И я знаю, что есть еще одна тема, которая бомбит и меня, и Диму.
1: Но Диму больше,
0: да. Но Диму больше.
1: Да, в контексте спортивных-то событий тоже не так много у нас ярких каких-то проходит, но, тем не менее, Кубок России всегда стоял особняком, и особенно с 2018 года, когда мы смогли привести Енисей в Великий Лой, это вообще был самый ажиотажный аншлаговый матч в истории, наверное, нашего футбола за последние 20 лет. Луки Энергии в истории точно, она, напомню, с 2014 года существует. В общем-то, объявили дату, точнее, время матча Кубка с Уралом из Екатеринбурга. Болельщики постарше помнят клуб как «Уралмаш». Ну, в общем-то, в 16:30, четверг, 10 сентября.
0: Это, да, прошу заметить, что это рабочий день, и у всех рабочий день.
1: И я прекрасно понимаю первенство, когда проходят матчи по выходным, это все понятно, хорошо, замечательно, плановые игры, но здесь кубковые, которая может быть, например, у тебя всего в сезоне одна, а может быть две, а может и одна, ну, как пойдет, в общем.
0: Угу.
1: Выиграл, молодец, не выиграл, закончил выступление, закончили упражнение, что называется, и 16:30 в будний день, ну, немножечко сказывается, так, не очень приятно.
0: Негативно.
1: Кроме того, да, матч с Череповцом, конечно, предыдущего раунда, который 4-1 наши ребята здорово выиграли, начинался в 16:00, тоже в будний день, там среда или четверг был. В принципе, все нормально, но клуб написал, что матч состоится в 16:30 по московскому времени. Руководство и тренерский штаб нашего клуба понимает, что к началу матча смогут успеть не все, но это время стартового свистка является единственным возможным для его проведения. В более позднее время «Экспресс» на данном этапе не имеет возможности проводить
0: поединки. Почему? Давайте поговорим про это. А почему?
1: Надеемся, что фактор не сильно повлияет на посещаемость, и наша команда получит максимальную поддержку. Почему? Не указано.
0: Но мы знаем.
1: Ходит много в тех же комментариях под тем же постом версий, в частности, основное это освещение, и там замечательно приводится пример, что в тот самый матч с Енисеем, который я вспоминал в 2018 году, ливень жуткий был. Просто жуткая погода. С Енисеем тогда в 17:30 играли, и матчик-то заканчивался уже к 8 вечера, можно сказать. И на 2 недели позже тот матч был, в сентябре в конце практически.
0: Угу.
1: Сейчас почему-то нельзя, все равно придем поболеем, пишут болельщики. Кто-то предлагает матч вообще в Псков перенести, ну, это уже битва великих лук и Пскова.
0: Это хорошо, кто может прийти поболеть, а, например, те же самые заводчане, у которых рабочие дни, рабочее время, например, там с 8 до того же полпятого до 5, это уже как бы, ну, такое себе. А давайте будем заканчивать нашу передачу. Мы очень надеемся, что стадион «Экспресс» нам...
1: Клуб очень сильно переформатирован в этом году. Ресурсы на это были, ресурсы на это есть, но, видимо, на один отдельный матч ресурса исправить какие-то, видимо, требования футбольного руководства большого, там, всероссийского, например, не получается. Вопросик странный. Ну, может быть, все, если же там что-то техническое, это можно как-то починить, наверное, и пускай использовать раз в год, но чтобы использовать раз в год. Ну, в общем, больше вопросов, как всегда, чем ответов.
0: Чем
1: но
0: ответов?
1: Спасибо, что прямо написали. Мы понимаем, что
0: и
1: неудобно.
0: Мы понимаем и сочувствуем. Ну что, наша передача подошла к концу. Всем хорошей пятницы, замечательных выходных. Оставайтесь на Луки ФМ. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
11: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки ФМ.
12: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм, ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы говорим о том, куда же отправиться отдыхать, обсуждаем туры, маршруты и не только. Сегодня мы поговорим про отдых в Псковской области, куда же отправиться еще можно, ведь впереди половина лета. Многие уверены, что за красивыми пейзажами, хорошими отелями и интересными впечатлениями нужно ехать далеко, но это совсем не так. Псковская область – край древних городов, прозрачных озер, сосновых лесов и уютных баз отдыха, где можно провести как романтические выходные, так и полноценный семейный отпуск. Сегодня я вам расскажу, куда отправиться в ближайшие выходные, буквально можно завтра. И первый блок – это Пушкинские горы. Если говорить об отдыхе в Псковской области, первым делом очень многие вспоминают именно Пушкинские горы. Место, там, где Александр Сергеевич вдохновлялся. Место, где была самая лучшая в его жизни болдинская осень. Место, где он встречал рассветы и провожал закаты. Это место, где история переплетается с природой. Здесь находится музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, усадьба Михайловская, Тригорская и Петровская. Даже если вы были здесь, каждый приезд открывает новые впечатления. Летом работают специальные экскурсии. Можно взять велосипед, покататься по живописным дорогам или просто устроить пикник на природе. Для проживающих отлично подходят следующие базы отдыха. Это Пушкиногорье, одна из известных самых туристических комплексов региона. Арина Р. Это гостиничный комплекс прямо рядом с музеями. Кстати, через дорогу от этого музея находится музей Довлатова. Не так известный музей, конечно, как музей Александра Сергеевича Пушкина, но очень интересный, самобытный. Старинный дачный усадебный домик, в котором расположилась комната, кухня, личные вещи Довлатова. Ну и, конечно же, там можно приобрести знаменитую книгу «Заповедник». особняк. Еще одна база отдыха у Лукоморья. Это уютный вариант для спокойного семейного отдыха. Следующее направление, куда я вам рекомендую отправиться, это легендарное Чудское озеро. Это одно из крупнейших озер не просто Псковской области, а Европы. Именно здесь произошло знаменитое ледовое побоище Александра Невского. Но сюда сегодня еду совсем с другим. Это за песчаными пляжами, теплой водой, закаты невероятной красоты и, конечно, рыбалка, катание на сапах и лодках. Для проживания можно выбрать Чудское подворье, это гостиничный комплекс прямо у озера, 39-е царство, популярная база отдыха. Домик на озере – отличный вариант для тех, кто хочет полного уединения. И есть новая база отдыха, очень модная и фешенебельная – Пески. Такие места особенно популярны летом, поэтому планировать отдых нужно заранее. Следующее место, локация, куда я вас всех отправляю – это Мальская долина. Если хочется активного отдыха, конечно, отправляйтесь в Мальскую долину. Зимой здесь работает горнолыжный, единственный в Псковской области комплекс, а летом это место превращается в настоящий природный парк. Можно гулять по экологическим тропам, кататься на велосипедах, арендовать лодку или просто наслаждаться видом на озера и леса. Для отдыха отлично, конечно, подойдет Мальская долина, так и называется база отдыха. Комплекс предлагает комфортное размещение, ресторан прямо на обрыве и множество развлечений для семьи. Кстати, база отдыха открыта просто для прогулок. Можно приехать на один день, не бронировать никакой номер, а просто погулять. Тем, кто не хочет далеко уезжать, стоит провести выходные, конечно, в Пскове Святом. Древний Кремль, набережные, старинные церкви, множество музеев. А вечером можно расслабиться в хорошем спа. Для отдыха подойдут двор Подзноева, Old Estate Hotel at Spa. Ну и более высокие есть, конечно же, отели с бассейнами, банями, ресторанами и спа-программами. Поганкины палаты, национальный музей, старинные церкви еще времен до Монгольской Руси. Все это есть в Пскове Святом. А хочу отметить, что в Кремле тоже разработаны специальные туристические маршруты. Можно прямо на входе приобрести билет на экскурсию с экскурсоводом. И для вас Псков откроется совершенно в другом виде. Ну и для любителей природы можно отправиться в Печоры, в знаменитый Печорский монастырь, Изборск, знаменитые ключи. Там на постоянной основе живут лебеди, которых можно покормить, и посетить, конечно же, Изборскую страусиную ферму. Псковская область – это настоящий рай для тех, кто любит тишину. Здесь тысячи озер, сосновые леса, реки. Можно остановиться в небольшом домике с баней, приготовить шашлык, выйти утром на берег с чашкой кофе и просто наслаждаться природой. Популярностью, конечно же, вот если говорить в разрезе этого, пользуется база отдыха «Валынь». Это загородный отельный комплекс, который располагается буквально в полчаса от города Великие Луки. Там база отдыха располагает большим количеством видов размещения. Как современные таунхаусы, так и старинные барские усадьбы, рыбацкие домики. База отдыха сейчас в летний сезон целый день предлагает анимационную программу для детей и взрослых. Это активные игры, это тематические конкурсы, это аквагрим. Работает не только ресторан, располагающийся на втором этаже, ну и летняя веранда. А на постоянной основе действует рыбалка, сабборды, катамараны, бананы. Ну и, конечно же, Жижицкое озеро с его великолепными берегами никого не оставит равнодушным. Базу отдыха «Валынь», кстати, можно посетить с животными, с собаками. Нужно немножко заплатить за своего питомца, но оно того стоит, поверьте. Кроме того, есть тур выходного дня. То есть вы можете приехать без остановки на базе отдыха, просто рано утром заехать и поздно вечером покинуть территорию базы отдыха. Кстати, там же есть свой мини-живой уголок. Моралы, курочки, кролики. Все это доступно гостям. Еще одна база отдыха – это Оленья гора в Себежском районе и Плесков. Многие базы отдыха предлагают прогулки на лошадях, аренду велосипедов, лодок и саббордов. Сейчас я прервусь на короткую рекламу, после которой расскажу про глэмпинги. Это новый формат отдыха для Псковской области. Оставайтесь с нами.
13: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
15: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
12: Всем снова здравствуйте, это Луки-ФМ, программа про туризм, микрофон и ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы с вами отправляемся в микропутешествие, изучаем эко-маршруты, тропы, туристические места. Сегодня мы говорим про нашу любимую Псковскую область. Это отличное место, куда можно отправиться. Этим летом его осталось не так уж много. Я пообещала до рекламной паузы, что расскажу о новом формате отдыха – это глэмпинги. В последние годы все больше популярность набирают глэмпинги. Это возможность жить практически на природе, но со всеми удобствами. Панорамные окна, террасы, бани, купели, вид на озеро. По всей Псковской области появляется все больше таких современных комплексов такого формата. Такой отдых особенно нравится молодым семьям, тем, кто хочет отключиться от городской суеты хотя бы на пару дней. Такой способ размещения, скажем так, есть в базе отдыха «Нептун», тоже недалеко от города Великие Луки. Но, естественно, мы не можем поговорить про базу отдыха «Солнечный», которая располагается на территории бывшего детского лагеря «Солнечный». Да, в этом году база также модернизировалась, там сейчас строится большой красивый ресторан, много средств размещения, сауна, великолепное чистейшее озеро, замечательный песчаный пляж, который оборудован всем необходимым пляжным инвентарем, волейбол, футбол, лодки, катамараны, велосипеды. Ну и, наверное, еще одно из преимуществ этой базы отдыха, что по ту сторону озера можно отправиться в ферму улиток, Невельскую знаменитую. Чем же, вы спросите меня, вообще заняться вот так вот на территории Псковской области, если вы даже просто отправляетесь на базу отдыха на один день? Хочу отметить, что отдых – это не только лежать на пляже. В Псковской области можно отправиться на прогулку по экотропам, это национальный Себежский парк, покататься на сабборде, взять прокат лодку, сходить в баню, порыбачить, посетить древние крепости, попробовать местную кухню, отправиться на велосипедную прогулку, встретить закат на берегу озера. А еще летом практически каждые выходные проходят фестивали, концерты, гастрономические праздники и ярмарки. Что, дорогие друзья, Псковская область умеет удивлять. Здесь можно провести романтические выходные, организовать семейный отпуск, устроить путешествие с друзьями или просто на один день выехать за город, чтобы перезагрузиться. Не обязательно лететь за 1000 километров, чтобы увидеть красивые закаты, услышать тишину соснового леса и вдохнуть свежий воздух. Иногда лучшие впечатления находятся совсем рядом. Пусть это лето подарит вам новый маршрут, яркие эмоции и желание чаще открывать для себя родной регион. До новых встреч в эфире! Для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после в официальной группе ВКонтакте в Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева, услышимся.
14: Просто космос.
16: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и в верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
14: Просто космос. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета продажа со 2 сентября.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
8: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: Кремль говорит.
9: США могут потребовать от Украины прекратить наносить удары по России во время поездки спецпосланников Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но, по его словам, российская сторона не будет обращаться к Киеву с требованием остановить атаки на время визита американских переговорщиков. По данным агентства ТАСС, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер планируют совершить поездки в Москву, в Киев 5-6 сентября. Как сказал Песков, я не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем. Конец цитаты.
10: О Ближнем Востоке.
9: Оман отверг предложение Ирана совместно взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Это пишет Нью-Йорк Пост со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе. По его словам, Тегеран ранее предлагал Оману участвовать в сборе платы и распределении полученных доходов. По оценке издания, отказ Маската позволил Оману избежать конфронтации с Дональдом Трампом, который ранее угрожал разбомбить Оман, если страна продолжит переговоры с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом.
10: О судебных делах.
9: Бывшую главу Ямало-Ненецкого управления Федеральной налоговой службы приговорили к 11 годам тюрьмы. Яну Калюжину признали виновной в получении взятки на более чем 11 миллионов рублей. Она, по версии следствия, получила ее в 2020 году в виде ювелирных изделий и автомобиля Porsche Cayenne. За это глава налоговой службы пообещала помочь снизить сумму недоимки по налогу на прибыль компании-взяткодателя. Также пообещала поспособствовать тому, чтобы компания не привлекали к налоговой ответственности. Калюжиной также назначили штраф в размере 20-кратной суммы взятки, более 228 миллионов рублей. Взяткодателя и посредника тоже приговорили к длительным срокам лишения свободы. Вылов лосося на Камчатке упал до полувекового минимума. Рыбаки добыли всего около 55 тысяч тонн рыбы. Это сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, спад уловов связан с климатическими изменениями, которые затронули весь северный бассейн Тихого океана. Глава региона добавил, что краевые власти договорились с федеральным правительством о поддержке рыбопромышленников в этот сложный период. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 86,89, евро 160, юань 12,92. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. На связь со студией, как обычно, в это время выходит официальный представитель компании «Аквалайф». И сегодня это Михаил Рудаков. Миша, я тебя приветствую. Как слышишь студию московскую? Давай проверим связь.
12: Здравствуй, Антон. Слышу вас прекрасно. Как меня слышно?
11: Тоже замечательно.
12: Надеюсь, это происходит. Вот такая слышимость во всех городах нашей большой страны. Я предлагаю всем устраиваться поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого, друзья. Мы говорим с вами о здоровье. А что может быть важнее? Вот когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, энергии, мы летим, стремим, мы успеваемся. И вот очень хочется, чтобы вы, друзья, были именно такими. Чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что же помогает нам это здоровье поддерживать, что дает нам, так сказать, активное долголетие, что помогает нам быть активными в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Ну и что, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как же она воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке, поливали его ионизированной водой, и урожаи были значительно лучше именно на тех полях, где использовали ионизированную воду. А что касается сегодня? Сегодня, например, ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Да, да, в Японии. А какие результаты они получают? А вот какие. 2008 год. Ученые доказали, всего 900 миллилитров ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь, за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, должен сказать, но каков же механизм? Молекулярный водород активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Другой факт. В 2007 году японский ученый Шигео Ота сделал следующее открытие. Молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовать.

вода из-под крана, из фильтра, бутылки, в общем, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний. Большинство всех заболеваний вызвано именно окислительным стрессом. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, все просто как с чайником, заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, все. Через несколько минут прибор даже голосом вам скажет. Ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Вот несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, она не просто усвоится, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний, благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр, друзья, воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, передоказано. Я каждый день, друзья, читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. Но если нет воды, все ломается. Помните, как пел Эдуард Хиль? Вода, вода, кругом вода. Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. Вы такие думаете, ой, погода, да? Друзья, нет, не погода. Внутри вас не погода. Внутри болото. В воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода внутри вас стоит и превращается в болото. Когда вы, воды не хватает, мозг, кстати, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. Я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться. Попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Не простой воды попьете, друзья. Если просто простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, простая вода окисляет. А ионизированной попьете, сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики. Хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия. Это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. Давайте объясню образно. При диабете второго типа клетки, скажем, глохнут, перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, насыщенная водородом, энергией, вот этими электронами, да, работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, риск осложнения падает, да. Еще раз скажу, де юре она не является лекарственным средством. И это, в моем понимании, очень хорошо. Пусть вода остается водой, но вода в воде рознь. И нужно понимать эту разницу, чтобы наладить питьевой режим легко и с пользой. Теперь историю жизни. Буквально недавно позвонила нам Валентина. Ей 87 лет. Она спешила поделиться, как она считает, самым важным. Ее супруг, которому уже 90-й год идет, да, ощутил серьезные перемены, когда наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст, конечно, но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. И здесь ключевую роль играют правильные привычки. Так вот, Валентина рассказывает, что когда он наладил питьевой режим с правильной водой, показатель сахара у ее мужа, да, пришел в норму. И проблемы с пищеварением ушли, ее муж стал более бодрым, настроение стало лучше. А о себе она говорит, что гипертония второй степени отступает. Валентина с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие настолько стало лучше, что она смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Она практически перестала пить таблетки. А еще у нее был очень деликатный, но очень досадный нюанс, да, стойкий запах изо рта. И вот сколько врачей, сколько полосканий, ничего не помогало, да. Как только начала пить ионизированную воду, проблема исчезла бесследно. Ушла и тяжесть в желудке, наладилась работа кишечника. Она с радостью говорит и смеется. Туалет стал как часы. Ну а главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. Выпила стакан воды и день играет новыми красками. И это, друзья, не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. Всего лишь питьевой режим. А теперь посмотрите на это еще и с экономической точки зрения. Мы видим, как все дорожает, да, продукты питания, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, сколько вы, допустим, тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, факт. Когда ваш организм

0: здоров, вы не тратите время на походы в больницу, аптеки, вы не тратите время на покупку лекарств. А бытовая химия тоже дорожает. А в ионизаторе, кстати, вы готовите только ионизированную воду, чтобы пить и чувствовать себя в ресурсе, да? Плюс ко всему кислотная вода, по-научному называется анолит, которая получается в ионизаторе, она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем ушибы, порезы, ранки, царапины, ожоги. Готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно с ионизированной щелочной водой. Из обычной питьевой воды, даже из водопроводной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Друзья, мужчины, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная, да? Это факты, доказаны наукой и практикой, и все. Вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. А сегодня вот самое теперь главное в этой части. Ионизатор воды Аквалайф премиум 4 в 1 не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Аквалайф Лайт. Всего за 34 тысячи рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня последний день распродажи. Заканчиваются комплектующие для ионизатора по старым ценам. Поэтому я вынужден сказать, что это последний день акции. Ионизатор воды Аквалайф Премиум, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную, серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Лайт, который заряжается, кстати, как телефон, вы его берете с собой куда угодно, да, работает от аккумулятора. Его объем 400 мл. Залили простую воду, которая вас окисляет, нас окисляет, да, обычная простая вода. Нажали кнопку, все, через несколько минут вода стала антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или автобусе, хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях. Никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Звоните прямо сейчас, потому что только сегодня последний день. По этой цене осталось ограниченное количество. Звоните 8 800 505 0855. Рисков ноль, друзья, попробуйте. У нас, кстати, и тестовый период, о чем я давно не говорил. 90 дней. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово. Мы даем вам возможность получить свой собственный опыт. В течение 90 дней вы пользуетесь приборами, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Но я, поверьте, вам не придется этого делать, потому что вы оцените по достоинству качество той воды, которую будете получать в ионизаторе. Звоните 8 800 505 0855, успевайте до 19.00. 8 800 505 0855. И не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся с вами в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
6: А знаете ли вы что? В Гренландии нет ни одного травяного футбольного поля, поэтому ее не берут в FIFA.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио
1: «На чистую воду». Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Продолжается разговор о правильной воде. Официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией и готов принимать ваши отзывы, отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша, тебе слово.
0: Все верно, спасибо, Антон. Да, продолжаем наш эфир. Звоните, присоединяйтесь, задавайте обязательно свои вопросы, оставляйте, друзья, отзывы, делитесь своим опытом. Это правда здорово слышать ваши живые, энергичные голоса. Знаете, я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой нашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, что простая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний. Оксидативный стресс, подавляющее большинство заболеваний вызвано именно им, оксидативным стрессом. А выпиваете литры ионизированной щелочной там, или ионизированной водородной воды, усваивается и приносит пользу вся вода, что выпили. Кстати, она защищает еще и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана огромная работа, диссертация, вывод которой такой. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени, работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу желудочно-кишечного тракта, снижаете сахар, а еще и снижаете плохой холестерин. ЛПНП, тот самый плохой холестерин, он падает на 15,5%, упал за 8 недель, и это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Да, вынужден сказать, что ионизированная вода не является лекарственным средством, но ее почему-то изучают во всем мире и в нашей стране. Я за более чем 10-летний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов, да, или результатов исследований, а вот положительных огромнейшее количество. Еще раз повторю, правильная вода не разделяет нас. Она не разбирает нас на органы, она объединяет нас и помогает нам на клеточном уровне, всему организму работать без сбоев. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас, из которой мы состоим на 3/4, друзья. Она бьет точно в цель, она устраняет первопричину заболевания, оксидативный стресс, не являясь лекарственным средством. Вот вам еще один пример из жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50 лет. Много лет мучился изжогой, тяжестью после еды, скачками давления, постоянные таблетки, да. И не отменяя лечение, он просто начал пить ионизированную воду, регулярно наладил питьевой режим. И вот спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов, да. И таких историй действительно огромное количество, потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно. Без сбоя, возвращаясь к правильным настройкам, первоначальным, да, природным. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. И я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроены, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И именно здесь хочу сделать акцент. Мы... производитель, российский производитель, компания ООО «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайф». И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды «Премиум», наш флагман, и генератор водородной воды «Лайт». Всего за 34 000 рублей за оба. Такие цены бывают очень редко, и честно скажу, уже, скорее всего, не будет. Это, по сути, распродажа партий по старым ценам. На склад поступили новые комплектующие к ионизатору «Аквалайф», и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать, последний день. Цена 34 тысячи рублей, и вы оплачиваете эту цену при получении. Звоните 8 800 505 0855. Это очень важно. Мы не просим вас принять там окончательное решение за время этого эфира. Не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово, да? Мы даем вам возможность получить свой собственный опыт. Вы получаете вот этот комплект, два прибора, да, ионизатор воды «Аквалайф», генератор. И сегодня вот два прибора, да, по цене одного. Пользуйтесь ими целых 90 дней. Живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей. Сами решаете, друзья. Вот сами решаете, останутся ли приборы у вас. Принимаете окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что «Аквалайф» вам не подходит, вы сможете вернуть приборы, а компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть целых 3 месяца. Друзья, это выгодное вложение, я считаю. Получение собственного опыта, который никто у вас уже потом не отнимет. Поэтому, друзья, вот когда вокруг нас все усложняется, да, мы решили вот сделать для вас действительно проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль. Главное, успейте приобрести комплект из 2 приборов, его заказать, забронировать эту цену за вами, да, по максимально выгодной цене. Сегодня вы платите за 1 прибор, а получаете целых 2. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Что входит? Ионизатор премиум и генератор Light. И на этом, кстати, ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще менять ничего не нужно, да? Только заряжать устройство. В ионизаторе иногда нужно менять мембраны. И в комплекте мы к ионизатору даем их аж 16 штук. То есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Комплект, кстати, мембран недорого, его цена невысока, да? То есть там около, по-моему, 1500 рублей за комплект из 16 штук. Это опять еще на долгие-долгие годы. Годы, друзья. Плюс комплекте к ионизатору мы еще для проверки даем вам жидкий pH-тестер, чтобы вы проверили качество воды, да, а также можно проверить еще и закисленность своего организма по слюне натощак. Плюс зарядка для генератора, ну, в комплекте с генератором идет. Плюс расширенная инструкция к каждому прибору, иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили? Быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли использовать. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите, залили в ионизатор там, или в генератор, пара минут и готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень. Совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. И еще раз повторю, что сегодня, просто невероятный день, сегодня до 19.00 34 тысячи рублей за 2 прибора. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко, все просто, друзья. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. Друзья, не понравится, просто вернете, вот вам тестовый период. Звоните 8 800 505 0855. Давайте дальше. Что же вы еще почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это то тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетки. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются, даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И вот на одной из международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, ну, год назад, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И что они заметили? Людям говорят, у вас отличные капилляры после, да, осмотра, после капилляроскопии. Те отвечают, я пью воду из ионизатора Аквалайф. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, вот практически все пьют воду из ионизаторов Аквалайф. И этому есть, кстати, научное обоснование. В журнале «Диабет» 2022 года вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором я уже говорил сегодня и буду говорить всегда, для того, чтобы все услышали простую, но очень важную мысль. Да, вода не является лекарственным средством. Ионизированная вода, неважно. Она, слава богу, вот, на самом деле вода пусть остается водой. Она не является лекарственным средством. Она не заменяет лекарственные препараты. Но да, напомню, что оксидативный стресс – это первая причина большинства заболеваний. И неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную воду, да, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Потому что ионизированная вода обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии. Да. Нам они очень нужны. И еще там молекулярный водород. И вот после ионизации вода из окислителя становится восстановителем. Все просто. Попробуйте. Таких цен больше не будет. Комплектующие, которые мы закупали по старым ценам, заканчиваются, и все. Таких комплектов по такой цене больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Звоните. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. Если, кстати, сразу не дозвонитесь по бесплатному этому номеру, мы перезвоним с городского номера, который в ходе там 499. Так что поднимайте трубку, он маркирован как фабрика здоровья. Так что поднимайте трубку, а звоните на бесплатный. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Министр просвещения России Сергей Кравцов о том, будут ли перемены в едином государственном экзамене в ближайшие годы.
10: Изменения не будут. Здесь мы это обсуждали с Рособорнадзором. Я понимаю прекрасно вот те предложения, которые звучат, но они требуют очень детального обсуждения. Здесь не должно быть поспешных решений. Да, повышаются баллы единого государственного экзамена. Это радует. Мы видим рост качества образования. Но решения, вот, они должны вызреть, как говорится. Их должны обсудить учителя, педагоги. Мы должны пройти апробацию. Понимаете, вот всегда хочется прямо сейчас или уж завтра вот быстрых решений. Когда мы вводили единые программы, строили систему развития массовой школы, единую систему воспитания, мы результаты видим 5, 6, 7 лет должно пройти. Поэтому в части единого государственного экзамена никаких изменений здесь серьезных не будет. И уровень экзамена в наступающем учебном году будет сопоставим с уровнем экзамена, который только что прошел.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Форум конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» проходит сегодня в Пскове. Одним из основных вопросов повестки стало утверждение народной программы для Псковской области на ближайшие 5 лет. Как сообщил Михаил Ведерников, при подготовке документа было собрано более 10 тысяч предложений жителей региона. Этот результат – итог большой, открытой и предметной работы и одновременно показатель доверия людей к этому формату, к партии и нашей команде, подчеркнул губернатор. В Великих Луках прошла тренировка силовых ведомств по отработке первоочередных мер при угрозе или совершении террористического акта. Участниками стали подразделения ОФСБ, ОМВД, Управление Росгвардии и МЧС России по Псковской области. По замыслу учений, самодельное взрывное устройство было обнаружено в одном из образовательных учреждений города. Оперативная группа отработала алгоритм действий по пресечению теракта. Специалисты также наметили меры для повышения эффективности взаимодействия в борьбе с терроризмом. С 4 по 6 сентября в Великих Луках проходят традиционные соревнования по велосипедному спорту. Первенство Псковской области памяти заслуженного тренера России Анатолия Сидорова. Участников ждут индивидуальная гонка на время, групповая гонка и критериум. На время проведения соревнований Центр подготовки велосипедистов закрыт для прогулок и тренировок.
12: О валютах.
11: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
8: Разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым, который по-прежнему на связи со студией и готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша?
0: Все верно. Это завершающая часть нашей большой программы, поэтому я постараюсь уложиться и рассказать все, о чем хотел рассказать. Мы продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. Да? И начну с того, что предлагаю разобрать исследования на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление, помогает росту новых капилляров, да, не являясь при этом лекарственным средством. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кость. Люди пили, внимание, всего 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель оксидативного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась вот та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки, использую его для более образного понимания оксидативного стресса. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и...
8: На этом самом интересном месте, как всегда, у нас пропала связь с Михаилом, но мы, я полагаю, постараемся Мишу вернуть в эфир, потому что, сами прекрасно понимаем, что сейчас со связью может в любой момент произойти, учитывая то, что Михаил живет далеко от Москвы. Но это все детали на самом деле. Я напомню номер телефона прямого эфира, по которому вы можете дозвониться, чтобы задать Мише свой вопрос или оставить свой отзыв 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас кто-то из вас может спросить, а как же Михаил услышит вопрос наш или отзыв, если вот сейчас мы дозвонимся, а его в эфире нет? Знаете, я вам отвечу, что, ну, во-первых, я ему его обязательно перескажу, а во-вторых, он в эфире уже снова присутствует. Миша, тебе слово, да, пожалуйста.
0: Да, да. Да, меня слышно?
8: Да, прекрасно. Сейчас, да?
0: Вот, продолжу. Я говорила о первом, да, что получили люди, когда начали пить ионизированную водородную воду по 530 мл в день. Да, они снизили уровень гидроксидезоксигуаназина. Он в моче снизился на 14,3%. И сделали вывод, что водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткань. Второе, в этом исследовании говорится, что упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови, общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, да, это очень высокая активность, до 3,02, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что означает на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения, и движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно, ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года и без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда. Он дал мощнейший толчок, друзья, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Как это объясняется? Молекулярный водород – это антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Водородная вода – это не просто маркетинговая история, не пустые обещания, друзья. Ее свойства изучают ученые. Проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм. Да, еще раз скажу, это важно повторять мне, я должен это повторять. Да, ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода не является лекарственным средством. Но я никогда так же не устану говорить, что я считаю пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, это самый легкий, самый простой, самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. Большинство всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И чтобы с ним побороть, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первую причину заболевания. А наука сегодня, вот вывод такой я могу сделать, что она не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. И никаких противопоказаний, что тоже очень важно. Вот и ответы на все вопросы. Налаживать питьевой режим с такой водой просто одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. Наша компания, производитель приборов, которые улучшают качество вашей воды, что настолько, что она становится антиоксидантом. И представляем вам, вот прибор не просто предоставляем, купите, да, говорим. Мы, во-первых, оплачиваете по предоплате, не без предоплаты, по факту получения, но ему предоставляем тестовый период 90 дней, целых 3 месяца. Как это работает? Смотрите, звоните, да, 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете, оплачиваете. Сегодня, кстати, 2 вы получаете сразу. Ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь приборами, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой, а дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращайте нам, неважно, какой это будет день, 88-й, там, 75-й, 73-й. Мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. А сегодня, друзья, вот у меня аж дух захватывает, когда я говорю об этом. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Супер распродажа партии товары по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на ионизатор «Аквалайф». Комплект из 2 приборов. Ионизатор премиум, наш флагман, премиальная модель, уникальный. Такого вы нигде не найдете, друзья. И генератор водородной воды «Лайт». по суперцене 34 тысячи рублей. Один флагман наш стоит, вообще его цена 44 тысячи рублей. А тут вы за 34 получаете два прибора. Генератор, который маленький и удобный, можете ребенку своему в школу дать. Я уверен, что многие из вас заботятся о том, чтобы была успеваемость у вашего ребенка хорошая. Так вот, такая вода, она улучшает снабжение кислородом наших клеток. Друзья, это действительно стоит того. Успеваемость, я уверен, улучшится, потому что ребенок захочет пить такую воду, и все будут действительно рады, и вы, и дети, а те его сверстники, одноклассники, когда увидят эту бутылочку, которая выделяет вот этот вот водопад, когда вы ее включаете, он разными цветами переливается, вот этот перляж так называемый, выделяется газ в воду, да, и это просто завораживает, это красиво. Выпили, несколько минут занимает, переменка прошла, в этот момент он успел приготовить воду, все понаблюдали, выпил, поделился, может, с кем-то, да. Друзья, это действительно стоит того, от этого зависит здоровье каждого из нас, а, соответственно, и здоровье нашей страны. И я вынужден сказать, что сегодня последний день акции, поэтому звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии, я знаю, что таких комплектов осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Ионизатор готовит из обычной питьевой воды, ионизированную водородную, ионизированную щелочную, кислотную, воду серебряную, воду, то есть он 4 в одном. Вы готовите каждую из них по мере необходимости. Он стоит дома для всей семьи, да? Вода, насыщенная ионами серебра, она является природным антибиотиком, убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода убивает всю патогенную и условно патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. Да? Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. То есть на все случаи жизни прибор. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки – это вот кислотная вода, которая получается одновременно с ионизированной щелочной водой. Без химии, только правильная вода с правильными свойствами. Это экологичный способ, друзья. Так вот, ионизированную щелочную воду пьем, кислотную помним, да, используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, просто кислотная вода. Перхоть, моем голову, втираем кислотную воду. Друзья, мужчины, еще раз повторю, уже говорил, еще раз скажу. Лучше любого бальзама работает кислотная вода. Никакой аллергии, никакого раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, а сегодня два, да, помните, приборы. И вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется Анолит. Это антисептик, который не щиплет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Не просто чисто, но еще и обеззараживает все. Вот мытье окон, стекол, зеркал, все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы, вот после программы, да, она закончится вот-вот. Бутылочка кислотной воды, Анолит называется, Анолит, вводите и видите, она стоит около 300 рублей, а то и больше, да, и воду, которую неизвестно как хранили, неизвестно сколько она уже простояла, а ведь Анолит тоже теряет свою эффективность со временем, а у вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективная, так что звоните, друзья, оценка, кстати, высокая, там, по 5-бальной шкале пятерка у нее на маркетплейсах, так что, друзья, вы ничего не теряете, у вас есть тестовый период. Звонить. Сегодня два прибора по цене одного. Последний день завершается это предложение. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
18: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
21: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Итак, с позволения сказать то, что еще называется или можно назвать погодой. Суровая осенняя реальность. Обратите внимание на березы. Листья желтые полетели. Ну, по меркам наших последних сезонов рановато, к концу августа. Значит, деревья знают, что впереди дело дрянь. В Москве и Подмосковье в ближайшее время ливни. Ну, ливни – это значит сильный дождь. То стали говорить часто сильнейшие ливни. Это так нельзя говорить. Так вот, но пока тепло и сухо, воздух прогреется до 21. На улице сейчас прекрасно, травка зеленеет, воздух хороший. Прям можно насладиться. Но уже выходные, естественно, как по будильнику вместе с Балтийским циклоном в столицу приведут затяжные дожди. Дальше специалисты считают, сколько выпадет атомов на каждый квадратный метр, но мы в этом не будем участвовать. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин к нам присоединяется, подготовившись уже прямо из огромной лужи. Александр Ильинич, здравствуйте.
22: Игорь, здравствуйте. Да, действительно, вы уже все почти рассказали. Московский регион придет циклон с осенним характером, с дождями и порывистым ветром, так что испытания нам готовит он.
8: Будем рыдать с утра, да, все выходные? Идти
22: ну,
8: некуда,
22: я только что хотел сказать,
8: ничего.
22: Не стоит рыдать, даже дождливую погоду всегда можно найти, чем заняться. Что касается дождя, да, выпадет достаточно много дождя, будет идти умеренный дождь, местами по Московской области сильные дожди пройдут, от 12 до 18 миллиметров осадков по области ожидается, в Москве от 8 до 10 или от 7 до 10 плюс-минус 1 миллиметр, в ведрах я не буду считать, потому что у каждого свои ведра, у меня вот 12-литровое ведро,
8: у кого-то 10-литровое.
22: Да, у кого-то дырявое, у кого-то 10-литровое, у моей внучки, да, 2-литровое ведро. Поэтому вот в миллиметрах, да, общепризнанное.
8: Давайте лучше в ведрах внучки, так будет емче и краше.
22: О, так еще страшнее будет. Так еще страшнее, 5 ведер на квадратный метр. Согласен с вами. Вот. Ну, кроме шуток, да, дожди пройдут, вслед за дождями пойдет холодный фронт, и за холодным фронтом похолодает до 13-17 градусов, вот так вот скажем. Начнется похолодание, естественно, в западных, северо-западных районах, затем все это быстренько придет и в восточные районы Московской области. Порывистый ветер тоже будет досаждать нас до 13-18 метров в секунду. Порывы, особенно на юге Московской области, такие сильные порывы ветра. Ну и в целом плотный ветерок 7-12 метров в секунду будет дуть и в субботу, и в воскресенье. В воскресенье дожди пойдут на убыль, уже в облаках и прояснений будет появляться, но все-таки с дождями. И температура воздуха, может быть, на градус-2 будет даже ниже, потому что мы как раз попадем в самую холодную тыловую часть циклона. Ну, о северо-западе говорить не стоит, там до 10-13 градусов в дневные часы в отдельных районах температура едва будет подниматься. Вот. Повезет кому у нас? Вот завтра просто вот проще сказать, кому повезет, чем кому не повезет. Да, южные районы, это Крым, Приазовье, Краснодарское, да и в целом Краснодарский край, Прикаспийские районы, где температура воздуха в выходные пока еще будет находиться в значениях около 30 градусов и выше. Ну и туда, в начале следующей недели, прорвутся холодные воздушные массы с севера, и температура воздуха понизится. Но там она останется в достаточно комфортных таких ласковых значениях от 20 до 27 градусов. Поэтому наши осенние погоды туда не придут. Дожди доберутся после центральных районов до Волго-Вятского района, то есть Верхней Поволжья, Средней Поволжья. Кому повезет, так это южным районам Приволжского федерального округа, Саратовская область, Оренбуржья, южные районы Уральского федерального округа. Здесь температуры все выходные просто в достаточно высоких значениях, 22-27 градусов и практически без осадков. Вот коротко об этом. Ночью, кстати, вот центральный район, если взять, достаточно температура будет высокая, по толстым слоям облаков радиационного холода не будет, только понижение за счет смены воздушных масс различными температурными характеристиками. 11-15 градусов, вот такие значения минимальной температуры. Хуже будет в понедельник и во вторник ночью, когда длительные прояснения приведут к радиационному охлаждению до 5-10 градусов тепла. Или холода, как удобно.
2: Да холода как тут удобно. То есть, в принципе, уже рубашечки, поло, да, можно гладить и убирать в ящик, доставать саночки, протирать.
22: Да нет, да? Далеко не прячься, потому что конец первой декады, начало второй декады, все-таки какие-то теплые процессы вернутся в нашу центральную часть России, и градусом 20 будет стремиться температура около 20 градусов, но недолгие эти периоды, 2-3 дня, тут как бы полноценным бабьим летом назвать все это сложно.
2: А как вот, вы стратегически нас... видите, осень будет шикарный такой, теплый, приятный, или мерзкой, как и лето?
22: Да лучше об этом не говорить. Зачем раньше времени кого-то обнадеживать? Вот.
2: Ну, чтобы планировать куда-нибудь отправиться.
22: Сентябрь будет
2: в другую комнату.
22: С рваной погодой, да, то тепло, то холодно. Не буду говорить о климатических нормах, потому что там все это будет в пределах климатических норм, но уровень этих значений уже не тот, что был в июле и даже в начале августа. Вот октябрь, скорее всего, достаточно холодно начнется, с холодными дождями в том числе. Ну и дальше.
2: Дальше понятно, что...
22: До потепления далеко.
2: До июля месяца так все и проболтается, видимо, опять. Да, год как кот слезал очередной.
22: Да, ну ничего, да, есть ведь районы, где уже заморозки ночные от 0 до минус 5 градусов. Так что мы пока еще в благоприятных условиях будем находиться.
2: Другой погоды у вас для нас нет, в общем, как говорил классик.
22: Ну, как говорил Аркадий Райкин, заходите за дверь, все есть там, найдем.
2: Спасибо, Александр Тинович, идем одеваться. Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». Не подумайте ничего такого. Ну, есть последний шанс погреться. Турпоток в Сочи стремительно хлынул, я бы сказал. Но нет, наоборот, сократился. Главный курорт страны так не смог компенсировать слабый спрос начала года даже высоким летним сезоном. Загрузка гостиниц и отелей продолжала снижаться даже в пиковый июль и август. Наш Виталий Осипов прямо сейчас бегает по пустынному сочинскому галечному пляжу, ищет хотя бы одинокую чайку, чтобы поболтать по душам.
3: За 6 месяцев 2026 года загрузка отелей на побережье Сочи сократилась год к году на 20%, а в июне падение ускорилось до 22%. Это следует из материалов Hotel Advisors. В горном кластере ситуация была лучше, но также оставалась отрицательной. На побережье отели Montero Group потеряли 3% загрузки год к году, рассказали в департаменте продаж компании. «Космос Hotel Group», загрузка 5 сочинских объектов осталась на уровне прошлого года. По оценке CMWP, за первые 7 месяцев загрузка гостиниц в горах Сочи снизилась на 14-16% год к году, на побережье – на 20-27%. Сильнее всего спрос сократился в среднем ценовом сегменте. Пятизвездочные отели смогли его удержать, тогда как в 3- и 4-звездочных гостиницах снижение было заметнее. Независимый тревел-эксперт Игорь Блинов считает, что ситуация не настолько плохая. По его мнению, туристы в этом году отказались от отелей в пользу дешевых апартаментов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
4: Я не могу подтвердить, что у нас какое-то заметное снижение турпотока в Сочи, это во-первых. Во-вторых, о никаких 25-30% речи идти не может, это второе. Третье, какие-то небольшие сети или крупные отели, которые недозаполнили свой номерной фонд, это не говорит о том, что люди не приехали, а люди просто переориентировались на другие объекты размещения. Безусловно, снижение может быть, но я бы не сказал, что оно очень проблематично, потому что количество рейсов в сторону Сочи Чатлера, оно не сократилось, провозные емкости не снизились, количество кресел, заполняемость кресел была достаточно высокая, но проблему могло составить только тем, кто добирался самостоятельно. То есть вполне возможно были некие кратковременные перебои с топливом. Вот здесь, да, возможно фиксация некоторого снижения тех туристов, которые добираются личным автотранспортом самостоятельно.
3: Сочи остается преимущественно сезонным туристическим рынком. Обычно высокий летний сезон компенсирует слабый спрос зимой и весной. Однако в 2026 году этого не произошло. Экскурсовод из Сочи Полина Курилова говорит о том, что лето 2026 года – один из самых провальных сезонов. Вот что она рассказала радио «Комсомольская правда».
5: Действительно, этот год для экскурсионки города Сочи оказался одним из самых провальных за последние десятилетия. Можем сказать, что значительно уменьшилось количество гостей в горных курортах, нет очередей на канатных дорогах. В этом году действительно было... Даже в городе практически отсутствовали пробки, что сократило среднюю продолжительность времени на экскурсии. То есть минимум на час меньше с утра и на час меньше вечером то, что мы проводили именно в автобусе по пути после завершения экскурсии. Также в этом году ощутился значительный спад по количеству, например, автобусов, которых мы привозим на те или иные экскурсии. В этом году огромное количество экскурсоводов, которые числятся в нашем городе, более 300 человек аттестованных экскурсоводов. На сегодняшний день практически половина вынуждены были либо оставаться без работы, либо работать только в пиковые дни нагрузки, либо вообще сменить сферу деятельности.
3: Эксперты связывают динамику турпотока в Сочи в этом году с дорогими перелетами, ограничениями в работе аэропорта и перебоями с поставками бензина, лишившими отдыхающих ключевой альтернативы авиасообщению. На фоне сокращения спроса отельеры начали активнее снижать цены. Средняя стоимость бронирования номера уже уменьшилась примерно на 10%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».

0: на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О санкциях.
2: Евросоюзу следует сократить число шенгенских виз, выдаваемых гражданам России. Это заявил министр иностранных дел Литвы. По его словам, в прошлом году было выдано рекордное количество таких виз. Он напомнил, что Литва не выдает турвизы россиянам, но в Европе их полно. По словам министра, НАТО должно усилить военное и политическое давление на Москву. Также он добавил, что меры должны ограничить возможности российских граждан, дипломатов и сотрудников спецслужб действовать в Европе. И еще одним решением министр иностранных дел Литвы назвал сокращение числа дипломатов враждебных государств и ограничение их свободы передвижения по Евросоюзу. Топливо пониженных экологических классов начало появляться на российских АЗС. Как пишет «Известия», автомобилисты заметили бензин Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане, Кировской области. В начале августа правительство разрешило до 1 июля 2027 производство, ввоз и выпуск в обращение автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4. Они соответствуют Евро-2, Евро-3 и Евро-4. С 1 сентября продаж такого топлива на заправках также стало возможно. Но пока его предложение остается крайне ограниченным, говорится в статье. Эксперты ожидают, что топливо пониженного экологического класса будет продаваться лишь в отдельных регионах.
0: О судебных делах.
2: Бывший продюсер Олег Газманова Филипп Росса полностью возместил ущерб по своему уголовному делу. Он выплатил певцу 14 миллионов рублей. Об этом сообщил его адвокат Виталий Каспаров. Росса вменяют особо крупное мошенничество. По версии следствия, продюсер присваивал часть выручки от проданных записей. Изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили обвинение. Он после задержания вину не признал, но потом все-таки согласился с обвинением. Сейчас Филиппа Росса находится под арестом.
0: О спорте.
2: Полузащитник Андрей Мостовой на правах аренды перешел в московский «Локомотив» из петербургского «Зенита». Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона. За «Локомотив» он будет выступать под 77-м игровым номером. Мостовому 28, он представлял «Зенит» с 2019 года. В 209 матчах за клуб полузащитник забил 42 гола и отличился 23 голевыми передачами. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Всем привет! 4 сентября исполняется ровно 80 лет известному военачальнику, генералу армии, который в свое время был главой МВД Российской Федерации и вице-премьером, легендарному Анатолию Куликову. Накануне этой даты он побывал в студии радио «Комсомольская правда», и с ним побеседовали журналисты радио КП Любовь Моисеева и Александр Гамов. Я еще одну должность вашу специально не назвал. Она связана как раз вот с этой высокой наградой, которую я получил от вас авансом перед эфиром. Это медаль.
4: Не медаль, это жетон.
3: Это жетон, это главнее.
4: Жетон члена клуба военачальника.
3: Ага.
4: Он вручается вместе с карточкой.
3: Всем генералам.
4: Военачальником.
3: А ничего, что я не военачальник и старший лейтенант?
4: Это исключение в знак ваших заслуг, комсомольских заслуг.
3: Спасибо огромное, товарищ генерал.
4: Перед клубом военачальника.
3: А скажите, пожалуйста, вот вы в этом клубе самый главный генерал. Вы руководитель клуба генералов или клуб российских военачальников?
4: Я кратко расскажу, что такое клуб военачальников.
3: Да, если можно.
4: Клуб военачальников был создан по инициативе маршала Сергеева, тогдашнего
3: министра обороны,
4: вышедшего в отставку в 2005 году. И он посоветовался с нами, с некоторыми другими военачальниками, поддержал его президент Путин, и поддержал его тогда и Медведев. У нас есть эти письменные поддержки в нашем буклете. И мы создали клуб военачальников в 2005 году. Ему вот уже в прошлом году было 20 лет. Мы отмечали 20 лет.
3: А вы руководитель или как
4: это? Я руководитель.
3: Главнокомандующий.
4: С 2007 года.
3: Вы главнокомандующий считаете?
4: Нет, президент клуба военачальников. Это некоммерческая организация, которая объединяет в своем составе офицеров высшего состава, высших офицеров, от командарма и выше.
3: Грядет очень важное событие. 4 сентября Анатолию Сергеевичу Куликову исполняется 80 лет. И второе событие, которое вы отмечаете в семье, наверное, прежде всего, это вы перешагнете в 60-ю годовщину вашей совместной жизни.
4: Это на будущий год.
3: А, на будущее. Нет, да. Я имею в виду, 59 вам исполнится
4: 59,
3: в ноябре. И вы
4: встанем на 60.
3: Вот, вот. С вашей супругой очаровательной. Самый главный, наверное, вопрос, который мы подготовили. Вот вы были простым лейтенантом, значит, когда. У вас были уже генеральские амбиции? Вы думали о том, что лейтенант Куликов станет генералом

0: Питера. Дело в том, что почему складывается служба у одних удачно, у других неудачно. Много факторов на это влияет. Во-первых, желание. Как ты попал в училище? Я, например, это была моя мечта, потому что отец, вернувшись после войны, я родившийся в 46-м году, и вообще наше поколение, вот в этом году много очень генералов у нас, вот 29-го буквально через несколько дней у генерала армии Якубова будет 80 лет, потом у генерал-полковника Барынкина Виктора Михайловича, у него 80 лет, перед этим у Шевцова отметили.
1: Дети
0: очень много. Это дети, так сказать, мы пошли после, под влиянием своих отцов, вернувшихся с фронта, мы стали офицерами, потому что отец у меня был военный водитель, и я все время, сколько помню свои каникулы, я всегда был в кабине у отца. Я рано научился ездить, и он столько мне рассказывал, я же мальчишка приставал, пап, расскажи вот про это, расскажи про это, как ты там. И вы понимаете, такое впечатление, что я вместе с ним там воевал, рядом был. Мне кажется, что я знаю каждый день его войны.
2: Давайте назовем его отчество.
1: Как его зовут?
0: Сергей Павлович.
2: Сергей Павлович.
0: Да, Сергей Павлович Куликов. А брат его, Федор Павлович, конюх, простой конюх из колхоза, гвардеец Апанасенковского района, он был пехотинцем, призван был сразу же, как с началом Великой Отечественной войны, был первым номером противотанкового ружья. Это 14,5 снаряд, 14,5 миллиметра.
1: И он подбил три танка,
0: пять гитлеровцев уничтожил, и он награжден орденом Красного Знамени, рядовой. Это была большая редкость. Во-первых, остаться живым. У него 4 ранения. Он вернулся с войны с 4 ранениями, но живой. 3 командиров полка сменилось за время его военной службы. И 3 состав менялся полка. И я, когда у него спрашивал, а наградили его уже, он получил орден где-то в 65-м году, годовщине, очередной годовщине Победы, 20-летие. И я, когда приехал в отпуск и прочитал в районной газете о том, что мой дядя награжден, я говорю: дядь Федя, а почему ты не носишь орден? Он: ты знаешь, что ли, для меня самая большая награда, что я вернулся живым. 4 раненый, вернулся живым. В пехоте солдат больше полугода не жил. Командир взвода 3-4 месяца жил. Ротный жил такое же время. Война была страшная, тяжелая. Мы не всегда, особенно сейчас, молодежь не понимает, какого врага мы одолели. Мы самого дисциплинированного, самого технически оснащенного. И мы его одолели. Мы одолели, потому что... Но как это ни, как говорится, не парадоксально, но дух советского народа был настолько мощным, настолько высоким, если бы... И сейчас очень многие об этом говорят. Я не знаю, вот был бы другой строй у нас капиталистический, одолели бы мы или нет. Я не знаю.
1: То есть вы шли в училище не за карьерой, а по зову
0: сердца? Нет, я шел по призванию, и я счастливый человек, потому что я об этом мечтал. Причем мечтал только быть командиром. И мои все игры были детские, связаны только с моим лидерством, с моим командирским характером. Все лучшие были пистолеты у меня самодельные, пугачи были лучшие. В общем, я мастеровой на этот счет.
2: Вот еще знаете, какой вопрос, Анатолий Сергеевич? Вот горячие события, связанные с кризисом и распадом СССР, вы ощутили на себе раньше многих в нашей стране. Вот насколько нам известно. И в 90-м году вы из спокойного Минска попали в кипящий котел, получили назначение начальником управления внутренних войск по Северному Кавказу и Закавказье. Это вот из вашей биографии. И с вашим именем многие события связаны, в частности, вот 3 октября 93 года, когда, в общем, вы непосредственно, вы были на стороне президента Ельцина, непосредственно участвовали в этих событиях.
0: Ну, вы знаете, да. Я на этот вопрос таким образом отвечу. Поначалу было немножко скучновато.

0: Мы завидовали, когда стали офицерами, завидовали своим родителям, что они совершали подвиги, они защищали родину, а у нас караулы, учения, служба, конвоирование во внутренних войсках, осужденных, охрана. Но немножко было как бы, вроде бы не для этого учились. Но поскольку, чем мы взрослее становились, мы начинали понимать, и вот сегодня уже можно смело сказать, что ни одно поколение наших людей, русских людей, не остается без войны. Ни одно. Вот у меня воевал дед, в моей памяти, в русско-японской войне.
1: Ух ты, интересно.
0: Отец воевал в Великую Отечественную войну вместе со старшим братом. Старший брат был на Дальнем Востоке, воевал. Мне пришлось захватить. Моему сыну пришлось захватить. Сейчас внуки, мой один внук и муж внучки находится на СВО. То есть ни одно поколение в нашей семье не оставалось без войны. Это о многом говорит. Это говорит о том, что нас уже сама, ну так скажем, нас же с вами учили и в университетах, и в институтах, когда складываются закономерности. В жизни России нас не оставят в покое. И то, что сейчас мы надеемся, там, вдруг там, вот, Трамп что-то нам скажет приятное, или ничего никто не скажет, ничего приятного нам не скажут. Мы, кроме неприятностей, нам нужно готовиться и готовить своих людей, постоянно жить в этом состоянии. Это не значит, что нужно вот постоянно ждать, и когда прыгнуть в окопы, чтобы сверху беспилотник не упал. Это значит, нам нужно крепить могущество страны таким образом, чтобы от нас отворачивались и боялись. Вот что. В этом мире уважают только силу.
1: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» легендарный генерал армии Анатолий Куликов.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. В студии Любовь Моисеева и Александр Гамов. Но прежде всего наш гость и наш герой. Это генерал армии, бывший вице-премьер и экс-глава МВД Российской Федерации Анатолий Куликов. Мы вспоминаем самые интересные эпизоды жизни этого удивительного человека.
7: Анатолий Сергеевич, а вот вы сказали о том, что скучновато было и прочее, но когда вы подвели, «Витязь», по-моему, называлось ваше формирование, к Белому дому, вы же его сразу и отвели, увели за город. Вот
0: нет,
7: почему?
0: Нет?
7: Как это было?
0: Не так это было, я расскажу.
7: Вот 3 октября.
0: Ну так вот, я продолжу. Моя беспокойная служба началась, по сути дела, я уже был командиром дивизии, когда рванул Чернобыльский реактор в 86-м году. Вот уже тогда настоящая началась беспокойная служба. А в 88-м году, ровно через 2 года, сумгаитские события. Я туда еще, будучи командиром дивизии, отправил специальный моторизованный батальон из Минска на Ил-76. А после Академии Генерального штаба я в 90-м закончил. Я сразу был назначен начальником управления внутренних войск по Северному Кавказу и Закавказью. 26 июня мы были на приеме у Горбачева и Лукьянова в 90-м году. А 27 июня я уже обедал вместе со своим командующим Шаталиным, генерал-полковник Шаталиным Юрием Васильевичем в Нахичеване мы уже обедали. И 2 года у меня не было никаких отпусков, по 250 суток командировок было. Бывало так, что выйдешь из вертолета, и голова полчаса крутится, как винт.
1: У меня, знаете, какая вот мысль? Вы когда рассказали о своем дедушке, об отце, о себе, о своем сыне, о своем внуке. У меня, знаете, такая мысль, что вот Куликовская битва проходит через биографии, через жизни всех Куликовых. Так получается?
0: Да, получается так. Получается так. У меня 10 внуков, 2 правнука и 1 правнучка. И вот внук 10-го возвращается в отпуск из командировки.
7: А где он служит?
0: На СВО.
1: Как это вообще получалось? Само собой? Вот они шли по вашим стопам? Или
0: я думаю, нет,
1: или
0: не само собой. Вы знаете...
1: Сынок, тебе приказ, значит.
0: Нет, так уже не получается. Вот у меня сейчас двойняшки Виктора-младшего, у него 3 сына. Один, кстати, работает в «России-24», Евгений Куликов, может, вы слышали.
1: Да, да.
0: Это вот мой внук.
1: Ух ты.
0: Виктора, младшего сына, его старший сын. А двое, Илья и Толик, они закончили в этом году кадетский класс. И я их отвез в военный университет, показали там вместе с начальником. Я бы сам еще пошел бы туда учиться. Там настолько сейчас хорошие условия для учебы. Но они вот решили идти, поступили в Рангхилл. В академию бывшего народного хозяйства,
1: да,
0: по-моему.
1: Ну, я понял, да.
0: Вот, они туда поступают сейчас. Вот они уже сейчас скоро на занятия. Уже все, они сдали прекрасные экзамены, у них высокие оценки, троек нет, они хорошо учились, дисциплинированные ребята. Но, вы знаете, вот я не смог. Конечно, я мог бы придавить силой своего авторитета и обязать их идти, но я подумал, а вдруг вот что-то не сложится в жизни.
1: Конечно.
0: А потом будут они деда проклинать. Решил не нажимать.
1: А ваша супруга какую роль вот в этом Куликовском поле?
0: Ну, я уже сказал, тыл войну не выигрывает, но проиграть может. Вот она никогда не спрашивала, ехать или не ехать, или не советовала мне. Я прихожу, говорю, Валя, мне предложили переезжать в новое место службы. Когда? Ну, или через неделю. Поехали. Собиралась. Она уже за одну ночь упаковывала вещи. Мастер была по этому делу. Работ каких только она за свое время не испытала. Она педагог сама по образованию. Но работала и машинисткой, и воспитателем детского сада, и музыкальным руководителем работала. Где только ей не приходилось работать.
1: У нее музыкальное образование?
0: Да, она закончила. Ну, музыкальную школу закончила.
1: А, по классу?
0: Рояль.
1: Ух ты!
0: Да, на пианино играла. И, кстати говоря, в книге, которая у вас есть, «Тяжелые звезды»,
1: да,
0: там есть сюжет такой описан, когда они сходили с отцом пилить дрова по соседям в Рославле, чтобы заработать на пианино. И вот это пианино до сих пор у нас. Оно было при переездах, я отдал старшему брату, детям. А потом вдруг узнал, что они захотели его продать. И Валя, когда узнала, что это пианино хотят продать, я смотрю, у нее слезы навернулись на глаза. Я говорю: Валя, мы его назад заберем. И я послал машину, выкупили, так сказать, это пианино, оно сейчас у нас. Иногда она садится и поиграет, душу отведет.
1: А как вы познакомились с Валентиной?
0: Да, все очень просто.
1: Или она с вами?
0: Я был холостяком. Я училище закончил, мне было 19 лет. Я уже лейтенантом был. С меня даже не высчитали бездетные, потому что бездетные
7: мальчик
0: высчитывали с 20 лет.
7: Все хотят
0: в советское время. Вы, наверное, не помните этого. Что такое бездетный? Налог был на бездетность.
7: Был, да.
0: Да, 19 рублей высчитывали с нас. Ну и вот, значит, мы прибыли в полк, нас было трое, три офицера, выпускника, и зарплату одну получаем, ребята получают, а с меня не высчитывают, а с них высчитывают. Они говорят: слушай, у тебя, наверное, дети где-то есть. Я говорю: да нет, ну что вы. И потом я сам пришел в финчасть и говорю: слушайте, а почему вы с меня деньги не высчитываете за бездетность? Они говорят: а вот в аттестате у тебя написано, что не высчитывать. А я когда мне выписывали документы, каждому офицеру выдают аттестат, на основании которого он приезжает к новому месту службы, и ему на основании этого аттестата там все написано: за должность, за звание, сколько там, за выслугу, сколько платить, там какие деньги. И в том числе, что высчитывать, там бывает исполнительный лист у кого-то, значит, там. А мне, у тебя, говорят, нет, бездетность написана. Оказывается, потом я разобрался, что в советское время только с 20 лет высчитывали. Но я говорю: вы с меня, пожалуйста, высчитывайте, а то потом придется всю получку отдать долг. Ну, вот так посмеялись.
7: Нет, вы расскажите, как вы собирались.
0: Расскажу,
7: на
0: да,
7: свидание.
0: Расскажу, да. Я холостяком был целый год. Потом вернулся из отпуска. В отпуск я ездил в Сухуми, поскольку я там, там родственники были, учился в школе в первом классе, я учился в Сухуми. Вернулся из Сухуми в Рославль, собираюсь. На танцах я познакомился с девушкой. Она мне понравилась, и мы назначили свидание на следующую субботу. А следующую субботу я собираюсь на свидание. Жил там же, в этой же казарме жил, вот где этот старшина мне дал комнату. И чищу ботинки, подходит старший лейтенант Сидоркин Николай и говорит: Анатолий, у моей супруги Полины сегодня день рождения. Давай мы зайдем, поздравим ее. Ты ее знаешь. Ну, я говорю: ты знаешь, ну, у меня времени просто, я на свидание иду. Он говорит: да ну что мы там, зайдем, шампанское выпьем, шоколадку, значит, съедим, и все. И... Оказывается, они договорились. Валя тоже ничего не знала, собиралась на танцы с подругами. Я не знал. Они решили... Они жили в офицерском доме, а рядом был...
7: Познакомить решили.
0: А рядом был дом, где жила Валентина Викторовна, там, с жителями другими. И мы зашли, купили по пути, значит, шампанское, шоколадку, пришли, Полину поздравили, она чай налила и говорит: сейчас я пойду подружку позову, мне мама из Риги кофточку прислала, она из Риги сама, может быть, и ей нужно, но послала, заходит красавица такая.
7: Представляешь, какие хитрые ходы.
0: Валентина заходит, я как увидел ее, конечно,
7: и все, и
0: влюбился
7: пропал
0: с первого взгляда. Вот. И я увидел, как моя девушка пошла на свидание.
7: Вот. Представляешь?
0: И я не смог преодолеть это чувство, и с тех пор мы не расставались. Встречались три месяца, на четвертый написали заявление.
1: Так много.
0: А потом пришли к родителям ее, и я попросил разрешение, значит, на право быть мужем их дочери. Ну, мама начала, значит, там говорить о том, что, в принципе, они не возражают, но ты хорошо ли подумал там и так далее, вот вам же нет ни жилья, ничего, как вы будете? Я говорю: да мы уже заявление отнесли.
7: А она как?
0: Она говорит: а как же вы пришли справа? Ну, это мы уже полюбили друг друга. И вот с тех пор... Мы не расстаем, не расстаем. Она мне подарила двух замечательных сыновей, дочку красавицу и Она говорит, если бы мы столько часто не переезжали, у нас было бы 10 детей. В советское время, вот я сейчас анализирую, родители ее были такие же, как и мои. Мама там тоже закончила несколько классов, отец там 4-5 классов. Но нас воспитала русская семья, где были вот как раз то, к чему сейчас обращается и наш президент, и вся наша идеология состоит в том, чтобы хотелось бы, чтобы она в этом состояла. Вот тех русских православных ценностях, доброты, честности, порядочности, уважения к старшим. И вот мы были воспитаны, трудолюбие, не было никаких хитростей, значит, чтобы обмануть там друг друга или что. Вот так мы прожили всю свою жизнь.
1: А сейчас мы сделаем еще один небольшой перерыв, и после этого вы снова встретитесь с генералом армии, бывшим вице-премьером, в прошлом главой МВД Анатолием Куликовым. С ним беседуют Любовь Моисеева и Александр Гамов, журналисты Радио КП.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
8: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Мирнародье», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Народная программа для Псковской области на ближайшие 5 лет утверждена на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которые прошли сегодня в Пскове. Губернатор Михаил Ведерников отметил, что в программу вошли инициативы по развитию территориального общественного самоуправления, благоустройству и очистке населенных пунктов, туризму, модернизации транспортной и коммунальной инфраструктуры, устранению цифрового неравенства, поддержке участников специальной военной операции и их семей, подготовке управленческих кадров, развитию адаптивного спорта в регионе и другие. Депутаты «Единой России» принимали непосредственное участие в формировании документа, проводя прямые разговоры с жителями региона. Депутат Государственной Думы Александр Козловский сообщил, что партия продолжит работать над программами, запущенными в прошлые годы, отметив значительное увеличение финансирования в регионе за последние годы. Масштабные работы по ремонту автомобильной дороги регионального значения Великие Луки-Новосокольники продолжаются в Новосокольническом районе. Они ведутся при поддержке президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». На участке протяженностью более 4 километров уже выполнено переустройство водопропускных труб, фрезерование покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев, в том числе на примыканиях к дороге. Работы выполнены на 80%. В настоящее время ведется укрепление обочин, также в проекте нанесения горизонтальной дорожной разметки. В Великих Луках за сезон от укусов клещей пострадали более 300 человек. Региональный Роспотребнадзор опубликовал статистику, согласно которой город занимает второе место по числу таких случаев в Псковской области.
2: О валютах.
9: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
2: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. И вместе со мной Любовь Моисеева. У нас сегодня в гостях в программе «Диалоги» легендарный человек, генерал армии, бывший вице-премьер, в прошлом глава МВД Российской Федерации Анатолий Куликов. 4 сентября ему исполняется 80 лет. И мы говорим не только о биографии этого удивительного человека, но и о родной стране, об истории. Вот я возвращаюсь к образу Куликовской битвы. Смотрите, в вашей семье вы прошли горячие точки, по сути. Ваш сын, ваши внуки на специальной военной операции.
0: Сын прошел первую чеченскую, вторую чеченскую и СВО 2 года.
1: Вот, вот.
0: Уже будучи 17 лет на пенсии, его позвали, сказали, мы в вас нуждаемся. Он еще 2 года был.
1: Будем его называть имя или...
0: Ну, а почему нет? Сергей, старший сын, полковник, командир отряда спецназ, обладатель тоже крапового берета.
7: Вот когда вашего сына, наверное, я так представляю себе, когда он приходил, скажем, на новое место службы, и его представляли так. Вот Куликов, сын генерала Куликова. А сейчас представляют по-другому, что вот Куликов, отец полковника Куликова.
0: Ну, дело в том, что все знают...
1: Хороший вопрос.
0: В принципе, биографию нашей семьи знают. Сергея очень многие знают. Конечно, я своими сыновьями, вообще детьми своими горжусь. Они ни разу меня не подвели. Ни разу не подвели. И для них фамилия – это главный флаг в семье. И они, прежде чем что-то... какой-то поступок совершить, они думают о том, как это отразится на авторитете всей нашей семьи.
1: А второй сын?
0: Второй ракетчик. Они оба закончили Суворовское училище, Минское Суворовское училище. Кстати, Валентина Викторовна там тоже работала.
1: Как его второго зовут?
0: Виктор. Первый назван в честь моего отца, второй назван в честь отца Валентины Викторовны.
1: А Валентина Викторовна там кем работала?
0: Она работала лаборантом лаборатории физики. Но это тоже было, так сказать, там тот период, когда я ей сказал, у нас появилась Наташа маленькая. Она говорит, я пойду на работу. Я говорю, вот 4 светофора от нашего дома, обозначил район. Вот в этом районе ищи себе работу.
1: Понятно.
0: Сергей поступил в Ленинградское общевойсковое командное училище. Он должен был в мое училище идти, во Владикавказе. И он хотел туда идти. Но у нас был такой министр Федорчук, который, ну, мягко говоря, не всегда продуманное принимал решения. И, например, было запрещено, если я служу во внутренних войсках, чтобы мой сын шел туда, и не было протекции.
1: Какая глупость.
0: А вот глупость. Значит, моряки или рабочие могут быть рабочие династии. Военные династии надо только приветствовать. Ну, вот такая была глупость. И он пошел в училище имени Кирова, но только в Петербурге. Получил хорошее образование, Поступил после окончания училища, попал в Германию служить, дослужился там до начальника штаба батальона, вышел оттуда капитаном, даже старшим лейтенантом, капитана он уже позже получил. И потом я его встретил, приезжая во Владикавказ, в командировку, а как раз там, где оперативная группа была, на месте старого Суворовского училища, где был штаб корпуса, потом штаб армии. И он попал там. Смотрю, Сергей открывает ворота на КПП. Начальник штаба батальона. Я говорю, ты что здесь делаешь? Он говорит, ворота открываю, людей нет. Говорит, пап, не знаю, вот служба сейчас, видишь, какая. Офицеры после Германии, где боевая подготовка, где развернутые полки и так далее. Он говорит, я буду увольняться. Я говорю, подумай хорошо. Он уволился, пробыл год на, так скажем, свободном плавании, приехал ко мне на день рождения вот в эти дни. А уже его однокашники, некоторые поступили в академию, в одну, во вторую. Я смотрю у него, я говорю, ну-ка докладывай, как твой бизнес идет. Но он докладывает, я говорю, ты знаешь что, ты в бизнесе даже на унтер-офицера не тянешь. Давай-ка подумай, я даю тебе срок месяц, если ты решишь вернуться, я тебя возьму во внутренние войска. У тебя хорошая практика, хорошая...
1: А вы кем тогда были?
0: Я был командующим внутренними войсками.
1: Понял, так.
0: Да. Он уезжает на следующий день, 5 сентября. Я говорю, ну, я жду от тебя звонка. Он говорит, пап, звонить я не буду, я согласен. И так он вернулся, я его отправил в Ростов офицером боевой подготовки, в отдел боевой подготовки. А дальше он пошел командиром батальона, потом командиром отряда спецназ. Разные были случаи. Даже он хорошо служил, хорошо воевал. В его отряде было меньше всех потерь. И его представили к присвоению подполковника досрочно. И когда мне кадровик принес бумаги, я уже собрался, а министр до полковника присваивает досрочно звание. До полковника министр. Генерала присваивает президент, а министр до полковника присваивает. И я уже собрался подписывать, а мне кадровик показывает его, вот представил военный совет, войск представил его на досрочное присвоение. И вы знаете, я, зная о том, как в армии относятся вот к сынкам-генералам, которые досрочно получают, даже если они заслуженно получили, и я не захотел, чтобы о Сергее говорили, что вот он... Сын министра получил досрочное звание. И я вот так зачеркнул.
7: Он обиделся?
0: Нет, не обиделся.
1: Он узнал об этом?
0: Да, конечно. Я прихожу, Вале рассказываю, говорю, вот так и так. Она говорит, ну, это твое дело, твое право.
1: То есть она не стала супруга вас за это критиковать?
0: Нет, она потом только, буквально через месяц меня освободили от должности. Она говорит, ну вот... самого уволили, сыну карьеру испортил. Хотя Сергей, он понимал и говорил, нет, пап, я...
1: Она на полном серьезе или шутила так, иронизировала?
7: Пошутила, конечно.
0: Не, ну как, ну шутила, говорила, что она, мы не воспринимали это как какую-то там трагедию и так далее. Когда меня уволили, она меня встретила улыбкой, шампанским в руках и сказала, сегодня праздник у нас в семье и у чеченских боевиков.
1: А вас Ельцин уволил?
0: Да.
1: Борис Николаевич, за верность.
0: В связи с переходом на другую работу.
1: Я понял. Скажите, внуки, как внуки стали куликовцами в хорошем смысле? Вот.
0: Сережин старший, Владислав, закончил Суворовское новочеркасское училище, потом закончил военный университет, изучал там японский язык. Поехал служить на Дальний Восток, тоже было предложение его тут оставить. Я сказал, что службу начинают, в Москве заканчивают, а начинают на Дальнем Востоке. Ты выбрал себе японский язык, ты выбрал место службы. И он уехал на Дальний Восток. 2 года там отслужил, оттуда ездил несколько раз в командировку. Потом, когда образовался Московский округ, собирали офицеров из разных округов, ее перевели в Московский округ. И он уже отсюда, вот уже больше года находится на СВО. Вернется скоро, мы надеемся, что вот. Он женился, у него растет наша правнучка Алиса.
7: Алиса, сколько ей уже?
0: Привез девушку оттуда, из Дальнего Востока. Вот, хорошая, замечательная девочка. Мы были на свадьбе в августе 25-го года, вот год назад. И мы очень надеемся, что еще растет одна хорошая офицерская семья.
1: Интересно, вы обсуждаете вопросы специальной военной операции, когда собираетесь
0: конечно.
1: С сыном?
0: Ну, конечно.
1: Значит, с внуками?
0: Конечно.
1: Вот.
0: Ну, не с внуками, с внуком теми, кто имеет ну, к этому отношение.
1: Да. Как вот эти военные семейные советы у вас проходят? Вот. Что вы там видите? Как, когда, ну, когда 9 мая будет?
0: Понимаете, вот, допустим, Сергей пробыл 2 года.
1: Это сын?
0: Да, вот который.
1: Да, старший.
0: Он, возвращаясь оттуда в отпуск, я его сажал и спрашивал, ну-ка, Сережа, расскажи, как ты... Он был там замкомандующего направления по применению сил специальных операций наших спецназовцев.
1: Так.
0: Расскажи, как ты взаимодействуешь с органами Федеральной службы безопасности, с органами МВД, территориальными органами, Росгвардии, как...
1: И как ты бьешь врага?
0: Взаимодействует. Он рассказывает, я вижу, что это не очень здорово, неправильно. Я иду к руководителю, звоню Александру Васильевичу Бортнику, говорю, я хотел бы встретиться, вот так и так, рассказать ему. Встречаемся, он говорит, ну давай вот следующий
1: Бортников
0: раз.
1: Это директор
0: ФСБ.
1: ФСБ.
0: Да. Я даже президенту рассказывал твое видение, когда мы встречались 4 декабря 2024 года.
1: Что вы президенту Верховному Главнокомандующему рассказывали?
0: Я докладывал ему предложения и рекомендации, выработанные членами клубов и начальников на военно-научных конференциях, круглых столах и рабочих встречах. И там было... около 1,5 десятков предложений, военно-технических и общеполитических предложений. У нас состоялась хорошая встреча, президент выслушал внимательно.
1: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» легендарный генерал армии Анатолий Куликов. Дело в том, что Анатолию Сергеевичу 4 сентября исполняется... ровно 80 лет, и поэтому мы пригласили его к нам в гости. Пожалуйста, не переключайтесь, будет интересно. Ведут эту программу «Диалоги» журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
2: «Диалоги» на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. В студии Любовь Моисеева и Александр Гамов. Но прежде всего наш гость и наш герой. Это генерал армии, бывший вице-премьер и экс-глава МВД Российской Федерации Анатолий Куликов. Мы вспоминаем самые интересные эпизоды жизни этого удивительного человека. Скажите, что из этих рекомендаций, выработанных в Куликовском поле...
0: Ну, я не могу все сказать. Есть ряд военно-технических вопросов, которые были подняты, они уже даже реализованы. Даже реализованы. Ну, например, принято решение президентом о создании отдельного рода войск военно-космических сил. Отдельного рода войск. Но и сейчас идет формирование на этот счет. И ряд других, я не повторяю, об этом нельзя даже говорить, потому что они носят такой еще закрытый характер. И другие общественно-политические предложения, которые были высказаны. Ну, например, по судьям. По судьям я прямо сказал, что наше мнение...
1: По федеральным судьям.
0: Вообще по всем судам. По всем судьям. Их нужно выбирать, а не назначать пожизненно, потому что абсолютное большинство, ну, может быть, это грубо сказано, но многие не выдерживают такой формы назначения и вступают... Наступает конфликт интересов и все остальное. И вы видите, что президент...
1: То есть взятки?
0: Он взялся
1: намекаете,
0: за это дело.
1: Вы намекаете на взятки?
0: В том числе.
1: Так.
0: В том числе, да. Ну вот, вы видите, с наступлением, с приходом Краснова, там меняется ситуация, он очень жестко взялся.
1: Многие
0: убраны, но было бы неплохо, чтобы вот сейчас все-таки пришли к выборности судей. Их надо выбирать. Если судью будут выбирать на 3 или на 5 лет, неважно, уже и он вступит, так сказать, в сделку со своей совестью, я вас уверяю, все люди все знают обо всех судьях, все-все знают. И в следующий раз он уже никогда не попадет в разряд судей. Никогда не попадет.
1: Очень интересно.
0: И я надеюсь, что, может быть, «Единая Россия», вот, выиграв в очередной раз выборы, может быть, к этому обернется. Так же, как и многие вопросы идеологии. Вот вы мне недавно задавали вопрос по молодежи. Вот
1: да.
0: Как влияют эти бандиты Украины на то, что наши школьники идут и поджигают там
1: подстанции? Как они их вербуют, чем они их берут и почему они... вот эти вербовщики, что они, деньгами их заманивают? Или просто мы, или ребята эти вот, подростки, они не знают, не представляют, что они делают?
0: К сожалению, да. К сожалению. Вот, смотрите, мы с вами дети или, так сказать, продукт советского периода.
1: И слава богу.
0: Мы были октябрятами, пионерами были, комсомольцами. У нас были дружины, пионерские отряды, собрания. Мы обсуждали многие... А какие мы диспуты проводили? Я не знаю, вы застали или нет, а мы застали еще, когда было провозглашено моральный кодекс строителей коммунизма. Нам говорили, что в 60-м году нам покажут, вернее, в 70-м году покажут последнего преступника по телевизору. Мы были готовы, строители коммунистического общества, школьники. Мы работали, мы выезжали на поля, мы разбрасывали удобрения, убирали кукурузу, летом на таку работали, пшеницу заготавливали и так далее. Мы были к этому приучены. Я уже не говорю о семейных. Школа занималась воспитанием, а сейчас школа оказывает услуги. Вот хорошо, если это произойдут эти изменения. Они наметились, слава богу, программа изменилась. А то это же был кошмар.
1: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» был генерал армии, бывший глава МВД России, в прошлом вице-премьер Анатолий Куликов. Дело в том, что Анатолию Сергеевичу 4 сентября исполняется ровно 80 лет, поэтому мы за праздничным столом у вас вместе с вами находимся, ну, представим себе, и мы, когда мы там окажемся, мы пожелаем вам долгих, немножко вперед забегу, долгих лет жизни и такой же энергии, и такой же отзывчивости. Спасибо за оптимизм. Спасибо, спасибо за вашу повесть о любви. Спасибо за Куликовскую битву, за Куликовское поле, за Куликовский характер. Это одно и то же, да? Куликовская битва, Куликовский характер.
0: Ну, в нашей семье, да. Мы даже герб у нас есть. Гимн свой есть у нас.
7: О, а кто гимн сочинял?
0: Гимн Сергей написал.
1: А сейчас можете хотя бы строчки какие-то воспроизвести?
0: Ну, конечно, Сергей написал, что наши корни – кулики, куликовы из ставропольских степей, из далеких смоленских чащ, и что мы люди мирные, но всегда к бою готовы, из века в век, из поколения в поколение несем историю семьи, и знамя наше, в этом нет сомнения, мы пронесем не раз вокруг земли. Почему вокруг земли? Потому что мы с сыновьями после моей отставки совершили несколько путешествий автомобильных. Мы проехали от Владивостока до Москвы, от Москвы до Лиссабона. Потом перелетели океан из Америки от Вашингтона через Чикаго по 66-й дороге до Сан-Франциско. Потом следующий заход вокруг Австралии. Проехали на машине 28 суток. Потом от Аляски, от Анкориджа до Майами, опять в Америке. Потом вокруг Пяти морей по Средней Азии, Закавказью, Турции, Болгарии, Румынии, Украине, вернулись в Ростов. В общем, мы наездили 110 тысяч километров. Путешествовали с сыновьями. Mm-hmm. Мы стали друзьями. Я их не видел, когда служил. Mm-hmm. Я их не видел. Валя занималась их воспитанием. И даже когда я приезжал в командировки, смотрел дневник, тройка, я спрашивал: «Валя, а почему тройка?» Она говорит: «Так ты с него спроси, что ты с меня спрашиваешь?» Вот. И мы стали друзьями, вот, путешествуем. Представляете, значит, у нас там три смены. Бодрствующий за рулем, бодрствует и отдыхает на салоне третий. И вот мы, нет, как я со своим отцом спрашивал: угу, «Пап, расскажи вот это». Вот так они, мы вместе, повторяем, мы с сыновьями стали друзьями.
7: Наконец-то сыновья узнали настоящую биографию своего отца,
0: да,
7: в этих.
0: Мы стали друзьями, понимаете? И вот я повторяю, я очень рад. И они сейчас повторяют этот подвиг со своими сыновьями. Угу. Они тоже с ними путешествуют, с семьями. Вот Сережа проехал очень много и по Европе уже, и по стране со своими детьми. Виктор с ребятами побывал на Сахалине, побывал на Дальнем Востоке с сыновьями. Это очень важно. И я всегда рассказываю это. Патриотизм, он начинается в семье. Патриотизм начинается в семье. Быть патриотом – это не только, и главным образом, не столько любить свою семью, свою родину, сколько быть готовым к защите своей семьи и своей родины. Вот что такое патриотизм.
1: Мы слушаем.
15: Украинское поле, Ставропольская степь и грибные смоленские чащи. Среди тысяч дорог не утрачена честь. Мы несем ее дальше и дальше. Из века в век, из поколения в поколение гордимся мы историей семьи. И знамя наше, в этом нет сомнения, мы пронесем не раз вокруг земли. Долг отчизне отдали наши предки сполна. С нами Бог,
16: кулики Куликовы. Не сломило ничто, ни тюрьма, ни война,

0: вокруг Земли.
1: Всем счастливо. Пока. Берегите нашу историю и ее героев.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота». Самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
5: Для лиц старше 15 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о милитаризации западных стран.
7: По состоянию на прошлый год, это 25-й год, сумма военных расходов стран ЕС уже достигла где-то 371 миллиард евро. Если говорить о союзников США плюс Канада, это примерно 571 миллиард. А если они выполнят 5% норматив, под которым они подписались на подавление администрации США, то это составит 1 триллион. Что такое 1 триллион? Это 1000 миллиардов, которые будут выброшены. Из них на сегодняшний день примерно 25% идет на закупки новых вооружений. Поэтому вопрос о гонке вооружений закрыт. С той стороны она вовсю развивается. Если говорить о ВПК, то в сравнении с 2022 годом рост индексов составил 400%. То есть главные бенефициары – это, естественно, компания «Рейнметалл». И кто еще бенефициар? Конечно, это Соединенные Штаты Америки. Вот еще одна цифра. Если в 2020 году пейцы покупали в США вооружение на 10 миллиардов, в 2022 уже было 26, и в 2024 на 43 миллиарда. Вот тебе и вся история.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
6: Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев с 5 по 6 сентября. Это пишет портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Ранее сегодня РИА Новости обратилась в Белый дом с запросом подтверждения возможного визита Уиткофа и Кушнера в Россию и на Украину, но ответа пока не последовало. И также утром агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщала, что Уиткоф и Кушнер могут посетить Москву и Киев 5-6 сентября.
2: О бизнесе.
6: Кабмин готовит отмену проверок объектов, пострадавших из-за атак беспилотников. Это сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он уточнил, что речь идет именно о неналоговых проверках. На днях о необходимости ввести в следующем году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников, ранее заявлял и генпрокурор Александр Гуцан.
2: Об Украине.
6: На Украине оценили дефицит западной финансовой помощи на 2027 год. Потребности Киева составят 50 миллиардов долларов. При этом из них 32 миллиарда 600 миллионов не обеспечены обещаниями партнеров. Такие данные в интервью журналистам привел министр финансов страны Сергей Марченко. Ранее сообщалось, что госдолг Украины с февраля 2022 года вырос в 4,5 раза. По состоянию на 31 июля эта сумма была на уровне 167 миллиардов 760 миллионов долларов. В Госдуме предложили установить дифференцированную ставку семейной ипотеки. По мнению авторов идеи, она должна зависеть от числа детей. В частности, для семей с одним ребенком депутаты советуют установить ставку на уровне 6% годовых. Если детей двое, то уже 4. Далее, для многодетных ставка семейной ипотеки должна составлять 2%. А для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет деньги на покупку жилья предлагают занимать под 0% годовых, то есть отдавать в долг бесплатно.
2: о погоде.
6: В Испании зафиксировали рекордные для сентября плюс 45,7 градусов. Таким образом, во второй раз был достигнут абсолютный температурный максимум для этого месяца за всю историю метеонаблюдений. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радио «Комсомольская правда». По традиции, в начале передачи я стараюсь заглядывать в календарь, военный календарь. Сегодня в этом календаре есть две приметных даты, о которых нельзя не сказать. Ну, прежде всего, 4 сентября – это день специалистов ядерного комплекса. В далеком 1947 году был образован в Генштабе специальный отдел по ядерному оружию, скажем так, который в новой жизни стал уже 12-м ГУМО, 12-м главным управлением Министерства обороны, которое головой отвечает за сохранность, обслуживание, передислокацию, за состояние наших ядерных боезарядов и так далее. Огромный, огромный, гигантский комплекс вопросов решают эти люди, которые служат фактически в обнимку с ядерным зарядом. К этой великой когорте спецов по ядерному оружию принадлежит и хорошо известный нам полковник в отставке Михаил Тимошенко, которого мы сегодня поздравляем с профессиональным праздником и желаем прежде всего здоровья, здоровья и здоровья, дорогой Михаил Владимирович. А у нас сегодня есть еще и юбиляр. Юбиляр у нас, причем знатный юбиляр, генерал армии, бывший министр внутренних дел, знаменитый наш военачальник, я бы даже хотел сказать, Куликов Анатолий Сергеевич. Тот самый Куликов, который больше всего прославился во время боевых действий на Кавказе. Анатолий Сергеевич иногда в шутку себя называет генералом кавказской национальности. Ну что, шутка, шутка, но о многом говорит, о правде прежде всего говорит. Уважаемый Анатолий Сергеевич, от имени «Комсомольской правды», военной ревю, поздравляем вас с юбилейной датой. С тем, чтобы даже вот в этом возрасте, в общем-то, в возрасте рассвета такого мужского интеллекта, скажем, вы не порвали связь с людьми в погонах и возглавляете клуб военачальников. Здоровья вам желаем прежде всего, новых удач. И, конечно, конечно, дорогой Анатолий Сергеевич, мы, конечно, не можем сегодня не сказать о том, что не только вы знатно повоевали на Кавказе, но и ваш сын, который участвовал там вот в те же времена, когда с террористическими бандами боролись ваши войска, или точнее войска под вашим командованием. Там был и ваш сын, которого вы не прятали в теплых московских кабинетах. И два года

50 тысяч в месяц, ну и за 2,5 миллиона во время отдыха, во время каникул. Хорошая должностенка. И вы видите, сейчас, в общем-то, народ, эти люди облизываются со всех сторон, обещают вам, говорят, все решится, только вот проголосуйте, бросьте бюллетень за нашу. И, конечно, военный человек тоже думает, а не только кого выбрать в Государственную Думу, а кто там будет возглавлять комитет по обороне. Останется ли прежнее руководство, или же придет новое. И, безусловно, уже сейчас люди в погонах, и кадровые, и запасники, и отставники сегодня, конечно, должны думать прежде всего о том, какие проблемы людей в погонах должна решать, что новая Госдума. Вы знаете, мне удалось пообщаться и с работниками Минобороны, которые занимаются решением социальных вопросов. Я собрал со своей письма, жалобы и предложения, которые поступают в «Комсомольскую правду», поступают лично мне, и я вот выделил бы для начала 7 вопросов, я бы даже сказал 7 жалоб тоже, которые больше всего волнуют людей в погонах. Это вот те вопросы, которые должны в первую очередь быть на повестке дня у Комитета Государственной Думы по обороне. Вот хорошо бы, чтобы когда мы будем голосовать за человека в погонах, или вон того, кто, может быть, приостановил службу и решил идти в парламент, чтобы мы им намекали еще на старте их желаний посидеть в Государственной Думе и помогать армии, чтобы они помнили об этих вопросах. Как вы думаете, какой самый острый социальный вопрос сегодня для людей в погонах? Берем всех, и тех, кто в строю, и тех, кто уволен. Ну, конечно, вы уже догадались. Я уже здесь язык протер за последние, по-моему, 10 лет. Конечно, это прежде всего жилищный вопрос. Этот вопрос связан с 4 с лишним тысячами, 40 тысячами, точнее, людей, которые в государство должно выделить жилье, оно уволило его противозаконно из армии, но не обеспечило крыши над головой. Да, после серьезных выступлений военных, там и на Старой площади кое-кто очень хорошо подсуетился, и митинги были, и КПРФ там, в общем-то, поднимала очень остро вопрос в той же Государственной Думе. Кое-что удалось сдвинуть, ну, хоть немножко. Было 48 тысяч, стало 42 тысячи. Вот за годик эту гигантскую очередь удалось на 6 тысяч сократить. Я оперирую данными Минобороны. Но что дальше? На втором месте, безусловно, это реабилитация участников специальной военной операции. Это и их лечение, это и протезирование, и раненых, и контуженных, и так далее. Вот здесь люди, которые возвращаются с фронта, они, в общем-то, жалуются, что не всегда государство уважительно относится к ним вот по этой части, о которой я вам говорил. Дальше. Слава государству. Слава. Огромный пакет льгот обещан людям в погонах, особенно те, кто, безусловно, в первую очередь только пришел с фронта или находится на фронте для его семьи. Прекрасно. И причем этот пакет за 4,5 года расширился. Это тоже правда. Но что волнует людей? Вот эта красота льгот, она не всегда реализуется в суровой прозе жизни. Вот люди в погонах тоже просят депутатов, которые мечтают там приезжать на охотный ряд и протирать штаны в Государственной Думе, чтобы они обратили внимание уже сейчас, на первом же заседании Комитета по обороне. Ну, дальше что мы можем еще? Страховые выплаты. Вот тоже у меня уже десяток писем набран полковнику Баранцу, «Комсомольскую правду». Люди пишут: «Виктор Николаевич, помогите там. Мы не только к вам обращаемся, но и другим людям обращаемся. Помогите, пожалуйста, мы

0: не можем в полном объеме получить страховые выплаты. Вот тоже вот это интересно. Вы знаете, меня больше всего оскорбляет, знаете что? Это государство не выполняет своих обязательств, а дурит человека в погонах. Может, даже того человека, который пролил кровь где-нибудь в донецких степях. Красивый лозунг, пестреет вдоль трассы дорог России. Ты защищаешь государство, государство защищает тебя. На фигушке. Не всегда государство защищает. И люди в погонах просят донести вот эту неказистую мысль для того, чтобы оно было, чтобы государство действительно защищало человека в погонах, когда он в окопах там защищает это государство. Ну что, дорогие друзья, пришло время заканчивать мою вступительную речь, которую, кстати, мне запрещают делать. Ну, есть мужички такие, знаете, по-бабски капризные. Ты слишком говоришь. Я 15 лет веду в этом формате вступительную. Кто? Потерпите. Кому не нравится, ребята, ну вырубайте и уходите. А то уже жены пишут, что вы из-за того, что баронец лишние 3 минуты переговорил, уже не спите с женами. Это не годится.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
5: Премию «Оскар» за лучший фильм в 1939 году получила картина «С собой не унесешь», а в 1940-м «Унесенные ветром».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я напомню, на всякий случай, телефон, может, у нас есть новички, не знают, 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Убедительно прошу, нижайше прошу задавать вопрос, ну, не больше 1,5 минут. Это большое время для того, чтобы четко и ясно сформулировать вопрос. Итак, мы начинаем. Катенька, Сергей Брянск, здравствуйте. Сергей из Брянска, здравствуйте.
6: Добрый день, товарищ полковник. Я хотел вам задать вопрос. Не думаете ли вы, потому вот как я сейчас слушал, что наше государство больше ля-ля, чем делает для наших бойцов, что со временем, ведь наши ребята, герои, я хочу сказать, вот мужики, они проливают кровь за государство, и платят они сравнительно плохие деньги. Они берут жилье, вы правильно заметили, что главный вопрос – жилье. Хорошая двушка, в районе, не говорю про Москву, в области, от 7 до 9 миллионов. Это значит на 15 лет ежемесячный платеж 70-90 тысяч. На 15 лет. Но 15 лет не может боевые действия продолжаться. Задаем мы эту нечисть, я уверен. И ребята резко в доходах потеряют. Даже тех, кто работает на ВПК. А платить придется. А наши, как помните, с афганцами? А вас не посылали. Мы вот вам платили, до свидания. Дальше крутитесь как сами. Не получится социальный взрыв, потому что ипотеку многие платить не смогут. А тут у нас куча ждунов. Соль же Украина. Сколько вот этих террористов хватает для шпионов. Среднеазиатские товарищи из пятой видят. Как бы у нас это все дело с изнутри взорвать. И пятая колонна, которую мы никак почему-то не можем задавить. Не ожидает ли нас вот это, если государство будет так дальше себя вести, плевать на наших героев, что все-таки тут что-то случится, скажите,
0: вас... пожалуйста. Говорите, я боюсь вас перебивать. Вы что это, тут хамлом обзовут? У вас есть еще что сказать?
6: У меня сказать...
0: Говорите,
6: нашим героям, великой страны, великим людям. Все. И хотелось, чтобы государство выполняло свои обязанности. И даже по отношению к медицине, к образованию, и социалке. Ничего такого они особо не делают. И, значит, эффективность нашего государства просто показывает.
0: Это все те же мысли, которые я высказал в своей вступительной речи. Ничего, вы не сказали. А я сказал о том, что государство должно выполнять свои обязательства. Я только вот замечу, что меня больше всего задело. Вы сказали, что придется участникам боевых действий слишком долго расплачиваться за жилье. Но мы еще не знаем, а как будет предоставлено это жилье людям, которые участвовали в боевых действиях. Вот сейчас военный пенсионер, которого незаконно уволили без жилья, он же иногда получает жилье в натуре. Понимаете? Ну и что? Один вопрос. А почему же это правило, может быть, не перенести на участников специальной военной операции? Ладно, не пойдет так. Ну тогда давайте поступим так, дорогой мой человек. Вы говорите, там 15 лет там выплачивать. А вдруг мы ипотеку государство сократит до 20% хотя бы, да? От этих вот вы там 7 миллионов назвали, да? А участнику боевых действий, как вы правильно говорите, про Левашку, государство, ипотеку срежет до 20%, если будем... предоставлять жилье вот таким образом. Это очень муторный вопрос. Он еще не решен основательно. Правила игры выделения жилья для участников специальной операции еще не определены. Потому что тут каждый день бы военное ревю гудело и горело только с вашими вопросами. А почему не так, почему так? Так что не торопитесь. Опасность того, что мы туда не посылали, вот сейчас смотрите, 4,5 года длится спецоперация. Я за это время, может быть, получил пяток писем, где солдаты и офицеры жалуются именно на вот такую хамскую реплику тетеньки из военкомата там или откуда-то из банка. Мы вас туда не посылали. Сейчас немножко эти хамы пасть свою или язык прикусили. Не везде, не во всем. Не бросайтесь в меня тапочкой. Хамла хватает, люди жалуются. Я получаю пропитанные слезами жен погибших офицеров и прапорщиков. Да, везде жалуются. Это наше отношение. Дело доходит до того, что... пытаются хамить родственники родственникам. И мы говорим, почему, блин? Так вот, если кто-то говорит, а мы вас туда не посылали, проверить родословно, может казаться вашим родственником. Так что, уважаемые, то, что вы говорите, это только предположение. Предположение есть. Я не исключаю, что снова скажут, мы вас туда не посылали, идите отсюда нахрен. Может быть и такое. Но не надо... сразу черными красками будущее участников специальной военной операции. И по поводу социальной реабилитации, и по поводу зарплаты, и по поводу жилья. Это целый пакет, букет вопросов, сложных вопросов. Пока государство ну, в общем-то, не показала нам план решения этих проблем. Все, за беспокойство человека в погонах. Спасибо большое, спасибо. Поехали дальше. Аркадий, Москва, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Подскажите, бывший министр обороны, господин Шойгу, это ваш герой?
0: Да, да, это мой герой. Я даже не больше вам скажу, я его в некоторой степени даже считаю своим другом. И ни одного плохого слова никогда о нем не говорил и не скажу никогда. Ни одного плохого слова не брошу ему ни в лицо, ни в спину. До свидания, уважаемые. Позвольте мне выбирать друзей так, как я хочу, а не так, как вам хочется. А ваш герой Ельцин и кто еще? Горбачев? Еще кто вас, да? Сердюков, вот. А это ваш герой, с ними вы живите. Кто у нас в эфире, будьте добры. Алексей Саратов.
8: Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день. Вопрос такой. Зарабатывается ли у нас резонансное вооружение? То есть разная частотность, волн, длина волны тоже разная.
0: Уважаемые. Я знаю, что разрабатываются, но в данном случае я не знаю, в какой стадии находится это оружие. У нас много экзотического оружия разрабатывается. Было бы, конечно, здорово, да, да. Я знаю, вы имеете в виду звуковое, там пишут, что это для разгона демонстрации, там наушники очень серьезно влияют, люди бегут.
8: Потому да, что там такие частоты разные, да.
0: Да, конечно. Я знаю, но думаю, что сейчас это не приоритетное оружие, которое необходимо для специальной военной операции. Кто следующий в эфире? Александр Новокуйбышевск. Здравствуйте.
9: Здравия желаю, Виктор Николаевич. У меня не вопрос, а если позволите, то... Если позволите, то анекдот тему для ребят на СВО, и кто там был, он им понравится. Очень патриотичный.
0: Ну, давайте. А я тоже буду вам рассказывать. Поехали.
9: Приходит мальчик из школы домой и говорит, сегодня учительница нам сказала, что на СВО находятся настоящие мужчины и отважные женщины. А всяких гребаней и шоблы там нет. А кто это, она не сказала. Сынок, говорит отец, я тебе в субботу включу телевизор, НТВ-канал, там есть передача, ты не поверишь. Их там сколько лет уже показывают.
0: Все? Можно смеяться?
9: Все, или я нет? Не знаю, смеяться или нет, но такое не
0: все, до свидания. Всего вам хорошего. Научитесь отделять хреновые анекдоты от остроумных и веселых. Хорошо? Договорились. Но не весь же мусор надо нести в военное ревью. Ха-ха-ха. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Павел, Саратовская область. Здравствуйте.
10: А, добрый день. А вы не подскажете, вот в этом в конфликте Ирана и США, вот потери Соединенных Штатов Америки вот за это, за полгода или за сколько?
0: Они же вам никогда не расскажут. Вот я почти 10 лет наблюдал за строжайшим образом, тотально, каждый день наблюдал потерями американских войск в Афганистане. Да? Вот все время, где я собирал. Внимание, у нас есть великолепные у меня друзья-переводчики, которые владеют переводом с американских газет, там, сайтов и так далее. Я по крупиночке собирал. Что вы думаете? Официально Пентагон сообщал, что за 10 лет на афганской войне погибло 22 военнослужащих Соединенных Штатов Америки. 22. А потом оказалось больше 2000. Ну что? Сейчас же вы посмотрите. Трампу доложили, что 13. Так он, выступая на пресс-конференции, сказал, нет, врут. 12 погибло только. Понимаете, но ошиблась на одного человека и так далее. Ну что, я вам хочу сказать, что одна очень честная американская газета писала, знаете как, уже счет пошел больше 4 десятков. Ну что, это относительно небольшие потери, если учитывать, что Трамп согнал туда, в этот угол, по-моему, уже больше 15 тысяч своих вояк. А сейчас перерыв. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Народная программа для Псковской области на ближайшие 5 лет утверждена на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которые прошли сегодня в Пскове. Губернатор Михаил Ведерников отметил, что в программу вошли инициативы по развитию территориального общественного самоуправления, благоустройству и очистке населенных пунктов, туризму, модернизации транспортной и коммунальной инфраструктуры, устранению цифрового неравенства, поддержке участников специальной военной операции и их семей, подготовке управленческих кадров, развитию адаптивности спорта в регионе и другие. Депутаты «Единой России» принимали непосредственное участие в формировании документа, проводя прямые разговоры с жителями региона. Депутат Государственной Думы Александр Козловский сообщил, что партия продолжит работать над программами, запущенными в прошлые годы, отметив значительное увеличение финансирования в регионе за последние годы. Масштабные работы по ремонту автомобильной дороги регионального значения Великие Луки-Новосокольники продолжаются в Новосокольническом районе. Они ведутся при поддержке президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». На участке протяженностью более 4 километров уже выполнено переустройство водопропускных труб, фрезерование покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев, в том числе на примыканиях к дороге. Работы выполнены на 80%. В настоящее время ведется укрепление обочин, также в проекте нанесение горизонтальной дорожной разметки. В Великих Луках за сезон от укусов клещей пострадали более 300 человек. Региональный Роспотребнадзор опубликовал статистику, согласно которой город занимает 2-е место по числу таких случаев в Псковской области.
1: О валютах.
12: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
1: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около +18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир.
5: Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Но ведь можем же, можем, когда заходить, уже в окошко. К пану Поклоду пытался наш беспилотник проникнуть. Ну, а другой террорист, мамкин пирожок, который возглавлял СБУ, да, ему только, в общем-то, его спасло только то, что он в другом конце коридора решил зайти к подчиненным, там его приспичило, он зашел в туалет. А в это время русский беспилотничек тоже наведывался ему в этот кабинетик. Ну, к сожалению, унитаз спас мамкиного пирожка. Можем, можем. Дальнейших успехов надо, надо пожелать. Ну что, дорогие друзья, мой телефон прежний, 8 800 200 ровно 9702. Я жду ваших вопросов. Поехали дальше общаться. Артур Самара у меня на проводе. Здравствуйте. Условно говоря, на проводе.
13: Здравия желаю, товарищ. Здравия желаю, товарищ полковник.
0: Здравия желаю.
13: У меня вот вопрос, Виктор Николаевич. Почему в нашей стране у участников СВО самая нищебродная позорная пенсия 4836 рублей 63 копейки? То есть они защищают родину ради такой пенсии, чтобы такую пенсию иметь. А у депутатов Госдумы не такая пенсия, которые не идут родину защищать.
0: Внимание, я не ослышался, что вы сказали, пенсия 4000.
13: Да, 4836 рублей 63 копейки, хотя в нашей стране да. Не, на копейки ничего нельзя купить. Это же самая позорная пенсия, которая в 5 раз ниже, чем прожиточный минимум в стране. Вот такие герои у нас, участники СВО, заслужили такую пенсию.
0: Так получается. Когда один раз человек позвонил в эфир и пожаловался на пенсию 5000 рублей, его потом у меня в чате в эфире мудаком все время, брехуном называли. Потому что говорили такие
13: пенсии. Я могу вам доказательства привести, потому что я сам участник СВО и сам получаю такую пенсию.
0: 25-я армия,
13: ВЧ-11-744, всемогущий Артур Соломонович.
0: Какое время вы были на специальной военной операции?
13: 2023-2024. Комиссовым был по социально значимой болезни, хронический гепатит.
0: То есть год у вас, то есть год, правильно, да? У вас стаж год.
13: Какая разница, какой год? У всех участников СВО такая пенсия. Она и у участников чеченской войны такая же.
0: Уважаемый, вы утверждаете, я должен проверить вашу информацию.
13: Проверяйте. 4836 рублей 63 копейки. Пенсия участников СВО в Российской Федерации.
0: Да. А какой у вас трудовой стаж? Внимание, какой у вас трудовой стаж?
13: При чем тут трудовой стаж? И пенсия ветерану боевых действий.
0: Уважаемый.
13: Виктор Николаевич, при чем тут трудовой стаж и пенсия ветерану боевых действий, который пошел защищать родину?
0: Да.
13: Почему вы от ответа уходите и начинаете что-то выдумывать лишнее?
0: Я ничего не выдумываю. Я просто хочу дождаться...
13: Вот вы вообще лишнее выдумываете. Это пенсия у всех участников СВО. Почему этот вопрос никто не поднимет? Пенсия ниже прожиточного минимума в стране для участников СВО.
0: Так, как вас зовут? Извините, пожалуйста, как вас зовут?
13: Артур. Меня зовут Артур.
0: Хорошо. Артур, напомните. Сейчас я буду обращаться, изучать вопрос. Я хочу найти много Артуров, которым мне скажут, этот Артур прав, У нас пенсия действительно участника СВО. Только я не знаю, как она квалифицируется, эта пенсия участника СВО.
13: Она такая, она и участника СВО такая, и у тех, кто Чечню прошел, такая же.
0: Как она правильно называется все-таки, уважаемый? Ну, я понимаю,
13: пенсия участника ветерана боевых действий.
0: Участника ветерана.
13: Пенсия участника ветерана боевых действий.
0: 4700 рублей,
13: так и называется.
0: Да?
13: 4836 рублей 63 копейки.
0: Если это правда, это возмутительно. Так не должно быть. Точка.
13: Это правда.
0: Дайте
13: это
0: мне,
13: правда.
0: Ну, уважаемый, дайте мне проверить. Ну, дайте мне проверить.
13: Проверьте.
0: Я недавно...
13: И убедитесь,
0: да,
13: это правда. Я уверен, закроется опять этот вопрос.
0: Но если вы уверены,
13: в Госдуме один раз
0: нет.
13: Подняли вопрос поднять пенсию до минимального прожиточного минимума. Один раз подняли. Матвиенко вроде даже поднимала. И так заглохла эта тема сразу.
0: Да. Давайте
13: даже
0: доживем.
13: По вашему радио я и слышал это, кстати.
0: Да. Да я, наверное, об этом и говорил, дорогой мой человек.
13: А вы говорите о квартирах. Я нищеброд. Пошел свою нищету защищать и богатство правительства нашего. И пенсию получать. 4836 рублей 63 копейки. Выживай как хочешь. На работу нигде не берут участников СВО, так как у них якобы психика помешана. Негласный указ есть у работодателей. И работу невозможно найти участникам СВО.
0: Внимание, либо стоп, внимание, знает, внимание. Внимание, внимание, внимание, внимание. Я понимаю, что она горела. Когда вас не приняли на работу, вам что, в документе написали, вы с ума сушедший человек?
13: Нет,
0: мы
13: они...
0: вас не можем...
13: А когда у нас... А когда
0: потому
13: у нас формулировку
0: говорю,
13: писали,
0: дорогой начальник, отвечаю за базар.
13: Никто не
0: я
13: пишет
0: вам...
13: формулировку.
0: А у вас что, действительно психика помешана или нет? Я спрашиваю, вам написали
13: нет,
0: официально?
13: Нет, у меня психика не помешана.
0: Так а вы говорите, что отказываетесь за того, что ненормально, а?
13: Виктор Николаевич.
0: Отвечайте на мой вопрос, иначе отключу.
13: Я вам отвечаю на вопрос. У нас в стране давно так.
0: Не надо мне про страну, я знаю. Отвечайте только на мои вопросы, иначе это базар. Внимание, так вы пришли устраиваться на работу, вас не приняли, потому что вам сказали, что вы ненормальны. Вы только сказали, психика сломана. Вам так сказали? Вам документ дали, что у вас психика ненормальная? Не дали? Идите из эфира, пожалуйста. Идите из эфира. Я знаю таких правдолюбцев. А вот насчет пенсии я поговорю. Уважаемый, вы не ответили на мой вопрос. Так, понятно. Участники специальной военной операции. Если вы придете даже после контузии не устраиваться на работу, вас нахрен выгонят, потому что у вас психика сломана. Вот что говорит этот человек. Ему верить или нет? Я бы хотел знать того директора предприятия, который отказал на таком основании участнику специальной военной операции, тем более раненому. Да? Да? Ну, если такое может быть, звони Баранцу, звони, называй фамилию, называй начальника отдела кадров и показывай бумагу, на которой написано. А слова к делу не придешь. Я понимаю ваше возмущение маленькой пенсии. Это действительно возмутительно. Этого не должно быть, да. Даже если вы всего лишь 12 месяцев побывали на специальной военной операции. Я не знаю, какая должна быть пенсия участника специальной военной операции, который пробыл в районе боевых действий 365 дней. У него должно быть 40 тысяч пенсия, да? Или 90 тысяч? Какая пенсия должна быть, а? Что это за пенсия за 4 тысячи? Вот это тоже надо ставить вопрос новой Государственной Думе. Обязательно. Если вы борец за эту несправедливость, обязательно, блин, затерзать надо Госдуму, если это действительно ваша информация соответствует действительности. Но я хочу дождаться, я хочу разобраться, чтобы ни один Артур, как вы говорите, у меня 40-50 Артуров подтвердили, он прав. Это значит государственный вопрос, значит, надо наступать на законодателей. Поехали дальше. У кого у нас? Виталий Тула у нас. Здравствуйте. Виталий Тула, я вас слушаю.
14: Здравствуйте, Владимир Николаевич.
0: Здравствуйте.
14: Вопрос такой. Вчера программа «60 минут» была показана фрагменты пресс-конференции Владимира Владимировича Путина на Дальневосточном экономическом форуме. И был задан вопрос, почему Владимир Владимирович задан вопрос. Почему мы не трогаем Зеленского и представители вот этой, ну, там, правящей, ну, хунты там? Он сказал, ребята, ну, это, закончится конфликт, надо будет с кем-то разговаривать, договариваться. Поэтому вот мы как бы это... И не трогаем. И тут же в продолжении был задан такой же вопрос. Ну, даже Владимир Владимирович сказал, что Зеленский и его представители пытаются связаться с руководством нашим, правительством, с президентом, напроситься на личный. И Владимир Владимирович сказал, с террористами не переговариваем. Подскажите, пожалуйста, объясните, просто вот теряюсь. Так они представители законной власти или они террористы? Как мне вообще этого Зеленского и всего там этого хуйлимбинов окружающего, как их воспринимать? Они кто, представители или террористы? Террористы или представители? Как путаница?
0: Вообще-то такой вопрос хорошо бы задать Пескову, а не Баранцу. Понимаете? Потому что я не толкователь. Нет, я дорос до пресс-секретаря министра обороны. И мне задавали похлеще вопросы, дорогой мой человек. Это до чего я дорос?
14: Что звонят только дураки, вы сказали.
0: Да, есть. Но я, причем и матершинники, вы знаете. Они так матом таким, в общем-то, дорогой мой человек, покрывают. И меня, в частности, матом
14: покрывают. Они не покрывают, они разговаривают матом.
0: Да. Ну, конечно. Ну, это, думаете, умные люди или нет, а? Это умные люди или нет? Я думаю, так вот... ну вот вы не матер... Я не ухожу от вопроса. Стоп. Действительно, здесь у нас не только в этом вопросе чехарда. Чехарда, понимаете? Тут мы с террористами не переговариваем, а тут мы должны хоть с кем-то договориться. Парадокс, да? Есть вопрос?
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
15: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
1: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
1: А знаете ли вы что?
17: Суворовская улица и Панфиловский переулок в Москве названы не в честь военачальников, а по фамилиям прежних домовладельцев.
1: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольск». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем самое главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет, я вам скажу, самым прямым образом. Ну, смотрите, человек состоит на 75% из воды. Каждый день мы эту воду теряем. Эту потерю, хотите вы этого, не хотите, организм должен восполнять. С возрастом, кстати, процент соотношения воды к массе тела уменьшается, и, внимание, Именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, что старость – не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. Да? И вот что они заметили? Людям, которых они у которых они проверяли капилляры, а это проверяется по ногтевому ложу, они отмечали, что вот у тех, у кого хорошие, отличные капилляры, они отвечали, что пьют воду из ионизатора воды Аквалайф. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ионизаторов Аквалайф. И это действительно не может не радовать. Питьевой режим с правильной водой, которую вы готовите в ионизаторах воды Аквалайф, он помогает нам, видите, помогает налаживать не просто питьевой режим, не просто восстанавливать влагу, которую мы теряем, но и помогает в том числе и с улучшением капилляров в нашем организме. То есть он восстанавливает их. Друзья, это не является лекарственным средством, но так или иначе питьевой режим с правильной водой – это то, что необходимо каждому из нас. Я вот хочу познакомить вас с примером, с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, у нее диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорила, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации, и ей сделали капилляроскопию. Хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом капилляры, которые были как обрубки, кровь в них не двигается. Да? Назначили ионизированную водородную воду, хотя она не является лекарственным средством, не отменяли стандартную терапию, просто добавить питьевой режим. Вот питьевой режим, вот добавили. И вот через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. Смотрите, в журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород еще снижает оксидативный стресс. Я хочу напомнить, что оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний. Поэтому неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, хотя она не является лекарством. Да? Но это не магия, это биохимия. Она не водород, которым насыщена ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода, он не заменяет лекарства, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. Но его, заметьте, еще что важно отметить, да? Его изучают во всем мире, кстати, в нашей стране. И я за более чем десятилетний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований, а вот положительных огромное количество. Касательно научной базы, хочу сказать, что уже более 2000 исследований проведено касательно эффективности молекулярного водорода. И давайте я проведу некоторые из них. В исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. Они получали одинаковую терапию, видите, не отменяют лечение, но их разделили на две группы для того, чтобы одни пили обычную воду, а другие пили ионизированную щелочную воду. В ней есть и молекулярный водород, и отрицательный ОВП. Так вот, итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? В 2024 году журнал «Lancet» опубликовал большой обзор постковидного синдрома, в котором среди возможных механизмов заболевания рассматриваются эндотелиальная дисфункция, нарушение микроциркуляции, включая микротромбозы. А отдельные экспериментальные исследования показывают, что молекулярный водород способен защищать гематоэнцефалический барьер, снижать воспаление и уменьшать повреждения нервной ткани. Вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка недополучает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. И поймите одной простой факт. обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окисляет нас, она поддерживает причину большинства заболеваний оксидативный стресс. А когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, ионизированной щелочной или водородной водой, да, она усваивается и приносит пользу. Все, что выпили, приносит пользу, потому что она обладает антиоксидантными свойствами. И именно здесь я хочу сделать важный акцент. Мы производитель. Я являюсь представителем завода-производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Мы российский производитель. И сегодня для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды «Аквалайф премиум», многофункциональный прибор, уникален тем, что готовит все виды ионизированных вод из обычной питьевой воды. Плюс вы, кроме того, вы его получаете со скидкой, огромной скидкой, 10 тысяч рублей экономия, да? Но и дополнительно вы еще второй прибор получаете уже без дополнительных оплат. Просто за эту цену вы получаете генератор водородной воды. И цена этого комплекта 34 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко, и скажу честно, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад уже поступили новые комплектующие к ионизатору «Аквалайф», и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать. Последний день. Цена 34 тысячи рублей, и вы оплачиваете при получении. Звоните 8 800 505 0855. Вы можете их приобретать и по отдельности, но в комплекте выгоднее, друзья. Вы отдельно заплатите за генератор водородной воды, да, со скидкой, отдельно за ионизатор воды «Аквалайф». Цены ниже на него не будет, чем 34 тысячи. Но сейчас вы приобретаете его со скидкой и плюс генератор водородной воды. Так что успевайте, до 19.00 остается немного времени. Звоните 8 800 505 0855. И еще очень важный момент. Мы не просим вас принять окончательное решение вот, во время этого эфира. Мы не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово, да. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Вы получаете ионизатор «Аквалайф», а сегодня целых два прибора по цене одного. Пользуйтесь ими в течение 90 дней. Живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее, налаживаете питьевой режим и сами решаете, останутся ли эти приборы у вас. Принимаете окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что «Аквалайф» вам не подходит, вы можете вернуть прибор, а компания просто вернет вам уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. Когда вокруг все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль. Главное, успейте приобрести комплект из двух приборов по максимально выгодной цене до 19.00, заказать его. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня вы платите за один прибор, а получаете два. Звоните 8 800 505 0855. Вы готовите воду, эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз, но на долгие годы активной и здоровой жизни. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатно. Еще раз говорю, рисков ноль, потому что есть тестовый период. Такого вам никто не предложит. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня последний день по этой цене. Осталось ограниченное количество. 8 800 505 0855. И еще хочу сказать, чтобы вы захватили с собой и магний. Если у вас уже есть ионизатор воды, то обязательно захватите его. Если он у вас закончился, заказывайте, друзья, потому что скоро и цены со скидкой на магний тоже закончатся. Почему он так важен? Смотрите, наш магний, он сразу о нем чуть-чуть скажу, шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты, очень вкусный, очень приятно пить. Так вот, в одном стике, а их 120, еще раз скажу, суточная доза, это на 4 месяца приема для одного человека. Магний-цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме, он практически не накапливается. Выпили там кофе или чай, да, вы потеряли магний. Стрессанули, расстроились – потеряли магний. Выпили спиртное – потеряли магний. Поэтому магний – это одна из тех добавок, которые можно и нужно пить практически всегда. Если, допустим, проблемы со сном, тянет на сладкое, судороги по ночам или беспокойные ноги, да, или не имеют ноги или руки, да, это недостаток магния, это одно из косвенных свидетельств этому, да. Нервничайте слишком, это недостаток магния. Сами оцените, друзья, еще раз, упаковка на 4 месяца, 120 стиков, суточная доза в каждом. Сегодня цена этого комплекта 3000 рублей. Звоните 8 800 505 0855, И еще цикл Крепса, если вы закажете вместе с магнием, а я сейчас пару слов о нем скажу, то будет цена, так он отдельно, цикл Крепса, тоже со скидкой будет по цене 3000 рублей, но в комплекте 3 плюс 3 будет не 6, а 5000 рублей и еще дополнительная экономия. А цикл Крепса устраняет митохондриальную недостаточность. Дело в том, что вся энергия вырабатывается в наших митохондриях, а он благодаря своему составу, полезному, природному, да, он дает им пищу, митохондриям, и, соответственно, устраняет митохондриальную недостаточность. Так что с циклом Крепса вы будете преисполнены энергией. Так что звоните, все подробности, я не успеваю все рассказать, поэтому все подробности, консультации и заказы по номеру телефона 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Вы успеете заказать ионизаторы, два по цене одного до 19.00, все это действует предложение. Звоните 8 700 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
19: Предприятие – производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
21: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
22: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается. Скорей бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она. Конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове, фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.
23: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой,

0: тихо подрастает на щеках, поросль доплывет по лету, а меня нету, лето — это маленькая жизнь.
1: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
2: Посланник президента США Стив Уитков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся в Москву на этих выходных. Это сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских официальных лиц. По его данным, спецпредставители США прибудут в Москву в субботу, 5 сентября, и встретятся в Кремле с Владимиром Путиным. На следующий день они планируют встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве. Ранее сегодня о скором визите в Москву Уитков и Кушнера сообщало агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. В Кремле заявили, что предоставят информацию о визите американцев, когда такой визит произойдет.
1: О топливе.
2: Пожар на нефтебазе в Сочи может привести к осложнению ситуации с топливом на АЗС города. Это заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. НПЗ загорелся в ночь на 4 сентября после удара БПЛА. По словам Кондратьева, на некоторых заправках региона возникает искусственный дефицит, из-за чего продажи топлива могут приостанавливать. Губернатор пообещал передать информацию обо всех таких случаях правоохранительным органам и призвал ускорить разгрузку прибывающих Краснодарский край цистерн с топливом, а также оперативно доставлять бензин на заправки и снять лимиты на АЗС.
1: О судебных делах.
2: Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей продюсера музыканта Олега Газманова Филиппу Россе на 6 месяцев. Ему инкриминировали особо крупное мошенничество. По версии следствия, продюсер присваивал часть выручки от проданных записей. Ущерб оценили в 17,5 миллионов рублей. Судья не стал прислушиваться к мнению народного артиста Газманова, просившего перевести своего бывшего продюсера из СИЗО под домашний арест. Адвокат Виталий Каспаров также просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, указывая, что он полностью возместил сумму ущерба артисту. Изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого. Затем ему предъявили обвинение. Он вину не признал, но потом все же согласился с обвинением. Сейчас Филипп Росса находится под арестом. Официальный курс доллара на сегодня 86,89, евро 160, юань 12,92. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ 60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и наступила пятница, а это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки FM, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И в гостях у нас соучредитель концертного агентства «Не конец» Екатерина Артемьева. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Каким был прошлый концертный сезон? Потому что, знаю, он был очень активным, очень ярким, очень интересным на события, с учетом того, что появилась своя площадка. И этого мы очень сильно ждали.
6: Все верно. Мы метались по четырем разным помещениям. Какие-то более раскрученные, какие-то меньше. Люди разные, совершенно разного настроя, разных вкусов. Поэтому мы пытались как-то объединить более или менее своих гостей. Что-то арендовалось, что-то с кем-то мы договаривались. Связи, кстати, очень много решают в этой творческой сфере, потому что очень важно налаживать. Кто-то что-то принесет, кто-то что-то даст, кто-то с кем-то познакомит, кто-то кого-то пригласит. Это очень удобно. Прошлый сезон был, конечно, в такой торопливый. Мы поработали и на площадке Loft Space, и Jagger Street мы помогали с открытием. Также на Зверево 37 мы постоянно привозим какие-то группы, потому что это удобно. Там своя тоже атмосфера, свой контингент. И, наконец-то, да, мы открыли свое помещение. Мы точно знаем, что мы никуда не денемся, нас не попросят уйти. Мы делаем все по своему вкусу, люди привыкают. Но, к сожалению, с названием мы не можем еще определиться.
5: Когда-нибудь оно придет, и, возможно, это название придет само.
6: Мы очень надеемся, что оно само придет, потому что мы к нему не пришли.
5: Какой адрес?
6: О, Лейтенанта Шмидта 1А. Это набережная. Это очень красиво. Можно выйти погулять. Это почти центр города. Вроде бы, казалось, место такое хорошее, но, наверное, больше зависит от того все-таки, какой жанр музыки мы выбрали. И прям толп-толп мы там не видим, но пока приучаем народ.
5: Но мне кажется, и важно приучать народ, чтобы они познакомились с новым местом, с его спецификой, насколько оно вмещает, не вмещает. И действительно, и место удачное, потому что оттуда такие красивые виды, когда идешь обратно с концерта. Это сияющий просто город, это красиво, это хорошо. Что значимого произошло за последние полгода, год в жизни концертного агентства «Не конец»? Какие яркие концерты произошли? Потому что были, я знаю, и очень необычные форматы.
6: Необычные форматы, да, действительно были. К нам приезжала группа «Тени дорог», они привезли нам шикарнейший фильм, который сделали сами, снимались тоже сами, спели музыку вживую под аккомпанемент своего фильма, ставили экран, это было там как-то косо, криво, мы что-то налаживали, приделывали. Но получилось офигенно, людям понравилось, конечно, когда превращались танцпол в кинозал. Это куча скамеек, стульев, столиков. Мы как-то пытались это все разместить. Это было так странно. Еще у нас был огнелет под лето, уже весной. И было очень жарко. И теперь нас эта группа и их поддержка называет наш город не Великие Луки, а Великие Бани, потому что мы вылезали оттуда полностью мокрые. Но было очень весело, потому что идею искупаться в Ловоте, мне кажется, поддержала половина населения на тот момент, которая у нас была.
5: Угу. И очень ярко, жарко закрывали сезон 27 июня совместный концерт «Блэклиста» и «Портала», так что было очень хорошо, очень душевно и, да, действительно, драйвово.
6: Я соглашусь, потому что сейчас тенденция прослеживается, что очень много появилось маленьких групп новых совершенно. Вот ребятки, которым там 18, плюс я знаю группу, где ребята до 18, человек 5. И именно «Блэклист» и «Портал», они ориентированы уже на качество, на своих зрителей. Они уже никому ничего не доказывают, потому что
5: они
6: добились...
5: Они уже старожилы немножко. Вот «Блэклист» действительно старожилы.
6: Да.
5: «Портал» тоже очень качественная группа, которую действительно ты слушаешь, ты ждешь новые треки, потому что я знаю, что в

0: И даже я завидовала, потому что ребятки вообще огонь, они нас очень сильно выручили, когда мы снимали наше помещение. Они бронировали дату, вот эту 12 сентября, и я им объяснила ситуацию, что мы собираем аппарат, очень много денег, нужно делать ремонт, ну, как обычные такие печали. И они говорят, давайте мы вам просто заранее оплатим, там, например, барабаны, и просто потом, когда приедем на концерт, кассу мы заберем. Ну, это примерно одни и те же суммы, нам в тот момент нужны были барабаны, а у них были деньги, и мы вот так вот за год решили одну проблему с ними.
1: Суперские
0: мальчики.
1: Да. 26 сентября в Великие Луки возвращается «Диктат». Расскажите про этих ребят, потому что они что? Они снова возвращаются. И вообще, мне кажется, сам формат того, что Великие Луки ездят не по одному разу, а возвращаются за публикой, за атмосферой. И сами группы говорят, что им нравится город, им нравится наша великолукская публика. Это дорогого стоит.
0: Ну, «Диктат булочки», я их так называла всегда, еще со времен «Хеллблока». Храни его Господь, конечно. Также эти ребятки будут выступать и в октябре в «Лофте». Этот концерт делаем не мы, но будем рады там тоже поучаствовать уже в качестве зрителей, потому что очень редко удается наблюдать именно со стороны гостей. Мы обычно где-то за сценой, где-то у билетов, где-то у стоек. Мы все на кипише на работе. А вот так я бы, наверное, как гость их с радостью послушала, тем более они везут нам группу труп, и я их тоже не услышу, потому что, когда мы будем работать, я просто, наверное, буду заниматься успокоением гостей, какими-то проблемами, небольшими ЧПшками, которые могут возникнуть, или просто буду наблюдать за работой своих коллег.
1: Проверять, чтобы не было без билетников, потому что я помню, в прошлый концертный сезон был парень, который прошел чисто так. И это было нехорошо на самом деле, потому что, чтобы поддерживать наш местный андеграунд, чтобы, можно сказать, класть денежку в копилочку концертного агентства «Не конец», чтобы они привозили все более и более серьезно групп и арендовали все более и более серьезно аппаратуру, надо что делать? Надо ходить на концерты и оплачивать билеты, а не ходить с фразой «Ой, я блогер, пустите меня бесплатно».
0: Ну да, есть такие. На самом деле, когда объясняешь людям, которые приходят на концерт и начинают говорить о том, что да нет, да я там мимо, я на 5 минут, еще что-то, они же всегда остаются, вот эти вот перебежчики. Но мы не можем пустить вас бесплатно. Группа тратит время на бензин, дорогу, у них же тот же самый аппарат, они платят аренду за свою реп-точку, за выпуск альбомов, не знаю, за записи, да, за все, что
1: за
0: угодно.
1: За выпуск мерча, за элементарное. Мне кажется, время — это самый ценный ресурс, и когда ты его тратишь, ты его не восполнишь. Денежные какие-то моменты можно восполнить, а время ты не отмотаешь назад, ты не изменишь ничего.
0: Да, все верно. Даже если взять, например, наверное, один из вариантов нашей работы с группами, мы никогда не берем более 30% того, что заработали на концерте. Это независимо, наверное, даже от суммы, потому что суммы всегда не превышают наши ожидания. Это, ну, наверное, за прошлый сезон только было один раз, и получилось так, что группа приезжает, приходит мало людей, мы, конечно же, будем стараться компенсировать заранее договоренную сумму с ними, которую, казалось бы, мы все ожидаем, да, и бывает такое часто, что мы можем сработать, например, в тот же ноль, и когда приходят вот эти люди, которые начинают баловаться и требовать нашего внимания, мы им объясняем, что, ребят, так не получится, кто-то обижается, кто-то злится, кто-то пытается как-то договориться, но в итоге, да, 90% оплачивают, 10% уходят, но потом мы замечаем их на следующих мероприятиях уже без таких вот серьезных конфликтов, и это радует, что люди, наверное, ну, понимают, может, друзья их убеждают, что нужно вести себя хорошо.
1: Ну, а сейчас мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Екатериной Артемьевой.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и поставки.

0: Средников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
2: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки FM. С вами Кира Дементьева и мой проект «Закулисье». И в гостях у нас Екатерина Артемьева, соучредитель концертного агентства «Не конец». Продолжаем анонсировать грядущие мероприятия. И 3 октября состоится сольный концерт Евгения Иванова. Большая часть великолукской публики знает его как ударника группы «Портал», но Евгений достаточно серьезный автор, вспоминается невольно его сольный проект «Время X», и 2 года подряд он участвовал в ежегодном конкурсе «Песец года» и показывал себя как достаточно интересный исполнитель.
5: Все верно, и он очень талантливый человек. Мы познакомились, наверное, именно на отборе на первом «Песце». Он просто неожиданно написал, я смотрела его профиль, думала, кто это, откуда. Я его вообще совершенно не знала, хотя, казалось бы, там уже лет 10 вертелась в этой всей творческой тусовке, именно ближе к року, которая... Для меня это был большой сюрприз. Конечно, мы приняли его заявку, он очень хорошо спел. Если быть точной, он вроде бы занял 3 место на «Песце года» в том году.
2: И в этот раз 2 из 2, но... Там была разница буквально в одном голосе. Вот такая вот серьезная конкуренция, и, можно сказать, между... Усобная, потому что Андрей Козырев выиграл, а это солист группы «Портал».
5: Да, и они раскидывали на камень, ножницы, бумага, кто будет первый выступать. И было очень интересно наблюдать, как, в принципе, две личности, которые уже несколько лет вместе занимаются одним делом, сейчас, в данный момент, ну, как бы сами по себе и борются именно за свои творческие какие-то вещи, потому что они
2: творческие
5: пели авторские.
2: Амбиции.
5: Да, они пели свои песни, собственное сочинение, собственную музыку. У Жени была там как-то по-особенному настроена гитара, там что-то было вообще очень запредельное. Я не поняла, что он сделал. Ребята-музыканты говорят, ну, как бы ничего себе, мы так не можем. И очень
2: я тоже не поняла, что он сделал, потому что «Караван» оказался такой чарующей композицией, которая вот прокручивается в твоей голове еще долго.
5: Но он в этот раз очень хорошо пел. Если сравнивать 2 года, «Песца года», то он... Может быть, он тогда стеснялся, было как-то по-другому, но либо он очень хорошо вырос именно к этому выступлению в этом году, либо это в нем и было, но мы просто... Наверное, в первый раз не заметили, но было очень классно.
2: 17 октября концерт группы «Район на район». Наверное, один из самых ожидаемых, потому что прошлый концерт был таким крышесносным, что падала аппаратура. И я тогда лишилась 2 ногтей, потому что держала монитор, который валился на меня.
5: Это забавно. Но, видимо, некоторые моменты не видела. Нет, я видела, что падали колонки. Это всегда так, когда играет такой стиль музыки. Тут никак, потому что толпа, она очень безудержно бежит к сцене, чтобы как-то пообщаться, подвигаться вместе с вокалистом, с участником группы. Все заведены там до предела. Там, наверное, какой-нибудь перерыв был 30 минут назад. Все на взводе, и да... Такое бывает. Очень много аппарата ломается в такие концерты, и это очень не нравится, наверное, некоторым площадкам, но мы очень лояльно к этому относимся, мы дружим с этой группой уже очень много лет. Их гитарист иногда помогает нам со звуком, мы его знаем тоже еще по Хеллблоку.
6: Андрей Клиевский.
5: Да, все верно, с ним произошла небольшая трагедия, он сломал себе лодыжку, насколько я могу знать. После закрытого мероприятия, открытого микрофона у нас, он отправился гулять и немножечко упал. И, наверное...
6: Мы будем желать выздоровления.
5: Да.
6: Но на его игру в группе «Район на район», я думаю, это не повлияет.
5: Нет, потому что мне сообщили, что на концерте «Диктаты» и группы «Труп» он будет помогать со звуком. То есть, скорее всего, он уже придет на своих двоих, либо, может быть, ему помогут кто-то из друзей, но он точно будет.
6: Угу. 1 ноября в «Великие Луки» в очередной раз возвращается «Точка ноль». Что за группа и зачем и почему вообще на них стоит возвращаться?
5: Ну, группа довольно старая, ребята из Москвы, они очень много-много лет играют, там очень довольно взрослые участники, которые с самого начала у группы были. Ребятам очень удобно. Если посмотреть с точки зрения организатора и, наверное, их концертного директора, им очень удобно проезжать через Великие Луки и Псков, потому что они часто в Питере или в более крупных городах, и эта трасса, которая нас всех соединяет, им очень удобно, они всегда просятся. Мы, к сожалению, конечно, не можем очень часто пускать группу, не чаще 2 раз в год, потому что, ну, тоже можно понять, люди могут устать, не прийти. Зачем мы будем подставлять и команду, и нас самих себя, и площадку, на которой они будут выступать? Это очень сложно. Мы хотим собирать больше людей, и поэтому надо немножко соскучиваться, наверное, по группе, а так они очень мелодичны, у них шикарный репертуар, там на несколько часов они могут очень долго петь. Я надеюсь, мы однажды увидим их полным составом, потому что они ездят сейчас к нам по 2.
6: Как организовать концерт, как с вами сконнектиться, сотрудничаться, сдружиться?
5: Можно найти нас в ВКонтакте, так и называемся, концертное агентство «Не конец», написать любому администратору в сообщении группы. Я не знаю, номера телефонов и все почты доступны, так что welcome, пожалуйста.
6: Ну а сейчас мы прервемся буквально на пару минут и продолжим наш разговор с Екатериной.
0: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.

0: Честное риэлторское.
1: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
2: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
1: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр просвещения Сергей Кравцов о возвращении в школах оценок дисциплины.
4: Мы сознательно не ускоряем это решение. Мы в прошлом учебном году отобрали пилотные школы, где пробировали три модели оценки поведения. На основе апробации выбрали одну модель, и эту модель мы апробируем в наступающем учебном году в 10 школах каждого региона, для того, чтобы и учесть там те опасения, которые есть и у родителей, и учителей, и максимально подготовленным уже принять окончательное решение. Мы уже видим, что позитивно воспринимается в целом и учителями, и родителями оценка поведения. И здесь не только плохая оценка, можно говорить о тех учениках, которые будут получать и хорошую оценку поведения. Поэтому вопрос непростой, мы это понимаем, мы здесь очень аккуратно подходим к этому вопросу. И оценка поведения – это определенный сигнал будет и для родителей, мы понимаем, это определенная защита будет педагогов. Решение такое принято, оценки поведения будут. Форма, содержание и механизм еще требуют доработки.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»?
5: Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
3: 19 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. Это сообщает мэр города Сергей Собянин.
5: О спецоперации.
3: Российские военные нанесли удары по трем судам, связанным с поставками военного имущества и компонентов для нужд ВСУ, заявляют в Минобороны. По данным ведомства, в порту Черноморск поразили сухогрузное судно с военно-техническими грузами, поставленными Украине западными странами, говорится в сообщении российского Минобороны. Также утверждается, что в акватории Черного моря, восточнее Одессы, российские силы атаковали еще один сухогруз и танкер. На судах, как утверждает военное ведомство, находились комплектующие для производства БПЛА, боеприпасы и топливо.
5: О судебных делах.
3: В Башкирии 14-летнего подростка, напавшего на одноклассника с ножом во время урока, отправили под домашний арест, сообщают РИА Новости. Все произошло 2 сентября в селе Кушнаренково. Пострадавший выжил, ему провели операцию. По словам его матери, дети между собой дружили, никакого повода для атаки не было, но отец нападавшего заявил, что его сын несколько лет подвергался издевательствам. По версии следствия, конфликт между подростками зрел давно. Об этом рассказали несколько источников, в том числе семья бывшего одноклассника школьников. В России впервые за полгода снизились продажи новых легковых автомобилей. В августе было продано чуть более 114 тысяч новых легковушек, заявили в агентстве «Автостат». «Автостат» – это на 6,5% меньше, чем годом ранее. До этого рынок стабильно рос в течение полугода, например, в июне. Продажи на 29% превышали прошлогодний уровень. Августовский спад в годовом выражении был ожидаем. Год назад начался всплеск продаж перед резким повышением утилизационного сбора. Все, кто планировали купить автомобиль, спешили сделать это по старым ценам. Сейчас для рынка хуже то, что продажи упали к предыдущему месяцу на 6%. До конца года рынок вряд ли вернется к росту, говорят в агентстве. Минюст сегодня обновил реестр иноагентов. В него включили интернет-издание «Новая газета», журнал «Историческая экспертиза», ученую Татьяну Татаринову, издателя Феликса Сандалова и писателя Сергея Лейбграда. Официальный курс доллара на сегодня 86,89, евро 160, юань 12,92. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
9: С вами все еще Кира Дементьева, проект «Закулисье», и в гостях у нас Екатерина Артемьева, соучредитель концертного агентства «Не конец». И мы всем городом, всей андеграундной тусовкой ждем 21 ноября. Почему? Потому что приедет «Звонтья», самая гастролирующая группа снова у нас. И кто, если не Вероника, назовет нас «Великолучиками»?
10: Ну да, они очень молодцы в плане позитива и постоянного выступления. Мне нравится со стороны организации, что они хорошо работают с соцсетями, они хорошо продвигают рекламу, стараются максимально для своей группы сделать самую широкую вообще для аудитории доступность. Они постоянно проводят какие-то гивы, голосования, участвуют в разных отборах, на радио, на конкурсах.
9: На фестивалях, да, огромное количество пытаются пробиться, и вообще, мне кажется, это одна из таких пробивных групп, и для меня самым приятным было их совместное видео с группой «Обе рек», где Денис Михайлов хвастался, какой у него ирокез.
10: Больше, чем у Вероники. Ну ладно. Не, на самом деле прикольные ребятки, она очень добрая, в ней нет пафоса вообще никакого по общению с организаторами или с площадками. Наоборот, мы всегда приходим к какому-то знаменателю общему, но у нас, наверное, все-таки большинство мнений сходится в плане работы, и нам очень комфортно общаться. Единственные сложности, которые могут, например, с этой группой возникнуть, это сложное построение звука перед концертом. И на прошлом концерте это был ад, на самом деле. Мы выступали на Зверево. В итоге каждому звукачу мне пришлось сделать какой-то презент, потому что спасибо им большое, что они откликаются, можно кому-то позвонить. Вообще, этот город славится крутыми звукачами, спасибо им огромное.
9: К сожалению, время эфира подходит к концу, и последний традиционный вопрос, что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
10: Тут, наверное, больше всего хочется пожелать пробовать что-то новое и творческое, потому что мы тоже просто сидели, нам было, наверное, скучно, и пришло решение, давай делать, и мы решили делать. Было очень страшно, очень сложно, но вот мы рискнули, и что-то начинает получаться. Поэтому и вам смелости, поэтому вам творчество и счастье.
9: Спасибо, Екатерина, за такой содержательный и активный разговор. Ну а мы, в свою очередь, напоминаем, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Ну а если вы пропустили эфир, подкаст можете найти в нашем сообществе ВКонтакте «Луки ФМ. Радио твоего города».
11: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
12: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после работы приходят известные политики, деятели искусства, культуры, спорта, крупные промышленники, предприятия, те люди, которые делают наш город лучше, краше и, конечно же, экономически интереснее. И сегодня мы вновь говорим про производственную сферу нашего города, так как известно, да, Великие Луки – промышленный центр Псковской области, более 40 предприятий, сосредоточены именно здесь. И сегодня у нас в гостях представители кабельного завода «Магна», одного из, я бы сказала, динамично развивающего завода. У нас в гостях Шлетенков Антон Владимирович, это ведущий менеджер коммерческой службы кабельного завода «Магна». Добрый вечер, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
12: И Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог кабельного завода «Магна». Здравствуйте.
14: Добрый вечер, здравствуйте.
12: Во-первых, вас благодарю, что после своей очень нужной, полезной, непростой работы вы нашли время для эфира «Луки ФМ», и я надеюсь, что сейчас наши радиослушатели еще ближе познакомиться с этим промышленным предприятием. Давайте начнем. Расскажите, пожалуйста, дорогие гости, о продукции завода, что выпускает, для кого и в каких объемах, потому что, да, слово «магна» звучит достаточно, я бы сказала, магически и интересно. Наверное, Александр Анатольевич, вы нам расскажете более подробно об этом.
14: Да, мы выпускаем широкий ассортимент кабелей и проводов. Это силовые кабели для стационарной прокладки до 1 кВт. Они идут для питания зданий, заводов, инфраструктуры. Отдельное направление – гибкие кабели для нестационарной прокладки, например, для переносного оборудования. Также делаем установочные провода для внутренней проводки. Используем различные полимерные композиции, классический ПВХ, в том числе с пониженным дымогазовыделением, безгалогенные композиции и термоэластопласты. Они более гибкие и морозостойкие. Ну, наши основные заказчики – это крупные дистрибьюторы, которые поставляют кабели в разные регионы страны, а также промышленные предприятия и строительные объекты.
12: А если вот в трех словах, что производите? Кабель, да?
14: Кабель.
12: Для чего? Или для кого?
14: Кабель для промышленного производства, для строительства. Ну, кабель поставляется во все наши регионы страны. И, допустим, по объемам по сравнению с 2023 годом мы кратно нарастили производство. Переработка меди и алюминия выросла в 3 раза. Расширили номенклатуру, особенно в сегменте гибких кабелей.
12: А вот какие этапы проходит производство, да, кабеля? То есть вы полноцикленное предприятие, то есть от заготовок и до конечной продукции, да? Вот, ну, грубо говоря, вот как происходит производство, чтобы человек, который нас сейчас слушает, мог представить этот цех завода «Магна»?
14: Да, конечно, постараюсь просто, без технических сложностей. Все начинается с входного контроля. Мы проверяем каждую партию сырья. Это медная катанка, алюминиевая, полимеры, броню, ленточные материалы и даже кабельные барабаны, на которые отгружаем готовый кабель потребителю. Из катанки на волочильных станах делаем проволоку нужного диаметра. Проволока скручивается в дальнейшем в жилы. Это будущие токопроводящие элементы. Далее на экструзионных линиях накладываем изоляцию, потом скручиваем жилы в сердечник, накладываем оболочку, броню, если нужно. И все это проходит множество проверок на каждом этапе. В конце приемо-сдаточные испытания готового кабеля, это геометрические, электрические испытания. Все это занимает до нескольких дней в зависимости от сложности. Для неподготовленного человека, конечно, это,
12: ну да, представить сложно,
14: да,
12: как космос
14: на большой
12: какой-то
14: конвейер, где, ну, каждая операция строго контролируется.
12: А вот теперь вопрос хочется задать о качестве, собственно говоря. Антон Владимирович, как вы работаете с качеством, да, вот... Есть ли контрольные у вас какие-то группы, да, или какие критерии существуют для вашей продукции? Ведь, насколько мы понимаем, да, чем отличие русской и российской продукции от той же китайской, это качество. Вот как вы работаете с этим инструментом?
13: Абсолютно верно. Качество начинается с сырья. Сами производим проволоку из медной катанки. Так мы полностью можем контролировать геометрию и свойства жилы. Для нас важно, чтобы катанка была от проверенных производителей с минимальным содержанием примесей. Также критически важны полимерные материалы. Они определяют электробезопасность, пожарную безопасность, гибкость, морозостойкость. Конечно же, срок эксплуатации кабеля. У силового кабеля, например, срок эксплуатации 30 лет. Поэтому мы постоянно напоминаем на нашем производстве, что все, что мы делаем, останется нашим внукам. Это важно помнить. Ключевым материалом у нас является, конечно же, медь и алюминий, но также и полимерные материалы. Мы тестируем каждую партию пластиката на прочность, удлинение, старение и много разных параметров. И если материал не проходит наши внутренние испытания, то он, конечно же, не идет в производство.
12: Антон Владимирович, работаете ли вы с российскими поставщиками или у вас только импортные поставки? То есть как раз-таки вопрос про импортозамещение, выбор своих в вашей отрасли.
13: Сегодня мы работаем только с российскими материалами. Это осознанный выбор в рамках импортозамещения. Медную катанку берем у отечественных производителей, полимеры у наших соседей Эко-Компаунд Групп. Конечно же, мы тесно работаем с Эко-Компаундом и вместе отрабатываем режимы переработки, чтобы достичь стабильного качества и производительности. При переработке полимерных материалов мы также помогаем друг другу развиваться и улучшаться. И очень рады, что у нас в городе есть такой завод, в котором мы можем тесно сотрудничать и налаживать такие взаимоотношения, да, соседские, дружеские, так сказать, компанейские.
12: Александр Анатольевич, вот как главный технолог кабельного завода «Магна», вы можете рассказать про объемы выпуска продукции? Судя по всему, что вы ищете новых сотрудников, да, и вот потому что вы уже рассказали, так понимаю, объемы растут, да, с каждым месяцем. Вот что делаете для этого, да, как улучшаете качество, да, продукции, как набираете сотрудников, чтобы объем это поглощать, да, и производить? Вот как сертифицируете эту продукцию? Расскажите, пожалуйста.
14: Ну да, наш главный принцип – это не стоять на месте. Наш девиз – развитие и качество нашей продукции. Мы постоянно модернизируем оборудование, ставим новые экструзионные линии, автоматические системы контроля, обновляем оснастку. Тут надо отметить, брак и дефекты, которые можно исправить на стадии изготовления, брак может быть исправимым и окончательным. Но главное, чтобы дефекты и тем более брак не ушел потребителю. Чем выше загрузка, тем более дисциплинированы работают сотрудники. И как показывает практика, количество дефектов снижается. Но если мы видим, что дефекты, отклонений Совсем нет, но это как бы тоже...
15: Подозрительно.
14: Повод насторожиться. Не пропускаем ли мы какие-либо скрытые отклонения? Поэтому у нас действует система постоянного анализа. Мы разбираем каждое несоответствие, выявляем причину, человеческий фактор это или поломка оборудования, или качество сырья. После этого разрабатываем корректирующие мероприятия, проводим дополнительные беседы с персоналом. Внеплановый инструктаж, ремонт, связан с поставщиками. За низкий процент брака мы не премируем. Брак – это нонсенс, а премия идет за общую результативность и добросовестный труд.
15: А вот мне теперь хочется вопрос задать Антону Владимировичу. Можно сказать, вы как ведущий менеджер, да, коммерческой службы завода «Магна» являетесь таким же пиарщиком. Да. Вот скажите, пожалуйста, как вы представляете свою продукцию на рынке? Участвуете ли в выставках? Вообще, как вот можно встретить продукцию завода «Магна» Великолукского? И вообще, были ли какие-нибудь интересные у вас заказы от ваших клиентов? Ну, скажем, необычные. Возможно, в какую-то необычную страну. Или на объект, да, какой, который подвергается там, внешнему воздействию, я имею в виду климатическому.
13: Ну да, конечно, это представление нашей кабельной продукции обязательно. Мы обязательно участвуем во всех выставках отраслевых по нашему направлению. Это различные форумы, такие как Кабекс, самая, наверное, популярная выставка именно кабельной продукции, которая проходит в Москве. Мы являемся постоянным участником данной выставки, приезжаем со своими стендами, показываем новинки, обращаемся с заказчиками, общаемся с коллегами. Также являемся посетителями ежегодных выставок электро, выставки энергетики. Это масштабные вообще международные выставки электротехнической отрасли. Также посещаем форумы дистрибьюторов, следим за мировыми трендами. Клиенты на выставках, форумах часто приходят с нестандартными задачами. Кому-то нужен кабель с повышенной гибкостью для там, роботизированных комплексов, к примеру. Кому-то с усиленной броней для агрессивных сред. По результатам работы на выставке анализируем полученную информацию, обсуждаем с руководством и целесообразности, возможности завода по разработке и запуску новых видов изделий в производстве. Учитываем все предложения, замечания, новинки, полученные на выставках, форумах, а также помогаем познакомиться с коллегами и получить новый опыт. Выставки, в принципе, для этого и существуют. Да? Это помогает нам быстро адаптироваться к запросам рынка, быть гибкими и клиентоориентированными.
15: Уважаемые гости, нам нужно прерваться на небольшую рекламную паузу, а после мы продолжим обязательно разговор про завод «Магна».
16: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
19: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
15: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Сегодня у меня после работы промышленники нашего города. Шелютенков Антон Владимирович, ведущий менеджер коммерческой службы кабельного завода «Магна», и его коллега Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог данного завода. И, как несложно догадаться, именно о кабельном заводе «Магна» мы и говорим. До рекламной паузы мы обсудили и цикл производства, и продукцию, и о том, где же мы можем встретить, да, промышленное предприятие «Магна», на каких выставках. Ну а теперь хотелось бы поговорить об участии «Магна» в исполнении госпроектов. Да, сейчас это очень актуальная тема для всего экономического сектора нашей России. Участвует ли наш завод Великолукский в модернизации электросетей или в восстановлении или проведении новых линий? Да, есть ли примеры по нашему региону? А возможно, вы работаете и в новых регионах, да, или в Крыму, где сейчас, наверное, этот вопрос самый актуальный. Александр Анатольевич или Антон Владимирович, кто из вас ответит на этот вопрос?
13: Давайте, я, наверное.
15: Антон Владимирович, да.
13: Да, мы производитель, мы не подрядчик, поэтому работа по самой прокладке кабеля мы не проводим, но подрядчиками работаем тесно. Наша продукция востребована как в государственных и региональных программах. Например, наш кабель используют представители новых микрорайонов, реконструкции объектов ЖКХ в рамках национальных проектов по развитию инфраструктуры. Также и, да, и в Псковской области, конечно же, она представлена. Мы поставляем кабель для жилых комплексов, социальных объектов и промышленных зон. Поэтому, хоть мы и не занимаемся как таковым монтажом, да, но наш вклад в такие проекты, он ощутим. Да, кабель также идет и на развитие новых регионов, без этого никуда, нынче там все развивается, все строится, и, соответственно, кабель наш используется и в новых регионах тоже.
15: А сейчас о перспективах все говорят, что говорить трудно, но, тем не менее, нужно думать, да, наперед. Вот, Александр Анатольевич, как главный технолог завода, как вы можете оценить перспективу, ну, на ближайшие хотя бы 3 года? Да, я понимаю, что горизонт планирования сейчас у всех гораздо уже в связи с тем, что мы живем в непростое экономическое время, но, тем не менее...
14: Прогнозы оптимистичны, только оптимистичны. Спрос на кабельную продукцию будет только расти. Страна активно обновляет энергосети, строит жилье, развивает промышленность. Импортозамещение дает дополнительные нам возможности для российских производителей. Вводим тренд по увеличению использования безгалогенных композиций с повышенным требованием безопасности. Поэтому планируем наращивать мощности, расширять ассортимент, особенно в сегменте высокоэкологичных изделий. Конечно, есть вызовы, связанные с сырьем и логистикой, но мы готовы и уверены в стабильном развитии.
15: Да, как и у всех эти вызовы, да, существуют. Вот, собственно говоря, о безопасности сейчас я хочу поговорить. Антон Владимирович, наверное, вопрос это к вам. Да, любое производство – это риски. Риски не только для сотрудников, но и для экологии. Великие Луки гордятся тем, что мы зеленые и легкие в нашей Псковской области. Многие сюда переезжают с северных, да, регионов. Вот сейчас для современных предприятия. Важно же не просто выпускать продукцию, но и заботиться о последствиях этого производства. Как вы утилизируете те же отходы? Какие материалы используете? Да, тут вот вопрос о токсичности и экобезопасности. Думаете ли вы о родном городе?
13: Конечно, о родном городе мы думаем. Мы стараемся свести воздействие на природу к минимуму. Все отходы металла, там, медную и алюминиевую проволоку, также обрезки кабеля мы не выбрасываем, а перерабатываем сами или сдаем сторонним переработчикам. Полимерные отходы тоже идут в дело. Часть из них используется как вторичное сырье. Кроме того, мы применяем материалы с пониженной токсичностью и низким дымообразованием, что безопаснее для людей и окружающей среды, даже при возможных пожарах на производствах или жилых комплексах, где используется наш кабель.
15: Собственно, теперь о людях, которые у вас работают. Да, понятно, что ваше производство достаточно непростое. Да, как вы обеспечиваете безопасность, условия труда для своих сотрудников? Как организована охрана труда на вашем предприятии? Да, это очень тема важная. Кажется многим, что скучно. Ну, интереснее же, как производится эта продукция, чем говорить о людях, которые ее производят. Но, тем не менее, я не могу, да, не задать этот вопрос.
13: Конечно, как говорится, люди – это главный ресурс. Наше производство можно считать опасным. У нас много движущихся, крутящихся механизмов, высокое напряжение, высокая температура обработки полимеров. Поэтому, конечно, главное правило на нашем производстве – это работа только в спецодежде и средствах индивидуальной защиты. Спецодежду мы приобретаем у только российских поставщиков, у российских производителей. Также работаем в этом направлении по импортозамещению. Да? Все опасные зоны у нас ограждены. Все сотрудники проходят обязательно обучение по охране труда. Испытатели имеют допуски к высоковольтным испытаниям. Проводим также регулярные инструктажи и внеплановые проверки знаний. То есть наша цель, чтобы каждый работник возвращался домой здоровым, живым, радовал свою семью и утрудился в дальнейшем на благо нашего города.
15: Ну и вот, к сожалению, эфир подходит к концу. У меня остался последний вопрос. Это для тех, кто сейчас нас слушает и планирует, да, трудоустроиться к вам, потому что сейчас есть текучка рынка. Собственно говоря, это еще условия, в которых трудятся и отдыхают заводчане. Сейчас всем хочется работать на современных местах рабочих, отдыхать, ходить в столовую, добираться до работы на комфортабельном автобусе, как минимум, медпункт, чтобы был, чтобы сделать уже привет от гриппа. Вот как на заводе «Магна» все это организовано, и организовано ли, или это у вас перспективные планы?
13: Нет, это, конечно, очень важная часть нашей корпоративной культуры. У нас организованы комнаты приема пищи обязательно на заводе. Есть время на полноценный обед, ужин для сотрудников. Организован транспорт, маршрутки развозят и на работу, и утром, и вечером. Недавно мы организовали выездную диспансеризацию на территории завода для всех работников. Они смогли бесплатно проверить свое здоровье, сдать анализы. При приеме на работу обязательно медицинский осмотр, конечно. Не забываем о праздниках. К Новому году, 8 марта, там, Дню защиты детей, 1 сентября мы дарим подарки, проводим конкурсы детских рисунков.
15: То есть сильная корпоративная культура.
13: Ну, я скажу так, она сильная, но мы хотим сильней. Также вот, да, как проводим там конкурсы детских рисунков, премии родителям первоклассников выделяем. То есть это создает атмосферу, где люди чувствуют, что о них их ценят и их как-то поддерживают. Также хотелось бы, наверное, от лица завода и от себя лично в преддверии такого большого праздника для нашего города, как юбилей 860 лет, поздравить всех великолучан, жителей города, гостей города с этим замечательным праздником, пожелать городу дальше развиваться такими же шагами, а мы со своей стороны будем в этом всячески содействовать.
15: Социально ответственный бизнес.
13: Конечно.
15: Спасибо большое за теплые слова. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям в этот юбилейный год. Спасибо большое, уважаемые гости, за эфир. Я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорили о таком производственном предприятии, как кабельный завод «Магна». У нас в гостях были Шелютенков Антон Владимирович, ведущий менеджер коммерческой службы данного завода, и его коллега Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог. Я напомню, что кабельный завод «Магна» всегда находится в поиске профессионалов, да, или тех, кто готов обучаться, поэтому обращайтесь в кадровую службу завода. Наверняка вам там подберут подходящую для вас работу. Уважаемые гости, я с вами прощаюсь. Спасибо, что выбрали Луки ФМ. Ну а для тех, кто пропустил наш эфир, не расстраивайтесь. Сразу после в официальной группе ВКонтакте Луки ФМ и в Макс канале выйдет подкаст. Дорогие друзья, всего вам доброго.
13: Спасибо, дорогие радиослушатели. До свидания.
14: Спасибо, до свидания.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
22: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, то такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
1: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
1: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
24: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
25: Силы ПВО сбили 19 беспилотников, летевших в сторону Москвы этим днем, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, всего с начала суток на подлете к столице сбили 56 БПЛА. Московские аэропорты Внуково и Домодедово отправляют и принимают рейсы только по согласованию.
0: О политике.
25: Посланник президента США Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнера отправятся в Москву на этих выходных. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских официальных лиц. По его данным, спецпредставители США прибудут в Москву в субботу, 5 сентября, и встретятся в Кремле с Владимиром Путиным. На следующий день они планируют встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве. Ранее сегодня о скором визите в Москву Уиткоф и Кушнера сообщало агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. В Кремле заявили, что предоставят информацию об этом визите, когда он произойдет.
0: Об Украине.
25: Глава украинского МИДа Андрей Сибига рассказал, что полтора года провел вместе с Владимиром Зеленским в подземном бункере. Об этом он заявил в интервью казахстанским СМИ. Это минус 100 метров под землей, добавил Сибига. Других подробностей об убежище и его местоположении он не привел. В феврале сам Зеленский рассказывал, что два года жил в бункере, а теперь спускается туда во время ночных воздушных тревог.
0: О судебных делах.
25: В Москве суд вынес решение о запрете объявлений, содержащих ограничения только для славян. Такие объявления регулярно размещаются на сайтах, предназначенных для поиска соседей, для совместного проживания или аренды недвижимости, пишет РИА Новости. Прокурор при проверке обнаружил на сайте объявление с дискриминацией по этническому признаку и подал иск в суд для защиты прав и интересов неопределенного круга лиц. Суд постановил, что пропаганда превосходства или неполноценности по социальным, расовым или национальным признакам считается экстремистской деятельностью и запрещена. В 24 году Дорогомиловский суд Москвы запретил объявления о вакансиях только для славян. Суд вынес тогда три решения о запрете таких публикаций ВКонтакте по иску прокуратуры. Объявления касались работы на стройке, в пекарне и магазине. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что через два года девятиклассникам предстоит сдавать устный экзамен по истории. Он станет допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивать будут по системе зачет-незачет, а не по баллам. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Германия запустила производство 1000 дронов для Украины. Почему Зеленский так расхорохорился и еда в мире подорожала до нового максимума? Все подробности в ближайшее время. Германия развернула массовое производство военных беспилотных летательных аппаратов большой дальности для Украины. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на агентство DPA. Началось серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины в районе Мюнхена. При этом помимо площадки возле Мюнхена для производства планируется использовать еще один объект в восточной части Германии, отмечается в публикации. Агентство также приводит данные немецко-американской оборонной компании «Аутерионе» и украинской компании AirLogix, согласно которым первые беспилотники из готовящейся партии уже произвели. Дополнительно сообщается, что контракт на поставку этой партии беспилотников будет выполнен к середине 2027 года. С нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать.
7: Здравствуйте.
5: Ну, вот не поверите, начну я не с мюнхенских беспилотников, а с беспилотников в окне поклада, если кто понял, о чем я, да? Я на русском. В общем, сегодня беспилотник влетел в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада. Здание находится в центре Киева, напротив Софийского собора. Символично ждали, да, можно много говорить. Но первый вопрос, конечно, ваша точка зрения, это мы или ГУР?
7: Ну, я надеюсь, что мы, если честно, хотелось бы, чтобы мы, потому что стало понятно, что мы действительно воюем с террористами. Ну, понятно, это давно стало, но заявлений вроде тех, которые озвучил Зеленский, то есть лидер террористов, да, мы теперь это понимаем окончательно, по поводу российского воздушного пространства, они говорят о том, что надо применять методы, которые применялись при борьбе с террористами. У нас есть опыт, мы помним Чечню, и мы помним, что чем закончился однажды звонок по телефону лидера тамошних, тогдашних террористов чеченских. Да? Вот, это был его последний звонок. И я думаю, что мы реально знаем действительно все адреса, явки и пароли, скажем так. Но Владимир Владимирович заявил сутки-двое назад о том, что, ну, если мы их всех уничтожим, не с кем будет разговаривать. Ну, понятно, что речь в первую очередь, конечно, все-таки о Зеленском идет, а не о его прислужниках. И я думаю, что в отношении руководителей в полном смысле слова террористических подразделений, коими являются СБУ и ГУР, такие действия могут быть применены уже сейчас. Хотя то, что там сейчас началось, мы наблюдаем вот эти вот разборки между двумя спецслужбами, говорят о том, что это может быть результатом борьбы, которая идет внутри. Но и то, и другое следствие наших побед. Давайте так. Даже если это не российский беспилотник, вот если беспилотник противников, да, по борьбе за власть сейчас на Украине, это результат наших побед, когда вот сейчас стало подгорать, да, когда уже все, петух клюнул в одно место, они начали, во-первых, друг друга уничтожать, как пауки в банке, во-вторых, свое будущее пытаются определить. Для этого надо убрать конкурентов или кого-то скрыть, знающего, который знает что-то. Но в любом случае там будут не одна еще политическая смерть такая. Ну, вернее, точнее, убийство по политическим мотивам будет еще не одно на Украине в ближайшие несколько месяцев. Это мой такой прогноз. Предлагаю его запомнить.
5: Зафиксировали. Все фиксируем.
7: И потом предлагаю, если что, мне припомнить. Я уверен, что это будет. Просто будет.
5: Игорь Владимирович, ну теперь к тому, с чего, в общем-то, начала. Париж, заметьте, я ставлю его на первое место, Берлин и Варшава пообещали совместно отвечать России на так называемые гибридные атаки и напрямую вмешиваться в будущие переговоры по окончанию вот, конфликта. Насколько самостоятельна на сегодняшний день Германия? Потому что ее стратегические решения, внешняя политика, ну, вот оставляют ощущение администрации извне, администрирования извне. И напоминать она начинает Украину 2.0, потому что жертвуют экономикой ради чужих геополитических интересов. Собственно, мы же прекрасно знаем, что та же Англия чужими руками всегда жар загребает. Это ее механизм еще со времен Очаковой покорения Крыма, когда нас с вами не было на этой планете, ну и так далее, и тому подобное. Вот я предлагаю сложить все эти пазлы в один и вашу точку зрения послушать.
7: Ни одного национально ориентированного лидера из ныне действующих правящих элит Европы просто нет. Ни одного из тех, кто управляет странами, нет именно национально ориентированного. Все они работают.

0: сложилось, и когда ему стали подчиняться, слушаться, принимать решения на национальном уровне, те, которые диктуются из Брюсселя, тогда ну вот, и стали к власти приходить совершенно на другое ориентированные персонажи. Ну, условно говоря, Макрон, там, ну, он думает, наверное, о финансовых институтах мировых, европейских, там, не знаю каких, в которых он будет работать. Не о Франции, точно. Мерц, мне кажется, Мерц попал. Тут вопрос другой, что Франция, о, Германия была наиболее ориентированная на себя. Ну, во-первых, это как бы локомотив Европы и имела право как бы иметь свою точку зрения. Это основа европейской экономики. Ну, там условно мы 100 раз говорили это, но еще раз напомню. Ну, марка по большому счету, евро по большому счету это марка. Вот. И, соответственно, есть амбиции. Амбиции такие империалистские, реваншистские. Возглавить Европу, сделать ее там своим сателлитом, повторить значит, прежний рейх, да, в новом виде, и так далее, и так далее. Но потом что-то сломалось, да, и они, честно говоря, все приходят, мне кажется, все-таки с этими амбициями, с этими желаниями, и им кажется со стороны, ну, вот сейчас мы, там у нас слабый канцлер, сейчас мы его заменим, думаю, тот, кто идет на смену, и я сейчас покажу. А они приходят, попадают уже в эту систему и становятся, и система их уничтожает.
1: И только то есть, Кая Каллас бьется за власть с Урсулой по-прежнему.
0: Ну да, так она бьется-то за власть. Где? Да, она и в том-то и дело. Она не в своей Прибалтике бьется за власть, а она бьется за власть в Брюсселе. Причем не в Брюсселе как столице Бельгии, а в Брюсселе как столице Евросоюза. Вот они все там и определяются. Но Мерц, мне кажется, у него были какие-то намерения, но он оказался настолько слаб, что его съели очень быстро. И сейчас он, конечно, уже просто вот под козырек отдал, и им управляют кукловоды из, скажем так, не то что из Британии даже, а из этого вот глобального правительства, ну, которого, конечно, в таком формальном виде нет, но вот этой надгосударственной системы, так называемого глубинного государства, но глубинного государства не Америки, там, не Великобритании, а вот этого трансатлантического глубинного государства, в которые входят в этот институт, скажем так, входят представители финансовых и деловых некоторых элит многих стран, ну, в большинстве, конечно, американские и британские.
1: А теперь к дронам. Вот про 27-й год, что они собираются к 27-му году закрыть план свой. Во-первых, данный объем, может ли он 5 тысяч существенно повлиять на фронт? Это первое. Я комплексный сейчас вопрос задам. Учитывая, что зимой ВСУ прогнозируют жесткий кризис, и темпы производства у нас тут растягиваются почти на год. А второе – это корреляция с нашим РЭБом. То есть вот это эти дроны позиционируются как массовое ударное средство большой дальности. Преодолеют, не преодолеют, либо тут пока непонятно. Ну, вот сначала первое, потом второе.
0: Игорь Владимирович. Ну, 5 тысяч-то можно за день истратить, при желании.
1: Вот я поэтому и задала этот вопрос.
0: Ну,
1: 5
0: за
1: тысяч
0: неделю.
1: Не очень солидная цифра.
0: Да это вообще ни о чем. Вообще непонятно вообще, что сейчас происходит. Либо это дезинформация, целью которой является вот нас немножко дезориентировать. И показать слабость. Понимаете, это вот как вот эти истории с пустыми полками. Вот давайте так. Я не верю, что Украина не может обеспечить сейчас полные полки в магазинах. Это
1: Почему?
0: Сделано специально. Потому что достаточно там всех этих центров. Слушайте, это огромная страна. Как бы мы не уничтожали ежедневно, надо еще полгода уничтожать, чтобы вот такая ситуация возникла. Это объективно сделано специально для того, чтобы вызвать политический кризис противниками Зеленского. Или Зеленским тут надо разбираться, кому сейчас выгоден
1: Но,
0: политический
1: понятно,
0: кризис.
1: Понятно, это как с беспилотником в окне напротив Советского
0: Собора.
1: Ну да,
0: то есть мы с вами, да, мы не можем до конца определиться, да, потому что... И та же самая история о том, что когда называют какие-то вот такие незначительные цифры, чтобы мы немножко расслабились. Все нормально, мы уже победили, понимаете? Нет, господа, там, товарищи, ребята, друзья, не знаю, граждане, не победили мы еще. Это у нас очень
1: Помните, как на плакате
0: враг.
1: «Боец, будь бдителен». Игорь Владимирович,
0: конечно,
1: перебила вас с умыслом, потому что сейчас будет короткий выпуск новостей, а потом, прошу вас, продолжим этот разговор. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.

0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
3: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшнем момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: С нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, следующий вопрос, не откладывая в долгий ящик. По данным аналитиков, Вашингтон смещает приоритеты снабжения на иранскую сторону. Вопрос элементарный. Хватит ли, я вспомнил, как у графа Калиостро, седалище? Нет, хватит ли ресурсов у официального Вашингтона? Или надо все-таки жертвовать интересами украинской стороны в пользу Востока, ближе.
5: Пока Вашингтон готов пожертвовать интересами Европы. Угу. Мы это видим, что он украинскую проблему переваливает больше на Европу. Да, он занимается Ираном, а Европа занимается Украиной. И пока это все проблемы Европы. И для американцы, и потом они рассказали о своей схеме, да, они же не скрывают, и мы продаем все Европе, Европа там кому хочет дарит, если ей там хочет, это ее дело. Таким образом, как бы Трамп отстраняется от этого, ну, де-факто, да, отстраняется даже, да. А де-факто, конечно, все равно продолжает помогать. Но если не будет хватать, будет в первую очередь Иран. Там вообще вопрос принципиальный. Это же война именно Трампа. Ну, вот как бы мы еще года полтора-два назад говорили, ну как же, вот войны ни одной новой не начал, там пытается закончить, ну или так косвенно через прокси вмешивается. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, это его война. Он не может ее не закончить сам или там не победить в ней, да? Поэтому ему придется. Ему ни один другой президент эту войну в продолжение не возьмет. Поэтому ему надо какой-то результат, прийти к какому-то результату, и, конечно, результату выгодному для Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что все силы будут вкладывать в иранский конфликт. А у нас тут будет Уитков с Кушнером пытаться сплясать какую-то джигу для того, чтобы мы...
4: Тянуть время, может быть.
5: Да, чтобы мы вот так вот отвлеклись, немножко расслабились, а эти постепенно нарастят. То есть, у них не получается моментально нарастить, они нарастят постепенно. Уверен, что наши не поведутся.
4: Кто у нас должен вызывать больше беспокойства? Соединенные Штаты Америки или Великобритания? А потому что я сегодня читала масштабную аналитическую статью Виктора Медведчука. Он пишет о том, что британский баллистический космический проект Nightfall, который нацелен на серийное производство ракет дальностью более 500 километров для ударов по России. Вот такой проект, соответственно, расцветает. И, ну, мне кажется, тут Лондон должен как-то, не знаю, получится ли у него после вот этого обнародования дистанцироваться, как минимум юридически, и все переложить, все заслуги, в кавычках ставлю, на Украину. Но тут же возникает вопрос, стоит ли это волноваться, серьезно ли это. Не, я понимаю, что как бы, вопрос про ракету свыше 500 километров – это серьезно. Просто мы много уже говорили, а как бы вот пока... Ничего вот сверх не случилось. Тем не менее. У нас эти ракеты будут где производиться? И как это сопоставить с законными целями для вооруженных сил Российской Федерации? Но там всегда добавляют наше руководство на территории Украины, которую...
5: Нет. Я думаю, что в Великобритании они будут производиться, и нам придется принимать какие-то решения, если мы хотим закончить войну. Вот. Закон позволяет нам бить по иностранным государствам, если они представляют угрозу Российской Федерации. Для этого не надо объявлять войну. То есть, если это террористы, вот террористы спрятались на территории Великобритании. Ну, так вот. Да, вот. Они же могут в пустыне сирийской прятаться. Мы же не обязаны Сирию, ну, согласно нашим законам, да, в принципе, международным, не обязаны Сирию даже уведомлять. Ударили, потом сказали, мы ударили там у вас по террористам. То же самое мы можем сделать, ударить по украинскому заводу под Лондоном, сказать, что,
4: ну,
5: извините.
4: Я точно знаю, что контрактный офис компании «Меланион», он находится в окрестностях Лондона.
5: Ну вот, вот я говорю, есть, да, ударить это... туда, сказать, что это вот как бы, это же украинский завод, офис, украинская фирма там, да. Ну все, мы ударили, уважаемый король, мы ударили, или премьер-министр, мы ударили по объекту террористическому. Но что делать, если вы на своей территории их размещаете? Мы, в принципе, не имеем к вам таких больших вопросов, хотя могли бы их задать. Но мы не бьем только за то, что вы их поддерживаете. А вот они уже дошли до того, что они у вас уже заводы размещают. Но, ребята, извините. Поэтому я думаю, что мы можем найти объяснение, как отреагирует Великобритания. Вот это интересно, конечно. Но, на мой взгляд, пора бы вот, ну, провести пару-тройку показательных ударов по заводам, которые работают в интересах Украины, но находятся на территории европейских государств. Постараться настолько их точно ударить, чтобы ни одна волосинка не упала с головы мирного населения гражданского. Но если это мирное население работает на этом заводе, вопросы снимаются.
4: Игорь Владимирович, так может, они только этого и ждут? Смотрите, а вот эти все провокации,
5: Они начнут войну.
4: До 30-го терпения не хватает.
5: Извините, я просто, понимаете, извините, что я кричу. Да
4: кричите,
5: вы что, они...
4: мне нравится.
5: Да они не умеют просто вообще воевать. Ну, поймите, ну вот вы посмотрите, хоть у них одна была какая-нибудь военная операция, именно была ли у кого-то война, кроме беготни за, раздачами в тапках по пустыне. Они вообще ничего никогда не делали. Никогда. За последние вот 45-го года, когда или 44-го, когда они подключились, Черчилль начал помогать нам победить Гитлера. Все. Ну, с той поры ничего не было. Они Фолклендскую-то операцию, я тоже весьма
4: относительно... Но мы не говорим о войсках сухопутных. Мы говорим о ракетных, так сказать, делах. А это с этим у них как обстоят?
5: Не знаю, я не видел дальних ударов ракеты, которые проводила Великобритания когда в последнее время, да и не в последнее время. Но пускай попробуют. Ну, слушайте, ну вот их-то цель... Знаете, мы даже можем сомневаться в там каких-то новых якобы, ну, неважно, разработках, которые там сейчас один какой-нибудь... проснувшийся утром с богатой советской школой инженер на Украине придумает новую ракету, я в это еще поверю. Да, и мы, может быть, должны будем понять, как она там летает, и все.
4: А есть такое? Вы как-то попали.
5: Ну, я, может быть, и есть, но я не особо верю, что в такую...
4: Ну, я вам могу сказать, британский гигант MBDA, он заключил соглашение с КБ «Луч» Украина о создании новой крылатой ракеты «Нептун-2».
5: Вот, пока они создают ее, мы-то уже ее выучим. Я к чему говорю? Если он утром ее придумал, к вечеру уже произвел, наверное, у нас будут вопросы, как ее сбивать. Ну, слушайте, все, что производится в Великобритании, в наших высших вузах вооруженных сил проходит с первого курса. Ну, слушайте, ну, у нас есть противоядие против их ракет, тем более мы реально с ними воюем на украинском направлении. Ну, условно, если они еще оттуда попробуют ударить, то уж точно мы поймаем эту историю. Когда у тебя бьют прямо из-за угла, вот так, значит, с ЛБС, да по российским городам, ну, наверное, вопросы возникают. Но если это полетит откуда-то из-под Лондона, ну, где-нибудь там над Парижем собьем, и обломки упадут.
4: Нет, я уверена,
5: что... На Эйфелеву башню,
4: понимаете? Оттуда не полетит, Конечно же, тут Лондон прекрасно понимает, что так рисковать он не может.
5: Ну, а я же спросил вас, они включатся, что ли, в войну? Нет.
4: Они координируют создание стратегических наступательных сил наших врагов.
5: Вот давайте, пускай они координируют, давайте мы ударим по паре заводиков, нечего будет координировать. Давайте ударим по паре заводиков на этих британских островах.
4: Игорь Владимирович, ну согласитесь, все это звучит немножко шапкозакидательно, потому что до сих пор мы не попробовали до сих пор. Мы-то с вами сейчас на брудершафт выпьем за это и решим, но только ничего не полетит. Вот
5: ну,
4: в чем
5: понимаете,
4: проблема.
5: Но я почему-то думаю, что Владимир Владимирович именно это и предупредил. Об этом он предупредил. Мы готовы это сделать, но это прозвучит. Я услышал это на ШОСе, может, вы не услышали. Я услышал это на ВИФе, может, вы не услышали. Но мы, конечно, предупреждаем. Мы можем это сделать. Понимаете, тут же другой вопрос. Да, конечно, не полетит пока. Но мы можем это сделать. Вот я не знаю, там Франция вряд ли может... Великобритания вряд ли может по нам ударить. Мы можем ударить. Нам есть чем себя защитить. Потому что если они просто вообще потом оборзеют, и их удар будет представлять угрозу национальной безопасности Российской Федерации, у нас есть ядерное оружие, извините, а у них 3,5 ржавых атомных лодки есть. Вот это все их ядерное оружие. И несколько килограммов урана у Франции. Вот это все их ядерное оружие, понимаете? То есть если они вот вдруг ответят, как, знаете, как со взрослыми, да, они как сейчас кусают там нас иголками в нас тыкают. Если они ответят по-взрослому нам, ну, вернее, ударят по нам по-взрослому, мы им по-взрослому ответим. Только у нас дубинка-то посерьезнее. И все. Я не предлагаю, я не шапкозакидатель. Я просто говорю, пускай даже не пробуют. И с заводами надо прекращать. И я уверен, мы им намекнем скоро, что надо прекращать с заводами. Ракетка... Слушайте, а там что-то заводы начали взлетать на воздух вообще-то. Без ракет. Вот я не знаю, это что там, партизанам много развелось там. Почему они взлетают-то на воздух у них?
4: Это,
5: а вы говорите.
4: Это где, подождите, взлетело?
5: Слушайте, ну у них были, у них в Европе уже взлетали, у них что-то в Польше взлетело, у них что-то там во Франции, по-моему, даже в Великобритании взлетало. Только у них почему-то это само взлетает на воздух.
4: Чтобы вы меня правильно поняли, я не вас назвала шапкозакидателем.
5: Не-не-не, вы просто...
4: Я наоборот, за все то, что вы сказали.
5: Помониторьте сейчас, помониторьте.
4: Да я доверяю, доверяю вашим словам.
5: Выяснится, что 3-5 заводов, производящих оружие для Украины в Европе за последний месяц, на них были технические какие-то проблемы возникли, да?
4: Ясно. Понятно. Вот. Игорь Владимирович, спасибо вам большое. Спасибо. И эмоциональность, мне кажется, сегодня просто такой градус. Я получил удовольствие. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на связи. Благодарю вас.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
0: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: 18:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Заседание регионального организационного комитета национальной премии «Человек труда» прошло сегодня в Пскове. Мероприятие организовано в рамках форума и конференции рекотделения партии «Единая Россия». Отборочный этап национальной премии проводится в рамках партийного проекта «Выбирай свое» совместно с Псковским региональным отделением Союза машиностроителей России. Депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что все проекты очень актуальны для нашего региона, так как на его территории много промышленных производств. По мнению парламентария, конкурс дает дополнительные возможности рассказать о тех людях, кто своими руками производит продукцию. В этом году заявок поступило больше, чем в прошлом, более 25 от 14 предприятий региона. От каждого субъекта Российской Федерации в финал могут пройти только 3 человека из 12 отобранных претендентов. В Великих Луках сегодня прошел первый крестный ход в честь подвижников веры православной и защитников Отечества. За литургией в городской крепости молились представители администрации города, сотрудники Великолукского епархиального управления, монашествующие и паломники. К Великолукскому крестному ходу присоединились представители общественных организаций и воинских объединений органов власти. Участники прошли по мосту через реку Ловоть к Свято-Вознесенскому кафедральному собору. У его стен состоялся благодарственный молебен, чаепитие и общение духовенства с верующими. Проректор Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Андрей Петров награжден почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Этот знак является высшей ведомственной наградой Министерства спорта Российской Федерации. Награда вручена за значительный вклад Андрея Петрова в развитие физической культуры и спорта в учебном заведении.
7: О валютах.
9: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
7: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
4: Мы продолжаем подводить итоги дня сегодняшнего. Когда человек бессилен, на помощь приходят они. Как под дронами и лепестками несут службу собаки, возвращая солдат живыми и мертвыми. Именно так начал свой материал наш специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима сейчас с нами на связи. Приветствую.
10: Добрый вечер.
4: А У тебя есть героиня твоего материала. Ее зовут Оксана. Она рассказала, на мой взгляд, удивительную вещь. Обученная на живого человека собака не обратит внимания на умершего. Но если человек жив и даже в бессознательном состоянии, даже зрачок не реагирует, она все равно это чувствует. И вот правильно я понимаю, что вот этот навык, он настолько критичен в боевых условиях, когда боец может быть, я не знаю, в коме, под завалами. Ну вот ты пишешь о том, что медиков убеждают даже. Вот с этого хочу начать.
10: Я на самом деле попытался показать через собак, как изменилась война за последние годы. С ЛБС исчезла ствольная артиллерия. Брони, вот только сегодня общался с нашими авиаштурмовиками, они говорят, мы год уже не видели брони вражеской. Сколько-то близко в зоне нашей досягаемости у фронта. И только собаки остались служить, но они остались служить по-другому. Использовать их как помощников для эвакуации раненого, к сожалению, невозможно, как это было во Второй мировой. Оксана мне рассказала, что она вспомнила, загорелась, нашла людей, которые сделали бы санки или тележки, но девушка, медсестра с передовой, эвакуаторша, сказала, что собака сразу же станет первой мишенью, второй мишенью будет ранен, ты будешь год готовить собаку, и она погибнет в первый же выход. И если на себе раненого выносить, человек его может как-то спрятать в случае опасности. Да? Угу. С собакой не получится. Но есть такая проблема. У Оксаны собаки натасканы на работе в условиях техногенных катастроф. Причем у нее целая линейка породы резеншнауцеров. Первый резеншнауцер, основатель Эдик, он успел поработать на ополчение. Я его видел в осажденном Славянске. Эдик даже прошел отбор на чемпионат мира от Украины. Но началась война. Оказалось, что разминирование тоже собаки не очень годятся. Поэтому не случайно вот частные военные саперные компании, они такие есть, в том числе в России, начинают очищать территории только через год-полтора, когда от запаха тротила, ну, его смоет дождями, он выветрится. Значит, собака просто устает, через несколько минут перестает работать. Я, например, знаю, как пахнет тротил. Вот если ты кипятишь чайник на тротиловой шашке и не закрыл чайник крышкой, чай можно сразу уливать. Вот, потому что, да, запах ужасающий. И она пришла к тому, что нужно искать... ее собаки могут сделать неоценимую помощь оказать человеку, помочь найти наших погибших бойцов. И вот она их специально готовила. Я опустил в материале подробности, да, как она натаскивала собак на поиск погибших. Ну, это... Вот. Всех собирают, наших собирают, ВСУшников их потом передают в пакеты, да, тысяч. Собака не делает разницы между, в какой армии человек воевал. Вот, к сожалению, я не смог ее показать лицо, не смог с ней записать видеоинтервью, потому что, как у многих на Донбассе, у нее сын за линией фронта в городе, где идет штурм, она не знает, что с ним, ну, в общем.
4: Да, я понимаю.
10: На всякий случай.
4: Слушай, про мины. В любом случае, я не про разминирование, а именно про мины. А у кинологов есть какие-то, я не знаю, тактика, как вот беречь своих питомцев, защитить их от того, чтобы они не подорвались на лепестках тех же самых?
10: Ну, тоже получается, что никак. Как пошли массовые лепестки, а потом так называемые колокольчики из кассетных суббоеприпасов натовских 155-го калибра. Но лепесток, ну, мне кажется, колокольчик еще страшнее. Он срабатывает просто от легчайшего прикосновения. Вот, разумеется, собака рвется. Вот. Оксана уж не стала рассказывать, но я предположил. Она знает, что отрывает лапы передние. И по разминированию собаки всегда работают на поводке с проводником. То есть страдает и проводник. Угу. И вот получилось, что война изменилась так, что у собак остался вот узкий сегмент, где они действительно... Никакой человек, никакой металлоискатель с ним не сравнится. Я разговаривал с поисковиками, которые сейчас поднимают погибших наших. Они говорят, ну, Великую Отечественную хотя бы были там, винтовка, какие-то пряжки, чем можно на прибор зацепиться. Да, сейчас, говорит, нейлон, кордура, пластиковые пряжки. Вот.
4: А, ты имеешь в виду металлоискатель. Да, я просто понимаю, тебя в конце фразы. Благодаря тебе становлюсь как-то быстрее схватываю, да, вот это вот все. Дим, а скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что по обучению собак на поиск погибших нужен минимум год. То есть девушка готовит их здесь, на безопасной территории, год. Сразу получается, я не знаю, много, несколько, как тут вернее сказать, животных.
10: Шесть собак у нее работает. Сейчас работает шесть собак.
4: То, я даже не представляю, насколько это вот работа, если она год занимает. Это же очень серьезно. А потом привозит их, а вот люди, которые с ним, или она одно, ее одной хватает на этих шесть?
10: Не, у нее есть проводники. Там какая коллизия, о чем она меня попросила, возможно, при следующей встрече с министром обороны ему сообщить. Питомник есть, он при 51-й армии. Но собаки там числятся караульными. Хотя все прекрасно знают, какие они выполняют задачу. Вот. И нужно переписать кучу бумаг в недрах Министерства обороны, чтобы ввести такую структуру, как вот питомник для собак-поисковиков, вот, для поиска погибших бойцов.
4: Слушай,
10: вот
4: у них...
10: Пока она существует, как я понял, полулегально. Она гражданский человек сейчас. Она вообще с 12-го года воевала. Я с ней в Славянске познакомился во время первого штурма города. Она осматривала штаб ополчения, вот там целый комплекс зданий. Вот. И СВО она тоже начала с собаками. Она и работала и в Мариуполе, и так далее. Вот сейчас она на пенсии, гражданский человек по гражданскому контракту. У нее штат помощников – это, да, военнослужащие, которые числятся вот вожатыми собак. Я попробую. Дело в том, что я в конце статьи привожу жуткий пример, с которым столкнулось общество. Это, кстати, одна из причин, на мой взгляд, почему рухнул Советский Союз. Когда в программе «Пятое колесо» показали леса, где погибла вторая ударная армия. Под Мясным Бором, Мостками, Спасской Полюстью. Там сотни тысяч наших солдат остались лежать на дерне, буквально в десятки метров от дорожного полотна шоссе Москва-Санкт-Петербург. Можете себе представить? Вы представляете, как порвало у людей сознание? Как это так? Вся страна заставлена бетонными памятниками солдат. И вот тут рядом лежат десятки тысяч солдат. А потом оказалось, что не только в Мясном Бару лежат. И под Вязьмой, и еще где-то, и под Мурманском. Вот. Это, конечно, Советский Союз прикончил. Вот этот жуткий такой диссонанс просто порвал людям сознание. Вот. Не хочу, чтобы повторилось. Надо учесть эту ошибку. Кстати, про Мясной Бор, где я 30 лет работал с поисковиками, скажу, что в 14-15 уже перестали встречаться солдаты, лежащие на поверхности. Всех собрали.
4: Дело сделано. Именно в этом.
10: А раньше идешь, стоят ботинки, в ботинках носки с костями от пальцев. Рядом лежит винтовка, стеклянная фляжка. Медальона нет. Хорошо, если есть подписанная ложка. Вот так вот.
4: А про... Я понимаю, что у собак, ну, самое главное, это чувство, это нюх, да, тут даже нечего говорить. А где они ищут живых, вот с этой стороны подойти? То есть завалы какие-то городские бои?
10: По живым они давным-давно не работают. Еще со времен боев в Мариуполе, но это были совсем другие бои. Вот так. Сейчас проводник собаки имеет 3-го и 4-го номера, которые следят за небом. Можете себе представить?
4: Да, тут не развернешься.
10: Хотя работают они достаточно далеко от ЛБС.
4: У собаки какой-то особый, я не знаю, там, нюх смерти, запах смерти она чувствует?
10: Нет, это просто очень сильный запах. Я думаю, вот в таблице собачьих впечатлений, которые я сам собаковод, у меня 3 овчарки был, я знаю. Вот, в таблице собачьих впечатлений, которые она через нюх получает, запах смерти, наверное, самый сильный. Но собаку надо учить. Оксана сказала, что собаки делятся на 2 категории. Первые страшно пугаются этого запаха. Вторые начинают по нему работать. И поэтому из моргов привозят периодически вот тряпье с оставшимся запахом, чтобы можно было обучать собак.
4: То есть у них тоже так делится, кто смелые, да, и не очень смелые. Я трусом никого не называю, потому что человеческий страх – это заложенный у нас природой. Да,
10: как у людей. Одни могут быть врачами, другие нет.
4: Согласна, да, согласна с этим. Слушай, ну давай тогда еще раз произнесем, у нас тут остается минута плюс-минус. А что тут необходимо сделать? Вот какая самая главная проблема еще раз? Дать статус какой-то, чтобы это прозвучало так стройно?
10: Осознать. осознать, что да, поисковые группы прошли, погибших собрали, но Оксана рассказывала такие невероятные истории, что ну, никакой человек не найдет. Ну да, вот кострище, мелкие косточки, с которыми генетическая экспертиза не работает. Вот собака нашла это кострище, заинтересовалась. Угу. Так бы мимо прошли. Начали вглядываться. Хорошо, там был поисковик, который еще по Великой Отечественной работал. Он нашел жетон смертный. Все косточки собрали, получается, что опознали, передали для нормального...
4: Для захоронения человеческого. Дим, спасибо большое. Друзья мои, большая статья с фотографиями, с разъяснениями. Ну, все как всегда. Дмитрия Стешина читайте на сайте kp.ru. Благодарю тебя. Огромное спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
11: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
0: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
12: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
13: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Друзья мои, еда в мире подорожала до нового максимума. В прошлом месяце мировые цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня с конца 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на продовольственную и сельскохозяйственную организацию ФАО ООН. Причиной такой динамики стали эскалация геополитической напряженности и экстремальные погодные условия. Как гласит отчет организации, индекс цен на продовольственные товары вырос на 1,9% по сравнению с июлем и на 2,5% по сравнению с августом прошлого года, 25-го. И это, друзья мои, это больше, чем 133 пункта. Сильнее всего подорожали пшеница, сахар, кукуруза, все зерновые в целом прибавили 2,2%. С нами на связи руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИКС Анатолий Тихонов. Анатолий Анатольевич, здравствуйте, добро пожаловать.
14: Здравствуйте.
4: Анатолий Анатольевич, итак, продовольственную и сельскохозяйственную организацию ФАО ООН связывает рост цен с эскалацией геополитической напряженности, с экстремальными погодными условиями. На ваш взгляд, какой фактор действительно главный из этих двух, а может быть, третий, который, по вашему мнению? И что действительно в долгосрочном окажет влияние, в долгосрочной перспективе на текущую динамику?
14: Динамика пока у нас тревожная, но она вполне себе контролируемая, у нас такая прогнозируемая. Если мы говорим о том, что влияет на мировую глобальную систему, какие факторы? Ну, я тут должен согласиться с профессором Фрейзером из Гринвичского университета, который говорил о том, что вот глобальная продовольственная экономика, система стоит на трех китах. Это стабильная, беспрепятственная торговля, стабильная энергия и, конечно, хороший климат. Ну, я бы еще добавил, конечно, и технологический фактор. У нас, к сожалению, сейчас ни один из этих факторов не работает в полной мере. Мир находится на грани, он уже вступил в период такого климатического явления, как Эль-Ниньо, когда жара нагревает Тихий океан, и это приводит к изменению климата, в том числе в тех регионах, где производят рис, где живет много населения. Это, прежде всего, Индия, это Австралия, вот, где выращивают, в том числе, и сахар, где выращивают и масличные культуры. И это все приводит к тому, что мы все в ожидании того, что закроются рынки этих стран, границы этих стран, потому что, как правило, страны работают на свои внутренние потребности, и на мировой рынок, на мировую торговлю попадающий объем трудно будет чем-то зависеть. Тем более у нас есть неурожаи, допустим, по сахару в Бразилии.
4: Анатолий, а вот скажите мне, ну, я поняла по поводу стран и примеров. Скажите мне, пожалуйста, это вот начало нового тренда, и что, например, подорожание сахара потянет за собой в этой цепочке для других продуктов?
14: Подорожание сахара – это не только ведь слабость, это надо рассматривать как экономический фактор, как гарант стабильности и нескольких экономик, нескольких регионов. Поэтому, конечно, цепочка пойдет вверх. Но нужно говорить еще и о логистике, потому что если мы говорим о зерне и о хлебе как основе, да, продовольственной системы некоторых стран, особенно Африки, Азии, беднейших стран, то, к сожалению, нарушение логистики, которое мы сейчас наблюдаем, приводит к тому, что и жара в Европе приводит к тому, что, скорее всего, на рынках вот этих беднейших стран Африки и Азии будет ощущаться нехватка продовольствия. Сейчас основная артерия, Черноморская артерия, которая ближайшая артерия, которая снабжает эти страны, она, к сожалению, работает очень плохо, не в полную силу, и вкупе с неурожаем в Европе это приводит к тому, что эти страны не получают в достаточной степени продовольствия. И там, конечно, ситуация остро стоит на грани голода.
4: Угу. А ведь, ну, как я выражаюсь, у медали всегда две стороны, Анатолий Анатольевич. Какие регионы-экспортеры выигрывают от этой ситуации?
14: Ну, вы знаете, сейчас сложно говорить о странах-экспортерах, потому что, прежде всего, мы говорим о том, что Российская Федерация – это поставщик на мировой рынок торговли зерном, пшеницей, крановыми культурами и маслом, растительным маслом, да, значит, номер один. Европа сейчас, как крупнейший экспортер продовольствия, в том числе и зерна, находится под угрозой срыва экспортных поставок, потому что там жара страшнейшая, и я боюсь, что им нужно свои внутренние потребности закрыть. С Украиной дело понятно. Там мало того, что военные действия идут, уничтожается урожай, нет возможности его вывозить. Это полная блокировка. Если мы говорим про Соединенные Штаты и Америки и Канаду, то там тоже свои климатические проблемы, и экспортные возможности этих стран тоже ограничены. Мы сейчас посмотрим, что будет твориться в Австралии, в этом регионе, но не думаю, что там будут хорошие результаты.
4: Анатолий Анатольевич, а что с нами, с Россией? Как это нас, если это нас коснется? И коснется ли?
14: Вы знаете, это нас коснется в последнюю очередь, но, во-первых, с каким-то лагом и через давление внешних цен. Потому что когда внешние цены на продовольствие достаточно высокие, это давит на внутренние цены. И психологически, и подтягивает их и так далее вверх. Но надо сказать, что наши все прогнозы, что касается Российской Федерации, достаточно хорошие. У нас ожидается очень хороший урожай, не меньше 140 миллионов зерновых, больше 88 миллионов тонн пшеницы. У нас большой экспортный потенциал в пределах 60 миллионов тонн по зерновым. У нас хороший задел по масличным культурам для экспорта. Угу. Мы остаемся таким вот мировым гарантом продовольственной стабильности продовольственной мировой системы. И на нас, кстати говоря, смотрят, и мы им помогаем, наши дружественные страны из Африки и из Азии. Я думаю, что вопросы логистики, как говорит наш президент, будут все-таки решены, и мы эти вопросы успешно закроем.
4: Ну, помимо погоды и геополитики, например, Нью-Йорк Таймс, с помощью экспертов, естественно, указывают на угрозу продовольственного шока из-за проблем в портах и с судами на Черном море и прочее, прочее. У меня вот такой вопрос. Если СВО закончится, то африканские страны перестанут голодать? Они выйдут из-под этого риска? Или вот все равно погода и геополитика другая, потому что не только это, да, о которой я сейчас веду речь, влияют столь же сильно, что кризиса не избежать?
14: Ну, вы знаете, голодать они не перестанут, потому что в ближайшие там, 15-20 лет мы видим проблемы недоедания и голодания, и по оценкам FAO там максимальные там, 5-10 лет назад, когда мы решали вопросы глобального мирового голода, недоедающих было в пределах там больше 800 миллионов человек. За последние там 10 лет эта цифра снизилась до 600.
4: Чуть погромче, Анатолий Анатольевич, а то интершум у нас какой-то, да, погромче, чтобы я все расслышать могла, и слушатели тоже, да.
14: Так, вот сейчас слышно?
4: Да, сейчас слышно, да.
14: Да, извините, пожалуйста, наверное, какая-то...
4: Ничего, вы продолжите, да, по делу.
14: Проблема мирового голода, она не исчезает с повестки дня, она может только быть более острой, быть менее острой.
4: Да.
14: Климатические проблемы в Африке, народонаселение, природа, климатические, почвенные сложности в этих странах говорят о том, что мы можем только каким-то образом регулировать или каким-то образом снижать усилиями всех стран эту проблему.
4: Понимаете, почему? Вот как это вообще? Вот даже я это слышу на протяжении всей своей жизни. А голодающие в Африке. Я вот сейчас услышала причины. Да, господи, если бы меня спросили, я бы не разговаривала с экспертами, я догадалась бы. Как до сих пор эта проблема не решена, 21 век на календаре. Я веду к тому, что ее не хотят решать, такое складывается ощущение.
14: Нет, ее хотят решать. И международные организации, гуманитарные, в том числе и FAO, и ООН, они прикладывают к этому усилия. И были созданы программы по устранению голода, снижению голода. Но, понимаете, мы живем в таком мире, где постоянно какая-то турбулентность. Либо политическая, либо геополитическая, либо какая-то
4: природная. Погодная какая-нибудь.
14: Если мы всем миром... Ну да, если мы всем миром помогаем, допустим, в Африке, мы за последние 10 лет снизили проблемы остро нуждающихся в продовольствии с 745 миллионов человек до там, 400 миллионов человек, с небольшим, но цифры разные бывают. Мы снизили. Усилия международного сообщества пошли на пост. Угу. Но дальше пошли, видите, Эль-Ниньо, дальше пошли проблемы 2014 года, когда логистика была нарушена, транспортные пути были нарушены. Дальше пошла СВО, дальше пошел... Ну, мир скатывается с ума.
4: Да, я понимаю. Тут мне объяснять даже и не нужно тратить на это время. Я думала, ну, может, это придумать, я не знаю, там какие-нибудь чернозем в Африку завести. Это я сейчас с потолка взяла.
14: Универсальной таблетки нет.
4: Ладно, жаль, надеюсь, что она когда-нибудь появится. Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИКС, был в нашем эфире. Анатолий Анатольевич, благодарим вас.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Надо ли вернуть смертную казнь?
15: Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
15: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
18: Кремль говорит.
4: Владимир Путин назвал ключевой задачей сбережение мест исторической памяти. Также необходимо сохранить воинские мемориалы. Об этом президент сказал на заседании Оргкомитета Победы. Глава государства отметил, человек эмоционально прикасается к прошлому, глубоко осознает значимость неразрывной связи поколений и свою принадлежность к истории родной страны. Владимир Путин также подчеркнул, что именно через личное восприятие формируется ответственность за отечество, национальная идентичность. Кроме того, президент сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главная тема – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности.
18: О важном.
4: Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал провокацией действия властей Германии в отношении России из-за инцидента с БПЛА. Он также отметил, Россия примет ответные меры на недружественные действия, предпринимаемые властями ФРГ. Так дипломат прокомментировал решение немецкой стороны закрыть генеральное консульство России в Бонне. Дрон обнаружили в аэропорту Лейпцига в начале августа в зоне грузовых перевозок местного аэропорта. Германия возложила ответственность на Россию. Москва все обвинения отвергает.
18: О политике.
4: Словакия против новых идей по поддержке конфликта на Украине, поскольку нет военного решения. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Словацкое правительство не видит ситуацию на Украине в черно-белых тонах. Фицо заявил, что Братислава помнит, что происходило в Одессе в 2014 году. А также вряд ли у кого-то должен возникать вопрос, почему на Украине загорелся конфликт, подчеркнул политик.
18: О топливе.
4: В Минсельхозе заявили о стабилизации ситуации с топливом для аграриев. Это удалось сделать благодаря оперативным принятым мерам, сообщила министр Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ. Кроме того, глава ведомства сообщила, что урожай зерна в России с начала года превысил 110 миллионов тонн.
18: О Москве.
4: Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в эти выходные, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Отмечается, что всего может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Жители просят быть осторожными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
18: О валютах.
4: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
18: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 21, ясно, в Петербурге 11 выше нуля, пасмурно. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Уитков и Кушнер прилетят в Москву в ближайшие дни. Об этом будем сейчас говорить вот прямо сейчас. Итак, посетят сначала Москву, затем Киев 5-6 сентября. Об этом сообщает ТАСС. Комментирует информацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Не стал, правда, анонсировать даты визита, поэтому они так плавающие. Но, по его словам, Кремль проинформирует о контактах, когда они состоятся. Москва не исключает, что Соединенные Штаты потребуют от Киева прекратить террористическую активность на время поездки Уитков и Кушнера в Россию. Но тебе добавлю, это не точно. От поездок спецпосланника президента США Дональда Трампа и зятя американского лидера не стоит ждать грандиозных результатов. Так тоже высказываются об этом эксперты. А с нами на связи директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
4: А скажите мне, пожалуйста, сначала Москва, потом Киев. Это просто логистика или это что-то большее, чем просто логистика?
19: Ну, я думаю, что сначала посещали же Киев, потом Москву. Но, видимо, из-за неконструктивности и деструктивности поведения киевских властей решили наоборот. Мне очень, честно говоря, ну, так сказать, сиронизировал внутри себя на ваш тезис относительно того, что на период попросить Украину на период перемещений Кушнера и Уиткова прекратить террористическую деятельность. А так ок, да? Как бы.
4: Это не мой тезис, я уточню.
19: Занимайтесь.
4: Нет. Кстати, у меня был вопрос, связанный с этим. Вот, во-первых, Киев Индепендент сообщает, что Уитков, это прям цитата, начал бояться, кавычки закрыли, из-за разных аспектов, из-за того, что, по его мнению, россияне не хотят видеть эту делегацию в Киеве, и вот из-за терактов и прочего, и прочего. На ваш взгляд, ну, насколько серьезно Штаты могут надавить на Киев, то есть вот это взаимоотношение слушается, не слушается, в этом таком лаге, чтобы они на время визита подуспокоились?
19: Опять мой внутренний циник опять сейчас усмехнулся, потому что США надавить на Киев. А что, после Анкориджа не получилось? Как бы иронизирует мой внутренний циник. На самом деле, ну, все эти разговоры относительно кто на кого давит и все такое, они несколько умозрительны стали после того, как было понятно, что ни Трамп, ни его представители его окружения, которым поручено было призвать к порядку украинские власти, со своей с домашней работой не справился. И ничего с этим уже не поделаешь. Невыполнение домашней работы привело к тому, что так называемый дух Анкориджа, он, ну, мягко говоря, не очень сейчас актуален. Но почему же Россия не отказывается от этих договоренностей, которые вновь были, и в этом, собственно, подтвердилось это в высказаниях Владимира Путина на Востоке, в Восточном экономическом форуме. Я напомню и я иллюстрирую это тем, что Россия ведет игру с Соединенными Штатами, с американскими властями. И вы, наверное, обратили внимание, что сам Дональд Трамп от договоренности в Анкоридже никогда не отказывался. Он никогда это не артикулировал. За него это делал Марко Рубио, другие акторы и так далее. Смеялись, хихикали над духом Анкориджа и так далее, развеялся и все такое. Но как только Трамп сделает это заявление, станет понятно, что он как раз вот и не смог справиться со своей частью договоренности, призвать Киев и коалицию желающих к порядку. А пока все эти вещи, артикулируемые другими людьми, они являются умозрительными. Путин с кем договаривался? С Трампом? Вот пусть Трамп и отменит эти самые анкориджские договоренности. Поэтому я снимаю шляпу перед вот такой игрой нашего МИДа, нашей администрации президента. Это действительно грамотная игра, которая возлагает ответственность за срыв анкориджских договоренностей на американскую сторону.
4: Ну, если продолжить риторику «сделал домашнее задание, не сделал», может быть, Украина, Зеленский, тут неважно, учится в другом классе, или там где там директорствуют не Штаты, а Британия?
19: Однозначно, да. Зеленский, по моему внутреннему убеждению, это мое мнение частное, является завербованным агентом МИ-6. Я неоднократно у вас в эфире говорил.
4: Что, он ездил, не скрывая, в общем-то, на ковре там получал значок?
19: Ездил, да. Он даже от своей охраны, собственно, скрылся за дверями МИ-6 и несколько часов отсутствовал. Вообще-то подобного рода вещи, они, собственно, интерпретируются уважающими себя спецслужбами как акт вербовки, если не доказано обратное. Вот. И в этой связи, конечно, мы рассматриваем Зеленского и должны рассматривать Зеленского как человека, который проводит интересы Британии. Тем более, что Карл III как-то на одной из встреч с Зеленским прямо сказал, это наш человек, что я считаю косвенным подтверждением вербовки Зеленского.
4: Поговорился. А тогда что мы хотим продолжить, извините.
19: В этой связи, конечно же, мы должны обращать внимание, что с Зеленским договариваться, в кавычках, да, совершенно бесполезно. Нужно договариваться с теми, кто является его кукловодами, его хозяевами, с Британией, с коалицией желающих.
4: Но и Путин так далее. Говорит, что должны договариваться на том же ВЭФе Москва и Киев.
19: Это в идеале. Потому что это было бы нормально очень. Но он же не говорит, он уже не уточняет, с кем именно.
4: Не уточняет.
19: Договариваться. Вот именно. Вот именно. Потому что сейчас запущен протокол смены Зеленского. И это очевидно, судя по тому, как нежно сжимают объятия вокруг его окружения на БУ, САП и ВАКС. То есть эти прокуратуры, суды.

0: А вы как бы согласитесь или не согласитесь? Очень здорово сюда вписывается то, как зашевелились и как, может быть, запаниковали, здесь будет уместно, и ГУРС СБУ, вот эти схватки, и сегодняшний беспилотник в окне у СБУшника и так далее и тому подобное. Это вот оно, это, как говорится, на воре шапка горит, загорелась в данном случае.
1: Честно говоря, я рассматриваю СБУ и ГУР, Министерство обороны Украины, как хозяйствующие субъекты в данном случае, и которые находятся в конкретном споре друг с другом за объекты, которые они крышуют, на которых они обращают внимание. Вот. И вот эти все перестрелки, они результат всего лишь того, что начальство не договорилось и дало разнонаправленные указания своим подчиненным. Соответственно, они сейчас действительно находятся в состоянии, когда балансировка контроля над объектами собственности находится, ну, преимущественно на улице. Через некоторое время станет понятным, что начальство не договорилось, там появятся трупы и так далее. Это верный признак того, что Зеленский не может обеспечить своим подчиненным вот нормальную договороспособную площадку.
0: Грамотное руководство. А он это обеспечить не может, потому что у него уже чего?
1: Вот, у него свои дела.
0: Он занят. Я понимаю, он занят. Но возвращаясь к американцам, то есть я пытаюсь как-то сплести воедино Британию, Штаты и Россию вокруг дела.
1: Зачем?
0: Украины. Но потому что мы переговариваемся со Штатами, а не Штаты, как только что я услышала, курируют Украину. Смысл тогда никак
1: не... Нет, не Украину, Зеленского.
0: Зеленского, хорошо.
1: Потому что, к примеру, и не Штаты, а так называемые цифровые олигархи курируют Михаила Федорова, который является прямым конкурентом Зеленского на данном этапе. Mm-hmm. То есть там не надо, я вообще, честно говоря, очень против вот этих Москва, Лондон. Что за странные абстрактные понятия? Вполне конкретные люди занимаются вполне конкретными делами. Real politic, что называется. Давайте сосредоточимся на этом. Тем более, что мы более-менее знаем, кто кого крышует.
0: Многие пишут о том, что вот не было их и не анонсировали визиты, но вот сейчас они собираются приехать. Но визиту американцев предшествовала целая цепочка неафишируемых достаточно событий. И визит директора ЦРУ и Силуанов встречался с Бессонтом. Мы об этом во всем, я почему не афишируем, сказала, что контексты там так себе. Внезапная остановка законопроекта об этих адских санкциях в Палате представителей США. Это же все говорит о том, что мы очень плотно работаем, и что это не остановка процесса, а наоборот, пусть он затяжной, но такой непубличный торг какой-то мне здесь видится.
1: Он всегда идет между нами. Более того, он не прерывался ни на минуту. Вот, пока мы с вами говорим, он тоже идет. Вот. И, честно говоря, санкционный пакет в Конгрессе США споткнулся, но даже не упал. Не обольщайтесь. Возможно, его отложили на после ноября, когда победят демократы, и уж они разгуляются, да, там, изменят его и так далее. Здесь на самом деле нужно учитывать, что вот переговоры все-таки хороши, если они не публичны. Когда публика уже знакомится с результатами договоренности.
0: То есть такое ощущение, что сейчас дошли до этого наконец-то.
1: Самый эффективный способ ведения переговоров. Потому что когда люди переговариваются, затем выходят, и у них пресс-подход, ну вы извините, ну как так-то? Как с вами разговаривать-то, прикажете? Кстати, помните, Россию именно вот это очень беспокоило всегда в отношениях не только с Украиной, но и с Францией, с Германией. Уже очень Макрон, так сказать, откровенничал с прессой.
0: Очень любит, да, соцсети и прочее. Алексей Алексеевич, возьму паузу на короткий выпуск новостей в эфире, а затем прошу вернуться к нашему разговору. Директор Центра политической информации Алексей Мухин вместе с нами в эфире, друзья.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 3 719 59 99.

0: 94.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Директор Центра политической информации Алексей Мухин вместе с нами в эфире. Алексей Алексеевич, есть мнение, что Трамп экстренно активизирует украинский трек из-за падения рейтингов на фоне иранской военной авантюры и в преддверии этих выборов в Конгресс. Скажите мне, пожалуйста, а Москва может сыграть, если да, то каким образом, против антииранских санкций? Ну, то есть на стороне Ирана.
7: Каким образом?
6: Это мой вопрос был.
7: Сергей Викторович Лавров, в принципе, всегда говорил, когда ему спрашивали, что в России будет делать, чтобы там снять или предотвратить западные санкции. Он говорит, это их дело, сами вводят, сами снимают. Я с ним полностью согласен. Мы на этот процесс повлиять не можем. Дело в том, что вот этот лейпцигский инцидент с дроном, он показал, что водку они для запаха пьют. У них дури своей хватает. Им нужен повод, а не причина для того, чтобы ввести санкции. Выслать дипломатов и так далее. На самом деле, подобного рода поведение, это не наша забота и не наша, как бы так сказать, печаль. Почему? Потому что подобного рода поведение оценивается разными странами, которые серьезно вступают в серьезные отношения с Россией, там, с другими странами, как неподобающее. Помните, в историю уже дипломатической службы вошел инцидент, когда Дональд Трамп во время своей первой каденции его информировали, что надо вот там выслать 60 дипломатов. Он выслал, а потом выяснилось, что имелось в виду, что 60 дипломатов на все НАТО надо было выслать. А он уже выслал, и ничего не сделаешь с этим. Ну, естественно, мы свои, тоже американское посольство практически обезжирили, выслали тоже 60 дипломатов, им работать некому там было.
6: Да, я помню эту историю там прекрасно. Но согласитесь, согласитесь, что сейчас, ну, что уже прошли те времена, когда вот это подобающее, неподобающее высокой политике, да нет, не слышали, знаете.
7: Ну смотрите, почему Германия сейчас пошла на этот беспрецедентный шаг, которая ее не красит вообще ни разу, а не от хорошей жизни. Ведь Мерцу срочно нужно раскрасить в темные цвета, лучше багровые, АДГ, которая в ближайшее время, скорее всего, победит на выборах в
6: Землях. Вы про то, что они нас обвиняют, или про производство беспилотников, или про то и другое?
7: Про все.
6: Про все,
7: им
6: да.
7: Им надо просто сейчас связать АДГ с Россией. Дескать, АДГ поддерживает Россию, Россия поддерживает АДГ, хотя АДГ вообще это мага. И Илон Маск, и цифровые ребята, и, собственно, поддерживают АДГ. Это вообще не наша история, АДГ. Но магу и США обвинять в этом стрёмно, я извиняюсь, а Россию можно, потому что это в мейнстриме. И вот, честно говоря, глаза на лоб лезут от циничности и топорности подхода просто. Но измазать АДГ сейчас необходимо. Для чего это нужно сделать? А Борис Писториус, в принципе, снял интригу. Он уже бросил информацию о том, что АДГ будут запрещать. запрещать на основании того, что она, дескать, якобы преследует интересы России. И давайте, помните, когда КПРФ не должна прийти к власти в 96-м году. Почему? Ну, потому что коммунисты рвутся к власти. Вот здесь АДГР рвется к власти. Почему? А это агенты Кремля.
6: Ну, мы это проходили же с Трампом, господи, прецедент уже был.
7: Вот именно. Глупость этой ситуации, надуманность, искусственность этого кризиса, она просто зашкаливает. Но опять же, это не наша печаль. Эти люди, которые все это организовывают, они выглядят смешно и стрёмно.
6: Но на этом торговаться можно. Вы же сами сказали минут пять назад, что мы постоянно торгуемся. На этом можно торговаться.
7: Можно, но мы вот в белых перчаточках делаем политику. Ну что ж, ладно, пока так.
6: Хорошо. А все-таки зачем они едут к нам, Уитков и Кушнер? Ну, конечно, тут вариантов много. Деэскалация на зиму, зимний пакет согласовывать. Что?
7: Тут нет никакой интриги. Дело в том, что сменился актор переговорного процесса со стороны США. Им стал Марко Рубио, который, когда Уитков и Кушнер вдруг решили дернуться, он сказал: сидеть на попе ровно, я вам скажу, когда, куда и что нужно сделать. Вот сейчас они, повинуясь вот этому факирскому посылу Рубио, они едут, почему в Москву? Они едут сейчас за новыми идеями. Помните, Марко Рубио на встрече с Лавровым сказал, что нужны новые идеи. Они считают, что Москва сформулировала эти новые идеи, теперь они вот возьмут эти новые идеи, потом поедут в Киев, возьмут киевские новые идеи, и приедут в США и сядут вокруг круглого стола короля Артура, да, и начнут варить это зелье. Вот так сейчас выглядит ситуация.
6: Это какой-то Хогвартс, а не Белый дом у нас получается.
7: Но это Хогвартс, да, совершенно точно.
6: Путин, комментируя ситуацию вокруг Украины, я напомню всем, на Восточном экономическом форуме, заявил, что шансы на мирное урегулирование сохраняются, отметил, что договариваться между собой, о чем я уже сказала, в первую очередь должны непосредственно Москва и Киев, а тут вся эта логистика сложнейшая через океан. Возможно ли, на ваш взгляд, вообще возобновление диалога Москва и Киев? Киев-Москва.
7: Конечно. При смене руководства
6: без
7: Киева
6: Зеленского.
7: Легко.
6: Ага, без Зеленского. Мы с вами Зеленского, да. Без Зеленского.
7: Да. Потому что Зеленский единственный человек, который... Ну, не единственный, пардон, но он главный человек, который не заинтересован в урегулировании.
6: То есть Путин что-то знал, когда это заявлял? Что вот-вот, сейчас...
7: Владимир Владимирович Путин всегда что-то знает. И наперед чуть-чуть. Я, честно говоря, иногда поражаюсь мнением, определенным действием, а потом через месяц такой: вот оно что. Понятно.
6: Вот чего. Я понимаю. Ну, тут еще слова советника президента России Антона Кобякова, что, мол, многие страны уже задумываются о переходе к обсуждению именно плана Путина по мирному урегулированию. Это тот, который он в Анкоридже озвучил. Я даже сегодня пыталась найти этот план, знаете, так по пунктам. А интернет уже подзабыл как-то.
7: Стоп. Нет. Во-первых, план, это не план Владимира Владимировича, это план, будете смеяться, Трампа. Трамп предложил, мы согласились. Это подтвердил и Лавров, и Путин.
6: А Кобяков тогда
7: именно о чем? Именно почему, я не знаю. Именно поэтому мы, собственно, и ждем от Трампа отмены либо продолжения. Плюс мы уже на столе два плана, как минимум. Это стамбульский план, который парафировала украинская страна, от которого она отказалась. Опять же, фактически она не отказалась. Просто Борис Джонсон сказал: не будем воевать. И они начали воевать. Собственно, вот и все. Но он лежит на столе. Мы серьезные люди. Мы в свое время исполняли Минские соглашения. Мы исполнили свою часть Стамбульского плана, на секундочку, за что нам потом прилетело, что, дескать, мы там ушли из определенных позиций, и это вы проиграли, типа. Да, мы просто люди, которые придерживаются договоренности. Мы честные люди. Дальше Анкориджский план. Есть Анкориджский план. Возможно, сейчас будет какой-то другой план. Вот, возьмут российскую позицию, которая, в принципе, достаточно известна, но там есть нюансы. Угу. Возьмут украинскую, американцы, так, сложат вместе, так, вот по этим нормально, они бьются, по этим не бьются. Вот дальше Кушнер и Уитков дальше поедут.
6: Помните,
7: решать.
6: Как кальку накладываешь на карту, да, совпадает, не совпадает, вот. Да.
7: Насколько одна сторона готова уступить другой, нет, опять, и так далее. Это называется щелочная дипломатия.
6: Ну вот, получается, в моей системе, как Трамп хочет мирный договор, до выборов. Мы хотим закрепленный результат на поле боя. Все, о чем говорили и заявляли. Киев избежание формальной капитуляции? Или чего хочет?
7: Мы хотим мирного соглашения, которое будет долговременным. Не заморозки конфликта, которое приведет к очень серьезному ухудшению ситуации в ближайшем уже будущем. Что хочет Трамп, нас, я так понимаю, это мое мнение, нас вообще не волнует. Понимаете? По большому счету. Мы высказываем уважение ему. Да, хотелось бы, но, извините, нам все равно. Мы напрямую должны договориться. Киев хочет выйти из этой сложной и катастрофической для себя ситуации живьем. Хотя бы.
6: Получается, этот уже визит для Зеленского прямо критический.
7: Абсолютно точно. Но обратите внимание, Зеленский постоянно говорит об одном. Я хочу встретиться с Путиным. Я хочу встретиться с Путиным. Для чего это? Это нужно, чтобы Путин дал ему личные гарантии безопасности. Этот товарищ, который нам не товарищ, он боится просто.
6: Понимаете, тут глупость. Это уже, во-первых, сначала помните встречу Путина, ответы на вопросы, линия президента? Ему задали вопрос. Если он попросит убежище, да, Путин, в общем-то, ответил положительно. Вот просто это...
7: Подождите, Зеленский — это не только там 80 килограмм мяса, это еще и ценный свидетель.
6: Я просто закончить хочу фразу. И сейчас Путин уже говорит на эфире, слушайте, он хочет встретиться, но при этом начинает... теракты проводить. Я тогда... И он говорит буквально следующее. Чего хочет Зеленский? Потому что одна рука не знает, что делает другая, левая и правая. Как это не бьется это все?
7: А может быть, Зеленский подает знаки...
6: моргает. Него... Бритни, моргни, если тебя удерживают.
7: По-хорошему, он даже не может согласиться приехать в Москву, и у охраны британской его тут же убьет просто.
6: Кстати, мне не кажется, эта версия такой шутливой, хотя мы с вами ухмыльнулись.
7: Я вообще не смеюсь. Да, я ухмыльнулся, да.
6: Я видела, вы смеялись, все пишется, Алексей Алексеевич. А есть ли какая-то правовая, дипломатическая формулировка, на ваш взгляд, вообще она существует ли, которая может удовлетворить сразу три стороны, США, Россию?
7: Нет, это невозможно. Если честно, я в переговорном процессе, я достаточно погружен на экспертном треке. И я, честно говоря, не вижу, когда вот все три стороны были бы абсолютно удовлетворены. Так не бывает просто. Любой юрист вам скажет, так просто физически не бывает. Угу. Могут быть приемлемые условия для трех сторон, что уже высшая эквилибристика в дипломатии. Понимаете?
6: Конечно. Ну что ж, Алексей Алексеевич, все записано, как я уже сказала, зафиксировано. Точки над «ё» и прочими буквами, где необходимо, расставлены. Будем смотреть. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, благодарим вас. Спасибо большое.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
0: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет, я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
9: Эпический.
8: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 19 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Заседание регионального организационного комитета национальной премии «Человек труда» прошло сегодня в Пскове. Мероприятие организовано в рамках форума и конференции рекотделения партии «Единая Россия». Отборочный этап национальной премии проводится в рамках партийного проекта «Выбирай свое» совместно с Псковским региональным отделением Союза машиностроителей России. Депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что все проекты очень актуальны для нашего региона, так как на его территории много промышленных производств. По мнению парламентария, конкурс дает дополнительные возможности рассказать о тех людях, кто своими руками производит продукцию. В этом году заявок поступило больше, чем в прошлом – более 25 от 14 предприятий региона. От каждого субъекта Российской Федерации в финал могут пройти только 3 человека из 12 отобранных претендентов. В Великих Луках сегодня прошел первый крестный ход в честь подвижников веры православной и защитников Отечества. За литургией в городской крепости молились представители администрации города, сотрудники Великолукского епархиального управления, монашествующие и паломники. К Великолукскому крестному ходу присоединились представители общественных организаций, воинских объединений, органов власти. Участники прошли по мосту через реку Ловоть к Свято-Вознесенскому кафедральному собору. У его стен состоялся благодарственный молебен, чаепитие и общение духовенства с верующими. Проректор Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Андрей Петров награжден почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Этот знак является высшей ведомственной наградой Министерства спорта Российской Федерации. Награда вручена за значительный вклад Андрея Петрова в развитие физической культуры и спорта в учебном заведении.
0: О валютах.
1: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Добрались. Сразу напоминаю вам номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, давайте я озвучу, а потом объясню, почему. Расскажите, пожалуйста, уважаемые наши слушатели, про ваши духовно-нравственные ценности. Какие они? Казалось бы, вопрос серьезный, глубокий, но мне кажется, вот, знаете, добро и зло, оно с детства как-то с нами, и понимание, что это такое в том числе. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в число общих духовно-нравственных ценностей россиян включены жизнь, крепкая семья, достоинство, права, свобода человека и единство народов. Но вообще полный перечень насчитывает 17 позиций. Цитирую Голикову. Вы пока звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Вот это какая-то фундаментальная история. Что для вас является краеугольным камнем? Вот какая духовно-нравственная ценность? Может быть, это от противного. Да? Вот у меня есть, например, два человеческих качества, которые, я считаю, формируют самую, наверное, гнусную личность. Я могу простить много, а вот этого нет. Итак, они универсальны для каждого гражданина нашей страны, с чем я не могу согласиться, потому что мы все разные люди. Но Татьяна Голикова считает, что это в первую очередь люди. Вот, собственно, это была тема ее выступления «Наши ценности». А нам интересно ваше мнение, дорогие слушатели, поэтому спрашиваю еще раз. Какие ваши духовно-нравственные ценности? Главные, конечно же, в первую очередь. Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можно еще высказываться в письменной форме. Каким образом? Нужно зайти на Рутуб, найти через поисковую строку, это вам весь алгоритм действий выдаю, радио «Комсомольская правда», подписаться на наш канал на Рутубе, и вы можете оставлять комментарии легко под видеотрансляцией. Сейчас идет видеотрансляция. Я с вами вот так общаюсь через видеокамеру, не только через радиоприемник. Это первое. Такой же алгоритм действий возможен во ВКонтакте. 8 800 200 ровно 9702. Такой же алгоритм действий возможен во ВКонтакте. То есть подписание на нашу официальную страницу «Радио Комсомольская правда» в «Одноклассниках». Друзья мои, пишите в том числе. Какая основная, такая скрепная, основополагающая духовно-нравственная ценность человеческая вот доминирует в вашей системе координат жизни? Не зря я сказала, что всего в перечне 17 позиций. Жизнь, достоинство. Как только будет звонок, скажите мне, пожалуйста. Слушай, я удивлюсь, это я разговариваю с нашим звукорежиссером в одностороннем порядке. Я удивлюсь, когда про животных, про песни народ, значит, его как бы разрывает, да? А когда серьезный вопрос, и экзистенциальное, никогда не выговаривала слово, прости господи, надо подумать. Мы подождем, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Так вот, еще Владимир Путин, конечно же, и подписывал указ, это нравственные ориентиры, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Есть звонок в этот же список. Анатолий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Слушаю, Анатолий.
3: Вот мы с супругой сидим рядом и решили, что любовь и преданность – главные скрепы нашего общества.
2: Уточню, Анатолий, любовь в рамках ячейки общества, как ее называют, семьи, или любовь к родине, или любовь к детям, или любовь к чему, к кому?
3: К родине, семье.
2: То есть, в принципе, когда человеком правит любовь, это светлое и необъяснимое чувство.
3: И преданность.
2: И преданность. Ну, когда любовь правит, ты будешь предан тому, кого любишь. Мне кажется, логика такова. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам и вашей супруге. 8 800 200 ровно 9702. Олег из Москвы, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария.
2: Так, сложный сегодня вопрос, да, Олег?
4: Вот, да, вопрос сложный. И, ну, как бы о себе говорить не с руки, хотя я немножко скажу, но, наверное, в рамках вот для существования и русского, российского общества, и российского государства, это, конечно, патриотизм. Ну, без этого просто страна...
2: А может быть... секунду. А может быть гад патриотом?
4: Ну, это вот известно еще, по-моему, с начала 20 века или с конца 19-го, вот эти все, да, инвективы, что там последнее прибежище негодяев и все прочее. Да нет, в жизни самые разные вещи бывают, но вот, в принципе, для общества, для страны патриотизм. И два слова, вот еще раз не с руки о себе чего-то говорить, но вот некий альтруизм, наверное, все-таки присутствует. Я в прошлом преподавал, и сейчас, если бы позвали, я бы с удовольствием преподавал бы там в Крыму или в Новороссии. Историю,
2: а мы уже с вами об этом говорили. Это, знаете, под лежачий камень вода не течет. Ну, как-то самому тоже надо. Спасибо. Я вам удачи желаю. Да, удачи желаю в очередной раз. Друзья мои, вы знаете, что мы не первые, кто задает этот вопрос. Социологические опросы, они тоже присутствуют. Могу, как говорится, ознакомить. Но интересно, в первую очередь, ваша точка зрения. Основополагающая такая, самая скрепная скрепа, простите за тавтологию, за такой оборот. Вот для вас конкретно. Потому что человек – это маленький мир, и он через призму своего мировоззрения воспринимает окружающую действительность. 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург на связи. Дмитрий, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Слушаю вашу точку зрения.
5: По моему мнению, самым важным скрипом является это социальная справедливость в распределении зарплат. Это самое главное. Если наша власть сможет в этом отношении навести порядок, все остальные скрепы мы возьмем как самые неприступные крепости.
2: Как интересно. Но тут, знаете, вот так с кондачка-то и не прокомментируешь. А я вот думаю, если бы я получала, ну, справедливую зарплату, я на свою зарплату не жалуюсь, ну, вот так, допустим, она бы мне не нравилась, и вот случилось. А случилось бы одновременно с этим во мне укрепление гражданского единства. Как думаете?
5: Понятно.
2: Ой, что-то прервалось. Думаете, да, наверное? В семье бы укрепилось бы, я не знаю, там, брак. Потому что, кстати, я же обещала, пока набираете 8-800-200-9702, я обещала. Абсолютный приоритет показывают социологические опросы. В массовом сознании вот абсолютный ориентир, приоритет, да, господи, слово вылетело с головы, вот тот, который находит отклик у самого большого количества масс, это крепкая семья. Это крепкая семья. Объясняют это так, что, потому что это важнейшая внутренняя опора человека. Я вчера в сериале услышала про семью, что мне всегда было тепло. А человек потерял семью и сказал, теперь мне тут всегда холодно. Ну, все понимают, да? 8-800-200-9702. Санкт-Петербург. Смотрите, город, в котором так мало солнца, которому, наверное, очень необходимы эти скрепы. Майя с нами на связи. Здравствуйте.
6: Алло.
2: Да.
6: Здравствуйте. Спасибо, Майя, за тему. Я полностью согласна с Татьяной Голиковой, уважаемой. Так. Но для меня важнее метаноя, перемена ума. После многих жизненных невзгод и катастроф я поняла, что Бог есть любовь, а остальное все как бы прикладывается. Все понятия жизни, все прикладывается, если Божья любовь есть. И есть метаноя ума. Перемена. Вот слышит, слушает и не слышит, видит и не видит. Это потрясающее открытие для меня. Я думаю, что многим в нашей стране это понятно.
2: Мне кажется, я с вами не могу согласиться. В общем, выражаясь более таким понятным и обыденным языком, метаноя, да, перемена восприятия фактов, явлений, когда человек раскаивается, когда он уверовал. Так это, ну, это я не знаю, это какой-то другими словами из другой религии дзен. То, что достигнуть. Поэтому я не могу как-то согласиться с этим. Я вот, например, соткана из противоречий. Но я по себе сужу, и это не статистика. Просто я с вами общаюсь, поэтому и отталкиваюсь от себя. Можно и иначе, как говорится. 8-800-200-9702. Севастополь на связи. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Слушаю вашу точку
7: зрения. Я хочу сказать... Алло.
2: Да, вы в эфире, Сергей.
7: Да. Хочу сказать одно изречение сэра Уинстона Спенсера Черчилля. Он сказал, хронический порог капитализма – неравное распределение богатства. Логично. Хронический порог социализма – равное распределение нищеты.
2: Вон оно что. Так у нас получается, у нас уже была версия, как только будет справедливое распределение зарплат, ну, денег, да, условно так обобщим, то тогда все будет хорошо, и это самое главное, вот такая скрепа. Можно ли это вообще, в принципе, скрепой назвать? Духовно-нравственным чем-то? Деньги.
7: Ну, вы понимаете, вот эта проблема социализма, равенства, там все увеличения, она эфемерная. Опять же, скажу последнюю фразу. Спрашивает армянское радио, что будет, если начать строить социализм и коммунизм в пустыне Сахара. Первые полгода ничего, а потом перебои с песком.
2: Ну да, это уже как-то совсем по-советски. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. У нас до новостей 30 секунд, поэтому, друзья, жду ваших звонков в следующем уже блоке. 8-800-200-9702. Расскажите, пожалуйста, про ваши духовно-нравственные ценности. Какие они у вас основные? У вас, в вашей семье? И, соответственно, что вы передаете своим детям, потомкам?
0: Вопрос дня. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
0: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
9: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому

0: доставил личный салон-вагон, в котором до революции ездил сам царь.
1: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
2: Только.
1: Вопрос дня.
3: Высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, гуманизм, милосердие, справедливость – это вот те духовно-нравственные ориентиры, как мы их называем, скрепы, которые входят в список основных для нашего человека, ну, человека с единым с нами культурным кодом. Я не буду уже говорить там русского или не русского, это не важно. И это то, о чем мы сегодня говорим, друзья. Вопрос у нас элементарный, но только на первый взгляд. Расскажите, пожалуйста, про ваши духовно-нравственные ценности. Какие они, то есть, вот какая она основная, краеугольная, цементирующая, ну и так далее. 8 800 200 ровно 9702. Ярославль на связи. Игорь, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Мария. Всегда приятно слушать ваш голос.
3: Спасибо.
4: Вы знаете, есть такая старая сентенция: все в жизни имеет свои пределы. Есть две вещи, которые пределов не имеют. Это глупость и подлость человеческая. Вот для меня две главные морально-нравственные ценности в человеческих отношениях – это неспособность предавать и умение прощать.
3: А первое я не расслышала. Неспособность что? Повторите, пожалуйста.
4: Предавать.
3: А, предавать и умение прощать. Угу.
4: Да.
3: А получается, спасибо что...
4: Вам.
3: Подождите, секундочку. А, то есть любовь имеет финал, конец, а подлость не имеет. Как-то мне не кажется, это очень странно звучит, как минимум. Вам не кажется?
4: Ну, это не я придумал.
3: Я знаю, я ваше мнение спрашиваю. Я знаю, что это не вы придумали. Ну, это как-то, вот, понимаете, вот, все мы положили на чашу весов плохих качеств. А ничего бесконечного на чаше весов. Любовь матери к сыну, ну, там, или ну, к ребенку, к сыну.
4: Как говорили в одном моем фильме, любимом, причем в конце, все в жизни тленно, лишь музыка и любовь вечна.
3: Вот видите, вышли мы с вами на позитивчик. 8 800 200 ровно 9702. Рязанская область с нами на связи. Юлия, здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения.
5: Добрый день. Я думаю, что главная ценность – это уважать людей и допускать, что они все могут быть разными, и не лезть к ним со своей моралью, со своими ценностями, что у каждого есть какие-то свои мнения.
3: Юль, встречный вопрос, со звездочкой, наверное. Мне очень нравится это, но здесь же можно тут же сказать – так, и к маньяку не лезть?
5: Нет, ну понятно, что все в рамках Уголовного кодекса.
3: Вот, в рамках закона, да, не только уголовного, но и правового, административного, вообще этики и морали.
5: Да.
3: Понятно, я поняла, но главное, уважение.
5: Но главное, чтобы не докапывались, да, люди друг до друга и разрешали всем жить, быть такими, какими они хотят быть. Человек же не просто так вот, ну, живет как солдатик. У него есть какие-то свои мечты, цели, идеи. И вот он их воплощает. Разрешить ему эти идеи воплотить.
3: Интересно. Спасибо большое. Правда, интересная точка зрения. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Алина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Ваша точка зрения.
6: Я считаю, что самое главное – это правильное воспитание. Ребенку надо дать понимание того, что надо учиться, чтобы быть всесторонне развитым человеком. Надо получить профессию и в этом деле совершенствоваться, чтобы стать мастером. И профессию надо выбирать по уму и по таланту, чтобы потом всю жизнь не выгорать и не приносить тем самым ущерб и своему здоровью, и клиентам, и в целом стране. И последнее – в брак надо вступать с целью или хотя бы с надеждой на создание крепкой, хорошей семьи и рождение детей. Семья – это тыл человека.
3: Соглашусь с последним прямо от и до. Подождите, у меня Алине вопрос есть. Не уходите, Алина, пожалуйста. А вот воспитание. Я буквально накануне вечером видела ролик, где сидит, ну, наверное, Алина, вы со мной? Да, потому что... Да, вы смотрите. Я вчера видела ролик, он сейчас тиражируется в интернете, где третьеклашка. Его снимает мама на видео. Он сидит и матерится, как сапожник. Знаете, вот за это бы не просто рот с мылом мне помыли, язык бы вырвали. Я не шучу сейчас, если бы я так выражалась. А он про уроки, про учительницу, мама сидит спокойно, снимает все это дело. И у нас развелась дискуссия с моими друзьями о том, что все-таки это характер, заложенный природой, и раньше мы думали, что родители виноваты. Но ученые, основываясь на близнецовых тестах, всегда говорят: ребята, есть генетика, есть среда, и среда превалирует. И причем тогда вот тут наше с вами воспитание? Стараемся, мы стараемся, а потом бах, и среда делает свое гнусное дело.
6: Ну, мне кажется, все-таки тут еще вопрос в том, что у нас, да, возникло поколение родителей, которые считают нормальным снимать ребенка матерящегося и это еще выкладывать.
3: Вы не совсем, да, ответили на мой вопрос, но я поняла, я вас поняла. Хорошо, мучить дальше не буду. Алин, спасибо вам большое за мнение. 8-800-200-9702. Оксана из Хабаровска, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ваша точка зрения?
2: Я хотела так сказать, что да, пора уже как бы, ну, было, надо было бы родителей сначала воспитывать.
3: Не, мы сегодня говорим не про воспитание. Давайте я напомню. Расскажите мне, пожалуйста, вот про вашу, лично вашу, самую главную для вас, основополагающую ценность, духовно-нравственную. Что для вас самое ценное в человеке?
2: Ну, вот я хотела об этом сказать, что... По православным традициям к людям нужно относиться так, как вы бы хотели, чтобы к вам относились, понимаете? То есть взаимный обмен. Но то, что сейчас творится, конечно, это такое, что действительно нужно пройти, наверное, не одно поколение, чтобы мы очистились.
3: С точки зрения религии, да, наверное... С точки зрения социальной какой-то, не знаю. Просто, ну, у нас же страна-то светская. Меня сейчас точно поругают за такое. 8-800-200-9702. Тверь на связи. Владимир, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария.
3: Здравствуйте. Какая у нас сегодня сложность человеческой природы-то, а, в эфире? Со скрипом. Знаете, прямо. Ах, вчера песни орали прямо, в эфире.
7: Да. Хочу одно сказать. Могу говорить, да?
3: Да, конечно.
7: Прежде всего, крепит общество и все, что наговорили люди сейчас, все это имеет значение. Но все это пусто, без здоровья. Здоровье – основа личная.
3: Но это не духовно-нравственная вещь. Это физическая вещь.
7: Категорически, прежде всего, человек здоров, значит, духовен.
3: Хорошо, да, я понял, вы в философию ушли, бога ради, я соглашусь, да-да-да-да, продолжим.
7: В том, что я пример приведу в своей семье, можно?
3: Конечно.
7: У меня много внуков, я их направляю, прежде всего, кого в колледж спортивный, кого в академию спортивную, они закончили, и теперь они, на поддержке хорошем государства. По ходу духовности они выбрали сами. Но прежде всего они подняли здоровье с моей помощью. И я сам еще в 70 лет могу доказать 20-летнему.
3: Слушайте, а вот здоровье. Вы говорите, мне так интересно, вы говорите, вы направили внуков. А что делают их родители, то есть ваши дети?
7: Но родители...
3: Соглашаются с дедом, с отцом, с главой,
7: да,
3: семейства?
7: Материально поддерживают. Если они, конечно, не согласны, пожалуйста... Но если человек... Нет, их ни один проигрыш не имеет, Мария. Вы зря недооцениваете эту ситуацию.
3: Нет, что вы, я не недооцениваю. Я просто немножечко стараюсь добавить сюда юмор и улыбки. Но на самом деле я со всем уважением отношусь к вашей точке зрения. И вы поймите меня правильно, поэтому я и комментирую. Спасибо вам большое за мнение. 8-800-200-9702. Петербург сегодня очень активен. Василий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Ваша точка зрения.
8: Маша, я проиграю одну ситуацию, но потом мы решим точку зрения. Угу. Значит, ординарная рядовая семья. У женщины среднего возраста сын и дочь. Вот она сына выпроваживает гулять. Говорит, сынок, ты смотри, эти девки, им бы только туда прописаться, им бы только тут... Понял, понял, он пошел. Угу. Подходит к дочери, говорит, девочка, ты смотри, эти мальчишки, они такие, ему ли тебе в трусы забраться. Вот и все. Вот выходили эти ребята на улицу, и у них в голове такой сумбур. Ни хрена не понимаю, где хорошо, где плохо.
9: Родительская боль, да. Так, и?
8: Если еще мальчишек армия Суворовская, Нахимовская как-то приведет в чувство, то девчонки, их и так, господи, волю судьбы больше. И каждые 30-50 лет пацанов убивают войны. Угу. Смольного института, на мой взгляд.
9: Не хватает. Да, это тоже то, что мне пришло на ум. Ну, тем более, Санкт-Петербурга звонок. Спасибо большое. Друзья мои, в оставшуюся эфирную минутку я сначала хочу, конечно, всех поблагодарить. Тема сегодня очень серьезная, но мы сдюжили вместе. Во-вторых, хочу пожелать вам отличного пятничного вечера, хороших продуктивных выходных, может быть, задуматься, с самим собой пообщаться, а итоги дня вернуться в понедельник.
1: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
17: Кремль говорит.
9: Предотвращение подростковой преступности стало главной темой оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. Обсудили также профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. С докладами выступили глава МВД Владимир Колокольцев и генеральный прокурор Александр Гуцан.
13: о политике.
18: В Берлине у Русского дома проходит демонстрация против его закрытия. Некоторые люди пришли с российскими и германскими триколорами в знак дружбы двух стран, флагами с изображением голубя мира. 1 сентября правительство ФРГ официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию и объявило о прекращении деятельности Русского дома, а также закрытии генконсульства в Бонне. При этом никаких доказательств не привели. Посол России в Германии Сергей Нечаев решительно отверг все предъявленные обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными.
13: О «Комсомольской правде».
18: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова ответит на вопросы слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня дипломат станет гостем вечерней программы «Русский дозор», которую ведут журналист Александр Гамов и общественный деятель Виктор Бут. Трансляция начнется сразу после выпуска новостей и коснется ключевых тем международной повестки.
13: О транспорте.
18: Россия разрабатывает цифровые паспорта и сквозные идентификаторы для грузоперевозок в рамках национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что в следующем году появится единый реестр автомобильных перевозчиков. Платформа объединит участников рынка, госорганы и цифровые сервисы, повышая прозрачность и снижая логистические издержки.
13: Обо всем.
18: Лето этого года в России оказалось самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра. Самым жарким месяцем стал июль. Самые заметные температурные аномалии зафиксировали на Урале и в Сибири, в то время как в европейской части страны и на Дальнем Востоке погода оставалась в пределах климатической нормы. В северном полушарии в общемировом масштабе средняя температура лета сравнялась с рекордными значениями 2024 года. Кроме того, высокие температуры зафиксировали также в США, Канаде, Европе, Северной Африке и Центральной Азии.
13: О валютах.
18: Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек.
13: О погоде.
18: Сейчас в Москве плюс 21 ясно, в Петербурге 11 градусов выше нуля, пасмурно.
13: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
19: Всем привет, с вами Александр Гамов. Но прежде всего сегодня в нашем прямом эфире, в прямом эфире «Русского дозора» с Бутом и Гамовым, директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Пока мы сейчас подключаемся с Виктором Бутом к Марии Владимировне, я просто объясню, что сегодня у нас будет... Да, сегодня у нас будет... Виктор, вы на связи, да? Виктор, вы
20: да, я на связи.
19: Вы правильно? Слышу. Вы в Сталинграде, в Волгограде, готовы к общению. Вот. И я смотрю, у вас такие горящие глаза, вот сталинградская закалка, и, как всегда, хорошее настроение. Вот. И сегодня мы самые острые, самые актуальные вопросы разберем с нашими слушателями и читателями, посетителями сайта kp.ru. Вот. А будет 4 части. Как обычно, у нас формат программы. А в завершении значит, нашей программы в течение, ну, примерно 13-14 минут в прямом эфире Мария Владимировна Захарова ответит на ваши вопросы. Вы можете заранее к этому готовиться. Вот. И запишите, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. По этому телефону вот вы где-то там, ну, минут через 40 нам позвоните, и мы вас обязательно соединим с Марией Владимировной или с Виктором Бутом, или Александр Гамов ответит на ваши вопросы. Вот сейчас, буквально через несколько секунд, Мария Владимировна, которая сегодня вернулась из Владивостока, где принимала участие в 11-м Восточном экономическом форуме. Я напомню, форум был очень интересный. Он 11-й по счету, а самый первый был в 2015 году. И если в 2015 году было представлено 30 стран, то в этом уже более 60. И когда этот форум только-только начинался, я связывался с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, и он мне говорил, что приезжает очень много гостей, до 5000, и для всех создаются очень хорошие условия, и проекты, которые там обсуждаются, потом заключаются и реализуются, они, в общем, помогают Владивостоку, Приморскому краю и всем-всем дальневосточным регионам как-то развиваться. И я просто помню, вот на моей памяти первые поездки Владимира Путина на саммит АТЭС, потом на Восточный, вот, на Восточный на Восточный экономический форум, и там всегда было очень интересно. С минуты на минуту мы ждем, друзья, Марию Владимировну Захарову. Вот. Виктор, в двух словах, пока Мария Владимировна к нам подключается, расскажите, чем вы там занимались в Сталинграде, потому что вы, наверное, уважаемые слушатели, заметили, что все наши программы крайних недель, они в таком виде, когда Виктор Бут на выезде. Был и Крым, была Чита моя родная. Что в Сталинграде, Виктор Анатольевич?
20: В Сталинграде, как всегда, хорошая погода, тепло еще, по-летнему тепло, буквально чувствовалось, как 30 градусов. Сегодня удалось провести встречу с студентами педагогического университета, было очень интересно пообщаться с молодежью, задавали такие хорошие и правильные вопросы, общались долго, в общем-то, получил удовольствие, видя, что у нас есть такая хорошая молодежь, которая интересуется, которая переживает, а самое главное, говорит те вещи, которые, в общем-то, сложно не сказать, ну, все это обсудили, и думаю, что и для меня, и для студентов была очень хорошая, положительная встреча.
19: А чем интересуется молодежь? Чем интересуется молодежь, если можно очень коротко, у нас сейчас уже будет Мария Владимировна на связи. Вот, пока мы подключаемся. Вот. А, все, Виктор, потом все, расскажите,
20: да,
19: у нас.
20: Давайте, да.
19: Да, у нас, как мы и обещали.
21: Да, здравствуйте. Вот, слышно?
19: Да, слышно, видно.
21: Я надеюсь, что эта конструкция нас не подведет, которую мы тут выстроили в автомобиле, и мы сможем что-то.
19: Вы прекрасно выглядите, Мария Владимировна, несмотря на то, что только что прилетели сегодня из Владивостока. Я уже рассказал, что вы участвовали в Восточном экономическом форуме. И мы начинаем сразу с вопросов. Мария Владимировна, что, на ваш взгляд, на самом деле стоит за провокацией с беспилотниками, обнаруженными в аэропорту Лейпцига в начале августа?
21: Вы знаете, ну, я думаю, что часть ответа содержится в вашем вопросе. Во-первых, это провокация. Ну, соответственно, мы должны это так и квалифицировать. А во-вторых, у этой провокации, безусловно, есть и временное измерение. Они сделали это с учетом всех внутренних процедур, которые, как бы, берем в кавычки, должны были пройти, то есть некое расследование, исследование и так далее, как раз чтобы подгадать. И вот тут самый важный момент, это будет вторая часть ответа на ваш вопрос, к чему же подгадать? К электоральным циклам. А к каким электоральным циклам? Естественно, в первую очередь, это их внутренние электоральные циклы. Как вы знаете, в Германии проходит сейчас предвыборная кампания. В эти выходные предстоят выборы в земле Саксония-Ангальт. И то, что было понятно и накануне, сейчас, и задолго до этого, поставила перед германским официозом вопрос ребром. Нужно было перебить очевидно нарастающую волну. Ну, сказать, что недовольство действиями Берлина, не сказать ничего. Народного возмущения

0: Внимание, это не очень подходит, судя по всему. Почему? Да потому что еще пару лет назад они были ведущей экономикой не только Западной Европы, они просто были локомотивом всей Западной Европы. Они были драйвером Европейского Союза, но они были ведущей экономикой мира. Они заправляли экономикой в восьмерке-семерке. Да? То есть что значит заправляли? То есть их показатели, они были не просто мощными, но ведь они основывались на реальном секторе. Это не показатели Соединенных Штатов Америки, в основе которых спекулятивная экономика и те самые факторы, которые США применяют. В основе германской экономики был реальный сектор. Промышленность, производство, наука, ну и все производные. Сейчас то, что происходит с экономикой Германии, это их страшный сон. Я думаю, что даже ни в одном хорроре они такого себе представить не могли бы. Но это факт. Соответственно, вся остальная часть их жизни, социальная, идеологическая и так далее, тоже оставляют желать лучшего. Они этого не хотят. Они знают, кто в этом виноват. Они уже теперь не могут об этом говорить вслух, потому что политика Шольца и Мерца исключают какую-то свободу слова. Это абсолютно мы явно видим. Соответственно, вот вам ответ на вопрос. Вторая часть, почему эта провокация была совершена за то время, чтобы подвести результаты, то есть ее главное воздействие на начало сентября. Но есть еще один компонент, тоже связанный с электоральными циклами, но в данном случае нашими. Как вы знаете, у нас, так сказать, предстоят выборы в Государственную Думу. И, конечно, наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Будь то президентские выборы, будь то выборы в Государственную Думу, всегда такая возможность у наших граждан есть. Где организовываются соответствующие, так сказать, площадки для голосования? Они организовываются в наших загранучреждениях. Кто обеспечивает там работу штабов, избирательных комиссий? Конечно, российские дипломаты. Соответственно, удар должен был с их точки зрения прийти в том числе по выборам, которые проводит Россия на территории Германии, в свою собственную, в нашу Государственную Думу.
1: Извините, пожалуйста, Мария Владимировна, просто мы сейчас должны небольшой перерыв. Я напоминаю слушателям, пожалуйста, не переключайтесь, не уходите далеко. В «Русском дозоре» будет Игамова, сегодня Мария Захарова. Будет очень интересно и остро.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74.

0: 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Во времена дефицита упаковки в советских магазинах продавцов учили спрашивать у покупателей: «Вам завернуть или не заворачивать?» Ровно в таком порядке, потому что исследования показали, покупатели чаще выбирают последний вариант.
2: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
3: Я слушаю.
1: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: Еще раз всем привет. Я напоминаю, в «Русском дозоре» сегодня директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. И Мария Владимировна отвечает на вопрос, что на самом деле стоит за провокацией с беспилотниками, обнаруженными в аэропорту Лейпцига в начале августа. Извините, что прервались, но мы
5: слушаем. В общем, мы сказали основные факты. Давайте подведем теперь некий итог. Это была провокация, которая была рассчитана на то, что в ходе вот неких псевдоисследований, анализов и расследований они получат искомый итог в виде обвинения, очередного, конечно, обвинения России в том, что Россия не делала, подверстают это к своим внутренним выборам в Германии и объявят о закрытии Генерального консульства России, соответственно, и, так сказать, Русского дома, о чем они объявили, и что давным-давно вынашивали. Это же нужно тоже понять, это же планы они давно строили, просто нужно было употребить это решение в их собственных интересах. Ну и навредить таким образом, в том числе и проведению выборов в Государственную Думу на территории Германии, на что мы имеем, кстати, законное право. В отличие от других государств, которые порой не дают своим гражданам, находящимся за границей, проголосовать, Россия такую возможность предоставляет, я бы сказала, гарантирует. Но еще есть один момент, и вот здесь, мне кажется, это такая вишенка на торте. Все, что мы сейчас видим, вот эта вот абсолютная истерика, которая, ну, очевидна у Берлина, потому что, поймите, я думаю, вы-то прекрасно это знаете, я сейчас в большей степени адресую этот вопрос, или даже не вопрос, а эту реплику к огромной аудитории «Комсомольской правды». Ведь чем занимался «Русский дом»? «Русский дом», в первую очередь, основная его задача по запросу граждан Германии, это могли быть и граждане Германии, которые хотели знать больше о России, или наши соотечественники, или люди, которые представляют семьи, вот такие совместные браки, на изучение русского языка. Вот этим в основном занимался «Русский дом». Также выставки. Какие выставки? Фотографии, гравюры, работы, не знаю, тематические выставки на своей площадке, какие-то круглые столы, конференции и так далее. Ну, о каком, я даже не знаю, там, ущербе, угрозе безопасности, что они там еще накрутили, может идти речь, когда это абсолютно исключительно гуманитарная деятельность. Но что касается генконсульств, так, извините, они есть у каждой страны по всему миру, но это очевидно, спланированная акция, провокация и так далее. Так вот, то, каким образом сейчас Берлин пытался все это скормить собственному населению, действительно похоже на истерику. А почему в таком состоянии находится немецкое руководство Мерца и все, что он там вокруг себя наокучивал? Да потому что они понимают, что загнали сами себя, да и предыдущие их руководители, в этот самый тупик, экономический, идеологический, что все прекрасно понимают, что столько лет, проработав на BlackRock, я говорю о Мерце, он, безусловно, своими действиями, которые являются крайне вредоносными для немцев, льет воду, а по сути просто перевернул вот эти денежные потоки в пользу своих бывших работодателей, которые, очевидно, его не оставляют, и просто перенаправляет все эти денежные средства, так сказать, в угоду воротилам военно-промышленного комплекса. Они также понимают, что все это без последствий для них не останется, что надо будет отчитываться, что надо будет нести ответ перед своими гражданами. Ну и вопрос, конечно, тоже открытый. А примет ли Мерца, Аргентина на этот раз.
4: Спасибо. И у Виктора, я знаю, вопрос, он касался, да, Виктор, вы мне подсказали вопрос, он касался заявлений президента России Владимира Путина во Владивостоке о контактах между Россией и США, вот, и можете вот Марии Владимировне, которая там присутствовала и все это слышала, задать вот именно вот этот вопрос?
5: Да, кстати, я, знаете, не могу тоже вот не добавить, что ведь помимо их внутренней экономики, выборов в Германии, помимо всего прочего, они ведь в очередной раз запустили себе, ну, по сути, под кожу, опаснейшую бациллу вот этого неонацистского, русофобского настроя. Ведь надо ж было додуматься, я до сих пор не знаю, сделали они это от глупости, абсолютной бездарности или с умыслом. Ж надо было додуматься вот такую русофобскую, так сказать, речь и речи озвучить с решением о закрытии русского дома именно 1 сентября, в день начала Второй мировой войны, когда именно Германия напала на Польшу и тем самым развязала вот эту самую мировую войну, которая унесла 70 миллионов жизней, из которых более 27 миллионов жизней наших.
4: Спасибо, вот. Виктор Бут.
3: Спасибо за такой ответ. Вы только что вернулись с Владивостока, с форума, и там на пресс-конференции Владимир Владимирович Путин прокомментировал о контактах между правоохранительными органами США и России. Как вы считаете, какие будут следующие шаги? Действительно ли сейчас американцы в такой ситуации, что они вынуждены будут пойти, по крайней мере, на определенные контакты более расширенные, и самое главное, начать серьезно говорить о том, как прийти к урегулированию, потому что они главные, кто принимают решение остановить этот конфликт или продолжать его.
5: Добрый вечер, Виктор. Просто сейчас я вас увидела, картинку мне включили, поэтому еще раз поздороваюсь. Вы знаете, говорить о том, кто к чему там принуждает сам себя и так далее, я не буду, потому что политика США выстраивается так, как вы видите. Я хочу сказать только об одном. Даже о двух вещах. Ну, во-первых, повторить то, что сказал президент о двусторонних отношениях, что мы к ним открыты и к контактам, и вообще, в принципе, всегда были открыты к выстраиванию нормальных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений с США. И никогда не, так сказать, эти контакты мы не прерывали сами, всегда только и повторяли, что все, что делается по, так сказать, линии ухудшения или обрушения, фиксировалось нами и доводилось до них в качестве абсолютно абсурдных вещей, которые не выгодны ни им, ни нам. Также, как вы правильно сказали, президент вчера подчеркнул, что каналы коммуникации по линии профильных ведомств и специальных служб функционируют, но это тоже, в общем, заметно. Данная работа носит и плановый, и рабочий характер. Она направлена на предотвращение эскалации, а также решение вопросов, которые представляют взаимный интерес. И, конечно, мы внимательно анализируем их риторику и действия администрации США. Безусловно, готовы вести диалоги, но самое важное – это, безусловно, конвертация слов, даже самых лучших, которые мы слышим, и которые мы всегда ценим, это надо тоже отдать должное. Но без конвертации в конкретные дела продвинуться будет крайне сложно. Ну, помимо всего прочего, конечно, очень таким, ну, в общем, неожиданным, честно могу сказать, жестом вчера было то, что президент России, упомянув народную дипломатию, еще и представил Стивена Сигала, который там сидел в первом ряду. Так, конечно, интересно было, ничего не могу сказать, потому что, знаете, я так как-то подумала, что это же действительно показатель какой-то особой нашей и широты души, и какого-то, знаете, абсолютно иного восприятия мира, когда, несмотря ни на что, несмотря ни на какие гадости, которые льются порой из различных источников Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что их там даже профсоюз, ну, условные профсоюзы, группировки артистов выдают русофобский запал, мы умеем видеть лучшее, и мы умеем и ценить, и выделять то, что действительно имеет непроходящее значение, а именно ценность вот этого дружеского, нормального, адекватного подхода к взаимным отношениям, от кого бы оно ни исходило. Поэтому это тоже надо отметить. Второй момент, о котором я хочу сказать, что вот вы сказали, они будут вынуждены, да? Вот вы понимаете, я думаю, что заявление Зеленского относительно того, что он будет наносить удары по гражданской авиационной структуре, инфраструктуре, я думаю, что они просто буквально обрубили все возможности странам, которые его поддерживали, отмежеваться от этого терроризма в случае дальнейшей его финансовой поддержки и поддержки вооружений. Все. Это абсолютная точка невозврата. То есть больше говорить о том, что, мол, там оружие и деньги, которые они направляют, идут, я не знаю, для построения независимого, суверенного украинского, как они там считают, государства, невозможно.
4: Извините, ради бога, мы еще сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, в «Русском дозоре» Бута Игамов, сегодня Мария Захарова. Пожалуйста, не уходите далеко. Будет очень-очень интересно.
1: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Общественный деятель Николай Доронин о стремлении Запада к господству в Арктике.
7: Арктика – это очень лакомый кусок. Собственно говоря, милитаризация, она связана в первую очередь с геополитическим и геоэкономическим противостоянием, потому что очень много ресурсов, очень много надежд этот регион вызывает, и поэтому мы видим, что западные страны пытаются поставить ногу на ступень входящего поезда для того, чтобы хоть как-то догнать Россию именно в этом аспекте. Я подчеркну, потому что Россия является лидером в арктической повестке, в арктических технологиях и вообще в жизни человека на Крайнем Севере. Нам просто нужно делать то, что мы делаем, и не обращать внимания на те эскалады, которые идут от наших партнеров. Они пытаются вот среагировать чем-то не на наше военное присутствие в Арктике, а на то, что вообще Россия восстанавливает свое присутствие в Арктике в целом, потому что это экономическая угроза, это политическая угроза. Вот так это трактуют наши бывшие партнеры.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекоделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены 1000 встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
8: О валютах.
6: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
8: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: В «Русском дозоре» Бута Игамов сегодня, директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Мария Владимировна, вы уже начали сейчас, собственно, комментировать сообщения западных СМИ о том, что Зеленский грозит заблокировать наши аэродромы, у него якобы есть программа, тысячи беспилотников каждый день, ну и масса других у него бредовых идей. Как бы вы продолжили свой комментарий на эту тему?
5: А вот можно я уточню? Вы сформулировали вопрос как то, что об этом тут заявляют западные СМИ.
4: Да.
5: Разве сама Украина об этом не заявляет?
4: Ну, я думаю, что они в том числе ссылаются и на саму Украину, да, Виктор?
3: Нет, дело в том, что Украина выпустила специальный такой, в авиации есть НАТАМ, это уведомление для авиакомпании и для пилотов, то, что летать над Россией опасно, и они предупреждают, что такие полеты будут представлять опасность, тем самым нарушив требования ИКАО. Во-первых, Украина не может выпускать НАТАМы на чужой территории, это должна делать сама Российская Федерация, и в-третьих, таким образом они угрожают всем авиакомпаниям, которые летают в России. Естественно, это вызвало вот среди профессионального мира авиакомпании такое возмущение. Вы что, предлагаете теперь и будете целиться во все гражданские лайнеры? Это чистый терроризм, вот, на мой взгляд. Поэтому комментарий Марии Александровны очень, как говорится, своевременный. Действительно, заявление-то сделал Зеленский после того, как Украина через официальные каналы направила это уведомление. Когда ее все получили, они сказали, что происходит. Впервые в истории такое вот, ну просто, знаете, ничем не объяснимое нарушение даже каких-то вот основных правил, как это должно было делаться.
4: Правильно, спасибо, Виктор.
5: Да, я на всякий случай, я на Мария Владимировна. Нормально, Виктор, нормально. Я вот именно поэтому важно сказать, что это не перепевки, очень важно, что это не ссылки на некие источники, которые появляются в западных СМИ порой и становятся провокативными элементами противодействия или противоборства. Это прямые действия Украины. Это прямая речь тех, кто является руководителем вот этого всего сейчас там режима. Поэтому это имеет совершенно другую ценность и совершенно по-другому должно быть рассмотрено. Это не просто слова, это не просто пересказы, это не просто, так сказать, при всем понимании того, что Зеленский маньяк, кровавый маньяк, а это уже понимают все. Мы должны исходить из того, что это конкретные пути. А в этой связи Российская Федерация направила соответствующее письмо, уведомление в специализированную организацию, которая называется Международная организация гражданской авиации, со штаб-квартиры Монреаль, генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Саларосу. Было направлено срочное обращение по данному вопросу. Помимо того, что был заявлен решительный протест в связи с абсолютными сумасшедшими террористическими действиями киевского режима, которые противоречат международному праву, при этом были также отвергнуты категорически выпущенные, вот то, о чем говорил Виктор, украинскими властями уведомления о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации. Они не имеют никакой юридической силы, они искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства. Помимо всего прочего, я обращу внимание, помимо всего, вот я еще раз говорю, что надо понимать, и мы это с вами знаем, ведь речь идет о России, о том огромном пространстве, если мы говорим символически, 1/6 части суши, которая является частью мировой воздушной артерии. То есть это не небольшое государство, это не какая-то полосочка, так сказать, на карте мира. Это 1/5 часть суши. Вы представляете, что творят вот эти сумасшедшие маньяки на Банковой, заявляя подобные вещи в контексте выстраивания кропотливой, скрупулезной, очень ответственной работы мировой авиации, диспетчер, я уж не говорю юристы, страховые компании, я уж не говорю про компании, которые продают авиационные билеты, планируют рейсы. Ведь это же единая система, вот это очень важно понять. Как правило, мы как обыватели не задаемся вопросом, когда бронируем билет. Ну, зашли на сайт, купили билет или заехали в какую-то компанию, что-то такое. Но ведь от нашего с вами буквально одного клика, от одного купленного билета меняется картина всего авиационного пространства. Почему? Оно взаимозависимое. И вот выходят кровавые головорезы, которые уничтожают свой украинский народ, которые разрушили украинское государство, которые требуют бесконечного финансирования своих действий со всего мира, тянут вот эти деньги и так далее. И вот в довершение, понимая, что все, на поле боя полный для них коллапс, внутренняя ситуация катастрофична настолько, что даже выборы, хоть какие-нибудь, они уже проводить не могут. И вот в довершение всего они заявляют о такой угрозе, которая касается, ну, буквально всех, кто вообще пользуется авиацией. И не только для тех, кто пользуется, но те, кто обслуживает, те, кто является соорганизаторами соответствующей отрасли. Россия призвала генерального секретаря ИКАО осудить неправомерное вмешательство киевского режима в деятельность гражданской авиации и сделать это для того, чтобы они не создавали побег и прямых угроз для мировой авиации, предпринять адресные меры, которые были бы нацелены на прекращение со стороны Украины этих действий. Поэтому это были сделаны практические шаги, и соответствующая работа будет продолжена.
4: Мария Владимировна, вот еще одна важная тема. Мне посоветовала обратиться к ней первый заместитель главного редактора радио «Комсомольская правда» Светлана Андреевская. СМИ сообщают, что по зданию СБУ в Киеве нанесен удар беспилотником. Есть ли у вас информация, возможно, от Минобороны России с деталями этого удара? Целились именно туда?
5: Не могу говорить за специалистов, куда целились, но попали, по-моему, куда надо.
4: Так, а какая еще здесь может быть информация?
5: Я, вы знаете, продолжила бы все-таки нашу профильную тему для МИДа. А кадрами того, о чем вы говорили, у каждого есть возможность ознакомиться самостоятельно. Ими заполнят сейчас весь интернет. Я просто хочу отметить, что ИКАО, это специализированная структура не только и не просто в сфере международной авиации. Это часть огромной ООНовской семьи Организации Объединенных Наций. Это ее специализированный орган. Соответственно, тема эта будет на ООНовской повестке. И в контексте непосредственно профессиональной структуры и, конечно, в качестве политических обсуждений и даже сомнений нет, потому что это касается всех.
4: И еще не могу не задать вопрос, извините, Виктор. Вот главный редактор радио КП Андрей Горбунов находится в той самой экспедиции на российском научно-исследовательском судне. Профессор Молчанов, арестованном в Норвегии по запросу Украины. Чем Россия может им помочь? Нашим ребятам, нашим морякам?
5: Вы знаете, мы получили огромное количество вопросов, потому что от средств массовой информации получили вопросы двух типов. Во-первых, это очередной такой очевидно беззаконный шаг, который сейчас в морских делах западники совершают немало, связанный с захватом судна. А во-вторых, потому что у средств массовой информации там оказались свои представители. Я так понимаю, что там есть и представители «Комсомольской правды», и ТАСА. Но, помимо всего прочего, мы получили вопросы и от граждан России, чьи родственники там находятся, с познавательными целями, со знакомительными целями. Что я могу сказать? Что, как вы, наверное, знаете, был вызван посол сразу же после того, как вся эта история свершилась. Был вызван посол Норвегии. И мы об этом говорили публично, заявлен протест. Но и высказано все, что только можно было высказать. Но дело не в этом. Дело в том, что были потребованы конкретные шаги по урегулированию этой ситуации.
4: Ой, я прошу прощения, Мария Владимировна, мы еще должны сейчас сделать перерыв, и потом вернемся. Директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИДа у нас сегодня в гостях в программе «Русский дозор» Бута Игамова. Пожалуйста, не переключайтесь, мы еще с вами поработаем. И ответим.
1: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: В «Русском дозоре» Бута и Гамова Мария Захарова. Сегодня мы работаем в прямом эфире. И, друзья, пока вот Мария Владимировна продолжит свой комментарий по поводу ареста нашего судна. Профессор Молчанов арестовала Норвегия. Я напоминаю, что мы обещали вам, что Мария Владимировна ответит на ваши звонки. 8-800-200-ROM-9702, 8-800-200-ROM-9702. А вы собирайтесь пока с мыслями и, может быть, какие-то очень коротенькие вопросы, но важные. А то времени совсем мало. Мы слушаем продолжение вашего комментария. Извините, Мария Владимировна.
5: Да, поэтому все, что необходимо было заявить о норвежской стороне, было высказано послу Норвегии в ходе его вызова на Смоленку. А наши дипломаты на месте продолжают работу по оказанию содействия нашим гражданам. Я не буду раскрывать детали. Могу сказать, что эта работа не прекращается. Я могу заверить, что будет сделано все для обеспечения безопасности российских граждан.
4: Спасибо. 8-800-200-ROM-9702, 8-800-200-ROM-9702. Как всегда, важное дополнение у Виктора Бута.
3: Да. Такой еще вопрос, Мария Владимировна. Вот эти действия, угрозы Зеленского по блокировке авиасообщений являются хорошим поводом и для того, чтобы, наверное, собрать экстренное заседание Совета Безопасности. Есть ли такие планы, чтобы уже тогда заставить членов Совета Безопасности дать определение этим действиям, чтобы потом не было, чтобы не было потом у них попыток все это списать и, как обычно, использовать всю систему двойных стандартов? Есть ли такие планы?
5: Я уже сказала, что тема будет звучать в Совете Безопасности обязательно, и вариантов быть не может. В какой форме и когда это произойдет, я думаю, что решит наше постоянное представительство. Поверьте, я думаю, вы это сами знаете. Там профессионалы высшей категории, поэтому все будет сделано.
4: До нас дозвонился Андрей.
5: Все необходимые формы и самое главное с повестки, эта тема никуда не уйдет. Я просто хочу объяснить еще раз. Ведь эта тема касается не только нас, она касается всего мира. Нашими маршрутами пользуются зарубежные авиационные перевозчики. И другого не может, допустим, быть для той или иной компании. Почему? Наверное, может быть. Но только это будет удорожать, это удорожит процесс, особенно с учетом ситуации на топливном рынке мировом, да, с учетом ближневосточной ситуации, можете себе представить, насколько. Помимо всего прочего, это могут быть граждане других стран на борту самолетов, да, наших или зарубежных, которые перелетают через нашу страну. Неужели западным странам, которые спонсируют киевский режим, судьба своих граждан настолько безразлична? Ведь они же, при том, что это действительно порой безумными выглядят эти заявления и поступки, если посмотреть там на всех этих Су, Кай, Барели и так далее, но какие-то остатки, может быть, даже не разума, но инстинктов самосохранения у них должны где-то сохраняться. Поэтому это вопрос не только нас или наш, это вопрос общемировой. И они не смогут своим гражданам сказать или объяснить, почему они предпринимали Зеленского и Киевского режима мер после того, как услышали прямое заявление Киевского режима с угрозами в отношении мировой авиации. А это именно так.
4: Понимаете? Да, понятно. Вот до нас дозвонился Андрей из Петербурга. Андрей, вы на связи? Кому вопрос? Марии Владимировне?
14: Да, к ней вопрос хочу задать.
4: Пожалуйста, можно? Мария Владимировна вас слушает.
14: Да. У меня есть юридический опыт в судах общения с западной фирмой, которая в 500 крупнейших в мире входит. Я буду говорить с юридической точки зрения.
4: Если можно, покороче, потому что, Андрей, очень мало. Ваш вопрос сразу, да, Мария Владимировна.
14: Все, первое.
4: Биографию рассказывать не надо.
14: Да, сейчас признать юридически ничтожным объединение ГДР с ФРГ и второе, юридически ничтожен вывод наших войск из ГДР. Отсюда следует, что мы можем опять установить военно-гражданскую администрацию на территории бывшей ГДР и превратить дом, русский дом в Германии, в дом Павлова в Сталинграде.
4: Вопрос понятен. Спасибо огромное, Андрей, из Петербурга. Мария Владимировна вас поняла, я надеюсь, ответит сейчас.
5: Вы знаете, мне кажется, это все-таки был не столько вопрос, и уж точно не вопрос к официальному представителю МИДа, сколько определенная точка зрения юридическая, историческая. Я думаю, что она и должна рассматриваться, вот такая идеологема в такой же юридически исторической плоскости. И, наверное, юристы, историки могли бы и дать ответ на вот такие тезисы. Но не уверена, что это вопрос, так сказать, оперативно внешнеполитический.
4: Спасибо огромное. 8-800-200-9702, 8-800-200-9702.
5: Понимаете, я Вячеслав, просто хочу,
4: опять
5: хочу обратить внимание, что это не вопрос того, что я не хочу или не могу комментировать. Это вопрос что таких загадок или таких противоречий или таких неразрешенных коллизий даже в истории огромное количество. И понимаете, на 200, 300, 100, 40 или 50 лет и фантазировать на этот счет, на мой взгляд, просто, особенно в прямом эфире, не за столом юридической полемики с приглашением специалистов, а в прямом эфире, тогда, когда есть действительно насущные вопросы, просто не то, что некорректно, а даже просто контрпродуктивно.
4: Вячеслав из Санкт-Петербурга.
15: Здравствуйте, Мария Владимировна. Спасибо, что вы пришли. Приходите почаще. Вопрос. Скажите, вот почему Запад так упорно поддерживает Украину? Потому что он ошибочно СВО на Украине приравнивает к СВО в Будапеште в 56 году, в Чехословакии в 58 году. Как вы думаете, по этой причине или по каким-то другим причинам?
5: Кто поддерживает? О ком вы говорите?
15: Почему Запад упорно...
5: Потому что не совсем вы верно ставите этот вопрос. Не то, что вопрос неверно, а неправильно, на мой взгляд, рассматривать эту ситуацию. Это не Запад поддерживает Украину в ее конфликте с Россией, а Запад создал этот конфликт для того, чтобы использовать Украину для решения своих собственных западных задач. Прямая агрессия для них была такой целью недостижимой по целому ряду причин. А вот использовать в гибридном формате, условно говоря, я думаю, что и Александр, и Виктор найдут правильные термины, там, под чужим флагом, да, или чужими руками, если говорить более бытовым языком, ситуацию. Вот это они и хотели сделать. Для этого им нужно было привести к власти западно-ориентированных лидеров, но не с точки зрения ориентации на экономику, на гуманитарную сферу на Западе, а с точки зрения проведения исключительно западных интересов русофобского антироссийского толка на Украине. Сначала они это сделали, причем не путем манипуляции с выборами, а прямого антиконституционного переворота, проведенного дважды. Когда они закрепили вот этих самых русофобских, националистических, неонацистских, нацеленных и ориентированных элементы на Банковой, тогда они перешли к следующему этапу. Это уже этап был, как вы понимаете, предтечи острой фазы. Вот для чего и как все это происходит. И второй момент – это, безусловно, чудовищная коррупционная схема Запада и Банковой, или Запада через Банковую по отмыванию средств, по, ну извините за это слово, мировому распилу средств, по, обороту оружия. Вы представляете, вот мы сейчас об этом говорим, и нас слушают в диалоге, в нашем беседе участвует Виктор Бут, которого придумали называть на Западе как раз-таки якобы таким специалистом по, черному рынку оружия, человека, который вообще близко к этому не имел никакого отношения. При том, что сейчас мы видим многие годы коллективное западное ВПК, именно лобби, занимается просто произведением нового, колоссального, несравнимого ни с чем черного рынка. Это даже не рынок, это какой-то, знаете, гипермаркет оружия, прогоняя его через Украину и отправляем его в разные точки света.
4: Спасибо огромное, Мария Владимировна. К сожалению, наше время истекло. Вот. У нас осталось буквально несколько секунд. Я благодарю Марию Владимировну Захарову и благодарю Виктора Бута. Программа «Русский дозор» с Бутом и Гамом выходит каждую пятницу. Мы встретимся через неделю. Пожалуйста, берегите себя, на улице будет очень холодно. Пока. Счастливо. Будьте здоровы.
13: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Реклама.
16: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Друзья, будущее наступило.
19: Уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. –
20: и тебе рекомендую.
21: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
21: О важном.
22: Россия всегда открыта к контактам США. Москва никогда не инициировала разрыв контактов и всегда выступала за взаимовыгодные и уважительные отношения. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда» в программе Александра Гамова и Виктора Бута «Русский дозор». Дипломат обратила внимание, что в Москве внимательно изучают риторику и действия американской администрации. Она отметила, что даже самые позитивные слова без их реализации в конкретных делах не позволят сторонам существенно продвинуться в улучшении отношений.
21: Об Украине.
22: Национальное антикоррупционное бюро и профильная прокуратура пришли с обысками в офис генерального прокурора Украины. Причиной визита силовиков стала операция по ликвидации преступной схемы, которую возглавляет высокопоставленный чиновник из окружения главы надзорного ведомства. А в министерствах уточнили, что фигуранты дела подозреваются в создании организационной группы, которая занималась крышеванием сети мошеннических колл-центров. Кроме того, вменяется легализация доходов, полученных преступным путем.
21: О топливе.
22: В Минсельхозе заявили о стабилизации ситуации с топливом для аграриев. Это удалось сделать благодаря оперативно принятым мерам, сообщила министр Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ. Кроме того, глава ведомства сообщила, что урожай зерна в России с начала года превысил 110 миллионов тонн.
21: О Москве.
22: Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо». По словам мэра, это отличный подарок ко дню города. Симоновская набережная разделена на транспортную и пешеходную зоны, а в следующем году ее продлят до набережной Шагала. Всего в Москве уже реконструировано более 100 километров набережных. Новые участки разгрузят улицу Симоновский вал на 11%, Автозаводскую на 10%, а Павелецкую набережную на 9%. Здесь построили подземный переход, укрепили береговой склон подпорными стенами длиной 600 метров, разбили газон и высадили цветники. А у ЖК «Форивер» появилась пешеходная зона длиной более километра с дорожками, освещением и видом на Москву-реку. Собянин отметил, непрерывная линия московских набережных стала длиннее на 2 километра 200 метров и скоро дойдет до новых кварталов на Зиле.
21: О валютах.
22: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
21: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
23: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым на лучшем радио, радио «Комсомольская правда». И поскольку неделя начиналась у нас с ночи кино, ну, то есть вошли мы в ночь кино сегодня, и будем отталкиваться от, по крайней мере, знаковых фильмов российского, советского, русского кинематографа. И начинаем мы сегодня с фильма, который называется «Пираты 20 века». Это один из самых кассовых фильмов за всю историю советского кинематографа. И почему мы об этом говорим? Потому что на этой неделе было три случая ареста наших танкеров, которые совершенно никакого отношения не имеют к перевалке каких-то запрещенных веществ, но вот так решили. И вдобавок к этому 2 сентября суд Норвегии арестовал российское научно-исследовательское судно профессор Молчанов на Шпицбергене по иску украинской компании «Нафтогаз». Ну, вот кроме, как я уже сказал, того, что задерживают в море коммерческие суда, так называемые «теневого флота», уже начали и научные суда задерживать. Тоже. Почему мы об этом говорим? Потому что человек, который у меня здесь сегодня, он связан с путешествиями, он объехал уже всю, весь наш земной шар, включая Арктику и Антарктику, бывает там достаточно часто, и этот человек, конечно же, как все, кто приходит в нашу программу, писатель Евгений Сазонов, должны будут раздаться. Ура! Крики, а Евгений, здравствуй.
24: Здравствуй.
23: Ну вот «Пираты 20 века», казалось бы, когда-то мы смеялись, когда-то смотрели на это, как на все как какие-то невозможные приключения. Вот это пиратство случилось. Мы живем в ситуации пиратства, которое официально разрешено властями Соединенных Штатов Америки, НАТО, Европейского сообщества. Что это?
0: Ну, беспредел. Так хочется сказать, ребят, задолбали уже сколько можно. Потому что, ну, естественно, военные суда они не будут арестовывать, да, военные суда могут огрызнуться хорошо, так что никому не станет. Все отобьют, все, что только можно, особенно желание. А беззащитные, гражданские, ну вот. Вот профессор Молчанов, он задержан в порту Баренцбурга, это столица российского сегмента Шпицбергена. И...
2: То бишь, условно, это российские воды или это норвежские воды? Это международные воды.
0: Это международные воды. Нет, это норвежские воды.
2: Норвежские воды.
0: Норвежские воды, да, и порт там относится к Норвегии. Но дело не в этом. Самое смешное то, что... Вернее, не самое смешное, а самое удивительное то, что сейчас там находится наш сотрудник, главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Вот, он, поскольку профессор Молчанов судно, оно доставило на Шпицберген совместную научно-исследовательскую группу Русского географического общества и Треста «Арктик Уголь». И они там занимаются, слава богу, разрешили им заниматься наукой, то есть они находятся не на судне, не заперты в каютах. Они
2: не арестованы.
0: Не арестованы, да. Они занимаются своими делами, своей научной программой. А научная программа, она прежде всего историческая, поскольку более 50 мест, связанных с поморами исторических, плюс места, связанные с большими экспедициями, в том числе с экспедицией ледокола «Красин» в 28-м году, экспедиции 1912 года «Седова», когда он пытался добраться до Северного полюса, и еще несколько экспедиций. Вот экспедиция Русского географического общества современная, где сейчас участвует в качестве пресс-помощника Андрей Горбунов, она занимается как раз изучением этих мест, классификацией этих мест, внесением их в реестр и описанием, что там сейчас, поскольку ну, Шпицберген очень богат именно на российскую историю тоже. Вот. А с Андреем мы связывались, ну, естественно, там все не так страшно, как описывали другие СМИ, там судно задержано, все арестованы под дулами автоматов. Нет, там просто, как говорится, губернатор Баренцбурга попросил, говорит, тут такое дело, я являюсь еще и главным судебным приставом, ну, так совпало, и там вот суд просит, вот, пожалуйста, пока не покидайте порт. И наш говорит, ну, ладно, мы все равно не собирались покидать порт. Вот, ну, смех смехом, но вот и ситуация идиотская, и там элиты грызутся, да, там это, и англичанка гадит, а люди, которые понимают, что им еще работать вместе, и они вот так вот, говорят, ну, давайте сейчас мы как-то порешаем это все. Ну, и вроде успокаивают то, что на уровне дипломатических каналов все это пытаются решить, потому что это решить надо, поскольку Шпицберген – это совместная такая территория русско-норвежская, и там есть и наши поселения, и норвежские поселения, и ссориться нельзя, поскольку люди живут на одной земле, но вот это учит как-то договариваться, даже когда нужно составлять хорошую мину при плохой игре.
2: Писатель-путешественник Евгений Сазонов в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым у меня сегодня в студии на радио «Комсомольская правда». Евгений, смотри, вот какая интересная ситуация. Мы пока как-то категорично на все эти задержания, кроме нот, не реагируем. Да?
0: Ну да.
2: Как долго это будет продолжаться, и что бы надо было бы сделать? Вот ты как писатель, а писатели у нас, как известно, отвечают за все, больше, чем поэт, в России больше, чем поэт. Я каждый раз повторяю эту фразу, когда ко мне приходят сюда писатели в студию. Поэтому ответствуй.
0: Ты на меня повесил сейчас решение такого государственного плана.
2: Да, ну, между прочим, послушай, не секрет, что радио «Комсомольская правда» слушает администрации президента, может быть, послушает, скажет, о, Коновалов-то с Сазоновым решение нам предложили классное, вот так и будем действовать.
0: Ты знаешь, я думаю, что, как всегда показывает практика, если мы чего-то не видим, это не значит, что эта работа не ведется. И я думаю, что на уровне, ну, опять же, профессионалы, и с той стороны, и с нашей стороны, которые, ну, понимает, что надо как-то решать вещи, там, объявили, да, вверху, а здесь-то нам как-то надо крутиться, они находят какие-то общие точки соприкосновения, но, естественно, там, чужая сторона желает показать, что она там владеет миром, прав Британия, морями, да, вот, хотя уже как бы далековато от этого. Я думаю, что, ну, вот такая вот холодная война в холодных водах, она будет продолжаться, будут задерживать, потом отпускать, ну, потому что одним надо показать, нам тоже как бы, ну, пока все силу проявлять. Но это до первого, я думаю, серьезного конфликта, когда либо что-то потопят, либо серьезно захватят. Ну, я думаю, что если бы захватили профессора Молчанова, вот по-настоящему, с маски-шоу, с вертолетами, подводная лодка всплыла, да. Это же страшный корабль, это же профессор Молчанов, елки-моталки, это же океанское судно, научно-исследовательское. То тогда бы, я думаю, ну, хватило бы

0: обитают в чужих водах.
1: Как ты думаешь, не пришло ли время, собственно говоря, либо ЧВКшников, либо наших десантников размещать на всех наших судах, которые выходят из вод Российской Федерации?
0: Ну, не знаю. Ты знаешь, может быть, они там и сидят, а нам это неизвестно. Но пока вроде, как говорится, проблемы решаются, и вопросы, которые возникают, тоже решаются. Но президент сказал жестко, что если вы будете шалить, да, в морях и наши танкеры останавливать, да, мы примем определенные меры. Ну, я так понимаю, что его услышали, но не все. Норвегия что-то там
1: затормозила. Ну, это не танкер, на другой стороне.
0: Да, это не танкер, да, они же формальность любят, да.
1: Но здесь, здесь как бы арестованное имущество, да.
0: Это не танкер. Ну, тут вопрос пока еще не до конца понятный. То ли он арестован, то ли он задержан. Что будет дальше? Но меня уверяли на всех уровнях, в том числе в РГО, что делается все возможно, чтобы поскорее эту неловкость разрешить к общему удовольствию.
1: Ну, мы будем надеяться, дорогие друзья, что так оно и произойдет. Мы следим за всеми случаями. Как я уже сказал, на этой неделе было арестовано 3 танкера, и вот буквально вчера... Ну, программа выйдет, потому что... И буквально вчера вот случилась вот эта вот странная какая-то коллизия, по-другому я назвать не могу, с научным судном. Уверен, что ситуация разрешится в нашу сторону. Хотя бы, что такое наша страна, не очень понятно. Ну, отпустят, и все.
0: Да. Ну, я знаю, что профессор Молчанов должен, после того, как он по плану вывезет группу РГО со Шпицбергена, он должен идти уже в научный рейс и вести профессоров, да, из Института океанологии. Вот. И ничего пока не отменялось, никаких сроков не сдвигалось, поскольку научники тоже уверены, что все в скором времени разрешится. Ну, а если не разрешится, то, я думаю, большой военный русский корабль зайдет, так сказать, просто показать, что он существует.
1: Дорогие друзья, в гостях у программы «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым писатель, путешественник Евгений Сазонов. Очень интересный разговор, но мы должны прерваться буквально на пару-тройку минут. У нас сейчас будет рекламная пауза, новостной блок, и затем вернемся к вам в программе «Все не так прозаично».
2: «Все не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Алексей Пилько о возможных причинах визита главы ЦРУ в США Джона Рэдклиффа в Москву.
5: Я думаю, что Рэдклифф приехал для консультаций с российскими спецслужбами, не исключая, что и с политическим руководством России. Потому что дело идет к прямому вооруженному столкновению России и как минимум отдельных стран НАТО. Если все продолжит деградировать в сфере безопасности в Европе такими темпами, как сейчас, я напомню, что европейская промышленность радостно клепает тысячи дронов, которые потом передаются Украине, то есть это не украинское производство, отправляется убивать российских граждан. Причем зачастую через европейское воздушное пространство, через Польшу и Прибалтику, Финляндию, минуя Украину. Такая ситуация недопустима, видимо, определенный предел достигнут. И в Москве действительно начали готовить что-то в отношении Европы. А здесь у российской стороны широкий, как говорится, прейскурант услуг. Ну и Рэдклифф приехал проконсультироваться. То, что пишет Wall Street Journal, Рэдклифф приехал предупредить Москву ни в коем случае начинать действия против Прибалтики, против НАТО. Это же ерунда. Он приехал поторговаться, он приехал понять, что в голове у российской стороны, и уехал. И напомню, что как только Рэдклифф вернулся в Вашингтон, он моментально с форсажем поехал в Белый дом к Трампу, куда тут же приехали военный министр Пит Хексет и начальник объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Все очень серьезно, у нас идет обострение в Европе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Все не так прозаично».

0: Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Дорогие друзья, возвращаемся в программу «Все не так прозаично». Сегодня у нас писатель-путешественник Евгений Сазонов. И говорим мы о том, что было самого интересного, самого... Ну, вот сейчас я даже не знаю, как тему анонсировать. Самого не... необычного в законотворчестве.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Ну, как-нибудь потом что-нибудь разрешится, может быть, и не надо. А бабушки дружными рядами идут со своими несушками в МФЦ. И это, казалось бы, смешно до тех пор, пока мы не понимаем, что это люди в возрасте, это люди, которые переживают за то, что у них происходит, это люди со слабым здоровьем чаще всего. И к чему это может привести? Очень печальным последствиям.
6: Ну, ты знаешь, тут повторяется обычная история, которая там, где чиновники, там она обычно и бывает. Это первое, что ничего людям не объяснив, говорят, что а вот теперь такой закон. Там на самом деле все чуть попроще, чем, как говорится, описывается в соцсетях. Не так все это сложно, но тем не менее момент непродуманности, я мягко так скажу, в этом есть. С людьми надо говорить, допустим, да, как сказано в одном хорошем фильме.
1: Раз уж мы сегодня про фильмы.
6: Да, раз уж мы про фильмы. Поэтому подобные вещи, во-первых, над ними надо очень хорошо подумать. Во-вторых, это очень хорошо надо объяснить заранее. Чего не было сделано. Да. Вообще закон-то 2023 года.
1: 2023 года, да.
6: Да, то есть он как бы давно, и вот просто сейчас решили, о, господи, наш закон, если надо все носить порядок. Следующее, но опять же, люди, общество наэлектризовано. Не надо сейчас людей пугать дополнительными вещами, да, и это, они и так, ёлки-палки, напуганы, дальше некуда. Поэтому подобных вещей, ну, все, как говорится, после, как закончится СВО, ну, тогда спокойно, да, давайте уже думать, решать другие проблемы. В том числе, наконец-таки, мы доберемся до проблемы куриц несушек, как их надо ставить на учет и так далее. Но сейчас без этого можно спокойно обойтись. Можно
1: жили,
6: спокойно,
1: да, обойтись. Без этого,
6: жили. Жили без этого, еще поживем. И опять же, ну, это, знаешь, от непродуманности.
1: Ты думаешь?
6: А, абсолютно согласен. Потому что, ну, я тебе просто скажу, как делаются подобные вещи. Да, я был свидетелем. Есть начальник, он сказал, что-то вот у нас вот тут недоработка. Да? Вот, заместитель. Заместитель услышал, как там, как у нас на военке говорили, кость к черепу и вперед бежать. Услышал, так, спустил ниже, значит, там сидит какой-нибудь тоже пара замов, да, такие елки-палки. Они, значит, навзбучили своих... И пока это все дошло до исполнителя вниз, да, оно потеряло вот это вот логичное обрамление, да, и остался один голый факт, что надо вот это все. А люди, которые внизу сидят, они же исполнительные обычно, да, они прям... Я он начальник, я дурак. И все вперед. А потом посмотрим, елки-палки, что мы натворили. Да? Слава богу, там Володин все это увидел, удивился, сказал, пожалуйста, разберитесь вот с этим всем. Давайте, может быть, все-таки не спешить. Да? Вот. И сейчас как-то это все немножко вожжи в обратную сторону повернули. Но эта же проблема была всегда. Эта проблема была, опять же, сначала исполним, потом объясним. Нет, сначала людям объяснять надо, потом исполнять. Это, опять же, с пенсионной реформой, когда было, да, когда все понапугались, да, ну, объясните людям, что вот это, что не всех, что постепенно, что это через несколько лет и так далее, и так далее. Нет, а тут же это, все же читают блоги, все же читают вот, телеграммы, да, сейчас Максы читают, да, где, все пропало, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает.
1: Курс забирают.
6: Курс забирают, и останемся мы без яиц, да. Вот, все.
1: Дорогие друзья, Евгений Сазонов, путешественник и писатель, успокаивается. Все нормально, будем с яйцами.
6: Будем.
1: Не волнуйтесь. Будем. И с цыплятами.
6: И всех победим. Вот.
1: Яйцами закидаем.
6: За яйцами закидаем, а не сушками тоже поклюем. На самом деле, это вот в очень многих разных сферах подобное бывает. Поэтому вот надо, первое, с людьми все-таки людей предупреждать заранее. Ну и вообще было бы неплохо сначала подумать, а потом делать, как слово наше отзовется. Потому что, опять же повторяю, люди сейчас как бы в таком, в нервике достаточно большом. Не надо курить около цистерны с надписью «Огня опасно».
1: Вот. Ты знаешь, у меня, как у любителя теории заговоров, здесь несколько другая есть мысль. Потому что я наблюдаю это в разных направлениях и в разных ипостасях. Вот подобные вещи, которые я называю провокацией. Провокацией человеческого и людского недовольства. В принципе, до некоторой степени, и то, что сейчас украинцы разносят нашу нефтеструктуру, это тоже до некоторой степени провокация.
6: Ну, Вайлдберрис и Озон, они тоже такое. Да? Ну, они думают, что типа вот человек заказал там фитифлюшку, да, она не пришла, и он будет недоволен.
1: Да, он скажет, правительство не обеспечило меня тем, чтобы я получил свои.
6: Ну, на самом деле,
1: вещи.
6: Как бы люди понимают, да, что здесь претензии в сторону
1: вон тех. Мне кажется, что есть люди в стране, внутри, которые...
6: Пятая колонна.
1: Хорошие, да, хорошие есть по этому поводу сериал, раз уж мы про кино сегодня «Спящие», которым просто нажали кнопку и сказали, сейчас надо народное недовольство раскачивать, надо всеми... Вот где ты сейчас находишься? Вот ты сейчас на курах не сушках? Давай-ка мы эту педалировать тему. Ты сейчас где сидишь? Не знаю. Вот ты сидишь на литературе, а давай-ка мы сейчас закрутим гаечки цензурные, скажем, что вот, значит, употребление табака, употребление алкоголя в книжках, если есть, а уж, боже упаси, наркотиков, книги запретить. В результате 90%, потому что там где-нибудь дамы, мужчины на балу, там, фу, Пушкина, шампанского выпили, все, книжку под запрет, и вот это раскручивается, как маразм, и интеллектуальная часть населения говорит, ну, конечно, ну, разве можно, вот, довели страну, задушили своей цензурой, понимаешь? Вот мне кажется, с курами не сушками это что-то типа этого.
6: Ну, возможно... Возможно, ты прав, что это как бы вредительство прямое, ну, как, конечно, очень тонкое и умное, к сожалению, да, значит, враг-то у нас достаточно сильный получается, да. Но ты знаешь, вот я согласен с тобой, что какая-то теория заговора есть в литературе, вот, в литературе, потому что и в кино, потому что, извини меня, последняя история с Мариком, вот этим фильмом про военврача, да, из Мариуполя, да, где... По какой-то неведомой для меня причине все жюри, там, ладно, поставил бы единицу, двойку, да, из 10 баллов, а они прочерки все поставили.
1: Да.
6: Это о чем говорит, да? Это говорит вообще-то о том, что, ребята, вы посмотрите на украинцев, да, которые фигачат патриотические с их точки зрения фильмы, да, плохие, хорошие...
1: Количество их просто
6: невероятно. Они количеством задавливают, да, просто. И мы должны делать огромное количество фильмов, книг про СВО, потому что...
1: Спектакли
6: про СВО, да. Но такое ощущение, что вот существует какая-то пятая колонна, которая все это тормозит. Что типа, да давайте не надо. Давай. Ты знаешь, что меня поразило больше всего? Вот меня поразила фраза кого-то из таких достаточно уважаемых, в кавычках, товарищей, которые сказали, когда мы, это несколько режиссеров сказали, мы когда, собственно, подняли вопрос в «Комсомольской правде», а где фильмы?
1: Да.
6: Где фильмы про войну?
1: Да.
6: Вот, вот Великую Отечественную был. В 41-м начали снимать там.
1: Совершенно верно.
6: «Псы-рыцари», Александр Невский. Где сейчас, да? И многие режиссеры и критики, знаешь, что говорят? Вот, вы знаете, не время. Вот сейчас вернутся ребята с СВО, они...
1: Они осмыслят.
6: Они осмыслят.

0: Зеленского в адрес российской авиации поддерживают терроризм. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» в программе Александра Гамова и Виктора Бута «Русский дозор». По ее мнению, высказывания главы киевского режима буквально обрубили всем странам, которые его поддерживают, возможность отмежеваться от этого терроризма в случае дальнейшей его финансовой поддержки и поддержки вооружений. Также дипломат прокомментировал удар по зданию СБУ в центре Киева. Она допустила, что беспилотник попал точно в цель. Ранее Зеленский сообщил, что в главном здании СБУ в центре Киева произошел взрыв. По его словам, российский дрон попал в центральное здание. Украинские СМИ опубликовали фото с места происшествия. На них видны клубы черного дыма из окон здания.
1: О мигрантах.
0: Минздрав подготовил проект, который позволит передавать медицинские карты мигрантов в МВД и Роспотребнадзор, сообщили в министерстве. Документы будут формироваться исключительно в электронной форме и вноситься в единую государственную информационную систему здравоохранения. Уполномоченные лица ведомств будут иметь доступ только к заключениям врачей. Это повысит эпидемиологическую безопасность граждан России, снизив риск распространения опасных инфекций, отметили в ведомстве. С 1 сентября вступил в силу закон, который устанавливает обязанность иностранных граждан проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента въезда на территорию нашей страны.
1: О туризме.
0: Россия по итогам первых 8 месяцев этого года вошла в тройку крупнейших зарубежных туристических рынков Вьетнама, уступив только Китаю и Южной Корее. Как сообщили вьетнамские СМИ со ссылкой на Национальное управление по туризму, с января по август страну посетили уже более 1 000 000 россиян. Специалисты связывают это прежде всего с восстановлением и расширением прямого и чартерного авиасообщения. Также быстро растет число рейсов на популярные среди россиян курорты, прежде всего это Нянчанг и Камрань.
1: О спорте.
0: Ксения Мишарина стала победительницей юниорского первенства мира по плаванию на открытой воде на дистанции 7,5 километров. Турнир проходит в Аргентине. Спортсменка, первая из российских атлетов, завоевала золотую медаль на проходящем мировом первенстве. Ранее Полина Козякина стала второй на дистанции 10 километров. Состязания завершатся в воскресенье.
1: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 21, ночью ожидается дождь, в Петербурге 11, выше нуля, пасмурно.
1: Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
2: Мы, Иван Панкин, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников, вспоминаем предысторию. Между 50-ми и 90-ми был промежуток, который можно назвать передышкой в холодной войне и даже дружбой СССР с США. Это 1970-е. Это и совместный полет в космос, встреча Брежнева и Никсона, экономическое и культурное сотрудничество – строительство завода «Пепси-Кола». Да-да, вот такой вот любопытный эпизод из советской истории. Павел, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Начнем по порядку, как всегда. С чего вдруг вот эта разрядка началась?
3: Разрядка началась с понимания того, что СССР достиг паритета с Соединенными Штатами Америки в конце 60-х годов. И если бы началась война, как тогда думали, ядерная, то она уничтожила бы и Америку, и Советский Союз, и весь мир. И вот синхронное пришло понимание к лидерам государств того времени, это Брежнев и Никсон, что наконец-то надо вести какой-то диалог, что вот все, дальше некуда идти, вот дальше бороться невозможно,

0: Потому что, ну, нарастим мы еще 1000 ракет, американцы 1000 ракет. Ничего это не даст, кроме нагрузки на экономику. Вот это вот четкое понимание было, что все, хватит, вот зашли в тупик. Это также было связано со сменой элит предыдущего цикла в СССР. Это Хрущев, в Америке Эйзенхауэр. Хрущев воспринимался как продолжатель революционных традиций, расширение коммунистического мира, и действительно при нем Куба стала коммунистической, начала рушиться антиколониальная система. В Европе пришли окончательно люди такого советского склада. Вспомним, это победа над Венгерской революцией 56-го года и затем в Чехии 68-го, хотя уже это при Брежневе было, но тем не менее. И окончание американского цикла, такого гегемонизма, империализма, когда в Америке, например, поняли, что все, нужно заканчивать войну во Вьетнаме, что прямое вмешательство американской армии не несет миру ничего, кроме ожесточения, скажем так, стран третьего мира, да и европейских стран. Вот это четкое понимание пришло, что нужно вести диалог. И это очень похоже действительно на сегодняшний мир, когда лидеры двух государств тоже поняли, что вот не только отношения между двумя странами, но и мировые отношения зашли в тупик, что нельзя решать войнами, где бы то ни было войны, в Сирии, в Ираке, на Украине, неважно где, в Африке, что нужно садиться за стол переговоров и думать, как жить дальше, потому что этим противостоянием можно уничтожить не только две сверхдержавы, но и остальной мир. И вот это понимание пришло, да, в конце 60-х годов Брежневу и Никсону.
1: Смотри, получается, и Никсон, и Брежнев просто хотели сосредоточиться на политике внутренней.
0: Смешно может показаться, но это факт, что Киссинджер, который принимал участие в той самой разрядке, формировал вот эту стратегию для Белого дома.
1: Стоп, но Киссинджер был настроен отнюдь не пророссийский.
0: Не пророссийский, он приверженец вот той самой реалполитик. Это вообще термин такой из 19 века. Реальная политика, которая действительно формируется переговорами держав, разграничением сфер влияния, документальным причем, не каким-то тайным, а документальным, когда все проговаривается вслух, и, в общем, никаких недомолвок нет, когда не спецслужбы решают, не какие-то тайные договоры, а вот прямые контакты. И Киссинджер, да, он пришел тогда к выводу при Никсоне, что действительно нужно улучшение между Советским Союзом. Но, с другой стороны, действительно, Никсон, как патриот Америки, он, естественно, понимал, что величие Америки нужно не растерять и, как минимум, завоевать. И именно при нем как раз, при нем и при Никсоне, как его начальнике, возникла теория такая, что нужен противовес Советскому Союзу. И эта новая сила была найдена – Китай. Улучшение США отношений с Китаем. И Китай четко просматривался тогда как такой противовес Советскому Союзу и даже, я бы сказал, такой мягкий враг. Мы все помним 69-й год, это конфликт на Даманском, это конфликт на востоке Казахстана, когда мир стоял не просто в одном шаге от войны СССР с Китаем, а в одном шаге от ядерной войны СССР с Китаем. И вот Киссинджер на этом ловко сыграл, что вот давайте мы не будем противостоять Америке и США, но мы найдем третью силу, и не только ее, третью силу одну, а будем эти третьи силы искать и в Африке, и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке. И вот пусть с ними как бы СССР и разбирается, потихоньку отвлекается. То есть это тактика такая, как ее сравнивал Ричард Пайпс, еще один такой советолог, уже чуть позже при Рейгане, который формировал повестку против СССР, тактику охоты собак на медведя. Когда стая собак вот выматывает медведя, потихоньку его кусает, облаивает, не дает ему отдыхать. Это противостояние может быть часами идти между стаей собак и медведя, но в конце концов медведь падет. Вот это была такая тактика.
1: О встречах Брежнева и Никсона расскажи. Во-первых, первая встреча, когда она состоялась, при каких условиях и кто был инициатором?
0: Ну, это было такое совместное, конечно, решение. Инициатором был Брежнев. Ну, вообще считается, что это такая первая мирная встреча президентов, ну, вообще лидеров держав. потому что до этого только Сталин с Рузвельтом встречались в Ялте, ну, в Тегеране во время войны. Да. А здесь была встреча не просто поговорить, а заключить впервые договор ОСВ-1, ограничение стратегических вооружений 1. То есть, когда стороны договаривались о том, что мы больше не наращиваем ядерное оружие, мы успокаиваемся вот на том арсенале, который есть, и начинаем переговоры о дальнейшем сотрудничестве, экономическом и культурном. То есть это такая была действительно передышка, о чем мы говорили, для двух стран. Обе страны, конечно, попытались, уже забегая, конечно, вперед, воспользоваться этой передышкой, нарастить свои силы, как я уже говорил, вот в таких, в небольших углах, я бы сказал, каких-то лакунах, не прямое противостояние Америки и США, когда мы грозили друг другу ракетами, а потихонечку сателлиты, страны третьего мира, страны второго мира, которые покусывали бы каждую из сверхдержав. Но, тем не менее, прямое противостояние между Америкой и США фактически было завершено в то время, в 70-е годы. Я еще раз говорю, что обе страны пришли к осознанию, что война между двумя державами невозможна, потому что она уничтожит полностью и СССР, и США, и весь остальной мир.
1: Об экономическом и культурном сотрудничестве несколько слов скажи, пожалуйста. Экономическое сотрудничество, оно было ведь и до его. Хрущев предпринимал первые попытки, он ездил за кукурузой в Соединенные Штаты и, можно даже сказать, к сожалению, ее оттуда к нам привез.
0: Не к сожалению, конечно, просто неправильно он все это сделал, как часто у нас бывает, превращается в такое слово, вот советская компанейщина. То есть, в принципе, усилия-то были правильные.
1: Я поэтому и говорю к сожалению.
0: Да, к сожалению,
1: если
0: да.
1: Если бы он ее привез к счастью, то есть грамотно распорядился бы всем этим. Это уже был бы другой разговор.
0: Да, в это время, в 70-е годы, СССР понял, что нужно не просто закупать станки или там вот как Хрущев копировать что-то оттуда из США или вообще из Запада, а впрямую покупать, как было при Сталине, впрямую покупать заводы и технологии. Но многие забывают, что это и покупка станков, это покупка строительной техники американской, которая впоследствии, ну и даже в 70-е годы, не только впоследствии, и уж тем более в 80-е, сыграла большую роль, например, в прокладке знаменитых газопроводов и нефтепроводов на Запад. С помощью как раз в том числе американской техники мы вот создали ту, скажем, энергетическую мощь.
1: Прервемся на несколько минут. Иван Панкин, а также историк, журналист Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда». Мы говорим о разрядке в отношениях между Соединенными Штатами Америки и СССР. Это было в 1970-х годах. Через пару минут продолжим.
2: Предыстория. Факты, суждения. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, как Иран может обходить американские санкции.
4: Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана действуют уже почти 100 лет. Понятно, что они вроде бы как бы недостаточно, не касались мелкого бизнеса, не касались таких вот незначительных операций, которые проводили иранские компании. Но мы же прекрасно понимаем, что обходить любые запреты возможно. Это не обязательно Гонконг, это может быть даже та же самая Армения. Это могут быть любые банки на Дневке, которые могут быть сформированы специально под определенные операции. Ведь не секрет, что никто не хочет отказываться от денежных средств, которые будут в виде прибыли оседать в карманах турецких, оманских, любых других банков и организаций. Никто от этого никогда не откажется. Даже если это будет угрожать им какими-то санкциями со стороны Соединенных Штатов, всегда можно найти возможность. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому американцы, я думаю, что будут мониторить в любом случае все операции, которые могут быть связаны с Ираном, и будут закрывать или усиливать свое давление на правительство этих государств.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии по-прежнему Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Мы говорим о разрядке в советско-американских отношениях в 1970-х годах. Павел, в конце прошлой части нашей программы ты как раз начал говорить об такой, знаешь, индустриализации 2.0, как модно говорить сейчас. То есть ты говоришь, что мы затеяли такое экономическое сотрудничество между СССР и Соединенными Штатами уже в 70-х годах, когда вдруг ни с того ни с сего, казалось бы, помирились Брежнев и Никсон. Продолжай.
0: Причем эта разрядка была не только с Советского Союза, с Америкой, но и, конечно, со странами дружественными США, которым некуда было деваться. Это, конечно, Германия в первую очередь и Франция. То есть это приход социал-демократов к власти в Германии, Вилли Брандт и Шмидт. И во Франции Жескар д'Эстен. То есть это была такая комплексная перезагрузка. С другой стороны, как я уже говорил, конечно же, обе державы это время использовали для накопления сил, я бы так сказал, для того, чтобы вот бросить освободившиеся какие-то силы на завоевание периферии. Понятно, что 70-е годы – это два крупных конфликта, которые потом вменяли в вину и Никсону, и Картеру, что они их прозевали. Это Ангола и Никарагуа, то есть появление второй социалистической страны в Латинской Америке в зоне влияния США. Но, тем не менее, действительно, Советский Союз пошел на большие жертвы. Для того времени это действительно были жертвы. В первую очередь, это заключение Хельсинских соглашений 75-го года. Все обычно вспоминают о том, что эти соглашения зафиксировали нерушимость границ в Европе, ну и вообще улучшение отношений. Но одним из главных результатов этих соглашений это было соблюдение прав человека в Европе и в Советском Союзе. То есть Брежнев пошел на то, чтобы действительно согласиться с тем, что мы должны следовать фарватере, ну, скажем так, западной европейской политики по соблюдению прав человека. Только потом, наверное, пришло понимание, что это было миной замедленного действия. Картер, который пришел на смену Никсону, он как раз сделал ставку на то, вот как троллить Советский Союз, как вот его подкалывать, как его вынуждать каким-то таким шагам, я бы сказал, нелицеприятным, это требование соблюдения прав человека. То есть вот здесь, как позже говорили многие критики политики Брежнева и политики затем уже Горбачева, Советский Союз подписал себе большие проблемы с этими Хельсинскими соглашениями. А вот Картер и Обама действительно в чем-то похожи. Я вот даже сегодня специально посмотрел, с каким рейтингом одобрения эти кандидаты вступали на должность президента. У Обамы был 78%, у Картера 79%. То есть это были самые популярные президенты послевоенные в США, которые вступали. А у Трампа сейчас 40%. То есть этот человек, вот, по сравнению с Обамой и с Картером, то есть даже большинством Америки не воспринимается как такой популярный президент.
1: И Об этом и говорят акции протеста, которые сейчас проходят по всей Америке. Вот я знаю, что в Нью-Йорке сам мэр Нью-Йорка представляешь, участвует в одной из таких акций. Такие актеры, как Роберт Де Ниро.
0: Мэрил Стрип до этого, да. И там, и, в общем, никаких он даже музыкантов не собрал, кроме певцов
1: Майкл
0: кантри.
1: И Мур, знаменитый кинодокументалист. Я думаю, что это самая страшная фигура среди тех людей, которые в этой акции протеста участвуют, потому что его документальные фильмы — это действительно фантастические разоблачения. Поэтому будем ждать. Будем ждать. Но, правда, с опаской, конечно, будем ждать, потому что у нас с Трампом связаны некие позитивные, положительные ожидания. Хотя не у всех, конечно. Ты обмолвился про завод Пепси-Колы, который был построен в Новосибирске. Я ничего об этом
0: Новороссийске.
1: Истории...
0: В Новороссийске.
1: Подробнее об этой истории расскажи, потому что я об этом ничего не знаю.
0: Ну, история была такая, что, в общем, советский рынок нужно насыщать потребительскими товарами. Это было начало только пути завода в Новороссийске. То есть, одновременно, это, конечно, был символ Америки, потому что все знают Кока-Колу, Пепси-Колу, но это такие два символа, наверное, еще, может быть, мультфильма Диснея.
1: Символы капитализма.
0: Символы вот просто даже не капитализма, а Америки. Символы Америки такой в культурной, потребительской, с культурной, потребительской точки зрения. Более того, об этом много писали, сейчас об этом почти никто не говорит и не помнит. Америка еще подключилась к оборудованию животноводческих комплексов, таких современных. Это вот знаменитые откормочные цеха американские, которые принесли славу американской говядине, отбивным, тоже образ жизни, такой вот бургер, все, что связано с говядиной. Это оборудование нескольких животноводческих комплексов в Краснодарском крае. Но вот это было уже в конце 70-х годов, и не успели полностью развернуть, там всего лишь два комплекса построили. Более того, шла даже речь, переговоры шли, они были почти заключены в 79-м году, о том, что Советский Союз закупит несколько Боингов 747 огромной вместимости. Тоже не ради того, чтобы уничтожить свою авиапромышленность, вот как сегодня, мы закупаем от нужды эти самолеты. А в Советском Союзе тогда была мощная авиастроительная промышленность, мы летали на собственных самолетах. Это, скорее, тоже был такой символ, что вот мы... Наше сотрудничество зашло так далеко, что мы готовы даже вот маленький свой кусочек авиарынка отдать Америке ради того, чтобы вот был мир между двумя странами.
1: Ты знаешь, любопытный момент, я не знаю, миф это или правда, но я просто слышал об этой истории, о ней очень много всевозможной информации в интернете, и даже есть статья на Википедии о ней, вот ты рассуди. Дело в том, что якобы в 40-х годах по просьбе Георгия Жукова, известного советского военачальника, была произведена бесцветная Кока-Кола. Представь себе. Оригинальный напиток коричневого цвета ему был представлен верховным командующим союзными войсками в Европе Дуайтом Эйзенхауэром. Правда, откуда они в начале 40-х годов там взялись и как Жуков с ним познакомился, для меня загадка. Ну, по крайней мере, такая история существует. Он, Эйзенхауэр, тоже был любителем Кока-Колы, и, соответственно, таким образом он как бы ему представил ее, Жуков попробовал и задумался над тем, а как бы производить ее в Советском Союзе. И ты знаешь, он нашел такой способ, по крайней мере, не производить, тогда, видимо, это совсем было нереально, но ему ее поставляли. Целая цепочка была выстроена для того, чтобы сделать ее бесцветной, потому что Жукову оригинальную коричневую пить в СССР на людях было совершенно как бы не с руки, как ты понимаешь, да? Потому что это могло быть воспринято как поклонение американскому империализму, понимаешь?
0: Ну да, да, да.
1: А Жукову и так досталось, как известно, потом, позже. Может быть, кстати, об этом и узнали, да, среди прочего. Так вот, там нашли действительно какой-то очень загадочный способ производства именно бесцветной Кока-Колы и специально ящиками скрытно поставляли Жукову, представь себе.
0: Да, я об этом не слышал, конечно, но это такая веселая история.
1: Теперь, Павел, скажи, в завершение уже этой части нашей программы, почему все это ушло? Почему наши отношения с Соединенными Штатами не сложились?
0: Ну, как я уже сказал, не сложились из-за того, что Картер действительно стал напирать на права человека, и в СССР посчитали это вмешательством во внутренние дела. Поддержка диссидентов, поддержка еврейской эмиграции, поддержка свободы печати. Вот все, что мы видели в президентстве Обамы, тоже демократического президента. А, конечно, конец всему этому положило вторжение Советского Союза в Афганистан. Причем не только Америка как бы прекратила эту разрядку, а СССР испортил отношения и даже с коммунистическими партиями западного мира. Вот, чтобы понимать, как это воспринималось в то время, сегодня уже, конечно, там прошло 35 лет. Нет, Италия и Франция. Италия и Франция. Это две самые мощные коммунистические партии мира, которые набирали на выборах 30-40%. Сейчас это немыслимо, чтобы коммунисты где-то в западном мире набирали такие проценты. Вот в Германии Дай Линке набирает там 10-12. Это считается успехом. И Афганистан, конечно, перечеркнул надежды на разрядку. Американцы это восприняли, что нет, СССР действительно впрямую хочет участвовать.
1: И совсем коротко, пожалуйста, о совместном полете в космос.
0: Местный полет в космос, да, это, конечно, эпицентр, самое главное, самое зримое ощущение от разрядки того времени, когда это же не просто был символический акт, что мы вместе осваиваем космос, а это предполагало, что мы часть космических технологий, не храним секреты этих космических технологий друг от друга. Это тоже символический акт.
1: Но в космос-то мы полетели совершенно самостоятельно, Гагарин.
0: Да, совершенно.
1: Совершенно самостоятельно. Я имею в виду, самостоятельность в чем заключалась? Помощи США тут никакой
0: конечно.
1: Не было. И с нашей стороны им тоже. Тогда о каком сотрудничестве ты говоришь?
0: Сотрудничество, оно еще показало, кроме того, что у нас нет секретов в таких прежде суперсекретных темах, оно еще показало, что мы в ключевых точках развития человечества должны принимать совместное участие. В 70-е годы это был космос. Чуть позже, в 80-е, 90-е годы, такой точкой стала экология, которая объединяет весь мир, вот скажем так, которая понятна всему миру, потому что в 70-е годы человечество еще не бросило идею и совместного освоения Луны и Марса. То есть это был большой символический сигнал всему миру, что СССР и США отныне союзники и готовы работать не только над секретными темами, но и темами, волнующими весь мир.
1: Спасибо тебе большое, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру.
2: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Реклама.
12: «Комсомольская правда».
13: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
14: Для лиц старше 15 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Друзья, будущее наступило.
5: Радио – уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
17: О важном.
16: Российские власти предпримут все необходимые меры для безопасности соотечественников на борту арестованного Норвегией судна «Профессор Молчанов». Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда» в программе Александра Гамова и Виктора Бута «Русский дозор». Дипломат подчеркнул, что ситуация находится на личном контроле, а работа по оказанию помощи ведется непрерывно. Она рассказала, что в ведомство поступило множество обращений от журналистов и родственников членов экипажа. Напомню, норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», пришвартованное на Шпицбергене в Баренцбурге. Причиной стал иск украинской компании «Нафтогаз».
14: Об атаках.
16: Три человека, в том числе подросток, ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии.
14: Об ипотеке.
16: В Госдуме предложили установить дифференцированную семейную ставку по ипотеке. По мнению авторов идеи, она должна зависеть от числа детей. В частности, для семей с одним ребенком депутаты советуют установить ставку на уровне 6% годовых. Если двое детей, то уже 4%. Для многодетных семей ставка семейной ипотеки должна составлять 2%. А для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет деньги на покупку жилья предлагают занимать под 0%.
14: О спорте.
16: Мужская сборная России обыграла команду Черногории в четвертьфинальном матче чемпионата мира по водному поло в формате 4-4, первым в истории. Турнир проходит в Хорватии. Соперником наших спортсменов в полуфинале станет победитель встречи между командами США и Хорватии. Соревнования завершатся в воскресенье. Женская сборная также пробилась в полуфинал.
14: О Москве.
16: Бабье лето придет в Москву на следующей неделе. Об этом рассказали в гидрометцентре. Теплая погода придет в столичный регион, начиная со вторника, и продержится несколько дней. Как сообщила Интерфаксу, ведущий научный сотрудник учреждения Людмила Паршина, предстоящие выходные будут прохладными и дождливыми. Температура воздуха составит не выше плюс 19. Местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
14: О валютах.
16: Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек.
14: О погоде.
16: Сейчас в Москве плюс 18, ночью ожидается дождь, в Петербурге 12 градусов выше нуля, без осадков.
14: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
18: Часть 2. Лесные кладбища. Глава 22. Дядя Сережа. Сам Сергей Головкин был из Москвы, но уже несколько лет живет на конезаводе. Дирекция выделила ему небольшую комнату в двухэтажном здании Красного уголка. Это там, где раньше партийные собрания проводили и хранили вымпелы за успехи в животноводстве. По нему и наружка работала, рассказывает Василий Глухов. Но близко подобраться было сложно. Этот красный уголок находился в глубине территории, а площадки перед ним все просматриваются. Сложно поставить у здания постороннего человека, не рискуя засветиться. Территория читается, ходят там обычно свои. Чужих быть не может, тем более на машинах. А вот по периметру конезавода дежурили несколько экипажей, которые отслеживали выходы и выезды этого мужчины. Слежка продолжалась несколько дней. Подозрения были, но ничего железобетонного, объясняет следователь Костырев. Мы все размышляли, как вывести его на чистую воду. Нужно было что-то веское. Днем 19 октября 1992 года Валерий Костырев был на рабочем месте. В кабинете, который рабочий по Фишеру-Удаву следственной группе выделили в Одинцовском УВД. И вдруг мне сообщают, Головкина задержали. Только что привезли сюда. Глава 23. Кровь. «Я обалдел. За что его взяли?» – продолжает Костырев. «Мы ведь пока его задерживать не собирались». В то время следователь еще не знал подробностей. Но, видимо, у оперов, которых возглавлял Владимир Цхай, были какие-то задумки. Возможно, они опасались, что подозреваемый может еще что-то совершить. Поэтому пошли на риск, проявив инициативу. По словам Василия Глухова, Головкина задерживали сотрудники из наружки. Они ехали на расстояние за его серыми «Жигулями» и нагнали на переезде в Жаворонках. Ребята, как бы сказать, его немного спровоцировали, продолжает опер. Он стоял у шлагбаума. Они пристроились сзади и начали сигналить. Головкин выскочил и с матом-перематом на них. Это тянуло на мелкое хулиганство, стало поводом для задержания. Среди ребят был мой приятель Дима Мончев, он потом рассказывал. На Головкина наручники надели, а он так дернулся, что они его едва удержали. Физически он был очень сильный. В протоколе об административном задержании за мелкое хулиганство, которое хранится в деле Фишера, этот эпизод описывается так. 19.10.1992 около 11 часов 30 минут на пристанционной площадке поселка Жаворонки был задержан гражданин Головкин С.А., который оскорблял сотрудников милиции грязной нецензурной бранью. На замечания не реагировал, отказывался предъявлять документы, удостоверяющие личность. На обороте пометка про позицию самого Головкина от дачи объяснений отказался. Оперативник областного ГУВД, лейтенант милиции Краснов, потом уже отдельно в рапорте объяснял, что они с опером Шипиловым поехали в Горки 10 за Головкиным, чтобы пригласить его на допрос. Но того на конезаводе не было. Со слов сослуживцев, он выехал на АЗС на Минском шоссе. По дороге к заправке в районе переезда станции Жаворонки мы заметили автомашину Головкина. Он остановился у закрытого переезда. Краснов сообщил, что они с коллегой подошли к машине Головкина и представились. А тот выскочил из салона и начал материться. За это они его задержали и доставили в УВД. «Я считаю, что оснований для задержания на самом деле не было», — говорит Костырев. «Совершили большую ошибку, которой мы, следователи, не были готовы. Но делать-то нечего, подозреваемый уже в УВД. Жень Бакин был где-то в отъезде. Я начал Головкина допрашивать. Знаете, он вел себя очень спокойно. Человек хмурый, никаких особых эмоций не проявлял. Тот первый допрос очень показательный. Друг напротив друга сидит опытный следователь и странного вида мужчина. По всему чувствуется, что человек он образованный. Можно было бы даже сказать, что интеллигентный, если бы не внешний вид. Невероятно неухоженный. Засаленная одежда и даже запах некоторый от него исходит, как, извините, от бомжа. Но это, впрочем, можно и списать на работу с животными. Головкин высокий, 1,90 м, но сильно сутулится. Внешне не выглядит напуганным. Скорее возмущен тем, что его задержали. Все-таки старший зооинженер конезавода. Можно сказать, из самых уважаемых сотрудников большого предприятия. А его на улице хватают как бродягу какого-то. Может он быть Фишером или нет? Похож он на убийцу, который режет на части детей и разбрасывает их по лесам. Валерий Костырев пока сказать не мог. И сейчас от него требовалось проявить весь свой талант ведения допроса. «Я начал с ним о том о сём говорить, прощупывать слабые стороны», — вспоминает следователь. «Сначала уточнение анкетных данных. На зоотехника Головкин учился в Тимирязевской академии. После выпуска устроился на московский конный завод в Горках. До 1986 года приходилось мотаться из дома в речном вокзале. На работу и назад на электричке с автобусами. В Москве живет мама, которая уже на пенсии. С отцом они в разводе. Есть младшая сестра, которая недавно вышла замуж. Когда поставили старшим зоотехником, часто приходилось задерживаться на работе. С таким графиком ребенком домой в Москву не наездишься. Поэтому дали комнату в красном уголке. Головкин рассказал, что в 1988-м приобрел с рук машину. Темно-бежевый ВАЗ-2103. Мысль завести машину была давно. Собирал деньги. Закончил курсы ДСААФ, шоферов-любителей. Перед покупкой машины приобрел у наездника с конезавода сварной гараж, стоящий на территории МКЗ. Каких-либо других гаражей вблизи него нет, но есть сарай работников нашего завода. В прошлом или позапрошлом году я выкопал в гараже погреб. Собирался оборудовать там небольшую мастерскую. Правда, с мастерской пока ничего не получилось, руки не доходят. Прямо сейчас в этом подвале хранится картошка собственного огорода. Какие маршруты предпочитает, когда ездит на машине? Отвечает, что пользуется только Рублевкой. Минским шоссе, лишь если на заправку надо. Костырев отдельно спросил про Можайское, по которому совершенно точно до своих лесных кладбищ добирался маньяк Фишер. Головкин покачал головой, не использует это направление. Сергей не отрицал, что иногда подвозит незнакомых людей. Мол, приходится шабашить на станции Жаворонки. С августа этого года зарабатывает копеечку частным извозом, потому что зарплаты не хватает. Я приезжал на станцию Жаворонки днем или вечером в свободное время. Брал одного-двух пассажиров. Подвозил их в Горки 10. Назарьево, поселок Химки. По словам Головкина, за месяц таких случаев было 5 или 6. Обычно я за рейс брал 100-150 рублей. В 1992 году советские цены окончательно отпустили. Началась гиперинфляция. К концу года сумма, о которой говорит Головкин, это чуть больше стоимости десятка яиц. Конечно, были опасения, что на меня могут напасть. Поэтому я старался брать пассажиров, внешность которых у меня не вызывала подозрений. Когда мужчины спросили, могут ли в салоне его машины быть следы крови, он вдруг объявил «могут» и рассказал историю. Прошлой осенью стал очевидцем аварии на втором Успенском шоссе. Белые «Жигули» на лысой резине улетели в кювет. Машина перевернулась, а зоотехник вызвался довести раненую женщину до больницы. У нее была кровоточащая рана на одном из бедер. На заднем сиденье после этого осталось небольшое пятно крови, которое я пытался зачистить с помощью щетки. Чехлы я отстирал, а вот на сиденье кровь так и осталась. Больше крови в автомашине быть не должно. Хотя могли остаться следы после перевозки говяжьего мяса. Его нам давали на работе несколько раз по случаю праздников. Эта кровь из сумки с мясом могла просочиться в багажнике. Дальше в протоколе из уголовного дела пометка. Допрос прервали на 40 минут, чтобы осмотреть машину Головкина. Оттуда изъяли два ножа, один из них самодельный. Но владелец машины не смог вспомнить, откуда он взялся. Сказал, что и тот, и другой используют исключительно для ремонта авто. Электропровода зачищает. Валерий Костырев. Мне принесли из машины нож окровавленный и волосы. Я спрашиваю, Сергей, это что? Он отвечает. Это я конину резал, волос конский. Проверяйте. Провели экспресс-анализ, действительно, кровь животного. Однако, помимо ножей, в багажнике нашли еще детский носок серого цвета. Его мне в качестве ветши дал мой знакомый с конезавода, поспешил заявить задержанный. Валерий Костырев объясняет, что в бумажный протокол часто вносятся далеко не все нюансы беседы. Я его начал опрашивать по последним эпизодам исчезновения детей, не называя конкретных ребят. Все, что я до этого в материалах читал, все, что знал. Нужно было его накалить, заставить нервничать, если он все-таки имеет отношение к убийствам. Дать понять, что мы работаем по этому делу и много знаем. Далее из протокола допроса. А детей когда-нибудь на своей машине возили? Никогда, за исключением одного случая. У моей сестры детей нет. А привычки катать чужих отпрысков на своей автомашине я не имею. Но в сентябре этого года я подвозил от станции Жаворонок до Горок 10 одного своего знакомого, Родиона Алаева. Ему лет 16. С ним были еще двое-трое подростков в возрасте

0: перешел к личному.
1: «Еще не нашел такую девушку. Я должен полюбить ее, а потом уже думать о создании семьи. На ком попало, жениться мне бы не хотелось». А затем Головкин совсем разоткровенничался и признался, что в свои 32 года он еще никогда не спал с женщиной. В смысле, интимных отношений. «Физически я здоров», — сразу уточнил он. «Считаю, что никаких отклонений в половом развитии у меня не было. К врачам по этому поводу я никогда не обращался. Конечно, у меня были девушки, которым возникала симпатия, но дальше этого дела не шло». Головкин объяснял, что во всем виновата работа. Мол, зимой и весной, когда у лошадей брачный период, в конюшне приходится находиться чуть ли не сутками. Какие уж тут девушки? А потом в горках 10 и культурных учреждений особо нет. Где ж ему с приличными девушками знакомиться? По словам Головкина, одно время его разговорами о женитьбе доставала мама, но в итоге отстала. Напомню, эксперты давно отмечали, что удав, если судить по найденным останкам мальчиков, хорошо разбирается в анатомии людей или животных. «Сергей Александрович, а вам приходилось принимать участие во вскрытии животных?» – спросил Костырев. Головкин ответил совершенно спокойно. «Конечно, приходилось. В среднем на конезаводе каждый год умирает до десятка лошадей. Я, как зоотехник, вхожу в состав комиссии, которая производит вскрытие и устанавливает причины смерти животного. После вскрытия конюхи разделывают тушу топором и отдают мясо собакам. Рассказал, что иногда на конезаводе приходится и убивать лошадей, если становится ясно, что болезнь неизлечима и шансов спасти животное уже нет». «Обычно животному перерезают горло», – сообщил Головкин. «Это делает ветврач, не конюхи. Но лично мне животное добивать никогда не приходилось. Вы знаете, о чем сейчас говорят жители горок 10? Слышал, что пропали какие-то подростки, но обстоятельства их исчезновения мне неизвестны. Фамилии и имен этих ребят не знаю. Подозрительных незнакомых людей в районе не встречали? По-моему, на следующий день после того, как я подвозил Алаева с ребятами, я опять приезжал на станцию Жаворонки и подвозил до пансиона Поляны высокого длинноволосого парня лет 20. Я запомнил его, потому что он заплатил мне 200 рублей. Такую сумму мне еще никто не давал. На нем что-то было джинсовое, брюки или куртка. Но другие приметы я описать не могу».
2: Продолжение через несколько минут.
3: Сказано реклама.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
5: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
8: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
0: Часть вторая. Лесные кладбища. Глава 23. Кровь.
1: Валерий Костырев рассказывает, что этот первый допрос на два захода с перерывом на обыск машины продолжался около 8-9 часов. Закончили уже поздно вечером. Мы договорились, что я Головкина нагружу информацией, чтобы он занервничал, если он и есть серийный убийца, которого мы ищем. И мы его отпустим, передав наружному наблюдению. Что он будет делать, снова оказавшись на воле? Куда побежит? В гараж, чтобы

0: улить и уничтожить. Был план, когда он зайдет ночью в свой гараж, наружка его сразу там и возьмет. Но поскольку я очень долго допрашивал Головкина, ребята из группы наблюдения, видимо, посчитали, что дело сделано. Преступник во всем признался. И просто ушли. Ну и что тут делать? Приехал Женя Бакин, а я только с допроса. Он спрашивает, какое твое мнение? Я честно ответил. Считаю, что Головкина нужно отпускать. Объективно говоря, улик против него на тот момент не было. Помимо неподтвержденных подозрений, должна же быть еще и законность. И нарушать ее сотрудникам прокуратуры никак нельзя. В общем, мы распорядились Головкина отпустить. Однако начальник уголовного розыска района принял решение Головкина оставить в изоляторе временного содержания, не ставя нас в известность. Следователь Костырев утром вернулся в Одинцовскую ВД. Местные милиционеры встретили его двумя новостями. Первое. Сергей Головкин просится Костыреву на разговор. Второе. Сегодня под утро в ИФС было грандиозное ЧП, за которое кому-то теперь точно открутит голову. Об этом событии в уголовном деле полдюжины рапортов и справок. В одной из бумаг дежурный изолятор сообщал, что за ночь несколько раз проверял задержанного, и все было нормально. Но в 7 часов 15 минут постовой заметил, что гражданин Головкин в крови. Написал он в рапорте на имя начальника Одинцовского УВД Глушко. Я сразу позвонил в скорую помощь. Зоотехник Сергей Головкин пытался покончить с собой. Либо, и эта версия тоже появилась почти сразу, специально перепачкал одежду кровью, чтобы скрыть на ней какие-то важные для следствия следы. Не позволить экспертизе найти улики. Медики приехали довольно быстро, перебинтовали раненого. Врачи скорой бегло обрисовали ситуацию в карте вызова. В момент осмотра жалоб нет. В сознании. В медпомощи не нуждается. В камере содержаться может с индивидуальным постом. То есть рядом с камерой должен постоянно находиться сотрудник. Но после отъезда врачей Головкин заявил дежурному, что хочет как можно быстрее увидеться со вчерашним следователем. Жени Бакина еще не было, поэтому я снова сел говорить с Головкиным один, рассказывает Валерий Костырев. Подозреваемый ошарашил с порога. Во-первых, он протянул написанную от руки явку с повинным. Во-вторых, сказал, что готов обо всем рассказать. В протоколе от того допроса Сергея Головкина от 20 октября 1992 года есть такая фраза. «В конце концов, вы меня все равно нашли бы. Ведь не случайно же вчера на допросе вы интересовались теми мальчиками. И в этот момент серийный убийца, человек-призрак Фишер, за которым столько лет безуспешно гонялись по городам, поселкам и лесам больше 6 лет, вдруг обрел плоть и кровь. А еще реальную фамилию, имя, отчество, дату рождения и всю остальную биографию». Часть 3. Человек-невидимка. Глава 24. Мальчик из рода Костя. Из кого вырастают серийные убийцы? Эти люди ведь не рождаются чудовищами сразу. Внешне они выглядят, как все остальные. Две руки, две ноги, голова, глаза. А вот что в какой-то момент появляется внутри них? Это тяга к мучениям и смерти других людей. Откуда берется? Может ли сам человек-носитель с этим бороться? Действительно ли все окружающие ничего не видят, не замечают, не знают? Или на самом деле все прекрасно понимают, но закрывают глаза? Как в детстве. Знаете, если я не вижу монстра, значит его нет. Ответить на эти вопросы мы с вами попробуем, подробно изучив биографию Сергея Головкина. Через свидетелей из его окружения, откровенные рассказы самого Фишера, которые зафиксированы в протоколах допросов, и моими интервью с людьми, знавшего серийника лично. Мы проследим эволюцию монстра от первых дней жизни до момента, когда бомжеватого вида зоотехника доставили в наручниках в Одинцовский УВД. Его родители познакомились в студенческие годы. Александр Головкин и Лариса Кости. Так звучит девичья фамилия женщины. Учились на инженеров-металлургов в одной группе Института стали и сплавов. Оба – москвичи. 4 апреля 1959 года 21-летние пятикурсники расписались. Через 7 месяцев появился на свет и сын Сережа. Это произошло 26 ноября того же года в роддоме в районе Марьиной Рощи. Хотя могли быть и другие варианты с местом рождения. Дело в том, что после выпуска из вуза чету молодых специалистов Головкиных распределили в волжский город Куйбышев, ныне Самара. Тогда это было в порядке вещей. Получил бесплатное образование, будь добр поработать несколько лет там, куда тебя родина пошлет. Мы попали на Куйбышевский подшипниковский завод, рассказывал через много лет на допросе Александр Головкин. Я работал мастером, Лариса техником. Жили мы сначала в общежитии, а потом в двухкомнатной квартире, где занимали одну комнату. Правда, рожать женщина решила все-таки дома, в Москве. Досье. 1959 год. Просто для понимания эпохи. В мировом смысле этот год был богат на события. Среди них такие. Повстанческая армия Фиделя Кастро и Эрнеста Че Гевары провозгласили на Кубе социалистическую республику. СССР запустил первый в мире космический зонд. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев впервые съездил в США. А за пару месяцев до этого пообещал показать американцам Кузькину мать. В Москве открыли ВДНХ, выставку достижений народного хозяйства. До этого речь шла только о сельском хозяйстве. А теперь добавили промышленность, строительство и мощно переработали территорию. Иран разрешил штатам размещать на своей территории военные базы. Да, бывало и такое. Роды прошли относительно нормально, это уже сама Лариса рассказывала. Относительно потому, что они были быстрыми, длились всего час. Как мне объяснили врачи, такие стремительные роды не являются хорошим фактором, так как происходит быстрая смена давления внутриутробного на атмосферное. Это нехорошо влияет на ребенка. Сразу после рождения цвет кожи у Сергея был синюшный. Эта синюшность прошла примерно через месяц или два после рождения. Других осложнений при родах Сергея не было. Сергей родился доношенным в срок и с нормальным весом. Дышать он начал сразу после появления из утробы. Запись из медкарты в поликлинике. Мальчик от доношенной беременности и родов. Вес при рождении 4050 грамм. Период новорожденности прошел без патологии. Психомоторное развитие соответствует возрасту. Через пару месяцев Лариса Головкина вместе с малышом уехала к мужу в Куйбышев. Там мальчик научился в положенные сроки всему, что полагается уметь обычному ребенку. Пошел в год и 2 месяца. В год и 8 месяцев начал говорить. В 2,5 года начал самостоятельно кушать. Летом 1962-го Головкины вернулись в Москву. Жили то у одних родителей, то у других. Но примерно через год молодой семье дали отдельную квартиру в пятиэтажке Хрущевке на Беломорской улице в районе Речного вокзала. Точный адрес – Беломорская, 20. Этот дом несколько лет назад снесли по программе реновации. 2 комнаты, 44 квадратных метра. Супруги уже тогда работали в НИИ «Гиперцветметотработка». Александр устроился инженером, а Лариса – экономистом. После возвращения в Москву Сережу отдали в ясли. Лариса – Головкина. С первого дня начались осложнения. Сын с трудом переживал разлуку. По пути в ясли он начинал плакать и очень крепко держаться за руку. Уже в помещении у Сергея начинались истерики. Он так сильно плакал, что мог описаться. Иногда возникала непроизвольная рвота. Я объясняю такие реакции сына грубым отношением к нему со стороны воспитателей. Например, когда я приходила его забирать, то воспитатели часто требовали убрать за Сергеем рвотные массы, которые, я думаю, лежали еще с обеда. Однако, когда Сергея перевели в детский сад, эти реакции прекратились. Еще слова матери. Никаких жалоб от работников детсада не было. Сергея всегда хвалили, что он добрый, застенчивый, никогда не ругается, не дрался, был всегда спокойным. Действительно, Сергей рос таким. И еще. Сергей предпочитал играть один, нежели со сверстниками. Он увлекался машинками. Притом одной игрушечной машинкой играл до 5 лет, несмотря на наличие других игрушек. Дома часто сооружал из стульев поезд, приглашал меня в качестве пассажира. Домой для игр никогда детей не приглашал. Иногда его даже приходилось выталкивать на улицу, даже в хорошую погоду, чтобы он поиграл в хоккей или в футбол. С отцом у Сергея никогда никаких общих игр не было. После переезда Головкиных на Речной вокзал с ними несколько лет жила младшая сестра Ларисы, Елена. И тетушка вспоминает о детских годах племянника Сережи примерно плюс-минус тоже. За эти годы никаких странностей я за ним не замечала. Он был спокойный, тихий, послушный мальчик. Никакого беспокойства он нам не доставлял. В уголовном деле допросы не менее 100 человек, которые общались с Головкиным на разных этапах его жизни. В детстве, в студенчестве, уже со взрослым. И все как один, без единого исключения, характеризуют его примерно одними и теми же словами. Незаметный, замкнутый, молчаливый. По словам Ларисы, так было всегда. Такая черта характера Сергея, как замкнутость, начала проявляться именно в детском саду. С годами она усиливалась, но никогда не вызывала у меня никаких опасений. Я сама по характеру не очень общительный человек. Не могу и не умею знакомиться с людьми без разбора. Может быть, поэтому эта черта в характере Сергея не вызывала у меня никаких опасений. Я просто относила это насчет того, что все люди индивидуальны, и каждый развивается по-разному. Ни в детском садике, ни в школе, ни в институте никто из педагогов или наших знакомых об этом не говорил и не указывал на эту черту характера Сергея. То есть замкнутость Сергея не выходила за пределы нормы. Отец Сергея, Александр Нилович, вспоминал, как он в то время воспитывал своего маленького сына. Мы жили у Речного вокзала, а детский садик находился в Мариной роще, и приходилось приходилось добираться на автобусе, так как линия метро в то время еще не была построена. Станцию подземки и речной вокзал, которая была более 50 лет конечной зеленой ветки, открыли вместе с соседними водным стадионом и Войковской в декабре 1964 года. Находясь в автобусе, Сергей мог забраться на сиденье с ногами, чем вызывал мое и окружающих недовольство. Чтобы отучить его от этого, я никогда не бил и не кричал на него, а просто выходил на одну или две остановки раньше, и до детского садика мы шли пешком. Сергей понимал, что это делается в качестве наказания. После нескольких таких случаев Сергей прекратил забираться ногами на сиденье. В уголовном деле сохранилась детская медкарта Головкина. На первый взгляд, все довольно стандартно. В 3 годика у него была корь, в 4 свинка, в 5 лет он подхватил левостороннюю пневмонию. А вот в 6 мальчику официально поставили довольно страшный диагноз – воронкообразная грудь. Так называют сбой в развитии передних ребер и хрящевой ткани. Причем эта болезнь усугубляется, пока ребенок растет. Грудина западает все глубже и глубже. В будущем это чревато не только некрасивой осанкой, но и опасным давлением костей на сердце легкие. Как рассказывала Лариса, о проблемах с грудью было известно с первых месяцев жизни ребенка. Но, видимо, до поры до времени это не так бросалось в глаза. О причинах возникновения этого заболевания у детей ученые до сих пор спорят. Одним из факторов называют травмы ребенка и внутренних органов, которые расположены в районе грудины. Могло ли это случиться во время настолько стремительных родов? Ответа на этот вопрос нет. Головкиным такие нюансы никто не объяснял.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр просвещения России Сергей Кравцов о новых школьных учебных материалах.
3: Единые государственные учебники, которые сейчас разрабатываются, права на них принадлежит министерству, стоимость их в 3 раза ниже коммерческих учебников, а качество выше. Коммерческие учебники бумажные были, и ежегодно их надо было менять. Государственные учебники в твердом переплете, хорошая бумага, можно посмотреть, убедиться, полистать учебники. Так вот, с 1 сентября единые государственные учебники с 5 по 11 класс по истории и по обществознанию 9 и 10 класс. Тогда 54 учебника по истории у нас было, 100 разных учебников по математике, качество образования страдает. Единые программы, единое содержание образования, причем у нас есть программы углубленного уровня для ребят, которые интересуются тем или иным предметом и хотят его более углубленно изучать. Такая возможность есть. Единые программы разрабатываются на федеральном уровне. Учеными, методистами обеспечивают высокий качественный уровень образования каждому школьнику, вне зависимости от того, где он проживает и учится.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О важном.
4: Угроза Зеленского в адрес российской авиации – фактически угроза всему миру. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда» в программе Александра Гамова и Виктора Бута «Русский дозор». По ее словам, эта тема будет озвучена в Совбезе ООН, она не уйдет из повестки. Поскольку ситуация касается не только России, а всего мира, ведь российскими маршрутами пользуются зарубежные авиационные перевозчики. Ранее глава киевского режима анонсировал кампанию по блокированию воздушного пространства России. По его словам, небо будет фактически закрываться из-за активизации атак БПЛА.
1: О политике.
4: Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение о завершении конфликта на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп, отметив, что оно не новое. Американский лидер также рассказал, что у США есть идея по миру, при этом не раскрыв подробности. Он убежден, что может быть хороший шанс на урегулирование по итогам челночной дипломатии представителей США. Трамп также добавил, Россия не собирается атаковать территорию НАТО. Ранее в СМИ появилась информация, что спецпособление посланник президента США и зять главы Белого дома посетят Москву на этих выходных. Агентство Bloomberg передавало, что Уитков и Куншнер прибудут в Москву в субботу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль проинформирует о контактах российской стороны с американскими переговорщиками, когда они состоятся.
1: О Москве.
4: Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо». По словам мэра, это отличный подарок ко дню города. Симоновская набережная разделена на транспортную и пешеходную зоны, а в следующем году ее продлят до набережной Шагала. Всего в Москве уже реконструировано более 100 километров набережных. Новые участки разгрузят улицу Симоновский вал на 11%, автозавод на 10%, а Павелецкую набережную на 9%. Здесь построили подземный переход, укрепили береговой склон подпорными стенами длиной 600 метров, разбили газон и высадили цветники. А у ЖК «Фо Ривер» появилась пешеходная зона длиной более километра с дорожками, освещением и видом на Москву-реку. Собянин отметил, непрерывная линия московских набережных стала длиннее на 2 километра 200 метров и скоро дойдет до новых кварталов на Зиле.
1: О валютах.
4: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
1: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 18, ночью ожидается дождь, в Петербурге 12, выше нуля, без осадков.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
5: Часть 3. Человек-невидимка. Глава 24. Мальчик из рода Костя. В 6 или 7 лет по совету врачей Сереже был сделан ортопедический корсет для исправления грудной клетки, который он носил очень неохотно в течение года, вспоминала Лариса Головкина. Ситуацию это несколько исправило, развитие болезни замедлилось. Хотя сутулая спина сохранилась у Головкина на всю жизнь. Это особенно бросалось в глаза с учетом его гигантского роста. Он вымахал до 191 сантиметра. Одно из признаний матери Сергея Головкина, озвученное следователем. В нашей семье не очень принято ласкать детей, целовать, обнимать и так далее. Я сажала Сергея на колени только когда он был еще маленьким, примерно до 2 лет. Если я хотела приласкать Сергея, то я могла ласково погладить его по плечу. Еще в дошкольный период у мальчика внезапно обнаружилась очень стыдная проблема. Когда Сергею было 5 лет, я заметила, что он занимается онанизмом. Он прятал в трусиках ручку, когда находился в постели, вспоминала Лариса Головкина. В то же время оконченного акта онанизма, в виде определенных движений и семяизвержения, я сама лично никогда у Сережи не наблюдала. Я объясняла ему, что это делать нельзя, что он может заболеть. И в то же время старалась не заострять на этой проблеме внимание. Позже, когда я замечала, что у него руки находятся в трусиках, просила положить руки поверх одеяла. На его нижнем белье я не замечала пятен от полюции. В другой раз женщина призналась, что когда ловила сына за этим делом, она его не просто ругала, но и в угол ставила. Сложно сказать, правильно ли Лариса оценила действия сына. Да, дети в 2 и 3 года могут начать проявлять интерес к своим половым органам. В наше время многие родители способны поговорить с ребенком на такие интимные темы. У Головкиных было не так. Давайте пока просто запомним этот факт, а позже разберем это с экспертами. Глава 25. На краю деревни. Первый класс Сережа Головкин пошел в 1967 году. Его приняли в столичную школу 167, которая по сей день существует на Ленинградском шоссе неподалеку от речного вокзала. От дома, где жил мальчик, до учебного корпуса можно было дойти пешком за несколько минут. В одном классе с ним 10 лет проучился будущий рок-музыкант, основатель легендарной группы «Крематорий» Армен Григорян. Досье. Григорян Армен Сергеевич. Музыкант, основатель, солист и автор почти всех песен группы «Крематорий». Родился в Москве 24 ноября 1960 года в семье ученых. Отец – авиаконструктор и дипломат-востоковед. Мать – химик-микробиолог. Еще в средней школе начал интересоваться рок-музыкой. Еще в 14 лет вместе с одноклассниками создал свою первую группу «Черные пятна». После школы Армен Григорян поступил на факультет радиоэлектроники Московского авиационного института. института. Уже после выпуска из вуза создал группу крематорий, бессменным лидером которой является уже более 40 лет. На данный момент крематорий выпустил 17 студийных альбомов и считается одним из столпов русского рока. В интервью для этой книги Армен Сергеевич рассказал, что сам он познакомился с Головкиным еще до первого дня знаний. На первом этаже нашей 167-й школы был небольшой кабинетик, где ребят записывали в первый класс. Я пришел с родителями. Помню, что рядом стоял мальчик с мамой. И потом мы с этим мальчиком попали в один класс, 1Б. Это был Головкин. Примерно в те же годы отец Головкина уже стал старшим инженером в своем НИИ. Ваш отец, как известно, был дипломатическим работником. Школа была, как тогда бы сказали, блатная? Нет, ничего такого. Обычная по месту жительства. В этой школе учился практически весь наш район. Здание большое, учеников было много, что в параллели количество классов доходило до буквы Е. Да и классы оказались многие перегруженными. У школы не было никаких специализаций, но был достаточно сильный педагогический состав, включая даже учителей физкультуры. Армен Григорян рассказывает, что район речного вокзала тогда только начали застраивать многоэтажными домами. И местность была, так сказать, специфическая. Мы туда переехали с родителями из обустроенных филей, а на новом месте пруды с камышами и тритонами, лес. А из окна новой квартиры видна деревня Анисина. Эти нюансы, к слову, отражают важные вехи в современной истории Москвы. Дело в том, что в 1960 году открыли первый участок МКАД, Московской кольцевой автодороги. И тогда же оказавшиеся внутри нее подмосковные земли, в том числе упомянутое Аксинино, включили в состав города. Движение по всему кольцу запустили в 1962, а в 1964 достроили речной вокзал. И на территории вокруг него выросли новые многоквартирные дома, которые какое-то время соседствовали с настоящим деревенским укладом. Козы гуляли сами по себе, часто приходили к школе, продолжает Григорян. Однажды мы с бабушкой сидели на кухне и вдруг услышали дикие голоса с улицы. Мужик дубасил женщину колом у деревенского колодца. Бабушка открыла окно и кричит: «Как же вам не стыдно? Немедленно прекратите!» А обратно прилетел такой трехэтажный мат, что я одномоментно узнал очень много неизвестных доселе русских слов. Это сейчас район застроен так, что там вообще не проехать, не пройти. А в нашем детстве это был зеленый красивый край. Когда его постепенно застроили, он стал культурным микрорайоном с кинотеатром «Нева», магазинами, футбольным стадионом, музыкальной школой. Внешний вид менялся стремительно. Деревня исчезла быстро, на ее месте появились новые дома. Ну и прибавлялись ученики в школе, естественно. По словам музыканта, Головкин в начальной школе сидел за первой партой и хорошо учился. Еще один одноклассник будущего убийцы, Владимир Кондратьев, в своих показаниях уточнял. В начальных классах его посадили за первую парту вместе с толстым мальчиком Ромой Юрченко. Но тот через несколько лет от нас уехал. Сергей всегда был молчаливым, никогда ни к чему не проявлял интереса. Он не общался с другими ребятами, даже на переменах ходил один. Молчит, ни с кем не общается и друзей нет. И одноклассники даже не догадывались, что на самом деле происходит с Сережей Головкиным. Он сам подробно рассказывал обо всех своих родившихся именно в те годы демонах уже после задержания. И следователям, и психиатрам, которые проверяли его на вменяемость. Глава 26. Фантазии третьеклассника. В детстве у Головкина был НРС, то есть недержание мочи. Мама в одной из сохраненных в уголовном деле бесед упоминала, что лет до 10 сын мочился в постель, а потом это прошло. Собственно, НРС бывает у многих детей. Мало кому, что ли, в те советские детские годы клеенку под простыню стелили. Специалисты объясняют, что чаще всего у этого может быть несколько причин. От заболевания мочеполовой системы до стресса или слишком крепкого сна, когда ребенок хочет в туалет, но не просыпается. Если ночные последствия этого явления с возрастом исчезли, как об этом говорит мама, то сама проблема, как оказалось, никуда не делась. Просто мальчик об этом никому не говорил. Сереже постоянно хотелось в туалет. Примерно каждый час в дневное время и по 2-3 раза за ночь. Притом позывы могли возникать в самый неподходящий момент. Например, прямо во время школьных занятий. Отпрашиваться в туалет с каждого урока он стеснялся, поэтому пытался дотерпеть до перемены. Но как? Рассказывал. Чтобы сдерживаться, он зажимал свой член руками, мял его и терпел. Со временем у него в такие моменты начали появляться фантазии. Как он мучает своих одноклассников, причем всегда только мальчиков. Например, часто представлял, как он жарит то одного, то другого на большой сковородке. Постепенно мальчик обнаружил, что мысли о пытках других детей его возбуждают физически, по-взрослому. И однажды во время такой фантазии, когда он сидел с сжатым в руках органом на уроке, случилось семяизвержение.
0: «Когда Головкина уже задержали, весь наш класс вызывали в прокуратуру», — говорит Армен Григорян. И одноклассник, Коля Касьяненко, потом рассказывал мне, что, по словам следователя, Головкин именно его представлял в своих больных фантазиях, как он с удовольствием поджаривает Колю на вертеле. У Головкина тогда рождались мысли, что он немецкий офицер, гестаповец, пытает этих ребят, издевается, — дополнял следователь Валерий Костырев. Он все это очень подробно потом рассказывал. То есть Сережа представлял в этот момент прямо на уроках своих реальных приятелей, сидящих за соседними партами, и всегда только мальчиков. К девочкам у него никакого интереса не было. У меня это даже в голове не укладывается. О таком мечтал ребенок, которому тогда было всего 9-10 лет. И никто из окружающих об этом даже не догадывался. Может, дети все-таки видели, как одноклассник время от времени держит под партой руку между ног. На такое ведь могли обратить внимание. Может, даже обсмеяли его, опозорили? Или учитель делал замечание? «Я не помню ничего подобного», — уверяет Армен Григорян. Позже Головкин рассказал психиатрам. На самом деле никаких особых реакций на него у сверстников не было. И тем не менее мальчик глубоко переживал, что они что-то увидят. Например, когда он забыл застегнуть ширинку. Или они почувствуют, как от него пахнет спермой. С 11-12 лет онанизм стал ежедневным. Мама Головкина вспоминала такой случай. «Однажды мы были в гостях у бабушки, и она повязала Сергею фартук для выполнения какой-то домашней работы. В кармане фартука находилось ее золотое кольцо. И оно пропало. Я очень расстроилась, так как кольцо дорогое. Подозревала, что кольцо взял Сергей. Кроме него никто не мог. Я долго расспрашивала его, кричала, била. И вдруг с Сергеем случилось что-то странное, что меня сильно напугало. Сергей, сидя на стуле, побледнел, стал раскачиваться из стороны в сторону, стонать, не обращая внимания на меня и происходящее вокруг. Такое впечатление, что у него нарушилось сознание. Это состояние длилось в течение 2 часов. А Сергей потом не мог объяснить, что с ним произошло. Тоже ведь показательно. Даже после такого родные не повели сына в больницу. Разве не хотелось понять, что это было, насколько это опасно, не могло ли повториться? Мальчик на 2 часа впал в ступор. Но Головкина и Сережу никуда не повели. И тут одно из двух. Либо родителей это вообще не волновало, либо боялись медицинского заключения. Дело в том, что сестре Александра Головкина, отца Сергея, еще в юности диагностировали шизофрению. Она какое-то время провела в стационаре психбольницы. Правда, семья была уверена, что потом вылечилась. Мол, вышла замуж, и теперь все в порядке. Спрашиваю Армена Григорьевича, не бросалась ли в глаза воронкообразная грудь Головкина? Хоть тот и распрощался с корсетом еще во 2 классе, но до конца проблема не исчезла. Нет, это было незаметно. Но у него иногда были покраснения на лице, обильные подростковые прыщи. Он был замкнутым парнем, и я, как и большинство наших ребят, общался с ним только на уровне «Привет, пока». Подробности из медкарты Сергея Головкина. 1973 год. Ему 14 лет. Отмечены вульгарные бородавки на ладонях и бородавчатые мозоли на ступнях. Вульгарными бородавками называют доброкачественное образование на коже в форме плотных узелков. Они имеют вирусное происхождение. 1974 год. 15 лет. Снят с учета по нарушению осанки. Отмечено, что деформация грудной клетки уменьшилась.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано. Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
8: Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
5: Часть 3. Человек-невидимка. Глава 26. Фантазии третьеклассника. Слова учительницы Инны Савченко из 167-й школы, которая с 4 по 8 класс была классным руководителем Головкина. «Помню этого мальчика хорошо. Головкин был тихий, но не забитый. Над забитыми ребята издевались, а над ним нет, не обижали. Другие мальчишки, бывало, шкодили. Но Головкин ни в каких пакостях и разборках замечен не был. Признаков жестокости я за ним тоже не замечала. А что же родители?» Александр Головкин упоминал, что примерно в то же время застукал сына дома во время мастурбации. «Я сам увидел дома и сказал Сергею, что нельзя этого делать. Он никак не отреагировал, только замкнулся. И примерно до 14 лет я сам это замечал. Разговаривал с ним, но никаких мер не предпринимал, потому что и сам не знаю, что с этим делать. По поводу половой жизни я с Сергеем не разговаривал. Это не было принято. Со мной на эту тему в свое время тоже никто не разговаривал. Эти случаи Александр Нилович и с женой никогда не обсуждал. В их семье на такие темы не разговаривали. Воспитанием Сергея занимались я и муж практически поровну», рассказывает Лариса Головкина. «Я не могу выделить кого-нибудь из нас. Мой муж по характеру очень общительный человек. Правда, я должна отметить, что мы все работали, поэтому под грузом житейских проблем на воспитание Сергея, естественно, оставалось очень мало времени. Практически это сводилось к тому, что мы следили, чтобы сын был одет, обут, не голоден и хорошо учился. Тем не менее, по выходным дням в летний период и во время отпусков мы иногда всей семьей ходили в лес или совершали небольшие туристические походы». Отец подтверждал. «Еще до школы, когда Сережа учился в начальной школе, мы часто уезжали путешествовать на байдарках. Обычно в мае мы ехали от Савеловского вокзала на электричке до Вербилова или Дубны, а потом плыли по каналу Москвы и Волги до Савелова на байдарке. Этот поселок находится на берегу Волги, напротив города Кимры. Сереже очень нравилось удить рыбу, он мог часами сидеть на берегу. Как странно. А вот Головкин не упоминал на допросах, что ему нравится рыбалка. И снастей не хранил. Может, папа принимал желаемое за действительное? По мнению Ларисы, муж вообще не слишком любил детей. В проблемы сына даже не пытался вникнуть, зато иногда воспитывал. Одно время мой муж решил заняться закаливанием Сергея, но делать он это стал очень грубо и прямолинейно. Он просто брал Сергея и насильно заставлял его обливаться из душа ледяной водой, без всякого постепенного перехода и привыкания. Сам при этом холодный душ никогда не принимал и никакого примера сыну не показывал. Сергей эти процессы закаливания, они продолжались примерно месяц, может чуть меньше, воспринимал очень болезненно, плакал и кричал. Мне даже пришлось вмешаться и запретить мужу подобные действия. В 1969-м, когда мальчику исполнилось 10 лет, у Головкиных появилась дочь, Наташенька. «Такая разница в рождении детей объясняется тем, что на первом этапе мы не могли себе позволить по материальным и другим соображениям сразу с небольшим перерывом родить второго ребенка», объясняла Лариса Головкина. «Когда такая возможность появилась и родилась дочь, я стала понимать, что большая разница в возрасте детей – это не очень хорошо. В том смысле, что у детей не складываются подлинно дружеские отношения из-за разницы интересов». Сестра Ларисы, Елена Егорова, вспоминала, как после этого события все в семье изменилось. «Когда у сестры родилась дочь, она, на мой взгляд, практически все свое материнское внимание перенесла на нее. А у Сергея в этот период времени, опять же, на мой взгляд, возникла потребность в ласке, в участии со стороны близких ему людей. И он этого не получил. Когда в 5 классе у него появилась возможность ходить в конную секцию, он с удовольствием стал это делать. Лошади стали его главным увлечением». Глава 27. Кошка без головы.
0: Лошади возникли в жизни Сергея Головкина вовсе не из ниоткуда. После того, как сидевший с ним за одной партой Рома Юрченко переехал в другой район, учителя посадили Головкина с Маратом Лирцманом. Этот мальчик занимался в конной секции на центральном московском ипподроме и часто рассказывал одноклассникам, как там здорово. А потом начал зазывать ребят с собой, водил на экскурсии, показывал конюшни, знакомил с тренерами. Из показаний одноклассников. У Лирцмана была запоминающаяся внешность. Волосы апельсинового цвета. Он очень похоже рисовал лошадей. Постоянно рисовал их на переменах и после уроков. Мы платили по рублю и катались на лошадях. Женщина-тренер рассказывала и показывала, как нужно обращаться с животными. Сначала нас с класса ходило человек 20. А потом ребята начали отсеиваться. И в конце концов в секции остались только Лирцман и Головкин. По словам Армена Григоряна, буквально через пару лет после тех событий Марат эмигрировал с родителями в Израиль, а потом оказался в США. Очень приятный человек. У меня случилась с ним забавная история в 2000 году. Мы тогда с крематорием приехали в Америку на гастроли и остановились в знаменитой нью-йоркской гостинице «Пенсильвания». И вдруг перед концертом раздается звонок у меня в номере. И на том конце провода наш Маратик. Он зовет нас на автоэкскурсию по Нью-Йорку. Я говорю, у нас в ансамбле 8 человек, мы в машину не влезем. Он отмахнулся, не волнуйся, все будет хорошо. Мы встретились в Пенсильвании. Я, разумеется, пригласил его на концерт. А после мы с музыкантами вернулись в отель и в назначенное время собрались в холле. Выходим на улицу, а там стоит длинный белый Линкольн. Шофер в лампасах. Ну, натуральный генерал. Имеется в виду в красной форменной ливре. Открывает дверь со словами «Welcome, gentlemen». А внутри сидит Маратик с шампанским и симпатичными дамами. Оказалось, у него собственный таксопарк в Нью-Йорке. Весело покатались. Было бесконечно приятно повидаться со старым школьным товарищем. Тем временем шестиклассник Сережа Головкин буквально помешался на лошадях. Занятия в школе верховой езды, которые проходили на ипподроме, он старался посещать несколько раз в неделю. Для этого нужно было сначала дойти до станции метро «Речной вокзал», проехать несколько станций по зеленой ветке до Белорусской или «Динамо», а потом еще прокатиться на автобусе. Однако он не просто занимался в секции и ухаживал за животными на конюшне. Он еще и начал одержимо собирать статуэтки с конями, плакаты с лошадями, тематические вырезки из журналов. Скоро этими сокровищами оказалось заставлена и оклеена вся его комната. Благо, к тому времени у него уже появился свой собственный угол. Квартира у Головкиных была двухкомнатная. До рождения Наташи мальчик спал в одной комнате с родителями. Вторую занимала сестра Ларисы. Но тут совпало появление в семье второго ребенка и выход Елены замуж. В освободившуюся комнату отправили Сергея. Интересно, что при всей своей любви к лошадям, женская половина родни, наверное, умилялась. Он животных просто обожает. Мальчик втайне от всех начал проводить свои первые эксперименты. Из допроса Сергея Головкина. Учился я тогда в классе 5-6. Помню, как на улице я поймал чью-то кошку и пытался убить ее, размажив камнем голову, но не смог убить с первого удара. Она вырвалась и убежала. Мне было досадно. Через некоторое время я после уроков поймал в нашем дворе вторую кошку и принес ее домой. Дома никого не было. Я сделал из веревки петлю и повесил эту кошку у себя в комнате. От этого я испытал удовлетворение. Потом я отнес мертвую кошку на кухню и, держа ее над раковиной, ножом отрезал голову. Кровь спустил в раковину, от вида крови возбуждения не было. Удовольствие приходило в процессе убийства животного и отчленения головы. Труп кошки я положил в целлофановый пакет и выбросил в мусорный контейнер. Примерно в то же время у меня был еще один случай. У меня был аквариум с рыбками. Появилось желание посмотреть, как будут вести себя рыбки, если их вскипятить. Металлической кружкой я зачерпнул с водой из аквариума несколько мальков и поставил на огонь. Я хотел посмотреть, что с ними будет. Не думаю, что мои родители что-либо могли заподозрить. Я старался всегда за собой убрать, чтобы никто не заметил, чем я занимался. А родные действительно ничего не замечали. Уже в 1990-е следователи опрашивали маму, папу, бабушку, сестру и тетю Головкина. Никто из них не смог вспомнить ни имен детей, с которыми общался их Сережа, ни одного одноклассника. Они просто никого не видели. Дружит ли с кем-то сын, внук, брат, не интересовались. И никто из них даже не догадывался, что он, например, с 10 лет курит. Мама всю жизнь была уверена, что сын начал дымить уже после 20. И если большинству ребят для подобных вещей нужна компания, то Сережа в одиночку собирал бычки на улице и прятался от взрослых в укромных местах. Никто из семьи не знал, что он иногда водит домой приятелей со двора или из школы, когда родители на работе. Я уже упоминал, что Головкин был высоким. Он и в детстве выделялся ростом среди сверстников. Армен Григорян говорит, что на уроках физкультуры Головкин стоял 4-м сначала из почти 20 пацанов класса, и что у них в школе была довольно сильная секция баскетбола. Я не помню, ходил ли Головкин отдельно в эту секцию. Но когда мы играли в баскетбол на уроках физкультуры, физкультуры, он благодаря росту активно работал в нападении и неплохо забрасывал мяч в корзину. Но для большинства парней из Речного главной страстью был футбол. И районная команда подобралась приличная. На территории школы было футбольное поле, огороженное забором, вспоминает Григорян. Свободное от учебы время мяч гоняли регулярно. Ну а кто там собирался? Местные хулиганы, юные фанаты футбола? Да и учащиеся соседней музыкальной школы не брезговали размять ноги. Словом, классовый интернационал.
9: Однажды на поле появился профессиональный тренер, который предложил собрать команду и сыграть в районном турнире на приз – кожаный мяч.
0: В результате 3 года подряд мы доходили до финала этого чемпионата. 2 раза у нас была золотая медаль, 1 раз серебряная. Музыкант отмечал, что Головкин всегда держался в стороне от различных коллективных мероприятий. Насколько я помню, он никогда не участвовал во всяких наших внеклассных тусовках. Не играл с нами в футбол или в карты, не бегал за девочками. С девчонками, кстати, это было, судя по всему, взаимно. Девочки в классе особого внимания к Головкину не проявляли, несмотря на то, что он был большой и видный, так как у него была печать затюканности. Это рассказывал следователям одноклассник будущего маньяка Алексей Мельник. Сам он, когда вырос, стал научным сотрудником Курчатовского института. Когда у одноклассников Головкина спрашивали, с кем тот чаще всего общался в средней и старшей школе, большинство вспоминали Дениса Брусникина. В будущем отучился на врача-анестезиолога. Работал в детской больнице. Никаких отклонений я за ним не замечал. А с девушками он не дружил, потому что стеснительный был, объясняет на допросе Брусникин. Тогда вообще отношения мальчиков и девочек были не такими, как сейчас. Головкин был мальчиком, который нравится родителям своей усидчивостью, скромностью и воспитанием. Никогда признаков жестокости за ним не замечал. Единственное, что он делал плохого – курил. Обычно это было на лестничной площадке у входа на чердак, своей пятиэтажки, так как чердак всегда был почти открыт. Я тоже там курил. Много лет спустя, вспоминая о том периоде своей жизни, 32-летний Сергей Головкин признавался следователю Евгению Бакину на одном из его первых допросов. Желание убивать мальчиков возникло еще в школе. Я, например, когда в школе начинал заниматься онанизмом, воображаю, что мучаю своего сверстника, того или иного одноклассника, а не девочку.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Общественный деятель Николай Доронин о конкуренции России и Запада на северных территориях.
10: Противостояние между Россией и Западом, оно приобретает разногеографическое значение. И Арктика, которая всегда считалась территорией мира, диалога, сотрудничества международного, она сейчас вот превращается в, ну, условно говоря, арену геополитического противостояния. Я напомню географию, потому что мы, с одной стороны, в западной части наших арктических владений граничим с странами Скандинавии, которые входит в блок НАТО, а с восточной стороны у нас по Беринговому проливу граница с Соединенными Штатами Америки. Поэтому вот это наша огромная территория, огромная наша страна, огромный наш континент евразийский, по северной его части, мы, по сути, окружены не очень дипломатично настроенными коллегами, бывшими партнерами. Видим, естественно, и настроение по части формирования всевозможных учений, специальной арктической миссии, арктический часовой, которая направляет все усилия на то, чтобы показать, что западные страны, особенно блок НАТО, готовы воевать в арктических условиях.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О важном.
4: Провокация с дроном в аэропорту Лейпцига позволила Германии реализовать давно вынашиваемый план по закрытию русского дома в Берлине и генерального консульства в Бонне. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» в программе Александра Гамова и Виктора Бута «Русский дозор». Дипломат подчеркнул, что эти планы немецкие власти давно строили, просто нужно было употребить это решение в их собственных интересах. По ее словам, таким образом также хотели навредить и проведению выборов в Госдуму на территории Германии, поскольку, в отличие от других государств, которые порой не дают своим гражданам, находящимся за границей, проголосовать, Россия такую возможность предоставляет, заключила Захарова.
1: О политике.
4: Норвегия окажет необходимую помощь гражданам России на Шпицбергене после ареста научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Судно находится в аэропорту Баренцбург. Его арестовали по решению норвежского суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Посол России в Осло Николай Корчунов отмечал, что на фоне антироссийских санкций «Профессор Молчанов» остается единственным каналом жизнеобеспечения российских поселков на архипелаге. Судно используется для перевозки людей и грузов, проведения экспедиций и научно-образовательных проектов.
1: Об экспериментах.
4: Минстрой предложил провести в 5 регионах эксперимент по подготовке электронных документов к отопительному сезону. В нем примут участие Мордовия, Рязанская, Курская, Новосибирская области и Еврейская автономная область. Основная цель – ускорить процесс подготовки, сделать его более прозрачным и качественным. Участников обяжут перевести в электронный формат процессы подготовки к отопительному сезону, включая оценку готовности, которую проводят муниципальные комиссии.
1: О спорте.
4: Даниил Медведев вышел в 4-й круг открытого чемпионата США по теннису. Россиянин обыграл француза Артура Риндекнеша. Встреча завершилась со счетом 6-4, 6-4, 6-4. Дальше наш спортсмен сыграет против победителя матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и манегаском Валентином Вашеро. Открытый чемпионат США, последний в сезоне турнир «Большого шлема». Состязание в Нью-Йорке завершится 13 сентября.
1: О валютах.
4: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
1: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 18, ночью ожидается дождь, в Санкт-Петербурге 12, выше нуля, без осадков.
1: Что будет? Честный взгляд на 4 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда».
1: Что будет?
11: Начнем с заявления Владимира Путина, сказанное им на АВФ, Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Итак, его пленарное заседание с его участием, с участием президента, длилось 3,5 часа. Там главные тезисы есть экономические, есть социальные, есть, разумеется, военные. Но самое главное, что хочется выделить и сказать в самом начале, в стиле «ну я же говорил», ну, возможно, конечно, найдутся скептики и в этот раз, но Путин подтвердил, что нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России. Я его полностью могу процитировать. С важным уточнением, на которое обратили внимание, конечно, злые языки. Цитата такая. «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Госдуму с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция». Вот такие дела. Ну, в общем, по порядку, если вспоминать, да, сначала Небензя, постпред России при ООН сказал о том, что мобилизации не будет. Потом Песков сказал, что мобилизации не будет. Вот теперь пришлось Путину говорить, что мобилизации не будет. А еще заморозки вкладов, кстати говоря, друзья, тоже не будет. Путин подтвердил, все в порядке. Несите деньги из-под подушки обратно в банк. Или где-нибудь там у вас запрятаны в банках с гречкой. Пожалуйста, вынимайте в банке, несите. Никто их замораживать не будет. Ну, во всяком случае, вот президент сказал, нет никаких оснований ему не верить. Ну и по поводу мобилизации, да, конечно. Вот многие поиронизировали на тему того, что ну, на сегодня нет такого сценария. Вот Путин так сказал, на сегодня. Путин просто, возможно, там, ну, не то чтобы оговорился, просто сказал на сегодня, и все, все начали к этому придираться. Если бы он сказал, нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации, то это было бы, конечно, уже абсолютно неправдой, потому что, ну, нельзя говорить с полной уверенностью, что нет такого сценария. Правда ведь Ну, а если войска НАТО внезапно вторгнутся, там, завтра, вот поэтому, грубо говоря, Путин сказал на сегодня. Вот и все. А так, если мы говорим про текущий статус конфликта, то, конечно, как и я говорил, вот так вот немножко выпечив грудь сейчас, я напоминаю вам об этом. Как и я говорил, мобилизация не планируется. Всякое, да, надо и тут оговориться, что всякое вообще в нашей жизни возможно. И тут дать 100% гарантию невозможно. Но я, видите, могу себе позволить еще до Путина сказать, что мобилизации не будет. И, в общем, Путин, получается, подтверждает мои слова. Ладно, мобилизации не будет, успокаиваемся, выдыхаем, если кому-то от этого легче, конечно. Теперь к другим его заявлениям. Ну, можно обратить внимание на социальные его заявления, не без критики, конечно. Вот Путин ответил на вопрос, как предотвращать атаки на склады, пока идет СВО. Ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны, а второй метод – наносить ответные удары, чтобы неповадно было нам вредить. В общем, я обещал социальные, вот социальные цитаты. Сейчас я пролистаю, и как раз вот про уровень жизни. «Власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах. Возможности пользоваться всеми благами цивилизации должны быть равными для всех россиян». Там есть цитата. «Это важный показатель, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое. Как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому стремимся, в этом, собственно говоря, и заключается наша цель. Ну, посмотрим, как быстро мы этой цели достигнем. Тут у меня вот только такой короткий комментарий насчет яблок. Ну, с яблоками в этом году все в порядке, будет рекордный урожай, и уже Минсельхоз об этом заявил. И, в принципе, все, кто живут в частных домах, могут это сами наблюдать. Да и если идти по Москве, можно увидеть, что яблок действительно много, потому что яблонь в Москве хватает, и даже некому собирать эти яблоки, они валяются, не успевают дворники их убирать. Далее, в России недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас, но страна не в самом худшем положении по сравнению со странами региона. Специальная военная операция влияет на показатели рождаемости в России, но не является основным и единственным фактором. Поскольку, и президент приводит в пример Японию, допустим, да, и, по-моему, Южную Корею он еще приводил, где нет специальных военных операций своих, а показатели рождаемости там ниже российских. Но там важно учитывать, что, допустим, и в Южной Корее, да, и в Японии, как, собственно, сейчас у нас, ввиду того, что ипотеку взять практически невозможно, она очень дорогая, вот жилищный вопрос стоит очень остро. Жилищный вопрос стоит и в Японии очень остро, и в Южной Корее очень остро стоит вопрос. Жилища там маленькие, и люди просто не хотят размножаться. Поэтому, если мы хотим размножаться, то хватит строить уже многоквартирные дома в виде человеников, где 80% квартир – это студии и однушки. Ну, это как минимум. Ну, и, конечно, доступные цены на жилье – это очень важный момент. Если вдруг появятся доступные цены на жилье, на ипотеку, то, глядишь, люди начнут с, скажем так, ну, с большим желанием размножаться, потому что будет где ключевой момент. Вот этот нюанс я бы не упускал. Это вообще не нюанс, это важная такая часть. Но повышение рождаемости, Владимир Путин уточняет, является одним из главных вызовов для России. Будем над этим работать. Ну, как мы знаем, постоянно слышим о том, что вот мы будем над этим работать. Только от президента многие говорят. Но, как мы видим, показатели, по-моему, если я ничего не упускаю, не то чтобы улучшаются. Далее, о конфликте на Украине. Шансы на урегулирование есть, но проявления гостерроризма Киева осложняют такие возможности. Мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда. Это Зеленский накануне говорил. Путин продолжает. Это, конечно, проявление государственного терроризма, и это осложняет, безусловно, возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Договориться, уточняет президент, между собой должны в первую очередь Россия и Украина. При этом Москва благодарна другим странам, которые пытаются внести вклад в решение конфликта. Кстати говоря, тоже уточним, все-таки едут к нам Уитков и Кушнер. И уже только ленивый не критиковал их как переговорщиков. Мы постоянно при этом говорим, что мы их ждем и рады их видеть. И вот, судя по всему, они действительно готовятся приехать. Не будем забегать вперед, да, чебуреков у нас на всех хватит, всех накормим, поэтому, ну, пусть приезжают, конечно. Хотя я не уверен, что это как-то поспособствует, сколько раз они уже приезжали, и что-то ничего не изменилось. Далее, отношения с Соединенными Штатами, на этом сделал акцент президент. Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с Америкой, но это зависит и от Вашингтона. Контакты продолжаются, Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу. У России много друзей в США. В качестве примера Путин назвал американского актера Стивена Сигала, который присутствовал на Восточном экономическом форуме. Ну, просто уточним, Стивен Сигал – это, конечно, хорошо, но в самой Америке, в самих Соединенных Штатах Америки Стивена Сигала, ну, как бы не воспринимают всерьез, так вот мягко выражусь, и в самом Голливуде, да, в Лос-Анджелесе, в актерской среде он является фриком. Ну, просто к сведению. Далее, ну, как я уже сказал, вот уточнение, да, что в ближайшие дни Стив Уитков и Джаред Кушнер должны посетить Москву и Киев. Вот важное уточнение. Об этом уже, правда, заявил Зеленский. Вот я немножко сбился тут. Зеленский заявил, что в ближайшие дни Уитков и Кушнер должны посетить Москву и Киев. Украинская сторона уже готовится к переговорам. Тем временем заявление от Дональда Трампа, который утверждает, что хочет, чтобы украинский конфликт завершился. «Просто хочу, чтобы это закончилось», — сказал он в интервью. При этом он уверен, что сможет добиться завершения конфликта. Свое влияние на ситуацию он, значит, как он выразился, оказывает неприязнь между Владимиром Путиным и Зеленским. Их просто нельзя собрать в одной комнате, утверждает Трамп. Ну, мы это как бы и так знали. А, ну еще, вчера все, ну, наши блогеры, лучшие телеграм-дома, как я люблю говорить, распространяли видео, и не только видео, вообще новость о том, что Россия ударом беспилотника сожгла завод Coca-Cola на Украине. Это слова Зеленского, он назвал произошедшего четким сигналом Америки, потому что Москва не могла не знать, что предприятие американское. Значит, завод Coca-Cola под Киевом является ключевым производственным центром компании на Украине и одним из самых масштабных ее объектов в Европе. Предприятие способно выпускать до 40 тысяч бутылок напитков в час. Ну, тут что сказать? Вот наши распространяли, радовались, да, шутили, что же будет, когда мы по Макдональдсу

0: часть являются действительно правдой. В Сочи под серьезным ударом этой ночью был. Вот давайте не будем забывать и про это. Да, мы наносим удары. Да, мы наносим много ударов, очень много ударов, и еще больше будем наносить, конечно, да. Но и нам достается, причем временами серьезно. Просто прошу коллег в том числе этот момент не упускать и не забывать. Далее, ну вот осталось где-то 20 секунд у нас до совершения этого блока. До завершения этого блока США потребуют от Европы вернуть миллиарды, потраченные на помощь Украине. Это слова Дональда Трампа. Администрация Байдена выделяла Киеву и НАТО сотни миллиардов долларов безвозмездно. Украина совершенно бесплатно передавали гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране. И это все надо вернуть. Интересный момент, обсудим его, а пока перерыв.
1: Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов о росте академических достижений среди школьников.
4: Качество образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количество высокобальников, причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности, контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей, причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
1: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
7: Я слушаю радио КП
1: и тебе рекомендую.
8: Что будет? Честный взгляд на 4 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Станислав Обищенко, руководитель отдела документалистики издания «Репортеры». Стас, приветствую тебя.
9: Здравствуй, Иван. Привет, огромная страна.
0: Так, Стас, ну, в общем, давай по, если это возможно, быстро, насколько это возможно, конечно, потому что на фронте нынче происходит много всего интересного. По фронту пробежимся. Ты как один из тех людей, которого можно назвать вообще летописцем по этой части, да, следишь внимательно за тем, что происходит. Вот, ну, что из основного можно выделить сейчас?
9: Основное, ну, то, что нужно перестать верить всем картам, которые сейчас есть в интернетах. Огромная проблема в том, что фронт перестал быть фронтом. То есть то наличие дронов, которое есть сейчас, да, он не рисует фронт как фронт теперь совершенно. То есть фронтом теперь можно назвать то место, где зашла там третья волна, собственно, зачистки. То есть когда есть первая волна штурмовиков, потом вторая волна закрепления и третья волна уже зачистки. И только тогда уже что-то зарисовывают. То есть если даже сейчас посмотреть на любые там карты, которые присутствуют в интернете, да, особенно там на Донецкую Народную Республику, да, там, как раз перед теми городами, там Славянск, Краматорск и Дружковка, можно сказать очень такую, знаете, интересную вещь. Мы как бы вот рядом, да, с Краматорском, Славянском, Дружковкой. Но давайте так, в Дружковке мы уже находимся.

0: Причем там не просто ДРГ наши работают, там уже штурмовые подразделения работают в самой Дружковке. То есть город сейчас частично уже даже наш, под нашим контролем. А Славянск тоже, там наши ДРГ сейчас работают, но это не могу сказать, что прям зашли и закрепились. То есть это работа такая, по перерезке некоторых путей снабжения работают парни. Вот такие, знаете, супер отчаянные. Краматорск тоже там в районе сейчас аэропорта. И тут Владимир Владимирович подтверждал эту информацию. Я уже говорю, что примерно 2 недели там тоже разные позиционные бои велись в районе аэропорта именно военного Краматорска. Вот, и в самом Краматорске тоже с юго-востока были захождения. Эти захождения, ну, такие достаточно интересные с точки зрения именно рейдов. То есть это не для того, чтобы где-то зацепиться за какие-то дома, это больше вот чтобы какой-то хаос вносить вообще во всю структуру обороны на этом направлении. Очень сложно, на самом деле, есть на некоторых направлениях, король, вот все, что северо-восточнее Славянска, да, это вот где болото, это за рекой Северский Донец, вот там, где Щурова, где Лиман, где Старый Караван, слишком сложная местность. То есть очень много болот, очень много пересеченной местности, леса, вот, и мы ведем себя как джентльмены. Ну, то есть вот до сих пор мы ведем себя как джентльмены. И тут хочу сделать акцент на городе Лимане. Дело в том, что в городе Лимане, там на северо-западе, находится монастырь. И на наших военнослужащих вышел настоятель монастыря и попросил: ребят, ну вот идут штурмовые действия, все работает. И вот во всех этих штурмовых действиях хочется одного. Нужно двигаться как бы аккуратно в этом направлении и около монастыря, и, пожалуйста, не вести боевые действия там. Вот, мы дали свое согласие. То есть мы сказали, что вот, настоятелю монастыря, что мы будем сделать все для того, чтобы монастырь не пострадал, потому что там мирные жители скрываются, там есть, собственно, женщины, это женский монастырь. И, соответственно, все стараемся делать. И ВСУ, соответственно, когда поняли, о чем идет дело, да, когда поняли, что как бы, ну, по крайней мере, видимо, увидели, что там не ведутся боевые действия, что мы не наносим туда удары, и, соответственно, держат там линию обороны. И как с этим бороться сейчас, ну, будет какое-то решение приниматься. И это сложно. Сложно с точки зрения восприятия того, как двигаться на этом направлении, как решать этот вопрос. Потому что вопрос решать, например, только с помощью дронов невозможно. То есть все равно расстояние нужно проходить пешком. Чтобы сейчас не говорили, там, вот дроны, это все, вот там, все можно решить дронами. Нет, связка дрон, артиллерия, и потом пешком ногами проходим, это единственное, что работает. Плюс бронетехника все равно определенные задачи решает, потому что нужно где-то что-то вскрыть, нужно танк выкатить, нужно отработать там где-то под бронетехникой, под прикрытием, это все равно работает. То есть к тому, что было раньше, добавились только дроны. Дроны поменяли очень много, дроны поменяли в принципе вообще стиль ведения войны, но это не значит, что только дроны можно решить вообще любой процесс. А по поводу вот все, что в севернее находится, Лимана, вот эти вот Ставки, Драбышево, Яровая, Светогорск, потом Пришиб там и так далее, эта история вообще подкрытая мраком. Дело в том, что, видимо, там, смотрите, наши не публикуют, пока не взяли населенный пункт полностью, да, не публикуют вообще никакие ни прорывы противника, ни наши заходы. Вот, в основном публикуют там, ну, какое-то уничтожение где-то там противника, и только очень сильно локально, очень сложно, на самом деле, даже определить, где именно там происходили те или иные там налеты и подлеты, да, наших дронов. А противник на этом направлении, если на других, там, он даже в Славянске наших военнослужащих снял, на этом направлении, в районе Светогорска, Яровой, там, Студенок, они не снимают. То есть даже в интернете очень сложно найти какую-либо информацию, вот, а с, как бы, ну, есть подразделения, с которыми я там дружу, да, но вот именно вот на этом направлении никого нет, поэтому очень сложно вообще понять, что там происходит. То есть там леса, там вот такая каша, вот все там, ну, считайте, знаете, перемешано очень сильно, и сказать однозначно, где кто находится, там очень сложно. Вот все, что южнее Краматорска, там действительно все понятно, особенно вот там те подразделения, которые там есть, с которыми я общаюсь, как бы все относительно действительно понятно. То есть в Алексеево-Дружковке идут бои сейчас, причем такие, ну, серьезные бои, там прям противостояние классическое, фронт определенно вырисовался, да. Вот при этом мы в ту же Дружковку заходим, и там тоже ведем бои, но в Дружковку Америку, мы заходим чуть по-другому, через Райское, через Старорайское, там такие есть места, где действительно мы можем проникать в сам город и вести эти боевые действия. Ну и Краматорск, я уже сказал, собственно, мы туда тоже заходим. А по Доброполью тоже интересная информация. Все больше и больше о Доброполье, вот эта трасса, которая идет Доброполье-Краматорск, мы ее сейчас заняли, мы идем в сторону Белозерского. Само Доброполье тоже штурмуем. Примерно расклад такой по Доброполью. Где-то 20% за нами, 20% за противником, остальные 60% условные. Да, это вот такая серая зона, где ведутся постоянные какие-то тени толкай. То есть где-то мы продавливаем, где-то противник пытается что-то себе там отжать. То есть вот такая работа. Работа исключительно уже ногами ведется, да, и даже фабы туда сейчас перестали летать, потому что, ну, мы очень плотненько туда зашли. То есть минометы еще применяются, да, там 80-ки, 120-ки, то есть уже ребят научились работать, например, там в соседний дом с помощью минометов, да, то есть вот наш передовой есть отряд какой-то. Там через двор небольшой, например, следующая пятиэтажка стоит, и туда уже, допустим, работают минометы, потому что там противник, например, находится. В этом плане, конечно, опыт и вот те навыки, которые есть у наших подразделений, они, конечно, великолепны и прекрасны. Ну и то, что проходит сейчас, происходит на Днепропетровском направлении, там противник с силами колумбийцев. Еще раз, там действительно очень много колумбийцев пригнали. И именно колумбийцев сейчас отправляют штурма. Наши там стали в активную оборону. То есть я напомню, тут я делал недавно, кстати, знаете, переоценил как-то вот материал, который снимал в 22-м году. Очень многое нельзя было выпускать. Это был штурм Маринки. И там был командир подразделения Богучар, который сейчас является Героем России. Как раз за штурм Маринки. И вот он там сказал фразу: «Мы стоим в активной обороне». И он, кстати, впервые правильно сформулировал, что такое активная оборона. Это когда противник пытается контратаковать, да, вот, ну, или атаковать. Ты как бы принимаешь его, допустим, запускаешь в какой-то там кишку тоннельчик, да, вот, и, соответственно, бьешь с флангов, и потом занимаешь эту же кишку и продвигаешься по флангам сам. И вот называется это такая активная оборона. Вот сейчас на Днепропетровском направлении в нескольких местах мы действительно стоим в активной обороне. Там в районе Комара, в районе Великомихайловки. И та работа, которая нами там делается, рассчитана на одно. Вот тот пыл или тот задор, который сейчас есть у противника, да, потому что где-то они набрали этих колумбийцев и вообще наемников в каком-то большом количестве. Собственно, задача такая, их потихонечку как бы нейтрализовать. Вот давайте так деликатно, мягенько скажем. И поэтому я не ожидаю каких-то больших прорывов на Днепропетровском направлении в ближайшее время. Но вот как раз на Запорожском уже есть. И Запорожское направление, вот Орехов тот же, да, это интересная история. Я помню, напоминаю, что перед Ореховом есть населенный пункт Малая Токмачка. И мы не могли его взять по нескольким причинам.
1: Ну, это прям уже такая мемная даже история, извините.
0: Да-да-да, это низина, это то, мы насколько сильно отработали там артиллерии, да, и, соответственно, плюс дорога. То есть мы заходили по одной дороге, противник заходил с другой стороны по другой, и, соответственно, я не знаю, там... Знаете, когда была Первая мировая война, потом там и гражданские там, какие-то противостояния, были населенные пункты, в которых менялась власть там, знаете, по несколько раз в сутки. Вот, и переходила из рук в руки. Вот то же самое было с этой Малой Токмачкой. И в какой-то момент было принято решение, что черт с ней, с этой Малой Токмачкой, нужно заходить в Орехов, нужно перерезать те две дороги, по которых, собственно, противник пытается заходить в эту Малую Токмачку, ну и, соответственно, как-то вот это все сделать. И вы знаете, с первого раза получилось. То есть мы столько раз толкались в этой Малой Токмачке, но поменяв один раз вот свой подход к тому, как это можно сделать, зайдя в Орехов, да, допустим, нашими ДРГшниками, перерезал всего две дороги основные, соответственно, Малая Токмачка просто за двое суток нами была после этого взята. И все, и противник не смог уже никак в нее зайти.
1: Ну, это ты откашляйся, полностью... откашляйся, Стас, ну, это слышно, да, что, да, ну, да. Да, все в порядке.
0: Потому что, да, с севера там река проходит, да, и, соответственно, уже никак невозможно было зайти. После чего сейчас идет достаточно активное закрепление в самом городе Орехов.
1: Давай перерыв сделаем про Орехов уже после перерыва, и про Светогорск тоже поговорим уже после перерыва. Сейчас большой перерыв, друзья. Стас к нам вернется как раз вот как перерыв закончится. Стас Обищенко, руководитель отдел документалистики издания «Репортеры». Никуда не переключайся, скоро продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
2: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Западные страны не просто оказывают помощь Киеву, а выступают прямыми инициаторами нынешнего противостояния. Об этом официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Русский дозор» у Александра Гамова и Виктора Бута. Дипломат отметила, Запад создал этот конфликт, чтобы использовать Украину для решения своих собственных задач. Нужно было привести к власти западноориентированных лидеров. Захарова подчеркнула, что именно этот политический курс и привел к нынешней эскалации, которую теперь пытается представить как свою вынужденную поддержку Украины.
2: О конфликтах.
4: США могут в ближайшее время нанести удар по предполагаемому ядерному объекту Ирана в районе Натанза. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами. Американский лидер говорил об объекте под горой Калан-Газла. Этот район находится неподалеку от иранского комплекса по обогащению урана. Правда, глава Белого дома не уточнил, какие именно действия Ирана могут стать поводом для возможного удара. Также Трамп признался, что не знает, когда завершится конфликт между Вашингтоном и Тегераном. Однако выразил надежду, что разрешит противостояние так, чтобы следующему президенту не пришлось об этом беспокоиться.
2: О документах.
4: Загранпаспорт после смены фамилии или другой личной информации перестает быть действительным спустя 6 месяцев с даты изменения персональных данных. Об этом сообщили в миграционной службе МВД. В ведомстве добавили, что загранпаспорт – это единственный документ, который в течение срока его действия удостоверяет личность гражданина при выезде за пределы страны, пребывании в иностранном государстве и въезде в Россию. И если в нем указана старая информация, например, фамилия, а во внутрироссийском паспорте уже новое, при пересечении государственной границы могут возникнуть проблемы вплоть до изъятия документов.
2: Обо всем.
4: Любители кофеина теряют драгоценное время сна, но выигрывают в его качестве, говорят результаты исследования. Они показали, что высокое потребление кофеина сокращает общее время сна в среднем примерно на 11-13 минут за ночь. При этом организму удается восстанавливаться быстрее. Более короткий сон у любителей кофеина характеризовался увеличением глубины медленной фазы. Это говорит о том, что организм компенсирует потерю времени за счет более качественного сна, поддерживая естественный баланс.
2: О валютах.
4: Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 18, ночью ожидается дождь, в Петербурге 12 выше нуля, без осадков.
2: Что будет? Честный взгляд на 4 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин в студии, на связи Станислав Обищенко, руководитель отдела документалистики издания «Репортеры». Стас, на Орехове остановились. Это, по-моему, Запорожская область, да? Как раз.
0: Да, это Запорожское направление. По сути, Орехов – это такой крупный большой город, единственный, который перед Запорожьем находится, который нам нужно будет освободить, чтобы потихонечку уже идти в сторону Запорожья. Вообще, тут прочитал сейчас комментариев несколько, которые были у тебя тут во время эфира, ну, собственно, в перерыве. Хочу ответить, откуда вообще колумбийцы, почему они сейчас едут. Там спрашивают, что деньги на колумбийцев есть. Дело в том, что колумбийцы невероятно дешевые, как наемники. Дело в том, что сейчас в Колумбии президент, собственно, американцы и несколько еще разных спецслужб начали такую очень серьезную борьбу с наркопроизводителями. Ну, фактически там передел сейчас идет рынка наркотиков огромный, да, и вот эти американские спецслужбы и новые власти Колумбии, собственно, хотят все это себе сейчас переподчинить и контролировать. И, соответственно, вот огромное количество тех, кто не хочет, собственно, попасть в могилу там, да, начинают искать, собственно, какие-то новые истории. Кто-то, кто там получше качества и у кого есть какие-то контакты, уезжают в Мексику в наркокартеле, кто-то в Африку к различным подразделениям террористическим, в тот же Сахель против наших, например, пацанов из африканского корпуса воевать. Ну, а кто-то вот едет, собственно, на Украину, потому что тоже платят деньги. Причем деньги платят даже не Украина, а деньги такие, это, напомню, там, Днепропетровское, Запорожское направление, за это отвечают непосредственно немцы и французы, но в большей степени немцы, соответственно, за это непосредственно немцы и платят.
1: Я слышал, что там вообще американский центр, который занимается вербовкой.
0: Есть американский центр, который занимается вербовкой. Они пытаются взять все это под свой контроль в данном этапе. Вот именно там, в Южной Америке, вообще в Центральной Америке, для того, чтобы понять хотя бы сколько там есть боевиков, как это все передвигается, куда это все двигается, и попробовать как-то это все возглавить. То есть они не хотят это все рубануть на корню, да, ну, кому это нужно, да. Если уж есть актив, который умеет в руках держать оружие, ну, почему бы с ним то есть не пытаться воевать, а пытаться все это возглавить. Собственно, этим всем сейчас американские спецслужбы, причем разные совершенно, и занимаются. Внешняя разведка там, ну и так далее. И вот смотря на все это, такой понимаешь, может, действительно правильно что-то некоторые делают в мире, может, нам тоже нужно побольше прокси как бы своих иметь, и поэтому, когда мы сейчас в Африке определенными вещами занимаемся, да, там имеется в виду, там тренировка каких-то военнослужащих из разных стран вот этого Сахеля. Вот, мне кажется, это невероятно правильная вещь, потому что это тоже будет наш актив. Плюс туда нужно, как по мне, еще вкладывать большие деньги там, в образование, в какие-то социальные программы, потому что через 2-3 поколения, если мы останемся там и будем правильно все делать, собственно, мы получим невероятно лояльные нам силы. Потому что в том же Нигере, вот недавно была попытка госпереворота, собственно, там вся, на чем стоит Африка, да, все слушают старейшин, ну, тех, кто постарше, да, а все, кто постарше, получали образование где-нибудь в Европах или в Америке, да, вернулись туда и, соответственно, сидят там, лучше русские, мы не знаем, кто это такие. Когда-то был Советский Союз, но вот они ушли, а кто они сейчас, мы не знаем. Поэтому вот вся эта социальная история, она должна быть вот такой. А плюс, возвращаемся сюда, вот на Ореховское направление. Девушек тоже, кстати, колумбийок много вербуют, и наши брали в плен. Я вот, мне интересно, как это все будет обмениваться, насколько это будет все обмениваться, потому что пока что обмены, которые происходили, это исключительно граждане Украины. Как будем возвращать вот этих всех колумбийцев, африканцев и прочее огромное количество разных там из Южной Америки, бразильцев и так далее, это большой-большой вопрос. А все они у нас находятся, все мы их кормим. А просто так взять и отдать тоже как бы нам невыгодно, да, потому что нужно, мы рисковали своими жизнями, да, для того, чтобы они сейчас вот сидели и ели, и просто так взять, передать там, как жест доброй воли тоже Бразилии или Колумбии, никакого смысла нет, да и колумбийцы сами не будут сильно обращаться за вот такими головорезами, потому что данные головорезы когда-то просто выехали, да, потому что они все являются связаны с каким-либо образом исключительно с наркокартелями другого бизнеса, там, по сути, вот такого черного больше и нет. Ну, понятно, что еще торговля людьми, да, но те, кто торгует людьми, они просто едут в Африку, там с этим попроще. Вот, на Украине этого делать... Там, собственно, на Украине делать с этим сильно и нечего. Орехов важен с точки зрения Запорожья. Нас попыталась Украина оттолкнуть немножко, да, от Запорожья, от Малой Екатериновки. Отчасти это у них получилось, но, опять же, задача у нас там не была прям стоять насмерть около Малой Екатериновки. Мы поняли, что оттуда достает, дронами достает, но после того, как мы сейчас были сделаны бандероли, разные виды других дронов, гибридных ракет, собственно, и находиться нам там не сильно нужно в этой низине, поэтому сейчас подравняется фронт, то есть возьмем Орехов, подравняется фронт и будем потихонечку подходить дальше к Запорожью. Плюс это такая, знаете, болевая точка для Украины будет, потому что, я напомню, пропаганда у них работает так. Россия ничего не взяла. По какой причине? Ни одного как-то областного центра Россия как бы еще вот себе не взяла. Ну, понимаете, никто не смотрит на то, сколько людей сейчас получили гражданство Российской Федерации, понимаете, сколько территорий освобождено, на сколько территорий сейчас не находятся вот эти всякие террористические подразделения разные, да, которых тьма тьмущая и пруд-пруди на вот Украине, те, кто просто ненавидит русских. Причем, я напомню, это было давно, еще с 2014 года приходили там военнослужащие, да, с нашивкой рабовластных, рабовладелец. Я лично видел эти нашивки у пленных, которые его брали под лавой. И у них были бумажки, которые были выданы, я даже не знаю, кем, какие-то, кто выдавал и зачем им выдавали. Но, видимо, для поднятия духа о том, что как только Лавайскую возьмете, вот вам можете выбирать себе любой дом, в этом доме жить, это вот разрешение ваше на все ваши действия.
1: Стас, если вы думаете, я тебя что очень прошу, можем, что-то... очень прошу тебя, потому что мне задолбали уже вопросами, ответь, пожалуйста, по поводу взятия Светогорска. Это город расположен на реке Северский Донец, возле границы трех областей, Донецкой, Харьковской, Луганской, вблизи ЖД-станции Светогорск, является самым северным городом Донецкой области. Да. И да, входит в Краматорскую агломерацию, там старинный монастырь еще, по-моему, Николаем Первым основанный. Или, ну, короче, старинный монастырь там на территории как раз этого города. В общем, и, ну, злые языки распространяют свою информацию, что, в общем, со взятием все не так-то просто. Пожалуйста, я тебя очень прошу, прокомментируй. Уже сообщение 15.
0: Там тяжелые бои. Идут тяжелые бои, собственно, и в самом городе, и на подступах. Все, что снимала Украина, давайте так, был материал, я не знаю, не помню, от какого украинского СМИ, о том, что вот Светогорск. Во-первых, несколько магазинов, которые попали в кадр. Я знаю, что наши были там, находились там, по крайней мере, неделю назад около этих магазинов. То есть, скорее всего, архивные кадры. Глава города снят на самой-самой-самой западной точке города Светогорска. То есть, прям в самом... Это центральная улица, которая идет от востока на запад города. И вот этот материал был снят на самом востоке, на самом западной окраине города Светогорска. Прям там вот я несколько домов прям опознал, собственно, по съемке, и потом полез по карту посмотреть, мне было интересно. Вот, еще раз, я не могу точно сказать, одно могу сказать, одну вещь. Что взять Светогорск полноценное полностью без того, чтобы взять высоты через реку Северский Донец, невозможно. Объясню почему. В 22-м году мы уже полностью контролировали Светогорск, да, но через реку есть монастырь, а за монастырем находятся меловые горы. ВСУ, находясь на этих меловых горах, полностью контролируют город. Могут полностью огневыми действиями полностью контролировать город. Что нам нужно для того, чтобы я вот прям вот любой там эксперт военный сказал, мы полностью контролируем всю территорию Светогорска. Для этого нам нужно перейти реку Северский Донец где-то южнее, там, в районе Пришиба, где уже были боевые действия, да, где уже наши ДРГ работали, идти в сторону Татьяновки, брать горы с юга, заходить на эти горы, да, и, соответственно, вот там работать. Только после этого, вот лично по моему там какому-то такому опыту, да, и потому что парни рассказывали, которые были в Светогорске, я с ними общался в 24-м году на запорожском направлении, вот они были тогда, штурмовали Светогорск, особенно в нем находились, со Светогорска штурмануть горы вообще невозможно. То есть там один мост, по сути, да, который, ну, узкое горлышко, да, которое полностью контролируется противником со стороны гор, и ты ничего не возьмешь. Соответственно, нужно заходить совершенно по-другому и делать. Я думаю, даже если сейчас Светогорск там контролируется, ну, условно, там, на 90%, 80%, все равно для того, чтобы там полностью это все отконтролировать, нужно, чтобы группировка, которая шла по другой стороне, да, от Славянска двинулась мимо Маяков, мимо Сидорова и взяла эти все подразделения. То есть нужно будет полностью освободить Славянск, и только после этого взять те высоты, и только после этого, ну, действительно, какая-то вот эта вторая-третья волна, после которых, ну, там, действительно, там, мы все зачистили, все подвалы, проверили всех мирных жителей, после чего установили полный контроль над городом. Вот это будет полноценный контроль. Если там сейчас там, 80 или 90% контролируется, это можно сказать, что город освобожден, но боевые действия там будут продолжаться еще очень-очень-очень долго.
1: Угу. Ну вот это ключевое, потому что, еще раз повторяю, огромное количество сообщений связано как раз со Светогорском. Да. Спасибо тебе большое. Станислав Обищенко, руководитель отдела документалистики издания «Репортеры» в нашем эфире. Благодарим за выход, подробный рассказ. Так, сейчас, друзья, движемся к перерыву. 2 минуты на отдых. Ну, традиционно, разумеется, реклама, новости, анонсы. Послушаем. После этого вернемся и продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о ценностях российской молодежи.
7: Самый приоритетный приоритет для россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Эти пределы у нас как раз и маркируют молодежь. Раньше пределы были только другие, а сейчас они такие. Главный приоритет – достижение материального благополучия и финансовой независимости. То есть деньги. Деньги нужны. На втором месте – забота о здоровье, физическая активность, психологическое благополучие и ментальное. Кстати, с очень небольшим отрывом от денег. Там разница 0,3 балла. Деньги, они оказались на уровне 5,3 балла. А здоровье и спорт, и все, что с ним связано, на уровне 5 баллов ровно. Ну и, наконец, на третьем месте – это построение карьеры, профессиональный рост. 4,5 балла. Вот эта тройка главная. Есть и другие приоритеты. Сразу скажу, что самое неприоритетное – это участие в общественной жизни, личный и профессиональный вклад в развитие города, региона и других больших социальных общностей. Тут всего 1,7.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 4 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Валерий Федоров к нам присоединяются, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Аналитический центр ВЦИОМ представил вот за последние дни, вот, допустим, результаты опроса россиян о том, с чем или кем у них ассоциируется наша страна. Это, конечно, топ-3 символа современной России, классики мировой литературы, там 59%, собор Василия Блаженного и Большой театр, это топ-3. Но это, конечно, вот если, да, просто посмотреть на топ-3, высокое мнение о гражданах нашей страны сразу возникает, безусловно. Валерий Валерьевич, здрасте. Так, у вас, я только что, вот результат опроса о том, с чем или кем у них ассоциируется наша страна, топ-3 символа современной России. Я общался с этим, кстати говоря, с нашей аудиторией, и там и про медведя тоже порассуждали, безусловно. Вот у вас лично, ну, если не опираться на этот опрос, у вас лично с кем ассоциируется? Да, современная Россия.
8: Современная Россия?
1: Да.
8: Ну, понятно.
1: Потому что вот если просто по топу пробежаться, там, ну, вот, и там и валенки присутствуют внизу уже, конечно, безусловно. Но, тем не менее, если не опираться на символ, потому что это как будто бы все из прошлого, да. А если мы говорим про наши дни?
8: Ну, тут, мне кажется, нет особых, как сказать, вариантов. Во всем мире сегодня Россия ассоциируется с президентом Путиным, вот, который руководит страной уже четверть века и, так сказать, давно является таким лидером глобального масштаба, уже не национального. Поэтому вот, можно ничего не придумывать. Все лежит на поверхности.
1: Угу. А вот если просто смотреть, там кое-какие, кстати говоря, порталы ставили вопрос так, ну, пересказывая ваш опрос, какие объекты могут быть символом России сегодня, по мнению россиян, и там классики литературы Пушкин, Толстой, Достоевский, хотя и не объекты, в общем-то. Далее собор Василия Блаженного, Большой театр, Медведь, автомат Калашникова, ледокол, матрешка, космический корабль «Союз», атомный реактор, балалайка, внизу уже валенки, ракета, атомная бомба, боевой дрон, печь, автономный робот-доставщик и самолет. В общем, вот если просто проанализировать, то какое мнение можно выстроить о жителях нашей страны? Вот если в нескольких словах. Вот вы посмотрели, допустим, на вот такой опрос, на вот эти данные, и какое сразу у вас мнение о тех людях, которые, вот, собственно, отвечали на этот вопрос?
8: Понятно. Тут дисклеймер нужно дать, потому что тут важно, чтобы понимать, что это был закрытый опрос. То есть не закрытый вопрос. Не сами люди предлагали, а люди выбирали из того списка, который предложили мы. Вот, это первое. Если бы был открытый вопрос, я думаю, результаты были бы несколько другие. Но это так и должно быть, вот, по методике. Но, отвечая все-таки на ваш вопрос, смотрите, первые три позиции с довольно большим преимуществом занимают культура, деятели культуры. Смотрите, это литература, это архитектура. Напомню, на второй позиции у нас собор Василия Блаженного. Вот. И Большой театр, то есть музыкальное искусство, театральное. Вот. Все остальные медведи, автоматы Калашникова и ледоколы, они, значит, дальше. Вот. То есть они тоже присутствуют, и присутствуют в топе, но проигрывают культуре. Поэтому вывод очень простой. Для нас самое главное из созданного человечества, и в частности нами, как на нации, народом, вот, это культура, культурные произведения, вот, деятели культуры. Вот это наша доминанта, это наш ориентир. Все остальное важно, но вторично.
1: Но вы, кроме Путина, еще на что-то опереться можете? Ну, Путин-то это понятно, да, но Путин тоже не объект, я вам хочу сказать, а субъект скорее.
8: Объект имеется в виду, ну, в данном случае, вот, это, ну, некоторый элемент, да, вот, некоторая часть пазла огромного, вот, которым является Россия. Ну, я бы на самом деле Крым назвал.
1: О!
8: Вот. Крым, конечно.
1: Прикольно. Кстати говоря, да, оригинально. Потому что многие вот пеняли, что танк Т-34, например, никто не вспомнил. Но это ладно. Танк Т-34 или ледокол, в принципе, это все про одно.
8: Да можно и Т-34. Слушайте, ну, как бы вот у нас Т-34 просто в списке не было. Еще раз, не предъявляйте претензии к людям. У них не было просто такой возможности. Если бы мы его ставили в Т-34, ну, вернее, в список, то, уверен, он бы тоже набрал немало всего.
1: А, то есть вы подкидывали варианты людям, я правильно
8: понял? Я говорю, это закрытые вопрос. То есть методика такая, что мы даем список, а ты выбираешь уже валенки или атомный реактор. Ну вот люди выбрали Большой театр Пушкина и собор Василия Блаженного.
1: Слушайте, а почему вот не балалайка, действительно, почему не балалайка и валенки? Потому что...
8: Ну, потому что балалайка как бы это уже архаика. Архаика это. Это все как бы из сказок, из песен, былин. То есть люди сегодня не видят себя.
1: А медведь,
8: я думаю, честно говоря, вот это мое субъективное мнение, ничем не подтвержденное. Если бы не Маша и Медведи, вот, знаменитый сериал, всемирно известный, вот, то о медведе бы существенно меньше сегодня говорили.
1: У нас, кстати, все-таки рост популяции медведей в стране сейчас. Их очень много, вы знаете, да, эти новости.
8: И не только у нас. Вот в Румынии очень много медведей, и в Японии, и так далее. То есть речь не об этом. Речь о том, что нас с медведем скорее вовне ассоциируют. в мире. Вот, значит, а у нас все-таки ассоциации... Ну, слушайте, мы народ современный, мы народ динамичный. Вот, у нас 3/4 населения живет в городах, а не в деревнях. Это только по официальной статистике, реально еще больше. Причем города постоянно увеличиваются. У нас 11 городов-миллионников. У нас Москва – это крупнейший город Европы. То есть у нас современная динамичная жизнь. Вот. Медведь очень хорош, когда он в зоопарке или в сафари-парке. Вот. Значит, на них где-то можно посмотреть и так далее. Но, конечно, не с медведем, прежде всего, себя сегодня люди русские ассоциируют. Наоборот, шутят, что там американцы или какие-то представители других стран, которые нас почти ничего не знают, думают, что у нас тут по городам медведи ходят. Вот, это шутка, это уже такой мем, понимаете? Вот. Культура. Главная культура.
1: Все понятно. Уточняют люди, хотят вас спросить. Передаю вопрос. С тех пор, как украинские мошенники начали лютовать и названивать россиянам, в том числе, кстати говоря, случается, что и под видом аналитических центров, у вас возникли какие-то проблемы с опросами?
8: Да. Огромные проблемы.
1: Да? Расскажите, как вы, собственно, преодолеваете эти проблемы?
8: Тяжело. Тяжело. Нам гораздо тяжелее, чем раньше работать. Дольше получается дозваниваться до людей. Вот, дороже это все нам выходит. И приходится нам и другие методы опросов тоже задействовать. Более активно через онлайн. То есть в сети опрашиваем. Даже вернулись к дедовской методе квартирных опросов для некоторых задач. Вот, например, рейтинги партийные. Сегодня пятница, мы по пятницам их публикуем. Вот через час максимум они появятся уже у нас на сайте. Вот. Мы их тоже делаем комбинированным методом. То есть частично собираем выборку по телефону, частично по вот этим самым квартирной методике. Вот. Поэтому, ну, сложно. Сложно. И 2 года назад, конечно, об этом еще нельзя было даже и... Хотел сказать, мечтать? Нет, конечно, не мечтать. В страшном сне бы это не приснилось. Uh-huh. Вот. Но сегодня... Такие условия. Мошенники украинские, к сожалению, не только украинские, вот, разные, значит, так запугали народ, что трубки сегодня берут очень редко и плохо. Это огромная проблема, но пока как-то с ней работаем, боремся.
1: Что касается партийных опросов, там есть что-нибудь интересное для нас или, в общем, все стабильно, стабильность – признак мастерства, и не будем на этом останавливаться?
8: Ну, есть и стабильность, есть и не стоит, как бы, изменения.
1: Мне говорят, нормально. Что вот, я даже не знаю, называть или нет, да, но у одной партии дела пошли настолько хорошо, что она вполне может претендовать на присутствие в парламенте. Если, ну, вы понимаете, о чем, то, пожалуйста, расскажите поподробнее.
8: Ну, сейчас на сайте висят рейтинги, значит, которые мы неделю назад повесили. Сегодня, повторюсь, будут новые. Значит, что по ним можно сказать? У нас пятипартийная дума, скорее всего, сохранится. Вот. В принципе, был вопрос только по «Справедливой России», перейдет она, не перейдет барьер. Но вот последние цифры показывают, что да, с высокой вероятностью перейдет. Был вопрос, конечно же, по непарламентским партиям. Кто-то из них сможет присоединиться или нет. Вообще у нас редко какие непарламентские партии прорывают барьер. В 2021 году вот, новые люди присоединились. Это была сенсация тех выборов. Вот. В этом году рассматривалось «Яблоко» вот, как вариант, но, вы знаете, Верховный суд отстранил от выборов по обстоятельствам таким серьезным. И вот сейчас этот вопрос, ну, по сути, закрыт. Немножко там «Зеленые» подрастают.
1: Вот, вот, но... да, говорят, что прям не... вот воспряли.
8: Но не так. Не таким темпом, что можно было сказать. Хотя, слушайте, кампания еще идет. Вот, у нас выборы начинаются 18 числа. Так что американцы вообще говорят, что в политике один день – это большое время. Вот, а у нас еще этих дней-то ого-го. Вот, поэтому ничего не исключаю. Хотя сейчас это выглядит ну, не очень вероятным. Ну и последнее, что надо сказать.
1: 20 секунд.
8: Да. Единая Россия рулит. Вот, у нее были тяжелые времена, но сейчас мы видим, она действительно впереди и идет к победе.
1: Спасибо. Вот. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Впереди перерыв, новости, рекламы, анонсы. Мы скоро вернемся и продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио,
9: которая не оставит вас равнодушным.
10: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
11: Друзья, будущее наступило. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.